0: поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим, быстро как Энджи.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик».

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

спешу туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в круженье лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно.

взгляд и успокою нервы. Чистые пруды, застенчивые и

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
0: Право знать. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Матросы не плыли про остров.

И слуга седой попугай, она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на свете это.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: и в боку свистел.
1: Поющее сердце столицы.

вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала.

вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода.

детишек во дворе. Покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем

Незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна! Все друзья твои по свету распевают песни эту.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где-то в

0: Если мама далеко, если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
2: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: Да, так и будет, так и будет.
1: Если ночь стоишь под окном, я при с тобой заодно.

0: так и будет.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.

0: конечно, зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть все, что обычно.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы.

0: Республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят.

0: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 18 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и о жизни, и о вселенной, и вообще. Телеграмка пока не видит трансляции. А почему ты, телеграмка, не видишь трансляции пока? Так, публикуем. Сейчас я... ВКонтакте хотя бы видит трансляцию. Да, ВКонтакте видит трансляцию. Так что, думаю, что и Телеграмка должен увидеть. Но это не точно, но с другой стороны, а что, вы еще смотрите, что ли, в Телеграмке трансляцию? Ну нет, нет, конечно, смотрите, естественно, конечно. Ну а что, вот, а что еще смотреть-то, правильно? Так, значит, что у нас здесь с вами происходило? У нас с вами происходила эстафета. Насколько я понимаю, эстафета — это когда кто-то бежит, потом он что-то передает, потом тот, кому он это передает, тоже бежит, потом он опять это что-то передает, и потом снова бежит. И как будто бы вот этим вы и занимались в выходные, в субботу. Еще у нас был скутера, электросамоката, велосипеда фестиваль. Вот. Потому что ехали на фестиваль вообще все, просто вообще все. Есть у меня такое ощущение. Кто-то даже пытался прорваться туда из странных людей. Парнишка на скутерочке мне зеркало ручкой своей такой толкает в междуряде, он прорывается, чтобы рвануть вперед. Вот, и на Тверской, рядом с Пушкинской, он такой проезжает, такой ручкой. Ну, зеркало, ну, мягко, оно даже не вывернулось, просто мягко. Ну, как-то такой. И потом рванул еще красный, ну, как бы желтый включается, и он рванул. Думаю, интересно. Потом смотрю, а он такой, номеров нет вообще на этой фигне, ничего такой. И в переулке куда-то. Думаю, наверное, тоже на мото-вело-байка самоката-фестиваль спешит. Наверное, ну, и неотложные дела у человека, он такой прям рванул туда. В общем, вот. Потом у нас еще горело МСД вчера. Причем настолько мощно, настолько торжественно,

и всегда кажется, что бетон это что-то такое, ну уж, уж тогда, когда он затвердел, так это что-то такое, что затвердев, уже не раствердеет обратно никогда. Может раскрошиться, да, его нужно, ну я смотрю, как у нас вот сейчас недалеко от дома, от моего сносят торговый центр. Раньше был торговый центр, довольно странный. Так что туда ему и дорога была, куда его снесли. Это было странное местечко. Вот, ощущение было, что... Правда. Ну, вы знаете, что есть такие места, когда ты думаешь, ну, то, чем они сейчас занимаются официально, это, вероятно, не их бизнес, на самом деле. Потому что это был такой торговый центр, где все было как на рынке вещевом, поделено пластиковыми перегородками на маленькие-маленькие-маленькие каморки такие, узкие, длинные коридоры. При том, что снаружи он выглядит как торговый центр. Он так и назывался даже, торговый центр. А внутри все такое в этих коморках. И в этих коморках продаются вещи, где, я думаю, ГУМ даже завидовал их ценам. Ну, серьезно. Ну, там какие-то кроссовочки за 60-70 тысяч рублей. Причем в таком месте. Я не против, может, они должны столько стоить. Бог его знает. Там майки, маечки какие-то 16, 20, 20. То есть, ну, цены запретительные и цены... И там никогда никого нет. Там никогда никого нет. Никогда. Почему я знаю? Потому что там на последнем этаже был зальчик, и я иногда туда заходил, как говорят нынче, на спортик чуть-чуть. Ну, иногда, это было в прошлом давно. Вот. Тем более, что его снесли сейчас. И я постоянно прохожу, и там никого нет. И продавщицы такие, женщины... Ну, какие-то кавказские, я даже не знаю, откуда конкретно, но точно вот какие-то такие, такие красивые, большие такие, мощные. Они все время сидели в кафетерии, их много было, и они пили там кофе, смеялись, что-то, это самое, все. А магазинчики их все стоят открыты такие, вот, и никого никогда нет. Думаешь, господи, что такое? Да, так вот, я про бетон. Он был вот из очень твердого бетона, этот торговый центр. И сейчас, когда его сносят, его прямо такие огромные штуки... С такими стрелами, как у экскаваторов, только на концах не ковши, а молотки такие. Их так много, они такие бьют, постоянно разбивают, пылище летит, все это. То есть бетон очень твердый. Вот, но вчера эстакада горела, и она провисла. Я вот хотел... Есть у нас бетонологи? Бетонологи! Что там эти? Что случилось с эстакадой, почему она просила? Для начала нужно, наверное, коротко напомнить про пожар. Вообще пожаров было какие-то выходные огненные. Во-первых, у нас вот это. Во-вторых, в Таиланде, в Бангкоке, по-моему, Бангкок же называется столица, в Бангкоке поезд, оказывается, у них ездит прямо по центру... А что такое? Ничего не загружается у меня в Телеграме. Извините, тут, вероятно... Нужно что-то мне, какие-то манипуляции делать, я не знаю. Что мне надо делать? Я даже не знаю, что делать. Что-то надо манипулировать, но я не знаю, что. Ладно. Ну, что же делать тогда? Тогда, наверное, пойдем в эту, в пилюлюшную, что делать. Я пойду проверять. А, не факт, что и пилюлюшная тоже будет, да? Вы это мне намекаете на это? А, не, нормально, пошла пилюля. Давайте тогда сходим в пилюлюшную, что ли. Вот, тем более, видите, она такая... Вот. И поедем дальше, ладно. У металла сильно снижается предел текучести. Угу, это понятно. То есть вы хотите сказать, что железобетон, а они же все это из железобетона, вот эти металлические... Сетки, которые сначала образуют все плиты, колонны, эстакады и саму эстакаду, они сначала все свариваются из миллиарда арматур, а потом это заливается бетоном. То есть вот это и держит, да? И поэтому, если металл там мягче стал, нет пролета эстакады металлические, мне говорят. Пролеты эстакады металлические. Не знаю, надо съездить мне посмотреть. Все эстакады, под которыми я проезжаю, они выглядят очень бетонными. Очень. Ну, такие они, ну, прям вот, реально прям бетонные. Вот и сбоку бетонные, и снизу бетонные.
не скажу, что я много эстакад в жизни видал, но как-то видал, в общем. Не, есть железные, но те, которые я вижу, бетонные. Ты вот так вот по третьим кольцом проезжаешь, там еще где-то. Это все, ну, как бы, выглядит оно все очень бетонным.

подгрузилось кое-что. Подгрузился Таиланд, где по меньшей мере 8 человек погибли в Бангкоке. Там просто по центру города, это такой город-город, там просто по центру города ездит поезд. Причем переезд этот поезда, он вообще не, ну, ты даже не сразу понимаешь, что это рельсы. До тех пор, пока что-то не начинает огромное и мощное двигать автобус. А, и все, и пробка на этом переезде. Пробка, машины, миллиард мотоциклистов, скутеристов, машины, все проезжают, все. А в это время спокойненько к нему подходит грузовой поезд. Я показываю вам сейчас видео. Если вы в трансляции, вы можете смотреть. Если вы не в трансляции, вы всегда можете зайти в Телеграм или Макс. Щукин и все называется. В Телеграм Щукин и все. Вы по названию зайдете, Щукин и все найдете. А Макс только по ссылке из Телеграма в Макс можете попасть. Там так хитро сделано, что только по ссылке. Так что в любом случае лучше сначала в Телегу зайти. Щукин и все.

0: Видали как? То есть просто стоят миллиард людей на перекрёстке, на этом, оказывается, на переезде все они стоят. А у поезда нет сигнала никакого, ничего такого, он просто едет. Он врезается в автобус, и автобус тут же загорается, причем не в том месте, куда врезался автобус, а как-то раньше вообще. Возможно, у него газовый баллон был и что-то там. Вот. И поезд такой, всю эту братью двигает автобус, автобус двигает кучу машин двигает сама, ну, с собою. Сносит всех, всех скутеристов, которые стояли здесь на своих этих на перделочках таких маленьких. Смотрите, все это. И все это как кегли маленькие такие. По одному, по-моему, один упал на рельсы. Да? Один, по-моему, упал на рельсы, поезд прям по нему проехал. Сейчас я смотрю. Жесть какая. Ну, почему-то он про... Короче, 8 человек погибших сразу. То есть, ну, предварительно это было сразу. Автобус потом начал гореть, и все, что смял поезд вместе с автобусом, потом еще и горело. А перед самим столкновением, там из другой, другой ракурс есть, вот, Евгений Спиридонов прислал мне другой ракурс. Здесь прямо на автобус вид. Сидят люди в автобусе, вот какая-то девчонка в розовом платье. И она такая раз начинает волноваться, что происходит? И тут в этот момент врезается прямо в ее сторону поезд. И прямо под ней и вокруг нее вот это пламя, которое в автобусе сразу возникло, сразу такое... То есть, вероятно, девчушка эта точно погибла. Ну, в общем, жесть. Просто жесть какая-то. Да, это видео из другого ракурса в комментариях вы сможете найти. Нет ничего лучше посмотреть, правда же, как, знаете, ну, как происходит что-то чрезвычайно драматическое, но с кем-то другим, правда? Да? Ведь, да, ведь? Да, ведь? Да. Я не знаю, что у него отказало. Там нет ни светофоров, никаких ни семафоров, ни шлагбаумов, ничего. Просто по асфальту рельсы, вот как вы проезжаете на перекрестке трамвайные рельсы. Вот такие рельсы просто, они в асфальт утоплены. Но только по ним едет настоящий большой тяжелый грузовой поезд. Да, это я к тому, что сначала горел поезд в Таиланде, автобус, поезд и машины. А потом у нас горело МСД в районе где-то Черкизовской, да, по-моему, Черкизовской. Но не сама эстакада, естественно, она же бетонная. Кто-то говорит железная, но мне кажется, что бетонная. Вот, горела не сама эстакада, а под ней какая-то... Какой-то пустыречек там, строительная площадка, которую превратили в мусорку. И вот это все вдруг взгорело на площади там то ли 500, то ли 800 квадратов. Но даже не само это меня впечатлило больше. Меня впечатлило поведение наших сограждан. То есть нас с вами, это мы себя там вели. Но как? Об этом расскажу обязательно. Точнее, я хочу, чтобы вы рассказали. Это же вы там на эстакаде. Зажмурившись, заткнув нос чем-то там, это пальцами схватили, как будто пытаетесь под водой сидеть. Ну, нырнуть так.
1: Оп, зажимаете так пальцами. Зажмуриваетесь, и прямо в этот огромный столб черного дыма, адский, черный, понимаете, там что-то горит такое, как будто резина, черный.
0: Столбы пламени взлетают метров на 20, на 30. Такие, все. И в это одище устремляются граждане на автомобилях. Я когда это увидел, еще даже не поверил. Это что-то было с чем-то вообще. Это, мне кажется, это очень требует объяснения. Очень. Я жду от вас каких-то объяснений, граждане. Вы чего, совсем ку-ку там, что ли? Это видео, кстати, вы тоже можете посмотреть. Я отдельно выделил эти фрагменты, где видно, как чуваки въезжают туда.

0: Из Святого Иосифа выехал сейчас мигрант. Возвращается. У него там плюс 21. До корейского тауна 2 часа 15 минут. Вечера доброго вам, товарищ мигрант. Там, напомню, воскресенье в Калифорнийске. Тирант Виктор Пурич, Визориус, ваш слушатель, наша слушательница Иван здесь. Приветствую, доброе утро. Игорь Еремин еще на Бабента. Артем Каримов, Челябинск, там плюс 18, днем 28.
1: В движении.
0: Что про движение сейчас, потому что здесь прозвучало предложение. Давайте, раз мотосезон открыли, теперь автосезон летний открываем. На какой-то части Москвы должны быть 10-бальные пробки. Я бы без этого все же обошелся. Так, телега в трансляции, трансляция в телеге есть, очень хорошо. Практически всегда возвращаюсь по МСД с дачи, а вчера нужно было заскочить на М2, и поэтому вернулся по МКАД. Только дома узнал про пожар, повезло. Я думаю, естественно, но как минимум повезло не попасть в колоссальную пробку. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман, Андрей Махов, Царица.
0: Да, приветствую.
2: Вы знаете, ну, я вот Кутузовка, Рублевка, все свободно, чистенько из Москвы, которая из центра, все чистенько, так спокойненько проехал сегодня. Знаете, хотел что сказать. Вот заметил последний месяц, а вчера даже жена у меня на это обратила внимание, возвращались с дачи. Вот, дождина льет, места чуть ли вообще не остановиться можно. Uh-huh. Водители Volkswagen Passat, особенно последних моделей. Uh-huh. Что-то, знаете, на мой взгляд, казалось, что в последнее время стали себя так отвязно вести, как будто у них BMW. Поворотники отсутствуют. Эти, вот это перестроение, как Формула-1 по рядам, просто неимоверно. Вчера дождь, я смотрю, вот... Uh-huh. Да, вчера особенно дождь, все, то есть один, второй пролетел, ну, то есть периодичность по времени. Такое ощущение, как будто вот, ну, гонщики какие-то стали ездить именно на Пассатах почему-то, особенно, ну,
0: слушайте,
2: последних годов.
0: Ну, а я думаю, что это связано как-то с тем, что люди, имеющие автомобили, тем более приобретающие их уже после 22-го года, когда все сбежали, и они такие, типа, и они представляют из себя, типа, касту какую-то такую, типа, вот вы здесь все плебс такой на этих, на китайцах плебс, а мы патриции. Позволяем себе, и поэтому неважно, Passat, еще что-то, любой европейский автомобиль превращается в некий признак крутости, роскоши. Но это надо доказывать всем, и они доказывают.
2: Я не доказываю. Ну, возможно, да, возможно, не спорю, но прям что-то я обратил внимание именно, ну, как бы, да, мы все привыкли, это, водители BMW не знают, где находится поворотник. Ну, как бы, ладно, уже как бы есть так, но тут, когда я начал наблюдать за этим целый месяц, прям реально вот именно Passat. Mm-hmm. Такое ощущение, что вот как будто пересели, что ли.
0: Банда.
2: Я не знаю.
0: Или пересели, или банда. Ну, с другой стороны, да, если ты пересаживаешься из BMW, то тебе нужна там сколько-нибудь понятная управляемость, прогнозируемая работа подвесочки, все это. А из немцев, если уйти в относительно бюджетный, ну, тут Volkswagen, наверное, Volkswagen, он и представляет, что такое. Вполне может быть, что пересели. Или... В город приехала банда на Пассатах, наводить здесь шорох. Или, что еще может быть? Ну, всякое, мы можем гадать. Но, я хотел бы, чтобы мы здесь внесли некую статистическую ясность. В ощущениях, а мир мы познаем именно в ощущениях, действительно есть некая такая формула, которая говорит, что разные бренды предпочитают не замечать необходимые вещи, такие как поворотники, там, к примеру. Но вот BMW, как бы, BMW здесь, безусловно, лидирует. Есть. Это укоренившийся, но вот именно что миф. Потому что статистически, а такая статистика есть, если вы проверите, то на первом месте владельцы Toyota, которые не пользуются поворотниками. Прикиньте, всякие Камри и Крузаки в основном. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро. Абсолютно согласен с предыдущим звонившим. Вот.
0: Вы тоже заметили, хотя... что отвязались пассатовцы?
3: Нет, насчет Volkswagen нет, а BMW, да, в общем, смотрите, признаки косвенные, короче говоря, это, как правило, номер, там 3 шестерочки, что-то такое. Должна вся сфера быть в хлам затонирована. Глушитель такой, знаете, со звуком, вот, ну и музыка обязательно там тут. и абсолютное презрение окружающих вообще правил дорожного движения. В общем, я стараюсь таких товаров держаться подальше.
0: Да.
3: Это действительно есть.
0: Есть такое, есть такое. Тогда это не признак пассатоводства. Это признак чего-то другого. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
2: Денис, вот сижу, смеюсь. Вы знаете, я за собой заметил, когда на Черри 9 пересел, что перестал включать поворотники. Не знаю, с чем это связано. Но если, ну, кроме шуток...
0: А вы же боретесь с этим? Подождите. Но вы же боретесь с этим? Вы заставляете себя напоминалку повесить себе какой-то такой поворотник?
2: Ну, так не... Нет. Конечно, я пошутил,
0: но
2: я
0: всегда понял, включаю
2: поворотники, у меня на автомате.
0: Это все, молодец,
2: исправился. Поворотники, это на автомате.
0: Так.
2: Вот. А так, в целом, это от человека зависит на 100%, и от работающих лампочек.
0: Угу. А, в смысле,
2: может,
0: что...
2: Может, он включает?
0: Может, он включает?
2: Но на фасаке они не работают.
0: Ну, мы... может быть, может быть. А, ну, в смысле, ну, это же немецкий автомобиль, там не обязательно... Там не обязательно все должно работать. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
1: Я могу сказать, что, по моему мнению, значит, где-то 75% таксистов не включают поворотники. Я просто вижу это постоянно, и, честно говоря, иногда я сам не включаю. Но не так часто.
0: Я бы согласился, что с таксистами как бы не все очень хорошо. Да, наверное, да. И, значит так, у нас есть пассаты, которые, как известно, это ветра такие. Пассаты, у нас есть BMW и таксисты. Значит, как вам кажется, кто более ответственный? Пассаты, BMW или таксист? Наверняка такие люди всегда были на дорогах, просто раньше они ездили на черных конях и очень громко пели песни. Естественно, конечно, это вот эти, которые приезжаешь, а у него все дрожит, такое зеркало вот так боковое играет, сейчас отвалится уже, одно уже отвалилось, и вот это все. Это, конечно, любопытный феномен социальный и психологический. Вот это твое видение себя как бы со стороны... И то, как на самом деле тебя видят со стороны, это прямо вот на самом деле это бы психологам изучать. Это видно, к примеру, вот по владельцам кабриолетов. Вот я лично считаю, что кабриолет именно с открытым верхом, у тебя может быть кабриолет, но многие могут даже и не догадываться, что это кабриолет. К примеру, он с жесткой крышей. То есть она складывается, но она жесткая. И поэтому ты просто с крыши едешь. Но даже кабриолет просто с поднятой крышей, пусть даже она тканевая. Ну, круто, люди видят у тебя кабриолет, все такие, кабриолет. Но вот в Москве кабрик convertible с откинутой крышей, причем они же начинаются, они появляются гораздо раньше мотоциклистов, потому что мотоциклистам все еще холодно. А этот может стекла боковые поднять, включить этот воздушный шарф. Я не знаю, у всех ли такое есть? Ну, к примеру, у Мерседесов есть, когда тебе специальные дефлекторы обдувают вот зону шеи, плеч, вот в районе головы, и ты едешь, и тебе тепло, даже если холодно, там дует как-то. Все. И они появляются еще, когда, в общем-то, прохладно, даже для этого. В общем, они уже на кабриках гоняют. И вот с открытым верхом, это же не желание там эпатировать, как бы, а это желание заявить, показать какую-то свою крутость. И вот ты, когда я на себе это проверял, ты реально едешь в кабриолете с открытым, с откинутым этим верхом, и ты реально думаешь, что все вокруг сидят и думают, какой ты крутой вообще, и все такие, половина завидует, половина что-то думает про тебя такое, вообще, смотри какой. Вот, и ты такой едешь. Хотя на самом деле со стороны люди, которые смотрят, думают, вот фрик какой-то. Во-первых, а чего? Во-вторых, тут же тебе надо включить музыку максимально громко. Ну, потому что шум улицы, все это. И ты хотел бы, чтобы на тебя обращали внимание, даже если еще тебя не видят, чтобы обернулись и потом увидели, что у тебя же кабрик все-таки. В моем случае это был Бентли. Очень показательно. Разные были кабриолеты, но вот Bentley это было очень показательно по ощущениям. Continental, который. Вот. И такой прямо вот... Господи, даже господи. Я тут точно самый вот самый. А со стороны вот вокруг это выглядит нелепо. Ну, как минимум нелепо. И такой думаешь, ну что ты выпендриваешься? Грязище, пылище, все летит, какие-то стройки везде. Машины заезжают, как-то грязь, все полетело, вся эта фигня. Все это в салон тебе, ты сидишь как болван весь в этой. Зачем? То же самое вот эти кажется, это признак крутости, и все такие говорят, офигеть, вот это у него акустика там. Люди мои на Пассатах, на Приор, на чем вы там, на Кавказе, на Приорах обычно. Вот, вы выглядите идиотски, вот эти. Реально выглядите просто как фрики, просто как фрики. Хочется, чтобы вы это понимали. Вы добиваетесь совершенно иного результата. Может быть, эти слова помогут вам трезво взглянуть на свое поведение.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, Милин.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне Милин.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19:00. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
4: Моторы.
0: 6:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Во-первых, шихтец, почему не могу отправить смс, ну, в смысле, сообщение в Макс? Не знаю. Сложно сказать. Я читаю Где? СМС-сообщение. А, у меня здесь СМС-сообщение и Макс. СМС-сообщение и Макс у меня здесь в отдельной этой штуке. Почему? Не знаю. Ну, нужно порядок такой. У вас должен быть Макс, во-первых. Вы должны установить это приложение, зарегистрироваться в нем. Вот. После чего по ссылке, которая у нас на стартовой странице сайта, говорит Москва.ру, там есть прямая ссылка. Есть ли она? Сейчас я открою, подождите. Говорит Москва, говорит Москва. Сейчас я открываю сайт. Вот, сообщение в эфир. Вот, видите, где она находится? Да, есть сообщение в эфир, связь с эфиром, СМС, звонок. И вот Макс, и ссылочка рядом, говорит МСК-бот. Когда наводите на нее, она красненькой становится. Все, нажимаете. Потом Telegram, говорит МСК-бот, и письмо. Тоже нажимаете, и появляется адрес. Все. Поэтому вам нужно скачать Макс для начала. Это, простите, но такое правило. А потом, вот, потом зайти на сайт и по ссылке перейти, и вы подойдете. Прямо вот в бот-мессенджер. Алексей спрашивает, интересно, от меня дойдет к вам сообщение. Не знаю, Алексей, попробуйте. Это сложно сказать, пока вы не... Пока вы не попробуете. Подумаешь, плюс 19, на сегодня плюс 30. Завидую, Америка! Сталиненок сообщает, а где это у вас? А, в смысле, это у нас. А, у вас это у нас. А у нас это у вас. Да уж, сейчас, секундочку, я вам скажу про погоду. У нас начинается волна жары. Волна жары. Какая гроза красивая ночью шла, мощная. Гремела так, что просто мама не горит. Так, неделя выглядит... Где неделя-то, елки? Опять Яндекс изменил эту, как она называется? А, нет, вот есть. Просто исчезла куда-то неделя, показания на неделю, и сразу давала мне по дням. Итак, неделя выглядит вот как. И сегодня не каждый может посмотреть и сегодня в завтра. Точнее, посмотреть может каждый, но понять, что это все означает, можем только мы с вами. 29, 30, 31, 31, 29, 23, 22. На следующей неделе даже как будто 19. Вот. Так и хочется спросить синоптиков. Не зря ли мы поменяли зимнюю резину на летнюю? Товарищи синоптики, не ожидает ли нас похолодание до снега? Надеюсь, что нет. Сегодня 29, никакие не 30. Но, во всяком случае, мой погодный Яндекс, вот он думает, что будет 29. Но потом 30... 31, 31. Четверг, среда, это будут самые жаркие, мощные дни. Потом к пятнице начнет, ну, можно будет дышать немножечко. Так, про день. 16:25 световой день, 4:13 уже восход, в 20:38 закат. День прибывает мощно, 16:25, уже по 4 минуты в день. Луна молодая. Значит, что еще? Слабая магнитная буря, ну, оно и видно. 747 давление нормальное, влажность прекрасная, 27% будет. Очень, очень сухо. Но днем, потом, когда все это подсохнет и все это. Ветер хороший, ощущения от температуры потрясающие. Ну, в общем, очень хорошо. Так, не нужен этот самый... Макс, ну ладно, как бы это вам сказать. Если вы, используя ненормативную лексику, о чем-то высказываетесь, о чем-то, это, я просто хочу, чтобы вы это понимали. Вот сейчас пишет мне один тут, вот, и, ну, там, буквами просто, но чтобы было понятно, что ему совершенно не нужен даже, он так пишет, утрированно, народно. Этот Макс наш. Если что-то вызывает у вас вместо спокойного игнорирования или незамечания, вызывает у вас бурную реакцию, неважно причем, в данном случае не имеет значения, положительную реакцию или отрицательную реакцию, это означает только одно, что вы очень неровно дышите к этому явлению или вещи, или человеку. Вы очень неравнодушны. Очень. По разным причинам. Дело может быть не в нем, не в человеке. К примеру, когда вы в пробке взрываетесь в отношении кого-то спонтанно, ни с того ни с сего. Дело не в нем. Дело, конечно, в вас. Но вы точно не можете сказать, что вы равнодушны по отношению к этому человеку, правильно? Ну, если вы взрываетесь, орете матом на него, еще с кулаками бросаетесь. Другое дело, что причина этого кроется, конечно, в вашей голове, не в его. И даже не в его поведении. То, что триггерит вас настолько. Но вы точно неравнодушны. Поэтому у меня вопрос, вот Моцтер, в частности, к вам. Подумайте, почему вы так неравнодушны к Максу? Вот что именно? Неважно, на месте Макса, может быть, на его месте могло быть что угодно. Но что-то у вас есть такое внутри. И самое интересное, что если вы начнете анализировать это что-то, то окажется, что оно наносное. Вы наслушались этого чего-то, начитались где-то, наслушались в своих кругах общения. Рядом с вами люди, которые вами манипулируют. И таким образом, просто высказывая свое мнение, а вы ему доверяете, потому что не знаю, понятия не имею, как у вас получается делать настолько радикальные суждения о вещах, с которыми вы не знакомы. Вот серьезно. Анекдот не случайно появился на этом самом, что говно этот ваш Моцарт. Ну, там, может, там был не Моцарт, там кто-то другой. Мне Изя насвистел. А ты слушал его? Нет. Но Изя мне насвистел, и я понял, что это говно, это вообще, а не музыка. Вот примерно так. Это же касается и автомобилей. Потому что 99% тех, кто по какой-то причине отвязно до пены уголков рта доказывает, что дендрально-фекальная продукция у китайского автопрома, 99% людей не сталкивались вообще с этой продукцией. Но мнение имеют. Это мнение основано на... Вон у меня друзья, вон у меня... Вот у меня общий фон такой. Короче, в общем, не нужен, так и не нужен. Вот мне, к примеру, не нужен какой-нибудь... Какие у нас еще есть? Что у нас? Одноклассники, допустим. Вот мне вообще нафиг не нужны одноклассники. Так я не ору, не хожу про одноклассники никуда. Мне вообще пофиг. Они там есть, ну и хорошо. Но вы, когда начинаете орать что-то про Макс, это означает, что нужен. Нужен, но как минимум для того, чтобы бередить что-то внутри у вас. Правильно? Вот как минимум для этого. На крузаках очень сложно включать поворотники при перестроении. Это мы... Возвращаемся на секундочку к теме пассатов отвязных, которые в последнее время перестали пользоваться поворотниками. Вот. А я говорю, что Тойоты по статистике первые по неиспользованию этого устройства. И вот Набабента мне сообщает, почему на крузаках сложно. Там просто на высокой скорости очень крепко нужно держаться за руль двумя руками. Правильно. Ибо очень страшно. И неустойчиво, и страшно. Так. Значит, про движение, про МСД, про эстакаду и про все вот это. Для начала важное, то, что вам понадобится сегодня. Естественно, там перекрыто движение. Причем движение перекрыто по обеим сторонам МСД. И от щелчка в сторону... Где у меня схема? Вот. И от щелчка в сторону проспекта Мира до Ростокина. По внешней стороне получается. Хотя пожар был под внутренней стороной. Но, тем не менее, те работы, которые там будут проводиться, требуют, насколько я понимаю, чтобы свободное движение было оба направления. И по внутренней стороне. Причем та сторона, где, под которой был пожар, внутренняя сторона МСД, она перекрыта меньше. Потому что от Ростокина вы можете продолжать по ней ехать до Бойцовской улицы. И перед бульваром Рокоссовского вот там уже начинает действовать перекрытие. И вы можете проехать по МСД по внутренней стороне гораздо больше. То есть маленький участок от Бойцовской улицы до Черкизовской, вот он перекрыт по внутренней. А по внешней стороне все от Щелковского шоссе до проспекта Мира, до Ростокина перекрыта вся эта сторона. Понятно? Вот у департамента транспорта в Телеграме есть схема. На участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе закрыто движение в обоих направлениях. Используйте альтернативные маршруты. Вот. маршруты. И в этой связи еще одно заявление. С 18 мая временно не сегодняшнего дня не взимается плата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов. Правила оплаты на других участках остаются прежними. Оплатить проезд можно через приложение «Парковки России» на сайте msdmos.ru и в сторонних сервисах, например, на госуслугах в приложении банков. Для объезда закрытые участки используются альтернативные маршруты. Все, я на msdmos.ru схожу, если вы не против. Посмотрим, как здесь новость описана. Она же как-то описана здесь, новость, наверное, или что такое. Так, мы используем. Московский скоростной диаметр. Ага, понятно. А новости-то где у вас на сайте? Часто задаваемая обратная связь, информация про МСД. А, это сайт не для новостей. Это сайт. Участки МСД, правила транзитного проезда. Все, оплатить. Нормативные документы, вся актуальная информация. Понятно, это информационный сайт, он не должен вас информировать. Обратная связь, информация про МСД. Все. Ну, хорошо, тогда, значит, я... Вот этого того, что уже было сказано в департаменте транспорта, уже достаточно. На всякий случай я бы не пытался анализировать, какой конкретно участок теперь бесплатный, а какой конкретно участок теперь платный. Я бы вот продолжал считать, что все, где едешь, все платное. И время от времени заходил бы для того, чтобы проверить задолженность. Так, на участке МСД от Лосино-Островской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения тоже. Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне. А, вот, смотрите. Про перекрытие 22.49, а уже в 6.43 другая информация. О, так, давайте посмотрим. Значит, то, что я вам сказал, оно устарело, а теперь начинается что-то новое. Ничего не понимаю. Движение перекрыто, участок двустороннего движения... 3 километра. То есть по внешней стороне организован участок с двусторонним движением. Таким образом, от Щелковского шоссе до... Вы там едете на МСД, чего я за вас отдуваюсь? Вы можете позвонить мне, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Потому что у департамента транспорта здесь как бы две схемы, которые немножечко одна другой противоречат. Одна схема показывает в 22.49, что от Щелчка до проспекта Мира внешняя сторона вся закрыта, а внутренняя едет до Бойцовской улицы только. А потом в 6.43 новое сообщение, по которому от Черкизовской внешняя сторона двухсторонняя. Внешняя, двухсторонняя. До какой-то там этой бульвара Рокоссовского и за него. А потом что? Потом вы как-то начинаете ехать иначе. Сейчас, это мне надо смотреть на карту настоящую. 7373948. Очень удобно запомнить этот телефон. Специально мы так его выбрали. Нет, извините, нам так повезло специально, что у нас такой вот такой телефон. Но его легко запомнить. 7373948. Пожалуйста, заходите. Чё на МСД там, как вы проезжаете? Потому что я вообще ничего не понимаю. Вот по Яндексу, судя, перекрыто все от Щелковского шоссе внешняя сторона перекрыта до бульвара Рокоссовского, а внутренняя сторона перекрыта. Ой, там пробка черная. Вы все там стоите, что, никто не может позвонить, что ли? Вы же стоите там в этой черной пробке. Все стоит здесь до улицы 5-я под Бельского. Ну, в общем, там, где съезд перед Черкизовской первой. Вот. А дальше, как двухстороннее движение они здесь? Написано было, что будет организовано двустороннее движение. И как оно организовано? Где здесь разворачиваться? Разворачиваться здесь как? Уезжать надо? Ничего не понимаю. В общем, довольно странное сообщение от Департамента транспорта про двустороннее движение, про которое я не могу понять. Еще раз посмотрю сейчас. На участке от МСД, от Лосино-Островской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения. Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне. Организованы по две полосы движения в каждом направлении. При движении в сторону Щелковского шоссе в районе Лосино-Островской улицы автомобили будут направлены на встречную полосу. В районе Щелковского шоссе транспорт вернется на свою полосу. В районе Лосино-Островской улицы для проезда будут временно доступны две полосы. С другой стороны, в районе Щелковского шоссе проезд осуществляется также по двум полосам. Для жителей района Богородская организован съезд с МСД в сторону пятого проезда Подбельского. Ну, ладно. Лосино-Островская, Открытая, Иртышская. Окей. Ну, я просто хотел помочь вам, а теперь получается, что сам запутался. Да, и на щелчке, сейчас как раз, где съезд на МСД, вот здесь, где съезд, ну, туда, где якобы должно быть теперь движение, О, слушайте, на моих глазах сейчас черное на МСД, означавшее перекрытие от Щелковского шоссе в сторону этого открытого шоссе. Черное стало зеленым. Вот на моих глазах сейчас на Яндексе, вот я смотрю сейчас, было черным и внешняя, и внутренняя сторона черная. И вдруг сейчас я говорю об этом, она такая бзит, становится зеленой. От Щелковского шоссе внешняя сторона до открытого шоссе, там, где, наверное, и начинается зона двустороннего движения. Вот, в общем, вы там сами решайте. Я хотел помочь, но только запутался сам. Поэтому я, с вашего позволения, пойду к нашему, к человеческому. И хотел бы с вами, я даже не знаю, как это обсуждать, правда, но, тем не менее, просто хотя бы поделиться. Значит, вот так выглядит пожарище. Вот это огромные клубы черного дыма поднимаются. Мы видим две стороны эстакады. Я это показываю сейчас в трансляции. Трансляция «Радио говорит МСК», телеграм-канал или же во ВКонтакте в нашей социальной сети. Хотя на самом деле это видео я беру из своего канала, поэтому вы можете смотреть в телеге «Щукин и все», кириллическое написание. Или если вы уже в Максе, то просто в Макс заходите, там тоже это видео есть. Специально так отмонтировал его, выделив необходимые нам фрагменты для того, чтобы они были максимально показательными. Итак, внешняя сторона. Раз, два, три, четыре, пять. Пять рядов. Пробка там стоит. Все, кранты. Внутренняя сторона. Мы тоже видим пробку до этого пожарища. И перед пожарищем... Ой, куда я начал листать? Зачем? Перед самим этим зоной, где все горит и дымит. Мы видим с правой стороны, даже пламя вырывается уже над эстакадой. Его видно. Но все машины прижимаются левее, левее, левее, и в левых рядах, собралось в двух рядах, стоят отчаянно. Итак, посмотрим же на них. Давайте на них посмотрим. Сейчас вот смотрим. И мы видим с аварийкой включенной. На всякий случай, там же черная, да, те же должны видеть сзади, ты должен включить. Вот включает аварийку. И в это дымище, вот в эту стену дыма, а за ним огонь, въезжает вот один автомобиль, поехал. Второй поехал на аварийке. Все, здесь запись заканчивается. С другого ракурса запись. Так, продолжаем. Ну, продолжай. Тут я тоже специально увеличил. Вот уже здесь такой ракурс, что мы видим сбоку, там полыхает под эстакадой. Стоят уже на внутренней стороне машины, никто не едет. Кто-то задом уже отъезжает, потому что видно, масштаб изменился, и уже очень много всего. И в этот момент отсюда не видно, что за автомобиль. Ну, какой-то маленький, типа хэтчбэк, что-то такое, черненький. Он просто отвязно предпочитает поехать прямо вот в этот ад. И теперь посмотрите на дым. Вы видите, в том месте, куда он ехал, там такие пламя в два раза больше, выше, чем эстакада вырывается. Все, все вот это вот. Этот маленький, отвязный человечек на черном хэтчбеке просто уехал в это пламище и в это черное. Я даже не знаю, какой вопрос здесь подвесить вот под это все. Единственное, что смог сформулировать в тот момент, когда это увидел, ну, реально оторопь, меня оторопь берет. Ты вот смотришь на это и думаешь, господи, ну как? Вот что в голове? То есть получается, что стояние в пробке или же движение назад задним этим, в черный дым, конечно, страшнее заезжать, чем в глубокую лужу, пишет он об Абенте. Да, ну, в смысле, это колоссальный пожар. Там горит все. Да, это страшнее. А нет, вам не кажется, что это, ну, как бы, ну, не знаю, вот тоннель. И в тоннеле полыхает пожарище. Из тоннеля дым вырывается, пламя. Вот вы поедете по этому тоннелю? То есть вы считаете, что проехать по этому тоннелю это то же самое, что по луже проехать? Вот именно поэтому я и попросил вас немножечко пересмотреть свои жизненные приоритеты, товарищ Уно Бабенте. Надо немножечко как-то приоритеты пересмотреть. То есть перспектива сгореть заживо, она не настолько пугающая, чем перспектива какое-то время стоять в пробке. Понимаете, в чем дело? И тогда, это, еще раз, это жизненный принцип. Это такой жизненный принцип, а именно расстановка приоритетов по степени важности. Время в пробке гораздо важнее жизни. И тогда я просто не понимаю, как мы можем вообще пытаться хотя бы даже намеками, просто намеками добиться от этих людей соблюдения иных, менее устрашающих и угрожающих требований правил дорожного движения. Мы говорим, но как ты на красный пролетаешь? Или, но как ты можешь по обочине потом... Или, но на встречку-то ты зачем? Кому вы это пытаетесь донести? В чью голову вы пытаетесь вложить, что он потенциально опасно сейчас ведет? В голову вот этого человека, который просто ради того, чтобы... Ну, ему надо! Мне вон через 500 метров уже мой район. Так что я на всякий случай проеду через пламя, полыхающую эстакаду. Вдруг она там уже обрушилась. Вдруг там уже нет никакой эстакады. Ты не видишь этого. Там пламя и черное дымище. Но он думает... Да ничего, я сейчас быстренько раз проскочу, и ты нормально. Ну и нормально. Да, там могут стоять автомобили, те, кто поехал раньше, и они умерли уже, потому что задохнулись, потому что, ну, не ожидали, что это будет такое ядовитое, вот это все. Да что угодно. Ты въезжаешь просто, ну это же как тоннель. Ты тебе направо, налево, ты никуда не уйдешь оттуда. Все, ты можешь, как бы. И мы ждем какой-то логики, каких-то соблюдений, каких-то правил от этих людей. Я с такой очевидностью увидел, что мы неисправимы. И что, ну, я уже даже не знаю, чем напугать вот этих людей. Чем? Многие говорим, надо вводить драконовские штрафы. Да какие штрафы, нафиг? Ему на жизнь свою плевать. Ему тупо плевать на свою жизнь и на свой автомобиль. Для него это менее ценная вещь, чем просто стоять в пробке, сдавать задом. Да развернуться и поехать просто противоходом. Он думает, не-не-не, это ж встречка, это сразу лишение. Не-не, я так вот сейчас рвану. Пока еще никто не запретил, полиция никакая не прилетела, не отцепила все, пока все открыто. Возьму на себя ответственность, рвану. Рвану. Нормально. Нормально все будет.
8: Моторы. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: 8:06.
8: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее.

0: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
1: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
0: а российский футбол продолжает удивлять,
1: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 18 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем нами с вами любимом и ненавистном, потому что это всего лишь две стороны одной медали, говорят ли, монеты. Ну, как вам удобно. Да, в общем, рассматриваем вещи под разными углами. И здесь пришел интересный поворот от одного из слушателей, что в правилах дорожного движения ничего не сказано о горящей эстакаде. И поэтому, ну, что тут? Вот, ну, как бы, в правилах дорожного движения, ну, да, в правилах дорожного движения много чего не сказано. Как бы такое дело. Есть же еще голова, как бы там, ну, не знаю. В правилах дорожного движения ничего не сказано. Ну ладно, это не важно. Это плевать. Это просто глупость такая сказана. Ну, вот Алексей дальше спрашивает: ведь еще, по идее, должен сработать инстинкт самосохранения. Да, но нет. Видите, жизнь вместе в диких джунглях, а город — это джунгли, возможно, еще более дикие, чем те дикие, потому что в тех диких ты выучил правила выживания своих врагов, и все, и ты как бы властелин. А здесь ты не можешь этого сделать. Ты можешь учить сколько угодно, но поскольку здесь все вокруг собирается тебя уничтожить и убить, то тут как бы это джунгли еще, мама дорогая. Вот, и проживание в таких условиях сильно корректирует границы инстинкта самосохранения. Потому что человек с инстинктом самосохранения сильно развитым здесь не мог бы жить вообще. Он получил бы такую дозу стрессового загрязнения своего сознания, что он тут же бы с криком «Мама! Мам! Бабушка!» сбежал бы в деревню к бабушке, заперся бы там в сарае с курами и сидел бы там, дрожал бы. Вот, так что тут нормальный человек с нормальным инстинктом самосохранения не может выжить в мегаполисе. Ну, просто не может жить в нем. Выжить может потом научиться, но жить не может. Поэтому, ну, это хорошо, что вы написали про правила дорожного движения, в которых ничего не сказано о проезде через горящую эстакаду. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей.
5: Да, Андрей, приветствую.
6: Ну, вот смотрите, вот эту ситуацию хотел обсуждать.

0: Угу.
1: Вот вы стоите на эстакаде, у вас огонь растет, сзади дебилы снимают на телефоны.
0: Угу.
1: Вам назад, ну никак, вот вы говорите, развернуться, поехать.
0: Не, вы видео-то посмотрите. Я же видео нельзя выкладывать. Вас назад, но вас назад ехать там сотни метров. Потому что эти дебилы, которые снимают, они постепенно все пятятся оттуда. Там, когда автомобили вот. Едут
1: а вы
0: в дым.
1: Первый.
0: Ну, я и выздаю.
1: Растет.
0: И поэтому
1: я
0: лучше
1: свою логику объясняю, как бы.
0: Я не про это. Логика здесь понятна, да. Это, но я сейчас не про логику, а про конкретное. Ну, гляньте видео. Ну, что же мы. Вы исходите из соображения логики. Как бы используя схему, допустим, пожара там в ночном клубе. Там понятно, что надо выбраться максимально быстро, потому что ты в замкнутом пространстве, и огонь позади, а может и впереди, и тебе надо прорваться, вырваться на волю. Надо вырваться на волю. Но здесь я же не случайно, это же видео конкретно, гляньте на ситуацию. Здесь ничего подобного угрожающего не происходит, они не подпирают тебя. Вот, к примеру, на первом видео мы видим, что в две полосы выстроились автомобили, а правые три свободны вообще. И, между прочим, до съезда направо вниз метров 200. Это не надо тебе километры ехать назад. Тут прямо перед съездом, я вот сейчас на этом видео увидел только, что здесь съезд буквально за... Да, он тоже задымлен весь, но пожар вообще не там, где он задымлен. И по этому съезду можно уйти. Так, я думаю, что все и уехали потом. Они же не стоят там до сих пор, правильно, на ЦКАДе? Нет, все разъехались. Освободили его. Да, освободили. Короче, до съезда здесь 200 метров назад. И пробка не такая. А вот на этом кадре, где... отвязный черный хэтчбэк поехал, тут вообще никого нет. Тут между автомобилями огромное пространство в несколько корпусов. Вот, смотрите, пусто все. Он просто принимает решение поехать туда, и все. Вот он такой, раз, и погнал. И поэтому я понимаю, о чем вы говорите, что хочется выбраться, поэтому пробраться, а сзади толпа напирает. Никто не напирает. Весь транспорт, наоборот, по чуть-чуть начинает назад отъезжать. Назад. Потому что там съезд рядом совсем. Направо, вниз, туда. Сейчас я вообще на карте посмотрю. Это вот тут оно, МСД, вот тут оно горело. Вот тут оно горело, значит, тут сейчас съезд организован. Открытое шоссе, понятно. В районе Черкизовской, вот в районе Черкизовской. Да, вот этот съезд. Этот съезд вообще под эстакаду. То есть он как раз под это самое место, где там все горело, но он как бы под эстакадой проходит и выходит потом на какую-то улицу, которая называется Амурская. Вот так это все хитро. Вот этот съезд. Но все равно можно было проскочить низом. Короче, неважно, что там можно было или нельзя было. Но точно, любое поведение было бы логичнее, чем поехать в пожарище. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. А вот вы знаете, меня последнее время уже фобии начинают преследовать. Mm. Вот у меня по дороге на дачу, то есть я еду на дачу, да, на Новую Ригу, вот этот вот туннель, вот который вот у нас вот этот после Жукова длинный, да? Вот я, вы знаете, я себя сначала ловил на мысли, а последний вот уже, вот май вот как начались, вот тепло, вот как я здесь стал уже, короче, я не езжу в тоннель уже вот. Побаиваюсь. Ни туда, ни обратно. Я стараюсь, не то что стараюсь, вот не езжу я в него уже последнее время.
0: Mm-hmm. Понял, да. Ну, это тоже плохо, это тоже так не... Потому что одна фобия потянет за собой другую фобию, и вот это все. Тут, конечно, надо с этим надо тоже поосторожнее. Не очень я понял, что здесь написано. Я имею в виду, я спросил своего умного помощника, потому что здесь поступил вопрос интересный от Дмитрия. Дмитрий Катков говорит, интересно, а в таком дыму двигатель может заглохнуть от недостатка кислорода? Это очень хороший вопрос. Сейчас, секундочку. Я хочу... Может ли заглохнуть через... Я спросил, но ответ мне не очень понравился. Густой дым с... Дым, значит, черный с высоким содержанием сажи, когда, например, и мусор. Ну, там черный дым, там что-то горело. Например. Что-то горело какое-то химическое с таким черным дымом. Это каранты. Значит, действительно интересный вопрос. Вам разве не любопытно? Двигатели-то наших автомобилей ДВСных, они кислородом питаются. Кислород — это окислитель. Окислитель для того, чтобы процесс горения происходил. То есть детонация топлива должна происходить вот тогда, когда есть окислитель, а он этим окислителем и выступает. Так может ли заглохнуть двигатель, если ехать через очень-очень густой дым? Да, двигатель может заглохнуть, если ехать сквозь очень густой дым. Причем здесь есть целых три основные причины. И только одна из них связана с самим дымом. Как именно дым от пожара убивает мотор? Значит, если черный дым, к примеру, резина, если горит, а там что-то химическое горело однозначно, ну что-то такое. Это мельчайшие липкие частицы сажи. Для воздушного фильтра они работают как цементная пыль. Сажа мгновенно забивает поры фильтра, перекрывая доступ воздуха к цилиндру. Последствия. Смесь становится переобогащенной, слишком много бензина, мало кислорода, двигатель начинает чихать, стрелять, черный дым от недожога теряет мощность, в итоге глохнет. Нехватка кислорода – реальный риск. Это опасно не только для машины на самом деле, пишет Дипсик. Это и вам тоже не сулит ничего хорошего. Но двигатель заглохнет первым. Горячая резина, если мы говорим, выжигает кислород. Над очагом пожара его содержание может упасть ниже 15 градусов. Вообще-то нужно сказать, что над очагом пожара в любом случае, даже если не горит резина, кислорода практически нет. Он же сгорает весь, чем сильнее огонь, тем меньше кислорода. Он все выжигает. Поэтому вертолетам, к примеру, сложно летать над... Вот мы думаем, им тяжело летать над пожарищами. Потому что там, к примеру, восходящие потоки, турбулентность. Да, и она тоже. И это тоже очень большая проблема. Но еще и там выгорает весь воздух и кислород. А лопасти, насколько я понимаю, они как раз используют воздух как опору. Так, горящая резина выжигает кислород, над очагом пожара его содержание может упасть ниже 15 при норме 21%. Даже новый чистый фильтр не спасет, если вокруг просто нет кислорода для горения. Двигатель захлебывается, глохнет. Можете потерять сознание от угарного газа. Масляный разнос турбины. Самый страшный. Это характерно для дизельных турбомоторов, но может случиться и с бензиновым. У многих есть турбин, сальники, уплотняемые давление воздуха, густой дым забивает канал, давление под масло из турбины начинает лететь прямо в выпускной коллектор. Двигатель переходит на масло, обороты раскручиваются вплоть до разрушения. Глушить ключом зажигания бесполезно, мотор работает на масле, а не на электричестве. Каком электричестве? Остановить его можно, только перекрыв доступ воздуха и заставив заглохнуть на тормозах. Ага, окей. Если вы едете сквозь густой черный дым, сажа уже забивает фильтр. Каждые 10 секунд плотного дыма – это минус какой-то ресурс фильтра. Электроника паникует. Датчик кислорода. Видишь, что смесь беднеет, из-за нехватки воздуха начинает лить больше топлива. Это ускоряет забивание свечей и приближает ваш двигатель к остановке. Двигатель троит, глохнет. Алгоритмы выживания. Включите рециркуляцию. Кнопка с машинкой и стрелкой внутри. Защитит салон и чуть снизит нагрузку на мотор. Двигайтесь на пониженной передаче. Обороты не выше 2500. Это теперь мы начинаем учить вас, как проезжать по горящей эстакаде. В следующий раз, когда вы поедете. Но избегайте резких ускорений, чтобы не засаживать сажу, не засасывать активнее. Не глушите двигатель сразу после выезда из дыма. Сажа липкая, горячая, остывая, она застынет коркой. Лучше дать мотору поработать. Смените воздушный фильтр после этого, даже если машина типа заводится. Проверьте масло, не стало ли черным. Если машина заглохла, не заводится в безопасном месте, не крутите стартер, зальете свечи. Лучше выкрутить свечи, протереть спиртом, поставить новый фильтр. помолиться, поставить свечку, что проехал через это все живым, ну и так дальше. Как же автомобили едут по трассам через дым лесных пожаров? Вот так и едут. Вот так и едут. Во-первых, лесной пожар, это не то же, вы видели дым от лесного пожара? Он не черный. Нет, он такой седой, такой седой. Потому что горит древесина. Вот. А когда горит у вас что-то химическое, черное, то там совершенно иной уровень сажи. Я не видел ни разу лесных... Ну, я видел лесные пожары. Но я никогда не видел у лесных пожаров такого дыма. Во-вторых, автомобили едут не над пожаром, где дым. Они едут, как правило... Ну, я не видел, опять же, ни одного видео, где автомобиль едет над этим всем и прямо сквозь облако дыма. Это всегда автомобиль, который едет по дороге. А где-то пожар вокруг него. А все остальное вверх уходит. Правильно? Да, правильно. При этом вы должны понимать, что когда... воздух, ну и все поднимается, температура вверх. Что происходит? Засасывается снизу. Снизу засасывается, там образуется как бы некий вакуум, который засасывает туда воздух, подпитывая таким образом с одной стороны огонь, с другой стороны там есть кислород. Ну, как бы, если ты идешь по дороге. Через огонь никто не едет. Во-вторых, мы не знаем, что потом с этими автомобилями. Мы видим видео, когда... снимают, вот мы едем, вот как страшно. В-третьих, как вам все предыдущие аргументы? Ну, нет, конечно, едут, безусловно. И с акулами прыгают в этот, пытаются побороться. И с медведями бьются, с рогатиной выходят на медведя. Люди делают много отчаянных вещей. Много. Это тут вообще, но... к чему ваш вопрос? Вчера тоже вот поехали через дым. Там же никто не погиб, на самом деле. Я же не говорю, что они поехали и все умерли. Все, кто поехал через этот дым, на самом деле потом проехали. Они проскочили как-то. Все получилось так, что без этих, без жертв. У меня-то вопрос был в другом. Как мало вы цените свою жизнь, что вы готовы рискнуть ею? В данном случае это был риск, на одной чаше весов которого находилась ваша жизнь, а на другой пробка. Я вот про что. Я не про то, что они поехали и погибли. Может быть, если бы они все поехали, и все бы не погибли. Или наоборот, поехали бы все и провалились на провисшей эстакаде. Или еще что-то было. Но сам факт того, что вы на ровном месте готовы рискнуть жизнью, не для того, чтобы принести там, это, защитить потомство свое, этот генофонд сохранить, заработать миллиард чего-нибудь, обеспечив судьбу новую всему своему роду, начав новую династию. Нет. Рискнуть жизнью, чтобы просто проехать. Просто проехать и все. Вот просто надо было проехать. Но я рискну. А если там заминированное поле было бы? Ты же можешь проехать, а можешь нет. То есть результат примерно такой же. Да ничего, я, ну да, это я так это. Ну да, мины там, ну ничего, я. Ну я постараюсь, как бы. Да, так? Получается, что так. Алекс и Александр, это два разных человека. Вадим, доброе утро. Александр Евгеньевич. Он Бабенко здесь с нами. Владимир Горыныч, Виктор. Если Леонидович, мигранты скорее таун, приветствую. Держитесь там в дороге, не расслабляйтесь в вашем Калифорнийске. Ну и всем лучшим людям планеты. Доброе утро, приветствую вас. Читаю, говорит МСК-бот в телеге и в Максе. Пишите.

Ну вот, тебе в США два истребителя столкнулись на авиашоу во время исполнения трюка. Экипажи катапультировались. Ничего себе, красота какая. Один просто лег на другой, они так вдвоем такие, как эти брачующиеся животные какие-то друг на друге. И так вдвоем, один сверху, другой снизу, так и рухнули вместе. Офигеть. Экипажи катапультировались, вон, четыре парашютиста.

Да, красота. Ну, в смысле, ну чем меньше американского оружия, истребителей, тем лучше же, правильно, я считаю. Сейчас перекину этот видос в телегу. Щукин и все, заходите. Это такое кириллическое специальное написание. Щукин и все. Через ё в конце, прямо вот такая. Е с двумя точками.

0: Красиво, красиво вообще. Простите, но вы не должны считать, что мы здесь подтруниваем над этим самым, над горем каким-то. Никакого горя не случилось. Че, два самолета развесили? Минус два боевых самолета у наших врагов. Это что, плохо, что ли? Экипажи живы. Все, вот катапультировались, все вчетвером, все нормально. Так что позвольте мне восхищаться этой картиной и тем, как умело они заставили спариваться свои боевые машины.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Да, Порич, приветствую. 1:20 мигрант там по Калифорнийску. Чё-то разъезжает. Ну, прислал бы хоть пару фоточек, как там ночные хайвеи выглядят. Да, самолеты, кстати говоря, по виду F-15. Хотя, может, и F-16. А так вот на таком удалении не видишь. Нет, эти двуххвостые такие. Я небольшой знаток американских этих самолетов. Но мне кажется, что F-15 два. Указаний на марку самолетов нет. Так, что у нас здесь еще? 6 человек пострадали в ДТП на федеральной трассе при Ангаре. Авария произошла в Зиминском или Зиминском районе Иркутской области. Столкнулись Toyota и Mazda. Травму получили водители обеих автомобилей. 15-летняя девочка, женщина, двое сыновей в возрасте 4-11 лет. Госпитализированы. Причины случившегося выясняются. Это мы только что опубликовали у себя в телеге. Средства ПВО за прошедшую неделю сбили 3124 украинских беспилотника над территорией России. Это только что статистика от РИА Новостей. Дальше. Немножечко углубимся в международную и некую общую повестку. Значит, дальше что происходило? Дальше происходит эскалация вокруг Ирана и ближневосточного конфликта. Это значит, что войне снова быть. Власти Египта начали отлов акул в туристических зонах из-за роста числа... Кого? Туристов? Я думаю, да. Или хищников, или туристов. Из-за роста числа. Кто кому угрожает? Вообще люди угрожают. Люди гораздо больше убивают акул в течение сезона, чем акулы убивают людей. Дайверы в Австралии впервые сняли, как каракатица меняет цвет при виде опасности. Это потрясает. Конечно. Что тут с рождаемостью проблемы? Последствия сильного ливня в Москве. Они ощущались уже вчера. У ботанического сада машины уходят под воду. Вот, при этом человек на чем-то похожем... За рулем чего? Такое ощущение, что это джип. Я бы сказал, что это какой-то джип. Ну, в смысле, джип. Джип. Это марка такая, автомобиль. Да, мне кажется, что да, такой этот. Ну и так высоко довольно едет, и поэтому он может смотреть на них так свысока. Все, действительно, все очень затоплено. Кто-то мне писал и про МСД, и про МКАД, про подтопления какие-то на третьем транспортном кольце, как будто бы до сих пор там все это осталось. Молния ударила рядом с Останкинской башней. Потрясающая фотография тоже. Очень красиво. Очень. Я, к сожалению, как-то стороной все это обошла гроза. Ну, в смысле, к сожалению, потому что так любопытно, волнующе, как-то такое мистическое ощущение стоит смотреть на молнии, на грозу. И все это обошло стороной, только ночью уже, когда нужно было спать, она пришла и в наш район тоже, а могла бы уже не приходить.
1: Моторы. Реклама.
2: слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
11: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
10: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва. 94,8.
14: Моторы.
0: 7:37, 7:38 уже практически. Говорит Москва. Моторы. Понедельник, 18 мая. Он так. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. 7373948, если позвонить захотите. Говорит МСК-бот, написать везде, но для начала в телеге. Если в Максе вы нас еще не нашли, значит, для начала нужно зайти в Телеграм. Вот, найти там нас или меня. Вот, Щукин и все. Потом надо скачать Макс. И через главную страницу сайта, не знаю, мне коллеги так и не ответили по редакции, я уже предложил внести в визитку программы, у каждой нашей программы, у нас на, в нашей телеге есть визитные такие карточки, вот, и каждый раз они запощиваются перед выходом программы, и вот здесь бы в контакты, конечно, внести прямую ссылку на MaxBot. Мое предложение пока что не рассмотрено, несмотря на то, что на прошлой неделе я его закинул. Но сегодня еще раз коллегам напишу. Вот, поэтому давайте действуйте, как вам удобно. 7373948, может быть так. Если нет, тогда бот-мессенджер, сразу заходите, пишите. Спасибо сразу Парфюму и Ник Грин. Вот два человека, которые уже тут же, посмотрев видео, моментально опознали F-18 Hornet, который самолет. Вот эти два истребителя, которые разбились только что в Штатах на авиашоу, великолепно исполнив трюк, они во время исполнения трюка, мы не знаем, может, это и был трюк, чтобы они спарились один на другой, вот так вот насел, и они потом вместе, вращаясь, падая, при этом оставив пространство для нижнего истребителя, чтобы кабины их не одна на другой находились, а чуть-чуть так разнесены были по углу, и все четыре пилота смогли катапультироваться, в общем, все живы, все хорошо, минус две единицы техники. Но Hornet там же не привыкать, это самолет, имеющий непреодолимое желание все время падать с истребителя, правильно? Ой, с этих, с авианосцев. Они все время с авианосцев падают и тонут. Падают и тонут, падают и тонут. И вы думаете, ну это хорошо, наоборот. Не все же им тонуть. Некоторым надо и на земле тоже разбиваться, сгорать. Так что это очень хорошо. Спасибо вам, большие знатоки американской авиации. Да, какие-то огромные. Да, два раза взлетали, один раз приземлились. Это правда, правда. Эта новость не может нас не радовать, тем более на фоне отсутствия человеческой драмы. Там не погибли люди, и это очень хорошо, поэтому мы можем над этим сколько угодно потешаться. Правильно? Правильно. Ничто нам это не запрещает, и даже морально-этические какие-то нормы. Вспоминаю, который погиб при тренировочном полете в 2009 году. Вспоминает его Андрей И. Да, к сожалению, некоторые авиационные происшествия, тем более в рамках авиашоу, заканчиваются очень трагически. Стоит вспомнить только Рамштайн-базу в Германии, где после столкновения самолетов один из них рухнул прямо в группу зрителей, там 80 человек сразу сгорело или что такое. Ну, в общем, бывают и, конечно, и драмы, и проблемы. Такое и у нас тоже в 62-м. Такое и после 62-го у нас тоже бывало, да. Вот бы Старлинки столкнулись, чтобы Илон Маск не прицеливал беспилотники по зданиям в России. Дело техники сообщает нам. Да, но мне кажется, что проблема Старлинка для нас даже не столько в прицеливании беспилотников. У американцев, помимо Старлинка, есть колоссальное количество спутников слежения и возможностей спутниковой навигации, помимо Старлинка. Так что тут проблема для нас, проблема Starlink заключается в том, что Starlink обеспечивает просто бесперебойную коммуникацию и связь. А на поле боя связь имеет принципиальное значение. Четкая, точная, бесперебойная и постоянная. И вот это, конечно, насколько я понимаю. Потому что прицеливание это такое. Вы думаете, вот эти попадания, произошедшие накануне и в Подмосковье тоже, в жилые дома, это, ну, я не знаю, как это происходило, почему. Потому что они целились прямо в дома. Но целиться в дома, ну, в чем успех миссии? Ну, то есть еще одна террористическая атака, еще одно уголовное дело, которое рано или поздно дойдет до суда, и там будем кого-то судить за это. Однажды это все будет. Но это может быть результат того, что их уже сбили в какой-то момент, или их подавили, и они куда-то там падали. А может быть связано с тем, что у беспилотников есть еще и инерциальные системы навигации, которым не нужны вообще спутники, она внутри, она замкнута в самом. И поэтому как бы РЭБы не работали, как бы он идет сам по себе. И у него есть визуальные точки наблюдения, какие-то там карты, направления. Мне как-то рассказывал один специалист, что иногда они попадают в высокие дома, потому что те навигационные маршруты, которые там закладывают в них, не учитывали, что за это время выросли здания. И он шел на самом деле в какую-то цель, которая дальше, на сколько-то километров. Просто поскольку они низко летят, он просто прямо идет на свою цель. Он не видит, через что он летит, он по ориентирам по определенным. Там, по звездам, по каким-нибудь, по наземным ориентирам. А в это время при наших темпах строительства выросла башня какая-то. Она оказалась на его пути. Ну, вот он в нее и сжах, в эту башню. То есть там может быть куча всего, и мне кажется, что Starlink это не... Ну, то есть проблема Starlink и наведения, это, конечно, проблема в любом случае, но только когда вы желаете, чтобы клятый Starlink там столкнулся, на орбите, вы четко должны понимать, что сейчас их там 10 тысяч. У одного Старлинка только 10 тысяч спутников. Вот. Потом еще есть спутники других стран, и наши в том числе. И когда начнется каскад столкновений из-за облака обломков, как это было, к примеру, в кинематографическом фантастическом фильме под названием «Гравитация» с Сандрой Баллок и Джорджем Клуни. Вот. Помните, там из-за чего все началось? Там как раз вот столкнулись как-то китайские и русские, или два китайских спутника. И образовался каскад обломков. То есть, когда обломки от этого столкновения попадают в другие спутники, те превращаются в облака обломков, те попадают еще, и идет каскадное разрушение, такая реакция цепная. И вот и все. И вот и вся орбита в обломках, все спутники выведены из строя, наши в том числе. Орбита закрыта, потому что запускать теперь туда что-то, это довольно опасно, потому что, ну, как бы, высота у них, это, если бы где-то очень далеко происходило, ладно, но это происходит прямо на ближайшей орбите, это высота 200, там, 250, 300 километров. Вот, и все, и мы заперты на планете, никто никуда не летает, Марс не летит на Марс. А может, оно и лучше было бы. Наконец-то, да? Наконец-то сосредоточились бы на своих делах. В общем, давайте просто пока что порадуемся тому, что, ну, вот минус 2 F-18 и хорошо. Не является ли такое количество спутников Старлинка мусором? Конечно, является. Естественно, безусловно. Ну 10 тысяч. Я нашел накануне, сегодня как раз к вечеру планировал запустить, таймлапс звездного неба, где видно именно таймлапс и видно количество спутников. Просто невероятная оживленная магистраль, где их траектории, пересекающиеся друг за другом, по 5, по 6, по 7 одномоментно пролетают. Невероятное количество спутников. Конечно, это космический мусор. Конечно. А он собирается доводить их количество до десятков, а то и сотен тысяч. Мне надо вообще-то 100 тысяч, чтобы это... Ну, чтобы запереть окончательно человечество, окончательно запереть на Земле, чтобы никто никуда не летал. Поступил вопрос, между прочим, я даже подумал о том, что это хорошо было бы вынести, возможно, в некое голосование. И, может быть, даже сегодня не разменивать этот вопрос. Или же, я сейчас заявлю, а голосовать начнем, к примеру, после мотора, после 8. Я из эфира выйду и тут же пост организую. Хотите? Давайте так сделаем. Потому что, смотрите, пришло письмо от меня, зовут Анастасия. Пыталась написать, но не получилось. Это почта привязана, как она. В общем, такое. Папа, 10 лет слушатель моторов, это прямо вот супер, попросил написать как автоэксперт свое окончательное решение. Вот есть определенное сомнение. Сомнение связано вот с чем. Задумывается о смене автомобиля. Далее привожу его слова, пишет Анастасия. Очень обстоятельное сообщение, поэтому такое игнорировать точно нельзя. Сейчас у меня Kia Rio X 2021 года. 1.4 автомат. Слабовато, но привык. Отличное состояние, вложений не требует. Моим запросам в плане эксплуатации вполне отвечает. Рассматриваю Skoda Kodiaq 2018 год. 2 литра. Но мы не знаем, какие, там же есть совсем маленькие 2 литра. Есть 150, ну, давайте предполагать, что 2 литра это 150, который постарше. 2 литра ДСГ, полный привод. Тоже состояние, по словам владельца, отличное. Внешний и внутренний вид достойны. Стоит ли менять машину? При том, что полный привод особо не нужен. Места мне и в Kia хватает. В основном один езжу, редко вдвоем, еще реже три человека в автомобиле. Я буду очень признателен любому ответу. Я-то свой ответ уже написал сразу, как только получил это сообщение. Но мой ответ не подтвержден нашим коллективным разумом, потому что, как известно, по закону больших чисел, коллективный разум — это не форма речи, это фактическое. 2 литра — это 108. А, точно, 2 литра — это 108. Это же 1,4 150 сил. Точно. Значит, 2 литра — это 100. О, это хороший, 180 сил. Все. Спасибо большое, поправили. Видите, у меня истерла память вообще эти данные по двигателям Кодиака. Так вот, коллективный наш разум — это действительно инструмент, фактический инструмент, как муравьиный компьютер. Примерно так. Но оно работает, оно вычисляет. Я думаю вот что. Здесь есть несколько ключевых понятий, таких фраз. Для меня они были ключевые. Во-первых, полный привод особо не нужен. Раз. Места мне и в Kia хватает. Два. Потом третье. Kia 21 года. 21. Отличное состояние, вложений не требует. Запросом в плане эксплуатации отвечает. 3, 4, 5. Точно известна история обслуживания, владения, эксплуатации и перспектив автомобиля. Точно, совершенно. Ничего скрытого в Kia Rio, что могло бы там внезапно что-то произойти, не существует. После. Он априори дешевле и проще в обслуживании, чем Kodiaq. Все. Это с одной стороны. С другой стороны, есть заслуженный, любимый всея Руси кроссовер, который для компании Skoda сделал очень много. И для компании Volkswagen, в частности. Хорошая комплектация, полный привод, 2 литра, все на свете, вот это все, достойный. Вот что делать? Вы бы как поступили в этой ситуации? Насколько я понимаю, речь идет об обмене ключ в ключ, хотя я могу ошибаться, но, наверное, об этом речь, скорее всего. Мой ответ был дальше катать Рио. Все. Потому что если мы ограничиваемся исключительно вот этой концепцией выбора, этой схемой, остаемся на 2021 года в отличном состоянии, понятном и достаточном Рио, Rio X это что? Это же хэтч такой, правильно? Это такой хэтчик с пластиковым таким обвесиком. Ну, типа нашей Весты Кросс. Вот такое что-то. И у нас есть еще перспектива восьмилетней Шкоды. Восьмилетний немец. Восьмилетняя ДСГ. Восьмилетний полный привод. Восьмилетний двигатель. Кстати, мы так и не понимаем, он дизель или бензин. Но в любом случае, восьмилетний. Гарантия закончилась очень давно. Где обслуживался автомобиль после того, как закончилась гарантия? Владелец может рассказывать чего угодно, но это не факт, что так будет. Пробег Кодиака тоже не указан. Да, но ему 8 лет. Ему 8 лет. Каким у него может быть пробег? Пробег у него может быть разным, но я думаю, что минимальный пробег мы исчисляем, исходя из 10-15 тысяч в год, это ботанское управление. Ботанское. Ну, вот, ну, моя жена ботан. В хорошем... Нифига себе, я осмелел. В хорошем смысле слова. Ну как? Как? Как ботан? Она на самом деле... Ну, она ботаник. Вот. Но 10-12 в среднем году получается. Это дом, работа, не очень далекие переезды, без дальников, без движения по трассам, без поездок куда-то там на эти самые, на выходные куда-то сгонять, а поехали в Суздаль, поехали в Владимир. Ничего этого нет. Это делается на моих тестовых автомобилях. Это исключительно домашний автомобиль семейный. Наезжает 10-12 в год. Соответственно, средний автовладелец с дачкой, там еще с чем-то, но где-то двадцаточку должен наезжать. Это в среднем. Минимальный, я говорю, ну, где-то вот правильно, двадцаточку. Мы даже когда-то голосовали, какой пробег у вас получается. А, кстати говоря, может, мы даже можем сейчас найти этот, добавить пользователя. Не, а поиск-то где? Господи! Господи, дай мне сил автоудаления добавить пользователей, кстати, монетизации. Где поиск-то по каналу? А, вот поиск. Все, спасибо. Так, пробег вашего... Пробег вашего... Сейчас мы посмотрим. Должно быть голосование. О! Ежегодный пробег. Смотрите. А я чего говорил? Итак, ежегодный пробег вашего автомобиля. Как хорошо, когда есть телеграм-канал и потрясающая аудитория, и потрясающая активность. 2572 голоса. Тогда это мы еще голосовали, бог знает когда. Когда? 24 февраля какого года? О, наверное, нынешнего. Итак, средний пробег автомобиля. 18% до 10 тысяч, 37% 11-20, 23% 21 тысяча 30 и 10% 31 тысяча 40. Дальше уже пошло 5% от 41 до 50, потом 3, 0, ну и так далее. В общем, ключевая, самый популярный промежуток пробега 11-20. Второй по популярности 21-30. Значит, мы берем 11-30 и среднее между ними 20, правильно? Думаю, что где-то в районе 20. За 8 лет... 20 тысяч, прошу. Вот и все. Соответственно, в смысле, 8 лет он проезжал по 20 тысяч. Это сколько? 140, правильно получается? В смысле, что я говорю? 160. 140. 160 тысяч километров плюс-минус. Вот и все. Это к пробегу. Как будто бы не надо такую большую машину человеку СИД взять на более мощном двигателе. Александр Евгеньевич, спасибо большое, но вы упускаете один важный момент. Мы не рассматриваем другие альтернативы. Если бы вопрос был, а что бы взять еще вместо Рио, дело не в этом. Сосредоточьтесь. Сосредоточьтесь, Александр Евгеньевич, спокойно. Так, здесь, в этой ситуации, есть только два варианта. Оставляем Рио, X, или меняем на Кадиак. Не надо, ну что вы как маленький, серьезно. А можно в Турцию съездить на эти деньги? Продать его и купить себе дельтаплан. И улететь на дельтаплане в закат. Зачем? Ну, мне все время потрясает переводчик, сидящий в вашей голове, Александр Евгеньевич. Не вашей лично, а вообще. Вот в голове общества. Говоришь конкретную вещь. Конкретную. Пожалуйста, возьми, пожалуйста, кусочек хлеба и на него, пожалуйста, только маленький кусочек сыра. Начинается. Я ж протинку еще добавлю тебе, огурчик. Ты говоришь, четко мне нужно, четко. Кусочек хлеба и кусочек сыра. Ну, тогда еще огурчик немножко и маслица намазать. Да, но же так... Твою дивизию. Ну, че, мы же взрослые люди вроде. Правда же? Ну, че начинается? Нормально же все было. Kia Rio X примерно 1.4. Новая X50. 2.5. Доплата 1.1. 5 лет удовольствия от вождения. Еще один Дмитрий. Понимаете, вот еще один пример. Товарищи, какие грибы вы, ну, это самое... собираете на выходных в лесу. Ну, есть же концепция общая, четкая концепция. Оставляем Рио, Яву с коляской нужно взять, вот уже пошли шуточки. Нет информации о пробегах, но я бы не менял при этих вводных. Это Влад. Я и говорю, давайте предположим, что пробеги такие, в районе двадцатки. Соответственно, 80 тысяч где-то у Рио, и 160 тысяч где-то у Кадиак. 8 лет эксплуатации, ДСГ и вот это все. Плюс обслуживание, плюс... ну, насчет обслуживания это я не знаю. Я точно знаю, что корейцы продолжают поддерживать владельцев своих автомобилей. И у Рио прошло меньше времени после завершения гарантии. А, подождите, там вообще, по-моему, 5 лет гарантии. То есть он вполне может быть еще гарантийный даже, этот Рио. В общем, история такая. Я сейчас эту историю хочу вынести в голосование, ладно? Поэтому давайте, Щукин и все, заходите. Если вы в Максе, уже в Максе, ничего не делайте. Не делайте! Я сам попрыгаю. В общем, держитесь за вымя, главное. Все, и там будет голосование в Максе традиционно этими реакциями, эмоциями. А в телеге прям голосовательную машину заведу. Перекину туда сообщение от Анастасии, потрясающей. Для ее отца, я напомню, мы выбираем вариант правильных действий. Ладно? Все, Щукин и там, и там. Меня так и зовут Щукин, и все. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы!
14: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 4,8.
15: В Москве 8 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 50 украинских дронов над регионами России. Во всех случаях уничтожены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Отмечается, что дроны были поражены над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. 6 человек пострадали в ДТП на федеральной трассе в Приангарье. Авария произошла в Зиминском районе Иркутской области. Как сообщили ТАСС, в прокуратуре региона столкнулись Toyota и Mazda. Травмы получили водители обеих машин, а также 15-летняя девочка, женщина и двое ее сыновей в возрасте 4 и 11 лет. Они госпитализированы, причины случившегося выясняются. В Минэкономразвитии заявили о появлении условий для смягчения денежно-кредитной политики. Инфляция устойчиво замедляется год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года, заявил глава ведомства Максим Решетников. В интервью РБК он отметил, что при этом индекс цен производителей по итогам первого квартала по промышленности снизились на 4%, а по обрабатывающей на 0,6%, что означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается. Министр обратил внимание на то, что этот маневр использовать, снизить ключевую ставку побольше сразу, сразу и потом взять паузу или снижать постепенно – это исключительные прерогативы Банка России. Также Решетников сообщил, что прирост сектора МСП за год составил 3,5%, число малых и средних предприятий приблизилось к 7 миллионам. Цена нефти Brent превысила $111 за баррель впервые с 5 мая. Речь идет о фьючерсе с поставкой в июле. По данным лондонской биржи, стоимость сырья росла на 1,91% до $111.35 за баррель. К 5 часам утра Brent ускорила рост и торговалась на уровне $111.40 за бочку. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва.
16: 94.8 FM.
17: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
18: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
19: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва»

0: Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Восемь часов семь минут, понедельник, май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 19. Евгений говорит, вчера за окном «Звездные войны» полночи смотрел. Видимо, нужно привыкать. Вы про молнии? Лёша, привет, хорошего эфира, но только не про тачки, пожалуйста, пишет 506. А мне и нечего вам про тачки рассказывать. Еленку, жену коротышки Зеленского, замели, готовят арест в темницу к Ермаку, пишет дело техники. Ну, пока не замели, есть такой слушок прошел, и якобы Зеленскому советуют с ней развестись заблаговременно. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что России пора принимать военные решения в отношении предприятий в странах Западной Европы, которые производят вооружение для Украины. Похоже, пацаны стали подозревать, что что-то не так, пишет Супер-П. Ну, комментарий не понял я ваш по поводу пацанов, а по поводу того, что сказал Андрей Колесник, но он не один так считает. У меня скоро день рождения, я близнец, пишет Игорь. Прекрасное начало рабочей недели. По-моему, 1050 БПЛА за сутки – это перебор. Они совсем берега потеряли? Что думаете, пишет Нигматуллин? Думаю, что они будут максимально много всего, что у них есть, отправлять. И чем больше будут производить, тем больше будут отправлять. Доброе утро, Дональд с инопланетянином. Заметили, пишет Василий. Заметил, да, это картинки там Дональд Трамп публикует. Он и

0: Конвоируемый инопланетянин. Давайте я так скажу. Пытаюсь на это реагировать с юмором. Пытаюсь. В каком смысле? Я понимаю уже, что это, ну, как бы, глум некий, да, такой вот американский. Приколы. Нравится ли мне, что американский президент в эту клоунаду играет? Ну, нет, не нравится. Нравится ли мне вообще, как устроен современный мир большой политики? Ну, не нравится мне, нет. Хотелось ли мне когда-нибудь увидеть мир, в котором политики — это трезвые и ответственные люди? Хотелось бы. Увижу ли я его? Не знаю. Не знаю. Там и Кая Каллас сделает заявления абсолютно какие-то, ну, бессмысленные, как и все ее заявления до этого, в принципе, но как-то она особо много в этот раз. Там и сын Шаха Пехлеви рассказывает, как Иран просит его бомбить. Ну, невозможно на это смотреть, не оскорбившись за свой ум, если он есть в целом. Поэтому выбираешь путь юмористического отношения к происходящему, сатирического, если так можно выразиться. А так, конечно, в широком смысле этого слова печально, печально за этим, за всем наблюдать, в каком мире на самом деле мы живем. Кто бы мог подумать, что мы будем жить в американских тупых комедиях. А мы живем в американских тупых комедиях в итоге. Потому что американские тупые комедии воспитали американское тупое общество и американских тупых правителей. И европейских, кстати, тоже. И это невероятно. Это невероятно. Но это так. Может, это массовое помешательство, пишет Мельникова Елизавета, а может быть, просто в массе своей люди не так умны, как всем бы хотелось, может быть, недостаток образования сказывается. И я не говорю о том, что образование должно быть каким-то уж сверхмощным, я не говорю о том, что все люди должны сидеть и читать книги бесконечно, разбираться в литературе какой-то. Нет, я говорю о каких-то, наверное, базовых вещах, но вот, к сожалению, судя по тому, на какую аудиторию рассчитывают политики мировые, да, вот Трамп, все эти европейцы, они делают ставку на крайне глупую аудиторию, крайне глупую, и они играют с этой глупой аудиторией. А если они делают ставку на крайне глупую аудиторию, вероятно, это большинство. Скорее всего так, потому что, а зачем политику делать ставку не на большинство? Специально, что ли, сужать себе электоральную базу? Да зачем? Нет, значит, такая проблема с мировым обществом. Очень много, крайне много глупых людей. И вот с ними идет прямой диалог. А все остальные, ну что, мучайтесь, страдайте, что делать? Ничего и не сделаешь. Так, а почему наши не хлопают по, ну, значит, по Украине, я чуть перефразировал, после таких прилетов по нам, где ответ, так есть, все опубликовано, удары вот по многим объектам военным в городах так называемых украинских, все публикуется, вы просто, наверное, на это не обращаете внимания в целом. Вас, конечно же, интересует в большей степени, что летит оттуда по нам. И я понимаю, почему, да? Так, тогда надо исключать тупых из электората, пишет Роман. А зачем же их исключать, если они основа? Если они выбирают этих политиков? Ну, зачем же их исключать? Наоборот, надо им угодить. И вот угождают через интернет. Дональд Трамп угождает, играет в тему инопланетян каких-то, публикует картинки с инопланетянами, публикует картинку, где он в космическом корабле, бьет каким-то лучом, по-моему, по Ирану, если я не ошибаюсь. Ну, вот это все, вся эта глупость несусветная. Угу. Так, доброе утро. Да, я буду обращать внимание, когда наши будет хорошо лупить по Киеву, но где это шкерится Зелебоб? Виктор, довольно сложно читать ваши сообщения. Я понимаю, что, наверное, у всех по-разному прошли выходные. Пожалуйста, чуть-чуть более собрано. Так, он как школьник себя ведет, натурально, пишет 506-й. Про Трампа мы уже с вами говорили, он ищет свою аудиторию, точнее, он ее нашел уже, и он с ней общается. И, вероятно, это не самая умная аудитория. Ну, мы можем себе представить Соединенные Штаты Америки, мы можем представить себе, сколько там людей, да, там 330-350 миллионов, и, вероятно, большинство из них плохо образованы. И для того, чтобы быть любимым президентом Америки, ему необходимо разговаривать с большинством. А все это экзальтированное меньшинство, все эти очень умные, высоколобые ребята, они все равно будут проводить волю Трампа, если он будет опираться на мнение большинства. А большинство, вот картинки про инопланетян, вот это вот что-то такое. Поэтому он и ведет себя так, как ведет. Я не исключаю, конечно, и я уже говорил это в эфире, что ему это очень удобно. Почему? Потому что он сам недалеко ушел в этом смысле. Поэтому здорово. Такой народ, такой президент, классно, все. Они работают в связке, это замечательно. Вот. У европейцев та же самая история. Например, они годами не могут, я имею в виду простых европейцев, заметить связь ухудшения своей жизни, да, ну и там финансовой и все остального, ухудшения своей жизни и тех денег, которые они тратят на Украину, ну то есть на войну с нами. Они не видят этой связи практически никто. Поэтому... Ну, что делать? Ну, к сожалению, вот так, дорогие друзья, нечем вас порадовать. Почему избегается тема ядерного удара по Украине? Они не в НАТО. Для начала застеклить Львов и Ивано-Франкивск, пишет Iron Max. Франкивск даже так получается, да? Вы так написали. Смотрите, эта тема поднимается, она не избегается. Другое дело, что, естественно, ответственные лица заявлений таких не делают по одной простой причине, потому что сказал А, говори Б, это раз. Два, обсуждается в общественном поле. Мы, наверное, я даже не смогу посчитать, сколько раз с вами обсуждали это здесь в эфире. По этому поводу у меня есть определенная мысль, и я эту мысль излагал. Я ее постараюсь еще раз пересказать вкратце. Почему? Потому что понимаю, что многие люди считают, что удар ядерным оружием, застекление чего-либо – это решение проблемы. Я полагаю, что проблема заключается в том, что Зеленского и же с ним все равно спрячут. Если не Зеленского, то те, кто за Зеленским, все равно будут спрятаны. Поскольку Запад, в частности, здесь мы будем говорить сейчас о Европе, это тыл, то, ну, поставят новую марионетку, и все продолжится в этом смысле, то есть не остановится, вероятно. Это первое, да. Второе, смерть среди мирных жителей, то есть фактически, когда мы говорим об оружии массового поражения, которое применяется по городам, речь идет о гибели многих людей, которые, ну, не имеют отношения к боевым действиям. Это не ломает хребет военной машине. Кстати, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки это доказали. Хребет военной машине можно сломать только на поле боя. То есть здесь эффективность низкая. При этом, естественно, мы получаем ситуацию, когда мы абсолютно бесчеловечный, и все в таком духе. Плюс существует определенная опасность, когда вы говорите про Львов. Вот мы просто технически с вами смотрим на эти вещи сейчас, да, без какой-то морали. Да? Летит ракета в сторону Львова, да, ну, вы понимаете, если с ядерной начинкой туда-сюда, Запад может подумать, что летит по ним уже. Ну, вот так вот даже, вот мы можем себе представить. Очень близко к НАТО, потому что вы сами знаете, Львов, Польша, все близко. Соответственно, могут подумать, что мы уже наносим удары по НАТО, может произойти непредвиденная эскалация, чего не хотелось бы. Так, какие еще аспекты важны в этом? В принципе, вот этих, наверное, достаточно. То есть удар можно нанести, много жертв среди населения невооруженного. Давайте я не буду говорить слово «мирное», я буду говорить «невооруженное». И непонятный эффект абсолютно с точки зрения именно достижения своей цели. При этом очень много минусов, крайне много минусов. в этой истории. Как-то так, наверное. Это не наши методы, не наши, пишет 506. Вот как раз, когда отвечают, наши методы или не наши, непонятно, что имеется в виду. И я всегда, когда рассуждаю над этой формулировкой, я пытаюсь понять, что такое наш метод, что не наш метод, в чем заключается наш метод. Мне приятно думать, что наши методы, они исходят из того, что мы хотим достичь цели, а именно сломать чужую военную машину. В принципе, насколько я понимаю, уничтожение заводов, которые называются украинскими и находятся на территории Европы, в этом смысле гораздо более эффективная вещь, чем застекление каких-либо городов. Другое дело, что, конечно, удары по этим объектам, которые находятся на территории стран НАТО, это, опять же, возможность эскалации непредвиденной до любого уровня, который только доступен человечеству. И это может быть для нас большой проблемой с вами, как вы понимаете, для всех людей на Земле. Так, чем больше мы бьем по военной инфраструктуре, тем больше прилетов с той стороны, тогда толку от наших ударов. Странно это все, пишет Тим. В любом случае, все, что запускается, нужно откуда-то запускать. В любом случае, чем дальше мы их оттолкнем от нас, тем меньше у них, тем сложнее им будет это запускать. Чем меньше рук у них свободных, тем меньше возможностей что-либо запускать. Плюс, вы видите, через Прибалтику летают украинские дроны, и там же и падают. И это уже вызывает определенные проблемы и трения между украинским правительством и правительством вот этих вот трех прибалтийских республик, назовем их так. Бить по заводам в Европе неядерным оружием с последующей угрозой ядеркой, пишет Гзар. Все ясно, Гзар. Что, какая существует в этом опасность? Значит, какие в этом плюсы, понятно. Ударили, разнесли эти заводы, они так или иначе почувствуют проблемы с производством. Что может быть с той стороны? Представим себе. У них сейчас проблемы с консолидацией, вы знаете. Особенно они сложно консолидируют общество, то есть милитаризируют общество для войны с нами. Хотя, судя по всему, они готовятся и все для этого делают, чтобы европейцы захотели с нами воевать. Но пока европейцы в широком поле не хотят с нами воевать. Я имею в виду простые люди, да? Они хотят, чтобы кто-то другой воевал с нами, мы где-то там друг друга убивали, славяне, а они при этом как бы не участвовали в этой истории. Только денежкой. Да и денежки-то не сильно хотят. Что если изменится позиция, что если взгляд общества станет совершенно другим и начнут оружие раздавать и отправлять в бой, скажем так, европейцев. У них все-таки моб-потенциал выше нашего, сами понимаете, потому что речь идет о том, что у нас фактически, да, вот потенциальный враг, у которого от 400 до 500 миллионов населения. Я понимаю, что это не все из этих людей могут брать оружие в руки, но хорошо, мы можем всегда посмотреть там процентное соотношение, сколько людей, которые способны взять оружие в руки. Главное Германию не вооружать, пишет 506. Германия сама вооружается, сами понимаете. Транслируют инфу про ядерку инфантилы, попавшиеся на информационную удочку нагнетателей с той стороны, пишет Риск. Ну, нагнетатели есть со всех сторон. Удар по Львову – это минус часть будущих солдат, подавленное моральное настроение и их хозяев, нарушение логистики, уничтожение оружия и так далее. А если расширить удары ЯО, то это будет все кратно, пишет Супер-П. С одной стороны, да, Супер-П, и это очевидно то, что вы говорите, а я вам говорю те вещи, которые тоже очевидны, но они не проговариваются в информационном поле. Мы воюем с европейцами опосредованно сейчас. Возможно, при определенной эскалации опосредованность уйдет, и нам придется воевать напрямую с европейцами, как вы понимаете. Сложнее ли нам будет воевать напрямую с европейцами? Чем не напрямую? Вот открытый вопрос, который мы можем с вами обсуждать. Зачем бить по Львову или Киеву, сносить Днепропетровск, Харьков и Херсон? Пусть пехота уже идет по руинам, пишет Василий. Василий, смотрите, есть мысль. Вот вы сносите Херсон, который, кстати, вообще-то у нас в Конституции прописан как наш город, русский город Херсон, да? Это просто надо понимать. То есть, если вы бьете по Херсону ядерным оружием, ну вот гипотетически я просто это с вами рассуждаю, вы бьете по собственной территории, во-первых, ядерным оружием. Это для начала, для понимания. Дальше вам нужно будет, понятно, эту свою же территорию восстанавливать. Допустим, ваши удары, они стали настолько эффективными, что принесли вам победу, вам это надо будет восстанавливать и еще там жить. Это важный момент. Следующий момент. Вот вы, допустим, ударами по Днепропетровску, Харькову и Херсону достигли того, что, ну, погибло, естественно, несколько миллионов человек, во-первых, среди них дети, женщины, старики и все остальные, да, ну, понимаете, картинку, я просто описываю картинку. Дальше вы проходите, ну, допустим, враг бежит и уходит за Днепр, да, ну, Херсон, понятно, на той стороне, ну, рядом все равно. Вот враг уходит за Днепр. Скажите, из-за Днепра они могут посылать свои беспилотники в нашу сторону? Все еще могут, да? Соответственно, вы имеете ситуацию, при которой они продолжают посылать свои беспилотники. Производство беспилотников у них наращивается, потому что оно производится, это все, в Европе. При этом вы страшный убийца и устроили геноцид. Вот примерно такая ситуация. То, как это будет подаваться. Невыгодно, да? Вот если так вот задуматься, вам не кажется? То есть это не принесет того результата, на который вы рассчитываете. То есть в любом случае те люди, которые говорят о ядерном ударе, они же ведь говорят о чем? Чего они хотят? Чего вы хотите, когда вы говорите о ядерных ударах или каких других ударах? Достижение цели. Достижение цели какое? Сломить военное сопротивление с той стороны. Правильно? Поэтому, когда мы разговариваем о любых ударах гипотетических, куда бы то ни было и чем бы то ни было, мы сразу с вами рассматриваем эти удары в разрезе цели. И вот я поэтому излагаю свою мысль следующим образом, что с точки зрения достижения цели, вероятно, это не самые правильные удары, потому что они, наверное, не приведут к цели. Хотя вы можете с этим не соглашаться. В приграничных районах уже и так никто не будет жить, это буферная зона, а бить можно не ядерным оружием. Василий, в приграничных районах, как говорите вы, никто не будет жить при условии, что это будет перманентная, бесконечная война навсегда. Все-таки, насколько я понимаю, наша цель заключается в том, чтобы сломать военную машину врага и заставить его прекратить военное сопротивление и признать политические реалии на земле. Да, подписать документы и все. И на этом как бы все. Наша цель заключается в том, чтобы враг перестал воевать. Мы полагаем сейчас, что через дипломатию враг не слышит. Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы враг был сломлен на поле боя, а после этого дипломатия, она в этом смысле сработает сама собой. Никуда не денутся. Да? Поэтому говорить, что в приграничных районах никто не будет жить, это буферная зона, это если предполагать, что военный конфликт будет длиться сотни лет, да, вот, ну, вы понимаете, о чем я говорю, ну, десятки лет. Не совсем та цель, наверное, которую мы перед собой ставим, я так полагаю, хотя, не знаю, может быть, у вас такая цель. Есть ощущение, что многие надеются переждать ядерный удар в холодильнике, что за отношение к ядерным ударам, пишет Александр. Правильно. Следующий момент, который нужно учитывать. Смотрите, я попытаюсь обозначить мыслительный процесс нашего врага. Допустим, и судя по всему так, на Украине у власти находятся отморозки. У этих отморозков пока, конечно, нет ядерного оружия, хотя я знаю, что многие специалисты, коллеги мои с разных ресурсов, они говорят о том, что дойдет и до этого. Ну вот у них нет ядерного оружия. Но что у них есть? У них есть разные виды вооружений, которые им позволяют бить по ядерным объектам, например, по Запорожской АЭС. Давайте представим себе ситуацию, при которой мы сносим, ну, Львов, допустим, и представляем себе ситуацию, что враг устраивает массированный удар по Запорожской АЭС всем, чем у него есть, лишь бы достать и сделать эту землю безжизненной. Вообще. Нанести нам и себе, и вообще всем, ну, то есть они поняли, что им конец. Вот, и они, так сказать, хотят нам оставить безжизненное поле. Вот, и, например, бьют всем, чем есть, по Запорожской АЭС, по Чернобыльской АЭС, по своим АЭС они бьют, допустим. Или взрывают несколько АЭС. Такое может быть гипотетически? Гипотетически может. Практически не скажу. Гипотетически может. Готовы ли вы, да, если бы вы принимали решение, действовать с таким риском? Не знаю. Наверное, это не самый лучший вариант. Наверное, это слишком высокие риски для всех. А как победить, пишет Николай? В этом-то весь и смысл, как победить в мире, где все так сложно. Не в мире, где все легко решается нажатием одной кнопки, а в мире, где вот все вот так сложно, такой клубок. Как этот Гордиев узел разрубить? Как выйти из этой ситуации победителем, правильно? В этом-то и сложность, поэтому я говорю, что это сложный вопрос, дорогие мои радиослушатели, дорогие мои друзья эфирные, да? А нет, ну, не решается он такими вещами, которые предлагаются просто ради того, чтобы очень громко сказать. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек пострадал при ударе ВСУ. За минувшие сутки украинская армия атаковала ряд населенных пунктов, сообщили в оперштабе. В селе Отрадное FPV-дрон ударил по автомобилю, ранен мужчина, его доставили в больницу номер 2 Белгорода. В Алексеевском округе при падении обломков сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома. В Алуйском округе в результате атаки FPV-дрона повреждена машина. В Грайворонском округе при ударе летательного аппарата поврежден частный дом и автомобиль. В МИДе заявили об отсутствии сигналов из Киева о новых переговорах. Москва не видит готовности Украины продвинуться в вопросе урегулирования, сказал замглавы ведомства Михаил Галузин. В интервью газете «Известия» дипломат напомнил, что для создания условия для начала диалога Владимиру Зеленскому нужно отдать приказ ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса. Галузин отметил, что переговорный процесс будет непростым, но Россия к нему готова. В Москве мошенники обманули 17-летнего подростка на 16 миллионов рублей. Задержаны две женщины-курьера, сообщили в МВД. Там рассказали, что аферисты позвонили потерпевшему, представившись службой домофона, и попросили назвать код из СМС, а затем убедили во взломе госуслуг и пригрозили обвинением в финансировании запрещенной деятельности. Обманутый подросток передал наличные, ювелирные изделия из квартиры в Языковском переулке, а также наручные часы стоимостью более 6 миллионов рублей из квартиры отца во втором Тружениковом переулке. По данным полиции, одну злоумышленницу задержали на улице Моресьева. Выяснилось, что она забрала ценности у подростка. Другой участницей мошенничества оказалась жительница Долгопрудного, которая сбыла похищенное в ломбард. В Дептрансе Москвы напомнили о правилах безопасности в жару. Горожанам следует пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине. Кроме того, перед поездкой следует проветривать салон автомобиля. Такой пост появился в телеграм-канале ведомства. Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе жителей столичного региона ждет аномальная жара. Местами воздух может прогреться до 32 градусов. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30 атмосферное давление выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94.8. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
0: В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте еще раз. Напрямую с Европой воевать легче, потому что мы сможем бить по оружейным складам и центрам принятия решений Европы, а сейчас мы только бьем по хвостам, пишет Супер П. С одной стороны, вы абсолютно правы. Сегодня получается ситуация, при которой европейцы с нами воюют чужими руками, а мы по ним не отвечаем, а они фактически тыл. С другой стороны, вы сами понимаете, будут и сложности. Европа сегодня не воюет напрямую с нами, а в таком случае, как вам предполагаете, вы будет воевать напрямую с нами. А здесь уже вступает в игру и их моб-потенциал, и все остальное. И возможность нынешним властям европейским перевести, например, свою экономику полностью на военные рельсы в какой-то момент. Ну, или попытаться, во всяком случае, они могут. То есть, с одной стороны, вы правы, что воевать легче напрямую, то есть здесь уже не будет вот этого обмана и лжи. Вот мы воюем, кто выжил, тот и выжил, правильно? А с другой стороны, а и они смогут с нами воевать напрямую. А это уже проблема, да? А что же делать-то, пишет Алексей К. Алексей К., что делать? Разбивать ВСУ на поле боя, не давать консолидироваться европейцам внутри. Вы видите сейчас крайне низкие рейтинги европейских политиков. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это не волшебная какая-то, да, история. Я не махну волшебной палочкой, и вы сейчас скажете, что я предлагаю какой-то, что это такое, это долго, и вообще это... В чем эффективность? Но, тем не менее, работать над тем, чтобы не было консолидации, работать над тем, чтобы общество европейское, как бы это сейчас ни звучало, не верило в то, что Россия собирается с ними воевать вообще, и выступало против своих правительств, и не поддерживало свои правительства в войне. Вот над чем стоит работать. Что делать с заводами? Прямые ракетные удары очень опасно. Почему это очень опасно? Потому что как вы объясните, какой ракетой вы конкретно сейчас бьете? С ядерным наполнением она или нет? То есть, если наши ракеты летят туда, они же, вот один из наших слушателей написал, надо только на каждой ракете писать, что она не в ядерном исполнении, они в бинокль рассмотрят и не будут отвечать. Если наши ракеты летят по Европе, как я себе это понимаю, они сразу принимают их за ядерные, автоматически. Все, то есть, ну, ты будешь ждать и смотреть, а вдруг не ядерные или как? Соответственно, они будут это воспринимать как ядерную угрозу. Тем более, что те ракеты, которые способны до них долететь и ударить, это ракеты вполне себе в ядерном исполнении. Либо это глубокие дальние удары беспилотниками, наверное, да? Тогда еще может быть. То есть, конвенциальная война с Европой, сами понимаете. Но многие говорят, что конвенциальная война с Европой нам крайне невыгодна именно потому еще, что у них гораздо больше народа, и все такое. То есть, и обычно, как говорится, если европейцы думают с нами повоевать конвенциальными средствами, то зря они так думают, потому что мы себе не можем такое позволить. Но вот здесь важно еще услышать, что мы не можем себе такое позволить. Мы не можем с ними конвенциальными способами воевать. Соответственно, нам придется эскалировать. Эскалировать до чего? До тех самых видов вооружения, о которых мы с вами говорим. Если происходит эскалация до этих видов вооружений, дальше у них тоже ответ идет точно такой же по нам. Соответственно, просто кто выживет, тот выживет. Нужно это вам? Нет. Им? Нет. Никому это не нужно. Ну, очевидно, никто не хочет ядерного апокалипсиса. Правда, правда. Я понимаю, что несопоставим наш ядерный потенциал и потенциал Европы. Мы, естественно, можем стереть Европу с лица Земли несколько раз, и еще, и еще, и еще, и еще, по сравнению с тем, что они могут в отношении нас. Но кое-что они все-таки могут. Да? У них тоже есть ядерное оружие, есть определенные хитрости, его не так много, оно не такое мощное, некоторые виды вооружений им не подчиняются напрямую, например, американцы контролируют британцев. Все мы это знаем, но тем не менее, кое-что есть. Вот. Соответственно, работаем над тем, чтобы не было консолидации общества в Европе. Раз. Два, разбиваем на поле боя. И три, по поводу этих заводов, ну, на мой взгляд, объективно, что можно с ними сделать, это, конечно, диверсионная деятельность под чужим флагом. Или без флага лучше вообще. То есть они должны просто гореть, взрываться сами по себе. Если говорить без вот этой всей политической шелухи сейчас и дипломатического какого-то этикета, вот просто они должны взрываться сами по себе, сгорать, у них должны какие-то проблемы с электрикой быть, с чем угодно, они просто должны уничтожаться. В принципе, было бы полезно, если бы местное население, которое не согласно и не хочет быть пушечным мясом в руках европейских политиков, активизировалось по этому направлению. Как это сделать? Наверное, это все непросто. Наверное, это сложная задача активизировать местное население в таком ключе. Но это было бы неплохо, конечно. Если бы эти заводы просто взяли бы, да и сгорели. Ночью, когда никого там нет, сгорели бы и все. А было бы здорово. С ракетами, я говорю, проблема. Летят ракеты, они могут думать, что эти ракеты сразу ядерные. И не ждать, когда они долетят, а запускать сразу свои, потому что куда деваться, все уже все. Последний день наступил. Они так могут подумать. Если драка неизбежна, бей первым, пишет Станислав. Все верно, Станислав. Вопрос только в том, насколько сильно и куда нужно бить для того, чтобы достичь результата. Драка, в которую вы вступаете, исходя из того, что вы умрете в ней, в принципе, без разницы. Если все умрут в драке, первым ты ударил или вторым. Задача в драке сделать так, чтобы оппонент сел на пятую точку, а ты... все-таки, да, вышел победителем. Если вы видите победу в тотальной ядерной войне, где кто-то останется живым, ну, это такая, как это говорят, пирова победа, да, то есть это не победа. На нашей публикации адресов заводов Германия только показательно заключила с Украиной соглашение по беспилотникам, и министр обороны съездил к ним при фронтовые территории, пишет Док. Видим ответ, хорошо, понятно. Надо дальше думать. А, так а зачем было предупреждать, проводить коричневую линию, что за дешевый пируэт? Пируэт, наверное, вы хотите? Да, пируэт. А, дешевый, не дешевый, в политике важно, кроме действий, еще и действовать словами. Потому что слова могут воздействовать на твоего противника. То есть ты предупреждаешь. Ты предупреждаешь один раз, ты предупреждаешь другой раз. Вот, например, были же у Киева планы по удару по параду 9 мая. Как видите, под разными предлогами, пытаясь шутить и все остальное, они от этих планов отказались. Почему? Их три раза предупредили, как в сказке. Да? Три раза предупредили. И они поняли. Слова на самом деле значат и работают, если они подкреплены возможностью. Возможности у нас есть. Какие? Ну, какие-то известные, какие-то нам в широкой общественности неизвестные возможности. Но, тем не менее. Киев и ядерку себе хотел и хочет, 506-й, можете не сомневаться. Почему такое внимание к европейским заводам? Оружие на Украину поступает также из США, на европейские деньги, они как бы в сторонке, пишет Сергей. Объективно, потому что американцы сокращают поставки вооружений на Украину, насколько нам известно. И это независимые данные об этом говорят, это первое. Второе, американцы поставляют европейцам свое оружие взамен того оружия, которое европейцы поставляют Украине. Но обычно речь идет о традиционных видах вооружения, как я понимаю. Ну, я понимаю, что беспилотник-то уже традиционное вполне себе оружие, но, тем не менее, это, да, что-то новаторское. Соответственно, в чем заключается сегодня проблема и какие заводы были обозначены в основном в этом списке, насколько я понимаю? Это заводы по производству разнообразных беспилотных летательных систем, которые находятся на территории Европы и которые поставляют беспилотники Украине, как бы делая вид, что это украинские беспилотники, а Украина просто их производит на территории других стран. Вот примерно такая ситуация. Так, надо было с Козырей на, сразу оповещение в субботу, почему не работал. Так, АК, аккуратнее. Значит, аккуратнее. На всякий случай предупреждаю, одна вещь прозвучала, есть документы. Вы знаете, что публиковать данные о ударах беспилотников, Москва там и так далее, нельзя до того, как эти данные пройдут по линии Министерства обороны. Есть документы соответствующие. Будут наказывать жестко тех, кто не услышит. Предупреждаю, хочу, чтобы вы все услышали, чтобы вы знали, чтобы вы не попали в ситуацию, при которой вас будут наказывать, а вы не поймете, почему вас наказывают. Если не обратили на это внимание, зайдите на мой канал в Макс, канал называется Гудошников, чуть-чуть пролистайте назад, и там будет, соответственно, документ и распоряжение руководства Москвы по этому поводу. Закрыли рты за правду, пишет Джекпот. Нет, сделали так, чтобы вы не рассказывали врагу, куда у него что попадает. На самом деле, многие осведомленные люди и хорошо понимающие военные науки давно говорили, что у нас какой-то разгул абсолютный. Разгуляй, как это, малина или что? В Израиле не так. Вы знаете, что там очень жестко наказывают по этому поводу. В арабских странах, опять же, если мы говорим о Персидском заливе, не так, очень строго наказывают за это. На Украине, известно, невероятно строго наказывают за подобные видео, если вдруг поймали того, кто там снимал и выкладывал. Соответственно, многие требовали у нас, чтобы было жестко. Вот ситуация начинает ужесточаться. Потому что любое ваше видео, любая ваша информация, она, общественная, как публикующаяся в общественном поле, она доступна не только здесь, она доступна везде, всему миру она доступна. Это польза для врага. Он это использует для того, чтобы еще сильнее, еще больнее бить. Интересная информация для вас. Прочитаю, а вы будете делать выводы. Что нам пишет Military Times, издание? Будущие летние удары по Москве и центру России станут бриллиантом системы «Палантир». Слышали вы наверняка про систему «Палантир». Заявил Алекс Карп в Киеве по данным украинских инсайдеров. То есть это может быть вранье, а может быть и правда. Но давайте относиться к любым угрозам как к реальным, да, чтобы не сказать, а это все чушь, и не подготовиться. Минцифра Украины подтвердила, якобы, софт «Палантир» стал операционной системой для планирования ударов по России. Карп, который возглавляет это, Алекс Карп, циничен. Единственная метрика его платформы – количество убитых российских солдат на квадратный километр. Это вот цитаты прямые. Ему интересно лишь, почему в каких-то местах их мало, убитых. С января Украина передала «Палантир» 2,5 миллиона часов фронтового видео для обучения ИИ. Вы понимаете, что не только фронтовое видео передается, все ваши видео, снятые, ух ты, о, ничего себе, тоже передаются. Входят в эти 2,5 миллиона часов. Цифровые наводчики «Палантир» уже сейчас координируют удары по российским городам. То есть речь идет далеко не о том, чтобы наносить удары только по вооруженным силам нашим. По городам, подчеркиваю. Естественно, все видео и вся информация собирается и аккумулируется там, и из нее делаются определенные выводы. Вы сняли видео пролета беспилотника, они поняли, на основе ИИ придумали, как ему по-другому летать. Карп также заявил, что его внесли в кремлевский список на уничтожение. Это чушь, это он просто пытается себе набить баллы. Считает Россию и Китай архаичными соперниками, полагающимися на солдат и броню, в то время как он использует спутниковые данные, ИИ, высокоточное оружие и дроны. Карп видит главный фронт в будущем против Пекина. Считает войну с Китаем неизбежной, где победитель получает все. Его стратегия – перманентный страх властей России и Китая перед гневом США. Вот якобы так пишет Military Times со ссылкой на некоторые источники, которые знакомы с тем, что Карп сказал украинским властям на некой секретной встрече. Такие данные. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что система Palantir используется против нас. Это уже известно. Нет также никаких сомнений, что Big Tech западный использует свои мощности против нас. Starlink туда же отправляется, и все остальные. Любые данные, публикующиеся в открытом поле или на ресурсах, даже в закрытых каких-то каналах и так далее, на ресурсах, принадлежащих врагу, туда же входит Мета, и все ресурсы Мета, экстремистская организация, они попадают в руки врагам, в том числе Palantir, для того, чтобы анализировать и делать выводы. Что анализировать? Удачи и неудачи. И отсекать неудачи, и увеличивать количество удачных, с их точки зрения, ударов по нам. То есть наиболее болезненных ударов. Все. Соответственно, сегодня, в 2026 году, публикация подобных видео в открытых источниках или на площадках, даже в закрытых сообществах, но принадлежащих врагу, это работа на врага, к сожалению, для всех. Поэтому будет ужесточаться эта история. Другое дело, что многие люди, понимающие в этом, говорят об этом уже несколько лет, а ужесточение происходит в час по чайной ложке. К чему это приводит? Ну, это приводит к тому, что враг собирает по-прежнему и видео, и текстовые сообщения, и все остальное, и делает из них выводы. И делает так, чтобы болезненнее нас ударить. Благодаря тому, что он берет от нас же. Потому что нам очень хочется изобразить, что мы вот друг другу докладываем какую-то невероятно актуальную информацию. Это приводит к жертвам, пишет 506. Да. Прямо вам говорю, это приводит к жертвам. Уже поздно, 4 года разгула, ИИ уже обучился, в отличие от наших граждан, пишет Андрей. К сожалению, Андрей, нужно и нам обучаться тоже. А ИИ обучается постоянно. Чем меньше мы работаем на вражеский ИИ, тем лучше. Соответственно, делаем выводы. И какой же он наш ответ, пишет Виталий. Мы тоже анализируем, куда мы попали или не попали. Мы тоже смотрим видео последствий ударов. Другое дело, что у них там это очень жестко контролируется, и они стараются сделать так, чтобы ничего не попадало в наши руки, и мы ничего не видели. Не забывайте, что пропагандистскую машину и информационную машину Украины выстраивал Запад и курирует Запад. Соответственно, они действуют мощно, на самом деле. То есть они скрывают максимально все то, весь тот урон, который мы им наносим. Поэтому вам иногда у вас возникает вопрос, а где же наши ответные удары? А они каждый день, эти удары идут. Каждый день. Другое дело, что мы видим видео, оно где-то вдалеке, что-то там сверкнуло. Понимаете? Почему не уничтожена верхушка Украрейха, пишет Андрей. Одни и те же вопросы, мы их обсуждаем каждый раз. Андрей, хорошо, я еще раз очень коротко скажу об этом. Верхушка Украрейха хорошо охраняется нашими противниками западными. Наши противники при помощи спутников отслеживают запуски всего, что мы запускаем. Вы видели интерактивные карты по этому поводу еще. Наши противники следят за тем, что если есть опасность, что что-то полетит в сторону Зеленского, чтобы его из зоны удара вывести, или спрятать его так глубоко под землю, насколько это возможно. Наши противники используют живой щит в виде европейских политиков рядом с Зеленским в те моменты, когда его нельзя скрыть под землей еще где-то. Наши противники вывозят Зеленского из территории поражения и даже вообще с Украины вывозят в какие-то пиковые моменты, когда существует определенная опасность. Понимаете, для того, чтобы запустить что-либо, нам, например, приходится определенные зоны, вы знаете, да, там, например, возле Капустина Яра, перекрывать. И нам нужно об этом сообщать врагу, например, Соединенным Штатам. Почему? Потому что существует опасность, что Соединенные Штаты при запуске определенных ракет подумают, что это по ним. Чтобы они так не подумали, не ударили по нам, нам нужно заранее всех оповестить. Мы собираем, мы перекрываем, мы собираемся, будем бить туда, заранее вывести дипломатических работников. Все, поняли? Мы собираемся. То есть за это время Зеленского вывести вообще не проблема. Уничтожение Зеленского ракетным ударом, как я понимаю, достаточно сложная тема. В большей степени, скорее всего, вы уничтожите кого угодно, но только не Зеленского. И не верхушку украинскую. И уж тем более ракетным ударом по Киеву вы не уничтожите тех, кто правит бал в этом конфликте, а это западные элиты. Вот так. Возможно, я ошибаюсь. Давайте так. Все, что я говорю, исходя из того, что я читаю, анализирую и вместе с вами обсуждаю. Возможно, я ошибаюсь. Зеленский получается какой-то неуловимый мститель. Его нигде нельзя найти, пишет Сергей. А почему же его можно найти? Мы даже знаем места, где он находится в какой-то момент. Оттуда даже могут вестись прямые трансляции. Другое дело, что в этот момент его будут окружать разные люди по типу принца Гарри какого-нибудь, или я уж не помню там, какие имена у этих принцев еще, и прочее, прочее, прочее. Вы сами понимаете, что уничтожение принца Гарри это, ну, эскалация конфликта, например, с Британией. Ну и много чего еще интересного. Как показывает практика, Леша ошибается довольно редко, пишет 506. Может быть, 506, не настаиваю. Зачем ракетным ударом? Он же гастролирует, там его и хлопнуть. По Трампу стреляли, а тут Зеленский, пишет Андрей. По Трампу стреляли, но, как видите, живой. Трамп. Плюс, как вы понимаете, по Трампу стреляли те люди, которые стоят за Зеленским-то на самом деле. То есть Трампа пытаются убрать его американские оппоненты, если уж откровенно. Судя по тому, что мы видели, мы пришли к этому выводу, что те самые демократические так называемые силы, просто потому что они так себя назвали, а не потому что они реально какие-то демократы, пытаются убрать Трампа, потому что он им не нравится в его глобальной политике. Например, потому что он не совсем так поддерживает Европу, как нужно поддерживать Европу. Например, потому что он начинает другой конфликт, хотя должен прилагать все усилия для решения в пользу Украины того конфликта, который есть в Европе, да? Ну, а он делает по-другому. Плюс еще про Гренландию что-то говорит и все остальное. То есть схватка между западными элитами существует. И те, кто пытался убить Трампа, в конечном счете ровно те же самые люди, которые пытаются убить нас. Если уж задуматься над этим глубоко. Задайтесь вопросом, когда Трамп уйдет с поста, а он уйдет с поста, да? Придет, допустим, демократическая администрация, так называемая. Как изменится отношение этой администрации к европейским странам и европейским так называемым элитам? Ответьте себе на этот вопрос. Скорее всего, изменится в лучшую сторону с точки зрения тех самых европейцев. То есть американцы с новой силой вступят в конфликт с нами. Через, естественно, Европу и через, естественно, прокси, которые им будут доступны на нашем приграничье. КНДР внес правку в Конституцию. Уничтожение Ким Чен Ына сразу запускает ракеты с ядерной начинкой, пишет Дмитрий. Да, но вы должны знать одну вещь. Есть такая система, называется она «Периметр», созданная еще в Советском Союзе. До определенного момента она вообще была не публична, то есть о ней было, не было известно, и в публичном поле не говорили, но потом сказано было и в публичном поле. Примерно где-то с 2011 года, наверное, об этом стали говорить прямо открыто. Что это значит? Это значит, что если наш враг настолько сумасшедший, что он уничтожает наше командование, в частности, верховный главнокомандующий, министр обороны и глава генштаба, то автоматически запускаются ракеты, которые уничтожают все заранее заданные цели, ну или определяемые в моменте цели на Западе, ну то есть везде вообще, везде. Уничтожение мира, последний день человечества. Это в случае удара по нашему руководству, который приведет к смерти нашего руководства, гибели. Всем конец. Вот. В этом смысле, я так понимаю, Северная Корея вот как-то так и решила действовать. То есть, если вдруг у кого-то там в США или еще где-то возникнет идея убивать Ким Чен Ына, то они должны знать, что за этим, скорее всего, последует очень разрушительный удар со стороны Северной Кореи. 9.00 новости.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 часов и 1 минута. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дональд Трамп обсудил Иран с командой по национальной безопасности. Заседание состоялось в минувшую субботу. По информации телеканала CNN, на встрече в гольф-клубе американского лидера в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф и спецпосланник Стив Уитков. В материале не уточняется, какие именно решения были приняты по итогам консультаций. Отмечается, что Пентагон подготовил ряд военных планов, если Дональд Трамп решит нанести больше ударов по Ирану, включая точечные бомбардировки энергетических объектов. В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Побит рекорд 122-летней давности, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В телеграм-канале он написал, что накануне на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 34 миллиметра осадков или 55% месячной нормы. По словам синоптика, причиной ливней стал обострившийся теплый атмосферный фронт, связанный с южным циклоном. Тишковец добавил, что в ближайшие двое суток осадков в столице не ожидается. В Минздраве России заявили, что молодежью можно считать людей до 39 лет. Это биологическая точка зрения, заявила главный внештатный гериатр ведомства Ольга Ткачева. В интервью ТАСС она сообщила, что границы молодого возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. По словам эксперта, современный человек стареет медленнее, он дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид. В России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. В центре Москвы археологи нашли две монеты 17 века. Их обнаружили во время исследований в Китайгородском проезде. Как сообщает сайт мэра, первая оказалась фальшивая монета по типу полуполтинника 1654 года. Она относится ко времени правления царя Алексея Михайловича. Во время реставрации специалисты установили, что монета была изготовлена из меди, а не из серебра, как настоящие полуполтинники. Другая находка – шведская медная монета достоинством 1 эре. Она была выпущена в Швеции в 1686 году во время правления Карла XI. После реставрации монеты передадут в Московский музей на постоянное хранение. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
7: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: А вы говорите «мили».
14: Я его
13: тоже
14: что?
13: Мне «мили».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные

Май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 19. Алексей С. говорит, принцип работы периметра, система отслеживает комплекс признаков ядерного нападения, сейсмические толчки, резкий рост радиации, прерывание связи с генштабом, про руководство ни слова. Алексей, есть ощущение вашей недоинформированности по этому вопросу? Сейчас объясню, почему такое ощущение возникает. Потому что при системе, которую вы описали, прерывание связи с генштабом достаточно для того, чтобы ядерные ракеты сами взлетели и полетели кого-то уничтожать. А это, грубо говоря, значит, что во время мятежа Пригожина, когда он хотел, я так понимаю, взять в заложники главу генштаба и министра обороны, гипотетически могла автоматически начаться ядерная война. Ну так, ну, понимаете, да? Значит, существует определенная информация относительно системы периметр. Эта информация, естественно, в общественном поле находится. Та информация, которая не находится в общественном поле, она нам недоступна. Из той информации, которая есть в общественном поле, мы знаем о неком правиле трех ключей. Что это значит? Это значит, что есть вот, ну как это называется, система Казбек, по-моему, она называется, да? И вот чемоданчики, так скажем, чигет. И эти три ключа должны быть введены для того, чтобы запустить ядерное оружие. Один терминал находится у президента, один у министра обороны, один у главы генштаба. Трое вводят, и полетело. В случае, если прерывается связь со всеми тремя чемоданчиками, автоматически. Все ясно. И насколько я понимаю, это так устроено. Возможно, опять же, это настолько секретная тема, что, соответственно, мы судим только потому, что где-то кто-то сказал, что-то где-то кто-то написал. Возможно, это не совсем так, как мы видим. Собственно, та игра, которую в определенный момент затеяли западники через Украину, в том числе с попытками ударить по параду на 9 мая, ставила под угрозу жизнь нашего верховного главнокомандующего, министра обороны, ну и главы генштаба. Все близко на самом деле. А это значит, что мир фактически западниками ставился на грань уничтожения. Ввиду того, что существует система периметр, которая, теряя связь с этими тремя людьми, вступает в игру. Взлетает специальная, вот все, вот кто пишет мне, ракета взлетает. Мы не знаем, одна ракета, 10 ракет, 20 ракет взлетает. Ракета управления, да? То есть она взлетает и дает команду всем остальным. Когда нет связи, все, никто не отвечает. Поехали. Естественно, существуют и такие вещи, о которых вы написали, Алексей. Я почему говорю, я не сказал, что вы неправильно говорите. Я сказал, что как будто бы недоинформированность. Сейсмическая активность. Ну, так скажем, нетипичная. И много что еще. А? Это все отслеживается. Так, кому интересно про систему периметр, можно посмотреть видео «Крупнокалиберный переполох». Да много видео есть на эту тему. Вследствие того, что Советский Союз забрал свое ядерное оружие, то есть Москва забрала свое ядерное оружие с Украины, есть даже фотографии в интернете вот этих сейсмических и всех остальных датчиков, которые рядом с пусковой шахтой находятся, выглядит, ну... Давайте я так скажу, как сосулька, да? Ну, там другие шутки по этому поводу есть. Короче говоря, все, опять же,
по крупицам собирается всеми людьми для того, чтобы понимать, как устроено.

0: и как мы защищены. А защищены мы серьезнейшим образом. А это точно не байка, пишет Джекпот. Джекпот, специалисты, с которыми я разговаривал, данные, которые опубликованы, говорят о том, что это не байка. Меньше знаешь, крепче спишь, хотя, с другой стороны, осведомлен, значит, вооружен, пишет Андрей. Да, но сегодня такие системы вооружений, вы сами понимаете. Вот. В случае обмена ударами с абсолютно неконтролируемой эскалацией процесса, какое бы оружие ни было в ваших конкретных руках, в моих руках, есть оно или нет, не будет иметь никакого значения абсолютно. Дед Зая несколько раз написал сообщение, я думал, что если не читать, то, может быть, он перестанет его писать, но нет, человек упорный, поэтому давайте прочитаем. Вопрос по устранению Ньюфюрера решается просто. Выпускается официальное заявление МИД России, что в течение 90 дней будет ликвидирован Зеленский, вне зависимости от его местонахождения, а страна, его принимающая, несет собственную ответственность за безопасность своей территории, населения. Это применимо только для тех, кто не пустословит, пишет Дед Зая. Я же считаю, Дед Зая, что именно то, что вы написали, можно назвать пустыми словами. Почему? Потому что вот вы объявили за 90 дней, что вы будете наносить удары по Зеленскому, где бы он ни находился, допустим, на территории какой-то другой страны. Вас услышали ваши противники, находящиеся на территории другой страны. А Зеленский уезжает в эти страны на все эти 90 дней. Дальше вы, как человек, который предупредили об этом, должны сдержать слово и нанести удар. Нанести удар по стране, допустим, это Британия, Франция, США, да без разницы абсолютно. Это значит неминуемо начать с ними ядерную войну. Скажите, пожалуйста, Дед Зая, вы считаете слова все еще наполненные своим смыслом? Или вы уже тоже их считаете пустыми? Если вы вдруг считаете, что ваши слова наполнены смыслом, то я попробую дальше развить эту мысль. Свалит в Майами, и что делать? Бить по штатам, что ли? Пишет 506. О чем и речь? Пустые слова — это я. Empty words написал. Да, так и есть. У вас такой ник. Если бы Европа хотела вступить в войну с нами напрямую, она бы это давно сделала, предлогов куча, они не хотят воевать с нами напрямую и боятся это сделать. И, кстати, если мы боимся, что Европа вступит в войну, что им мешает сделать это прямо сегодня? Ничего, значит, от наших действий ничего не зависит, пишет Супер П. Дальше про Палантир вы писали, да? Давайте я попробую ответить на эту часть вопроса, которую, ну, или заявление, которое вы сделали. Значит, они не хотят воевать с нами напрямую. Это правда. Им гораздо удобнее, когда они воюют опосредованно, потому что они не несут потерь. Финансовые, конечно, да, экономические, да, но они не несут прямых потерь военных. Это первое. Второе. Если бы они хотели, они вступили бы прямо сейчас. Все-таки для того, чтобы вступить прямо сейчас, им нужно консолидированное мнение общества о необходимости вступления в войну с Россией, с последующим вооружением этого общества и отправкой этого общества на фронт. Это общество, еще раз подчеркиваю, не желает само браться за оружие. Оно желает, чтобы ситуация каким-то образом разрешилась где-то там далеко от них, без их участия прямого. Это важно. То есть у них пока убедить свое население в том, что население должно взять оружие в руки, плохо получается. Очень плохо. Низкие крайне рейтинги у европейских политиков среди собственного населения. Население само под ружье не хочет. Это проблема. Наши действия в отношении этих стран должно эту проблему усугублять для европейских политиков. Общество не должно хотеть еще больше, и наши действия в отношении этих стран ни в коем случае не должны приводить к тому, чтобы европейские политики вышли и сказали: мы вам говорили, что Россия нападет, она напала, теперь вперед под ружье, и произойдет консолидация на этом фоне. Обратите внимание, пожалуйста, на конфликт, который развивается на Ближнем Востоке. Американцы ударили по Ирану, полагая, что в Иране есть серьезные силы, способные смести местную власть. сместить или смести, как вам больше нравится. Им их только нужно подтолкнуть. К чему это привело? Это привело к тому, что тот, кто не был за власти местные, внезапно стал переходить на сторону местных властей. Почему? Смерти девочек в школе для девочек, жертвы среди мирного населения, неизбирательные бомбардировки американцев и израильтян Тегерана и не только, смерти близких, друзей и всех остальных приводят к тому, что люди, колеблющиеся, выступают против Соединенных Штатов Америки. Они перестают колебаться и занимают сторону своего народа. Ситуация для американцев не такая, как бы они хотели, насколько я понимаю, как они запланировали. Поэтому приходится искать другие пути решения проблемы теперь американцам. И не все так просто, как это было на бумаге. Вот, попали во враги. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть поддержка населения или хотя бы отсутствие сопротивления в населении, это одна из задач, которая должна выполняться любой стороной, которая пытается сломать режим в той или иной стране, ну, какой-то вражеской. Обязательно это нужно. То есть опора твоя на земле, она все равно в той части населения, которая тебя либо поддерживает, ну, если ты наступаешь, тебя поддерживает эта часть населения, либо она индифферентна, эта часть населения, ну, все равно. В широком смысле этого слова. Когда у тебя погибают родные и близкие, тебе перестает быть все равно. Тебя наполняет ненависть. Поэтому неизбирательные удары, они и неэффективны в этом смысле. Если это не приводит к коллапсу, к полнейшему, к тотальному, когда уже не о погибших родственниках приходится людям думать, а о том, чтобы выжить здесь и сейчас, под любым соусом. Внешний враг вызывает сплочение населения, это да. Ну вот, я же вам и говорю. Поэтому каким-то образом надо делать так, чтобы европейские власти в их криках о том, что Россия враг, оказывались неправыми каждый раз. Чтобы население европейское не верило им, этим лгунам позорным. А любые действия, вызывающие обратный эффект, они вообще-то нам вредны, если задуматься. Поэтому, может быть, исходя из того, что мы сейчас уже с вами обсудили и обсуждаем на протяжении долгого времени в эфире, мы попробуем подумать над тем, а какие бы могли быть умные решения, какая тактика, какая стратегия, какие, может быть, ходы были бы для нас действительно эффективными в деле победы над врагом. И, ну, отказались от каких-то медийных выкриков. Давайте попробуем на какое-то время отказаться от медийных выкриков. Вот, просто там набивание себе аудитории и всего остального, или попытки показать, что, ну, в сообщениях, вот кто пишет сообщение, что вы самый крутой, а все остальные не такие крутые. Очень много крутых людей в России, на самом деле, крутых и способных принять самые жесткие решения, и принимающих сейчас жесткие решения. Прямо сейчас на поле боя наши бойцы и командиры идут вперед. Это жесткие люди. Предположить, что наши бойцы и командиры не хотят уничтожить врага, ну, никому в голову даже такое не придет. Ну, здравомыслящему человеку. Другое дело, что нам нужно уничтожить врага, при этом не уничтожить себя параллельно, и при этом добиться результатов, которые мы, которые позволят нам жить. Понимаете? А вражеским системам не позволят. Или, по крайней мере, сделают для вражеских систем жизнь такой, что они откажутся от агрессии в нашу сторону. Найдут себе другое какое-то направление, найдут себе других врагов и будут с ними бороться. Какой-нибудь вирус новомодный, какой-нибудь терроризм там неизвестно найдут себе еще дополнительно, будут с ним бороться, но не будут воевать с нами. Вот как. Вот вопрос. А для чего радиостанция «Судного дня», пишет Мегасол? Много слишком Мегасол легенд относительно этой радиостанции. Учитывая тот факт, что много хулиганов радио изображают, что эта радиостанция якобы что-то говорит и что-то заявляет. Да? Людям просто нравится, СМИ нравится отслеживать какие-то слова в радиоэфире и писать об этом, потому что получается красивый громкий заголовок. Это не то, над чем нам стоит думать, если мы хотим быть людьми думающими. Вот мое вам предложение. Про пришельцев тоже много говорят, много видео и специалистов, пишет Джекпот. О чем и речь? Вот это из той же оперы. Вот. Не знаю, как, но через месяц, через медиа вбросы делать и не только доносить, что Россия не опасна, но и стравливать их между собой, например, Польшу и Германию, пишет Гермошлем. Если их стравливать напрямую и это станет известно, это будет использовано против нас в информационной войне. Нам нет необходимости стравливать их между собой. Нам есть необходимость показать, что мы не действуем против населения этих стран. И я так понимаю, мы все делаем для того, чтобы это показать. Примитивный, наверное, превентивный, вы хотели написать, разрушительный удар по неядерной стороне НАТО, а именно по заводу БПЛА, тем самым мы сеем раздор и пятую статью и привносим раздор, пишет Дело Техники. Дело Техники, у нас есть сейсмодатчики, у них есть разнообразные датчики. Превентивный ядерный удар по территории страны НАТО приведет к неминуемому ответу с их стороны в нашу сторону. Это неприемлемо. Давайте это опять отложим в сторону. Еще раз я говорю, давайте искать дельные вещи. Сегодня, когда мы видим, как противник наращивает свои производства, я имею в виду заводы в Европе, и посылает все большее количество, это по официальным данным от Министерства обороны Российской Федерации, в нашу сторону, все больше и больше людей на территории нашей страны начинают понимать, каков наш враг, наконец-то. Начинают понимать, потому что до сих пор, несмотря на то, что идут боевые действия столько лет, некоторые люди все еще никак не могут догадаться, кто наш враг, почему он наш враг и как нужно действовать. Если мы посмотрим на то, кто сегодня и как действует, действительно, в деле победы над врагом, мы поймем, что сегодня номер один эффективности демонстрируют вооруженные силы Российской Федерации. Наши бойцы и наши командиры сегодня действуют именно так, как они и должны действовать для того, чтобы сломать врага на поле боя. Если мы хотим ускорить этот процесс, вы, я и все остальные, мы обязаны помогать нашим бойцам и командирам так, как мы можем помогать, всеми доступными нам средствами. Чем эффективнее мы будем это делать, чем сильнее мы будем включены в помощь фронту, тем быстрее придет победа и тем больше вероятность нашей победы. Потому что именно эти люди сегодня действуют в нужном направлении и именно теми средствами, которые приносят результат. Те люди, которые сегодня вместе со мной, без меня, рассказывают про то, что там, а давайте застеклим то, давайте застеклим все, они пока этого результата не приносят. Этот разговор не приносит результата. Он неэффективен. Эффективны сегодня те средства, которые применяются на поле боя нашими бойцами, и наши бойцы просят им помогать. Надо помогать. Чем лучше мы будем помогать, чем больше мы будем консолидированы, тем быстрее будет приходить эффект. Нам необходимо освободить наши конституционные территории. Сегодня основные бои разворачиваются за агломерацию Славянско-Краматорскую. Вы это знаете. Нашим бойцам необходимо освободить эту агломерацию и выйти на границы. Территориальные, конституционные, ДНР. Дальше. Нам необходимо освободить Запорожье полностью. И город Запорожье тоже. Дальше. Нам необходимо освободить Херсон. Это наша конституционная территория. И мы об этом говорим. «Постоянно помогаю нашим бойцам во всевозможных сборах», пишет Нигматуллин. И это эффективно. И это эффективно. Стенания неэффективны. Злость и ярость без действий неэффективна. Советы застеклить Лондон неэффективны. Неэффективно абсолютно. Крик с дивана «надо подорвать, там, не знаю, диверсионную деятельность устроить на территории того же самого Европейского Союза» — это, естественно, тоже неэффективно. А вот помочь тем, кто действует сегодня и действует в реальности, а не в фантазиях — это эффективно. Все те люди, которые сегодня горячо поддерживают наших бойцов, общественные деятели, журналисты и все остальные, даже те, которые говорят в том числе и про то, что нужно застеклить Лондон, они делают в первую очередь что? Они помогают реально работающим людям сейчас на фронте. Они помогают, это в первую очередь. И дальше они уже говорят, а может быть вот это, а может быть вот это, а может быть вот это. Они предлагают варианты. И просчитывают риски, думают, спорят друг с другом. Но база заключается в том, что сегодня эффективность показывают именно бойцы на фронте. База заключается в том, что для того, чтобы что-то предлагать дополнительное, сначала хорошо бы помочь в первую очередь фронту. Потому что пока мы рассуждаем с вами, что делать, а мы с вами рассуждаем, что делать, да, они действуют прямо сейчас. В эту секунду. И ночью действовали. И следующей ночью будут действовать. И днем. Они постоянно, они работают 24 часа в сутки. Не прекращая. Вообще. И они постоянно под угрозой. Нарастает угроза со стороны противника с точки зрения БПЛА? Да. Что нужно делать? Двигать фронт вперед. Как двигать фронт вперед? Помогать изо всех сил тем, кто на фронте. Чем больше мы помогаем, тем эффективнее это будет происходить. Это же, по-моему, очевидно. Если вы люди, соображающие в ИИ и всем остальном, не надо заниматься теми вещами, которыми занимаются там люди. Допустим, кто-то там плетет сети, еще что-то делает. Каждый в меру своих сил и возможностей действует. Если вы люди, соображающие в сложных системах цифровых, помогайте так. Помогайте так. Придумывайте, предлагайте. У нас есть очень много общественников, у нас огромное количество журналистов, которые включены в это дело. Выходите с ними на связь, предлагайте свои решения. Скорее всего, в 99% случаев ваше решение будет уже устаревшим и отвергнутым. Скорее всего. Почему? Потому что оно, скорее всего, уже либо реализовано, либо находится в моменте реализации. Вы сами понимаете. Но вдруг у кого-то будет действительно хорошая идея, как помочь. И помогать. Нормальная, здоровая позиция, поддерживаю. Спасибо большое. Но я ведь исхожу из очень простой логики, если позволите. А судя по всему, у победы и у поражения везде и всегда очень простая логика. Что работает, туда и вкладываться. Вот что работает, тому и помогать. Темы помогать, кто работает. И все. Застеклить банковую неэффективно, но так приятно, пишет Спамбокс. Не могу с вами спорить, Спамбокс. Вы абсолютно правы. Было бы, наверное, очень приятно. Сегодня сосед по этажу пришел со своего в отпуск. Мы рады с ним, что с ним все в порядке. Парень хороший и очень повзрослел, пишет Том. На 1000 километров двигать, пишет Вячеслав. Ну, Вячеслав, в первую очередь, надо понять, насколько хватит машины ВСУ. Смогут ли они пятиться 1000 километров? Или они пропятятся еще 50-100 и сломаются? Это тоже важный вопрос. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Об этом он написал в мессенджере «Макс». Утром Минобороны отчиталось, что за ночь над регионами России были уничтожены 50 украинских беспилотников. Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию. Меры приняты из-за действий ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. Об этом сообщили в Росавиации. Там добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Международная федерация гимнастики сняла ограничения с атлетов из России. Они допущены до турниров с флагом и гимном. Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Заседание прошло 17 мая в Шарм-эль-Шейхе. Известно, что оно касается всех пяти гимнастических видов спорта, художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики. За Андрея Ермака внесли полную сумму залога. Таким образом, бывший глава офиса Владимира Зеленского сможет выйти из СИЗО, где провел выходные. Об этом журналистам сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины. Ранее залог был установлен в размере 140 миллионов гривен. Это около 3 миллионов 100 тысяч долларов. 11 мая специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая суд арестовал экс-чиновника. Кая Каллас не может стать переговорщиком с Россией из-за своей позиции. Такого мнения придерживаются в Евросоюзе. Цитата. «К сожалению, она сама вычеркнула себя из списка», заявил изданию «Политико» неназванный дипломат в ЕС. В материале приводится список политиков, которые могли бы представлять Брюссель на предстоящих консультациях с Москвой. В перечень вошли бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. Ранее Владимир Путин заявил, что кандидатура бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера наиболее предпочтительна для возможных переговоров. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30 атмосферное давление выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 35 в Москве. Ермак выходит из СИЗО, где провел выходные, пишут украинские пропагандистские ресурсы. За него внесли всю сумму залога в размере 140 миллионов гривен, почти 233 миллиона рублей. Экс-глава офиса Зеленского, напоминают, был арестован по делу об отмывании средств и так далее. Ну, короче говоря, отпустили Ермака. Все. Нашлись деньги у друзей. Видите, он сам сказал, у меня таких денег нет. Естественно, соврал, потому что если бы сказал, что есть, у всех бы возник вопрос, а откуда? Да? Откуда у тебя такие деньги? Зарплаты-то не хватает, чтобы таких деньги, такие деньги иметь. Так, Ермак уже есть на миротворце или нет, пишет 506-й. Хрипатый помог, пишет 506-й. Да я думаю, что и помимо Хрипатова там много людей, которые с удовольствием, так скажем, помогут Ермаку не давать показания на них же. Поэтому вот и выкупили. Угу. Ребров, бывший футболист сборной Украины, хотел внести Ермак. Кумом был у него на свадьбе, пишет Нилс. Ну-ну. Делаем ставки. Уедет ли с Украины, пишет Андрей. Может, уедет, может, не уедет. Может, уедет, будет делать вид, что не уехали. Можете не зачитать мое сообщение, прочтите для себя. Когда ты посреди ночи слышишь приближающий звук небесного мопеда, а в соседней комнате спит твой ребенок, то невольно возникают вопросы к тем, кто уже пятый год докладывает бравые цифры побед. Вот. Дальше географию не буду говорить, да? Отвечать сыну на вопрос, может, уедем, было непросто, пишет Алекс Ост. Алекс Ост, у вас ни у одного есть дети, да, в этом смысле? Вы должны это понимать предельно ясно. И еще, наверное, нужно понять, что ввиду того, что изменяется техника на поле боя, само поле боя расширяется. И как и вы, так и я, так и многие наши друзья, я не имею в виду, что у нас есть какие-то общие друзья, люди, живущие в Москве, когда что-то летит, находится под ударом, ну, потенциальным. Вот сейчас Сергей Собянин сообщает, уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву. Сергей Собянин сообщает, мы имеем возможность это дать в эфире. Вот прямо сейчас сообщает мэр Москвы. Ведь когда летит, оно же летит не только к вам, оно же летит и ко мне, оно же летит ко всем. Поэтому я и говорю, что для того, чтобы быть эффективнее, нам нужно сейчас понять, что наш враг всеми силами пытается до нас достать. За врагом стоят могущественные силы. У них много денег. Они строят заводы на территории Европы. Они пытаются достать все дальше и дальше. Конфликт расширяется географически. Мы с вами, я, вы, все ближе к фронту в этом смысле. Понимаете? Кто на фронте сегодня делает дело? Это наши бойцы и это наши командиры. Как сделать так, чтобы фронт от нас отдалялся? Помогать бойцам и командирам. Все же, ну, абсолютно понятно. Я об этом говорю. То, что летит, сбивают, оно не долетает до цели, оно сбивает с ПВО, за что им и спасибо, пишет Александр. Ну, вы сами понимаете, обломки бывают, много чего бывает. Интересно, конечно, разговаривать о глобальном, о периметре, с арматах, а вот что будем делать здесь и сейчас, если эти мопеды увеличиваются в 5-10 раз, пишет Андрей. Ну, так они увеличились в определенный момент в 5-10 раз, Андрей. А делать что? Я вам и говорю, что делать. Ну, я вам говорю, что делать. Я другого варианта не вижу, что делать. Если у вас есть какие-то предложения дополнительные, пожалуйста. Естественно, укреплять систему ПВО. Вот у нас, говорят, очень эффективный дрон появился, «Елка» называется. Такой небольшой, относительно, да, других дронов, аппарат. Вот на ручке запуска он находится и выглядит действительно, ну, как елочка. Ну, такая ракета с крылышками во все стороны. Наводится на большой летящий беспилотник, человеком, стоящим на земле. Нажимается кнопочка, улетает этот дрон-елка, и ударом своим, просто ударом, без взрывчатки, без всего, при помощи машинного зрения, он ориентируется, он видит этот беспилотник, поражает его. Может быть, нам стоит подобных дронов побольше иметь? Может быть, нам стоит специальных людей с этими дронами организовать в определенные мобильные группы дополнительно? Может быть, это будет отчасти эффективно? Вот о чем я думаю. С точки зрения взрывчатки, этот дрон, он ничего не может, ты им ничего не взорвешь. Да, самолета, который летит очень высоко, он не достанет, насколько я понимаю. То есть он не улетит на 10 тысяч метров. А вот низколетящие цели он догоняет и сбивает. Может быть, речь идет о том, что нужны какие-то такие дроны, я не говорю обязательно этот дрон, такого характера, в гораздо более широком пользовании. Может быть, так? Просто идея сейчас. Наверняка есть какие-то риски, которые я сейчас не могу просчитать сходу, но я вот думаю вместе с вами. На днях была новость про этот залог. Как отмечается, несколько лет назад Ребров сбил пешехода насмерть, а Ермак его выгородил. Ребров внес 30 миллионов гривен для залога за Ермака. Всего за бывшего чиновника внесено 45,5 миллиона гривен, пишет Макс. Говорят, больше внесено уже. Да, наше оружие совершенствуется, не стоит в развитии, пишет Мельникова Елизавета. Я о чем и говорю, но как бы систему ПВО, там, панцирь и все остальное ты же не раздашь вот так людям. А вот без взрывчатки специальный дрон, который, по сути, просто летит и врезается в большой дрон, и тот падает, ну, мне кажется, это может быть достаточно эффективно. Те же самые охотники с ружьем и те же самые охотники, у которых есть дрон-елка, ну, можно ли им разрешить это использовать или не можно им это разрешить использовать? Смогут ли они эффективно? Ну, потому что есть же видео, человек стоит, вот пролетает этот низко дрон, идет. Смотри, дрон, а что, я делать нечего, а ничего нет. В руках чем его можно сбить? Палку кидать? Из ружья стрелять? Ну, далековато, высоковато. Вот, из винтовки сложно попасть, не у всех есть винтовка. Далеко. А вот такой дрон, и он ушел в цель. Другое дело, что он, конечно, может упасть, где попало, в связи с этим. Потому что ты находишься в произвольной точке и по нему стреляешь. Он в произвольной точке и падает. Может быть, речь идет о каких-то местах, где нет населенных пунктов. У нас много таких мест, где нет населенных пунктов. Поля, леса. Я вам уже писал передачу о необходимости борьбы дронами с дронами. Сейчас уже недостаточно просто дронов. И вы правы, машины зрения — это уже то, к чему нужно стремиться, пишет Андрей. Так. Да вот было дело, пишет один из слушателей. Не будем говорить где, как, но над домом два БПЛА пролетело. 100 метров высота полета, так вот визуально. Такая бы штука пригодилась, пишет слушатель. Вот я и думаю. Так себе идея. Сколько у нас завербованных, доморощенных? Долго ли не этому дрону взрывчатку приделать, пишет Алекс Поляков. Может быть. Важна проверка. Может быть, ППС снабдить такими противодронами? Может быть, росгвардейцев снабдить такими противодронами? Может быть, кого еще можно? Ну, вот я так вот проверенных людей думаю. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, да, понятно. Ну, вот надо думать как-то. Может быть, стоит сделать некие зоны отчуждения, ну, то есть закрытые зоны, где эти дроны находятся в спящем режиме и запускаются автоматически. Такая вот система ПВО. Может, она уже и есть. Если, как передавали СМИ, обломки БПЛА рухнули на полосу в кое-где, то их именно там, получается, избили, пишет Игорь. Ну, в общем, по логике, да. Если падают Обломки где-то, это значит, что примерно в этом же квадрате это избито. Дружинников можно снабдить дронами, пишет Геннадий. Ну, каких-то дружинников. Не знаю, есть ли у нас такие прямо дружинники, которые 100% проверены, но я просто рассуждаю на тему, а что можно было бы сделать. Говорят, просто эта штука, она достаточно дешевая относительно. Вот эти вот елки. Достаточно дешевая. То есть это можно много производить. В общем, она дешевле, чем тот дрон, который летит на нас. Понимаете, да? То есть мы можем себе позволить. Легкомоторный самолет, как-то шла речь, пишет Сергей. Да, опасность для легкомоторного самолета, конечно, будет. Такой штукой можно, получается, да, стрельнуть в легкомоторный самолет. Если речь идет о каком-то диверсанте, который ей завладел. Это опасность. Опасность также существует и для, насколько я понимаю, отчасти вертолетов легких. Тоже. Если такая штука в него каким-то образом ударит. Не знаю, способна ли она перебить лопасти вертолета. Сомнительно, конечно, но может быть и способна. Все-таки она работает с точки зрения вот удара. Как, знаете, как бросить камень и камнем попасть. Вот она в лопасти бьет этим дроном. И, соответственно, там винт ломает, еще что-то ломает. Так, а человека легко проверить, если он перечисляет деньги на СВО, значит, наш, пишет Геннадий. Да, я согласен с вами, но можем ли мы представить себе ситуацию, при которой враг, глубоко законспирированный на территории нашей страны, делает вид и создает легенду помощи нашим вооруженным силам, при этом сам работает на врага? Может быть такое? То есть какие-то деньги он перечисляет, у него абсолютно какое-то алиби есть по этому поводу, у него правильная подача информационной, о нем, может быть, даже знают, но на самом деле этот человек работает таким образом, чтобы баланс сил все время был на той стороне. Может быть такое? То есть если мы представляем себе не простые ситуации, а сложные, когда видим глубоко законспирированных здесь агентов, да? Может быть такое? Я думаю, что такое возможно. Ну, то есть, как вы понимаете, Штирлиц, да, он не ходил в советской форме по Германии. То есть, ему было глубоко неприятно надевать на себя вот эту всю эсэсовскую форму. Но для того, чтобы обмануть врага, и чаша весов была на нашей стороне, перевешивали мы, он надевал, ходил, притворялся немцем и так далее. Ну, вы сами понимаете, нацистом. Так, а вот армия у нас есть, на ЛБС их не пускают, может их к защите НПЗ и прочего привлекать, пишет Андрей. Так, вы имеете в виду призывников? Привлекать к защите объектов на территории страны. То есть вы имеете в виду тех людей, которые служат по призыву, потому что они не идут, их не берут в зону проведения специальной военной операции, потому что здесь работают люди по контракту, да? Вы это имеете в виду? Ну, может быть, может быть. Читал про идею установить на вышках сотовой связи акустические детекторы дронов. Вышек много по стране, это была бы хорошая система обнаружения дронов, пишет Владимир. Говорят, наши враги используют микрофоны сверхчувствительные для того, чтобы слышать, где и когда летят наши дроны, якобы. Может быть, правда, может быть, неправда. Да воевать пора и людям вбить мозг, что мы в состоянии беспощадной войны на выживание, а не рассказывать о переговорах и борьбе с инфляцией, пишет Код Z. Код Z, отчасти вы правы, отчасти вы не правы. Объясню почему. Потому что состояние экономики, состояние людей в стране, возможность жить, есть, учить детей, это очень важно. Наш враг не потому нас душит своими санкциями и со всех сторон перекрывает нам рынки сбыта, что ему просто это по приколу. Потому что наш враг понимает, что это чувствительно для нас. Это элемент войны. На самом деле санкции можно считать элементом политической и, подчеркиваю, военной агрессии в том числе в современном мире. Поэтому, когда вы говорите, не надо вот на это обращать внимание, я с вами не согласен. Обращать внимание нужно на все и сразу, потому что противостояние с нами ведется комплексное. Вот так. Основная проблема для нас в войне — это Starlink, с этим надо бороться, пишет Андрей. Starlink — это одна из основных проблем. Потому что Starlink — это связь для ВСУ. Что можно сделать со Starlink? Откровенно говоря, вариантов-то много, но такого варианта, который не приведет к эскалации, не наблюдается. А так, по-хорошему, конечно, это все посносить, но, с другой стороны, они настолько небольшие, эти спутники, и так их много вокруг Земли, этих Starlink'ов, что сбивать замучаешься, там все, весь космос придется зачищать, насколько я понимаю. То есть отказаться от космоса как такового всем и сразу. Санкции — это экономический терроризм, пишет Лифтин. Да, в том числе можно и так это охарактеризовать. Санкции на самом деле — это блокада. То есть вот бывали в Средневековье, и не только в Средневековье, мы знаем пример Второй мировой войны, ситуации, при которых врагом осуществлялась блокада города. Например, Ленинград, который находился под блокадой немецко-фашистских захватчиков. Санкции — это тоже блокада. Выглядит по-другому, звучит по-другому, но цель такая же — заставить умереть с голоду, заставить людей попасть в условия невыносимости, при которой они не смогут сопротивляться, как единица и как государство. Поэтому я и говорю, что санкции на самом деле — это военная агрессия. Военная. Мы же не будем говорить, что немецко-фашистские захватчики, когда брали Ленинград в блокаду, блокировали Ленинград, что это не было элементом войны. Это был один из элементов войны и агрессии военной против нас. Санкции — это военная агрессия, на мой личный взгляд. Примерно это и готовит Израиль США для Ирана, пишет Андрей. Иран давно находится под санкциями, и Иран находится под прямыми ударами Соединенных Штатов Америки и Израиля. По сути, Иран находится в прямом противостоянии с Соединенными Штатами. Мы не находимся в прямом военном противостоянии с Соединенными Штатами, я имею в виду горячую фазу применение оружия в две стороны. Но с точки зрения их санкций против нас, с точки зрения использования их технологий против нас, они, конечно, с нами воюют, но через, так скажем, руками Украины. Россия всегда воевала силой, а сейчас только и боимся, кто про нас что скажет, пишет Роман. Роман, ваша фраза «Россия всегда воевала силой» с одной стороны вроде бы понятна, а с другой стороны непонятно. Вы имеете в виду, мы никогда не воевали головой? Я с вами абсолютно не согласен. Потому что если бы мы не воевали головой, мы бы не победили. Никогда. Промышленная машина Советского Союза в итоге оказалась сильнее всей совокупной европейской промышленности, если уж говорить откровенно. Мотивация людей защищать свою родину у нас оказалась сильнее и мощнее, чем у немцев и всех приспешников, гитлеровских коллаборантов, попытаться нас захватить и превратить нас в рабов. Инженерная мысль, которая работала в Советском Союзе, несмотря на то, что шли кровопролитнейшие бои, которые американцам и не снились на самом деле в страшном сне, инженерная мысль работала на 100%, ну, максимально, насколько только она могла работать. И постоянно совершенствовались все виды вооружений, постоянно. При этом строилось метро, в том числе. Некоторые из станций московского метрополитена, например, вот Новокузнецкая, заканчивались, ну, отделку этих станций заканчивали во время Великой Отечественной войны, о чем, собственно говоря, вы можете узнать в открытых источниках. И много что еще происходило. Люди трудились на разных фронтах. Средства массовой информации тогдашние, они отличались от сегодняшних, но, тем не менее, это все равно средства массовой информации. Мы наследники этих людей. Работали на дело победы. Правильно или нет? Левитан объявлял о наших успехах. Левитан объявлял также о том, где мы потерпели поражение и где враг наступает. Но целью и задачей Левитана и всех тех, кто работал по этому направлению, было поддержать людей и настроить их на победу. Все равно, несмотря ни на что, несмотря на те муки, которые претерпел наш народ и претерпевал в тот момент, самое главное. Вера в победу – это очень важно. Поэтому не только силой мы воюем. Мы воюем и верой, и головой. Всеми этими составляющими. Одной только силой не победишь. Обманут, перехитрят. «А чего гудошников не объявляет?» – пишет Лимузин. Глупый вопрос, Лимузин, не буду на него отвечать. «Вот-вот, а сегодня некоторые набивают карманы, а некоторые страшно хмурят брови и не держат слова», – пишет Алекс Ост. Алекс Ост, сегодня, да и пускай Лимузину тоже будет полезно узнать, вы, Алекс, и Лимузин, и все остальные, имеете такую возможность, которой ни при каких обстоятельствах не имел ни один человек в Советском Союзе во время ведения боевых действий. Вы имеете возможность высказываться, говорить. Представить себе, что такие вещи, которые вы пишете сейчас, кто-то написал бы во время ведения боевых действий во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную войну, и не понес бы за это никакой ответственности, а вы, естественно, не понесете никакой ответственности, потому что вы вроде ничего и не нарушаете, правильно? Невозможно себе такое представить. Невозможно. В том числе потому, что техника была другая, интернета не было и много чего еще было по-другому. Мир другой, и средства массовой информации другие, и люди другие, и отношение к информации другое. Но если мы будем мерить теми мерками правительства, то давайте и вас измерим этой меркой. Правильно? Вот Лимузин говорит, а что это вы не объявляете? Вы что-то пишете по поводу правительства, я так понимаю, да? Там кто-то хмурит брови, еще что-то. Это мы, видимо, хмурим брови тут все. А давайте и по вам поговорим. Ведь вы не живете в тех условиях, в которых жил советский народ во времена Великой Отечественной войны. Не правда ли? Поэтому, когда вы начинаете говорить про Иосифа Виссарионовича Сталина, метафорического, вы про него не писали. Но я чувствую, как вам это нравится. Думать об этом. Когда вы о нем говорите, не забывайте, что Иосиф Виссарионович Сталин, он либо для всех, либо не для кого. По-другому не бывает. «Плевать было на немцев и на мирных, зашли и победили», пишет Роман. Вы не информированы, Роман, относительно того, как мы вели военные действия в Великую Отечественную войну, к сожалению. Потери мирного населения у немцев несопоставимы с потерями мирного населения у нас. Почему? Потому что мы не осуществляли геноцида немецкого народа. Немцы, фашистская Германия и Объединенная Европа осуществляли геноцид советского народа. Просто заходите в любую энциклопедию открытую и смотрите цифры. Наши основные потери на территории Советского Союза во времена Великой Отечественной войны, это мирное население. Основные потери Третьего Рейха – это военные потери. Мы жестко ломали немецкую машину. И мы не расправлялись и не издевались над людьми. Но поскольку огромные были сами объемы военных действий, конечно, погибших все равно было много, мирных жителей с той стороны. Тем не менее, простой факт говорит нам о том, что мы старались уничтожать именно немецкую машину. У них военных потерь больше, чем мирного населения. А у нас мирного населения больше, чем военных потерь. Вот и все. Поэтому, когда вы пишете, что мы не считались там и нам было плевать, это не так. Это не так. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ФСБ сообщили о поимке 37 работавших на спецслужбы Киева поджигателей. Они были задержаны в марте. По данным ведомства, злоумышленники причастны к поджогам объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы. Уточняется, что большинство из них общались в группах знакомств в Телеграме с девушками и по их просьбам пересылали координаты школ, торговых центров и своих адресов проживания. После рассказов о грозящей уголовной ответственности за содействие противнику, задержанных склоняли к совершению противоправных действий. В СКР сообщили о расследовании дел в отношении 43 пособников украинских колл-центров, им от 16 до 42 лет. Это уроженцы 12 регионов России. Как рассказала журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, изъяты сим-боксы, сим-карты и мобильные устройства. По ее словам, в Санкт-Петербурге ликвидирован узел связи украинских колл-центров, через который ежедневно проходили 9 тысяч звонков. В его работе участвовали двое молодых людей 17 и 18 лет. Одновременно с этим в ФСБ России сообщили, что за первый квартал в 19 регионах были задержаны 49 пособников украинских колл-центров. Скончался один из пострадавших при пожаре на предприятии в Башкирии. Мужчина умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС, представители Минздрава Республики. По данным компании «Транснефть Урал», газовоздушная смесь воспламенилась во время работ по зачистке от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации. Привлекалась подрядная организация, пострадали три ее сотрудника. В результате пожара погибли три работника «Транснефть Урала». Поиски четвертого продолжаются. В гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Москве в ближайшие 5 дней. Температура воздуха будет на 7-9 градусов выше нормы. Во вторник и четверг столбики термометров покажут плюс 32 градуса, в остальные дни плюс 30-31. Как уточнили РИА Новости в учреждении, причина – распространение тропосферного гребня из Средней Азии. Не исключены кратковременные осадки из-за ожидающихся воздушных масс из акватории Черного и Каспийского морей. В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24. Сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman!
13: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
15: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
14: а российский футбол продолжает удивлять,
15: мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, в начале вопрос, ответы в моем открытом телеграм-канале.

прошла дискуссия, такая небольшая, может быть, будет немножко по-другому, как бы, ну, скоро, да. Но я там написал свое мнение по этому поводу, о котором бы я и хотел сегодня рассказать. Значит, тема вот какая. Мне написали, вот, Михаил Леонидович, что-то экономисты как бы не желают признавать вас гением. Ну, понимаете, мне тут вот как раз самая важная и принципиальная вещь. Либо вас интересует карьера в экономике или в любой другой сфере, или вас интересует, что там на самом деле. И это две принципиально разных вещи. И более того, если вас интересует карьера, то вы должны следовать логике лестницы в небо, то есть искать властную группировку, научную, ну, как бы в науке это часто называется научная школа, или там кафедра, или еще что-то, и, соответственно, к ней пристраиваться, после чего ваше мнение не то что никому не интересно, оно становится опасным, если оно противоречит мнению вот этой вот группы. И в результате вся наука — это схватка научных школ. А если же вас интересует результат, то тогда вы должны исходить из логики, а баба-яга против. И вот тут очень интересная штука. Все говорят, вот, надо быть гением, нужно много работать. Ну, много работать надо всегда, если вы хотите результат, по вполне понятной причине. Как показывает опыт, у меня уже достаточный жизненный опыт, я много видел ярко талантливых людей в 15 лет, в 19 лет, даже в 25 лет. И я могу вам сказать, что значительная часть ярко талантливых людей не прорвались никуда, не потому что у них не хватило таланта, а потому что у них не хватило работоспособности. Вот это вот очень важная штука. И наоборот, человек вполне себе средних способностей, если он много и упорно работает, он обычно добивается успеха. Тут, правда, надо отметить, что если он правильно вошел в правильную властную группировку, он может добиться большого карьерного результата, но при этом с точки зрения науки себя ничего не представлять. И это очень интересная тема. Студенты часто на эту тему разговаривают и говорят, вот смотри, да, вот этот вот, да, вот он ходит там, значит, в стоптанных ботинках и такой, и рубахе старенькой, да, но зато он гений. А вот этот вот, соответственно, такой успешный молодой профессор, но дуб дубом. Ну, дальше варианты, да, кому что больше нравится. Да, я в своей жизни видел целую кучу разных замечательных историй, как молодые и очень симпатичные студентки, кто-то пытался завязать отношения с успешными, значит, профессорами молодыми, ну или успешными студентами, туповатыми, но с правильными папами. Вот, не будем тыкать пальцев в некоторых руководителей крупных российских ведомств. А, соответственно, некоторые хватаются вот за таких вот странных и пытаются их вытащить. А есть такой типаж девушек, которые могут из лейтенанта сделать генерала. Если лейтенанту повезло на такой... Жениться, карьера обеспечена. Ну, правда, спокойной жизни не будет, это точно совершенно. Так вот, фокус состоит вот в чем. Что для того, чтобы добиться успеха в науке, еще раз повторяю, в реальной науке, да, чтобы ваше имя осталось потом, нужно две вещи. Вещь первая, нужна работоспособность, без этого никуда. И вещь вторая, нужно быть готовым идти против всех. То есть нужно быть готовым быть в ситуации, а баба-яга против. То есть вы должны быть готовы, что вас 20-25 лет не будут приглашать на научные конференции, не будут посылать в зарубежные командировки, ну и так далее и тому подобное. Но зато годам к 45 неожиданно обнаружится, что вы фигура. И вот тут картина начнет меняться. Я с такой ситуацией сталкивался.

0: У меня, правда, было немножко другое, мне было немножко легче, потому что я не входил в экономическую тусовку. Мне все эти академики, профессора и прочие, они как бы никакой, для меня никакой роли не играли, потому что я делал карьеру в среде чиновной. Да, там абсолютно гениальный финансист и администратор Виктор Владимирович Геращенко не защитил даже кандидатскую диссертацию. Я, кстати, тоже. То есть у меня была мысль еще там лет 15 тому назад ее защитить. Я ее даже написал. Но потом я понял, что она мне просто тупо не нужна, что геморроя от этой защиты много. Ну, там уже как бы диссертация была написана, дальше нужно было собирать документы, еще чего-то. Если бы совет, с которым я договорился, не закрыли, я бы, может быть, это бы и сделал. Но его закрыли, и поэтому тема была закрыта. Так вот, но на самом деле мне это не нужно. Потому что я играю совершенно другую игру. Вот. И в этом смысле, зачем? А вот Олег Григорьев, например, царствие ему небесное, для него это было важно, потому что он окончил экономический факультет МГУ, он работал в ЦИМИ, и для него все эти люди, это его не то чтобы друзья, это его среда. И для него было важно, чтобы эта среда о нем как-то думала. Вот меня совершенно не волнует, что они там про меня думают. Ну, потому что я прекрасно понимаю, что это некоторые властные группировки, для которых я конкурент. Что странно было бы, если бы они обо мне думали хорошо. Более того, это практически исключено. Но, если бы я действительно там 20 лет, да, ну, с 2000-го примерно до там 2000, ну, 2008 еще нет, скорее это как бы к ковиду пришло, да, по итогам ковида, то есть к 2020 году. То есть 20 лет мне все как бы экономические издания писали, что я жулик и мошенник. Если бы меня это волновало, можно было бы впасть в депрессию. Ну, мне, слава богу, на это было глубоко наплевать. Мне тут пишут: Михаил, а вы талантливый или неталантливый? Вы знаете, это вопрос бессмысленный, потому что как оценим? Потому что есть люди блистательные, к которым я, вне всякого сомнения, не отношусь. Есть люди, у которых есть какие-то узкие таланты. У меня есть точно. Я очень хороший методолог. Не, слава богу, не в щедровицком смысле. То есть я в состоянии, прослушав некий курс, его перестроить так, чтобы он был понятен для всех. Это, безусловно, талант, и, видимо, наследственный, потому что этим же свойством обладали мой папа, моя мама и даже моя дочь. Вот. Ну, видимо, вот имеется такая способность. Все остальное нет. Ну и кроме того, я человек очень медленный. То есть вот есть люди, которые, знаете, вот способны, вот им что-то кинули, они сразу выдают ответ. Я нет, мне нужно подумать. Вот. Ну и, кстати, может быть, именно по этой причине люди, которые быстро думают, у них годам к 40-45 скорость мышления замедляется. Видимо, это какая-то физиологическая штука. Я пока не обнаружил, да, какого-то торможение мыслительных процессов. Ну, впрочем, как нас учит как бы опыт, в гуманитарных сферах нужно лет 30-40 для того, чтобы собирать некий объем фактов, чтобы начинать как бы двигаться сильно вперед. А давайте посмотрим, что нам ответили. Значит, вопрос, напоминаю, а добился ли Трамп прорыва? 7% да, 10% ну, может быть, 36% что-то я сомневаюсь, 33% да как-то не особо видно, 14% категорически нет. Ну, то есть, наш народ не верит. Ну, вот, я подозреваю, что не только наш, я еще скажу в конце этой вот первой части, вернемся вот к теме науки и всего остального. Но я хочу сказать, что наука — это не способ зарабатывания денег. Понимаете, то, что как бы произошел прорыв то, что произошел прорыв, как бы вот в моих как бы, текстах и в моих мыслях по экономике, это ну, как бы результат кризиса. Кстати, не исключено, что если бы кризиса не было, то я бы экономикой бы и не стал бы заниматься, а занялся бы управлением, да. Как бы двигался бы больше по направлению лестницы в небо. Вот. Но то, что вот получилось, да, это ну, результат хороший. Да? То есть это, я не могу сказать, что это что-то гениальное, но это вполне себе нормальный научный результат, да, который, вне всякого сомнения, в историю науки войдет лет через 20-25. Потому что пока живо поколение, которое на протяжении 20 лет объясняло, что я жулик, мошенник и идиот. Михаил, как вопрос. Михаил, как вы в целом оцениваете свою прожитую жизнь? Жизнь пока, слава богу, не закончена. Да, вот я считаю, что, ну, как бы, у меня сейчас главная экзистенциальная проблема, чем заняться, поскольку лет 20, а то и больше, чисто интеллектуальной деятельности у меня есть, ну и как бы хотелось бы что-нибудь еще придумать, да, где бы еще можно было сказать о Баба-Яга против. Вот, посмотрим. А здравствуйте, извините, что не в тему, лестницу в небо есть в аудиоформате? Есть, конечно, да, на сайтах всех вот этих вот, которые продают книжки, там есть, да, и кроме того, я подозреваю, что на сайте издательства имеется в аудиоформате, абсолютно легальный. Вот, так вот, возвращаясь, а фокус состоит вот в чем. Вы должны для себя достаточно рано определиться, готовы вы терпеть неуспех достаточно долго, или вы хотите быстрого успеха. Это совершенно разные сценарии. И принимать решение нужно в достаточно молодом возрасте. Потому что ситуация, при которой вы, соответственно, делаете карьеру, а при этом плачете и говорите, какие же они все ублюдки и подонки, вы должны получать от карьеры удовольствие. Вы должны получать удовольствие от того, что вы можете там заказать себе яхту и покататься по Средиземному морю. Я вот не мог себе такого позволить. В то время, когда это было интересно. А сейчас это уже неинтересно. Вот. Ну и много еще чего. Да? Я, например, 10 лет был невыездной. С 36 лет до 45. Это было как-то очень... Ну, обычно именно в это время люди совершают разные путешествия. Вот, и по этой причине вы должны для себя принять решение. Потому что другой вариант, когда вы начинаете заниматься наукой, ссоритесь со всеми, и вдруг неожиданно выясняется, что вы на самом деле хотели там стать профессором, академиком и так далее. Вот беда Олега Григорьева стояла как раз в том, что у него было вот это вот противоречие. Он был не готов идти против всего экономического сообщества. Ему казалось, что вот он сейчас глаза раскроет. Вот, пишут мне, Михаил, доброе утро, с экономической точки зрения Европа умирает, стоит на месте или растет? Ну, давайте я потом отвечу на этот вопрос. Так вот, фокус состоит в том, что действовать-то надо долго, там, 10 лет, 20, 25, а вот решение принимать в молодом возрасте. Потому что на самом деле, когда вам 45, и вы вдруг добиваетесь успеха, это на самом деле куда более приятное, чем добиться успеха в 20, считать себя юным гением, а потом в 35 лет обнаружить, что вы никто. На эту тему существует масса фильмов, книжек и т.д. и т.п. Ну вот еще раз повторю. две вещи, ну, не считая работоспособности, это как бы нулевая вещь. Кстати, тем, кто карьеру делает, она тоже нужна. Это готовность идти против всех и готовность терпеть то, что вас не признают долго. Вот если вы сумеете вот эти вот две вещи выдержать 20 лет, то в этом случае успех вам практически обеспечен. Было бы для вас лучше, если вы работали бы математиком-прикладником. А я не знаю, смог бы я работать математиком. И что такое математик-прикладник? Надо писать модели в статфизике. Ну, я, собственно, чем и занимался там с 22 до примерно 26 лет. А весь фокус состоит в том, что я же там тоже всем объяснял, что они неправы. Надо как-нибудь написать. Я же сделал все-таки работу-то, как правильно считать движение молекул. Но беда состоит в том, что когда я это придумал, компьютеров еще не было у меня, во всяком случае, в доступе. А потом наступил 91-й год, и всем это стало неинтересно. Жалко, потому что я считаю, что это сильная вещь. Вот, значит, возвращаемся снова к опросу. Значит, 9% считает, да, Трамп прорыва достиг, 8%, ну, может быть, да, 35% что-то я сомневаюсь, 35% да как-то особо не видно, и 13% категорически нет. Ну, в общем, изменилось, но не сильно. То есть 82% сильно сомневаются или просто категорически нет, но остальные там... 17, да, как бы вот. Ну, теперь, как бы, возвращаемся к Трампу. Значит, не вижу я. Я внимательно посмотрел, что там Трамп говорит. Все его договоренности с Китаем торговые, будут ли они действовать через месяц, непонятно, и будут ли они и кому-нибудь интересны, тоже непонятно. Фраза Китая о том, что Ормузский пролив должен быть освобожден, а у Ирана не должно быть атомной бомбы, полностью нивелирована фразой о том, что Трамп и Си договорились, что хорошо бы, чтобы не было атомной бомбы у КНДР. Можно подумать, что КНДР будет кого-то спрашивать. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, если вы внимательно посмотрите, я сегодня даже, ну, как бы написал это в закрытом телеграм-канале, вот, там не то чтобы анализ, я просто дал как бы слова Трампа об итогах визита, и выглядят они, скажем, прямо, ну, неубедительно. Вот, то есть никакой конкретики там нет. И по этой причине мое глубокое убеждение, что вся эта история — это история решения локальных политических проблем у себя в стране. То есть Си, у которого началась высокая инфляция, и вот эти вот истории с приговоренными к расстрелу министрами обороны — это одна линия китайская, и, соответственно, Трамп со своими... проблемами другая история. Я подозреваю, что Трамп хочет, используя визит в Пекин, соскочить со всей ближневосточной темы. В разных ее вариантах. То есть вообще полностью ликвидировать возможность военного столкновения с Ираном. Но тут, я думаю, сыграет свою роль, договорился ли Трамп с Ираном о том, что он будет получать долю от тех денег, которые будут платиться за проход через Ормузский пролив. Может быть, соскочить с того крючка, на котором его держит Израиль. Тут как бы нужно внимательно читать политологов, которые за этим следят, да, где утечки, какие утечки и так далее. Я просто вчера разговаривал с Дмитрием Геннадьевичем Юстафьевым, вот, и было очень интересно, как он, соответственно, все вот это вот, значит, рассказывает. Вот. Но еще раз, я так, как он, не могу, потому что он знает колоссальное количество фактов, истории и так далее, которые я просто не знаю. Я экономист, а не политолог. Я про это много раз говорил. Вот, значит, весь фокус состоит в том, что нету, самое главное, никакого... Что такое прорыв в переговорах? Это означает, что описывается некоторая система отношений на какое-то время. Ну, там, на... Ну, в идеале лет на 20. Ну, хорошо, хотя бы на 5. Вот о чем договорились Трамп и Си в Пекине? Вот объясните мне. О чем? Да ни о чем. И по этой причине не верю я вот во все это, да? Вот. Ну, у нас как бы немножко улучшилась ситуация с прорывом. Значит, если раньше было 17% за то, что может быть да, что может быть был прорыв, то теперь увеличилось до 18%. 9,9. 9 да, 9 ну может быть. И, значит, 35-35 это что-то я сомневаюсь и как-то особо не видно. Но зато немножко уменьшилось, категорически нет. Вот, собственно, вся картинка. Да, я тогда закрываю уже. Значит, закрываю голосование. Вот, значит, в заключении, на первой части. Принципиально важная вещь, которая в данном случае связывает политику и науку. Сегодня мы пришли к ситуации, при которой все старые модели, все старые властные группировки оказались без ресурса, потому что рухнула либеральная парадигма. И по этой причине выиграть сможет только тот, кто первый скажет: а баба-яга против. И это очень нетривиальная мысль. Вот у кого сегодня хватит сил сказать: а баба-яга против? А тот, кто это первым сделает, тот и, скорее всего, выиграет по итогам вот этих вот разборок. Потому что пока мы видим две истории. Первая — это попытка выжить любой ценой у разных элитных группировок. А второе — это попытка любой ценой вернуть все взад. Чего уж точно не будет. Но вот финансисты, особенно те, которые контролируют ФРС и Сити, пытаются любой ценой как-то вернуть ситуацию взад. У них не получится, это невозможно. Но признать это тоже нельзя, потому что если это признать, то ты тем самым всем своим элитным группировкам закрываешь любые возможности развиваться. Поэтому, соответственно, тем, кто реально рулит, ну, то есть финансистам, а их хозяева говорят: так, вот это, вот эти варианты не рассматривают. Будет только так. И никак иначе. Вот такая вот история. Поэтому будем готовиться к тому, что кто-то появится, кто скажет: а баба-яга против. Перерыв на новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Ростовской области сообщили об отражении атаки беспилотников ВСУ. Они уничтожены в двух районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, написал он в телеграм-канале. По его словам, минувшей ночью также была отражена атака дронов. Их сбили в Таганроге, Каменском и Азовском районах. Житель Иркутской области получил 18 лет колонии за госизмену. Также мужчина пытался поджечь релейный шкаф на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда, Артем Асалхудин также размещал в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм. Уточняется, что первые 5 лет наказания он проведет в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима. Россиянка погибла на Пхукете во время купания в Андаманском море. Накануне местные жители вызвали спасателей, заметив тонущего человека в прибрежной зоне. Как сообщает газета «Пхукет Ньюс», 43-летнюю гражданку России вытащили на берег без сознания. Ей оказали экстренную медпомощь, после чего доставили в больницу, где женщина впоследствии умерла. Причины выясняются. В материале говорится, что с наступлением сезона дождей в Таиланде на Пхукете из-за сильного ветра в море поднимаются высокие волны, которые опасны для человека. Дептранс предупредил о перекрытиях в центре Москвы 21-24 мая. Причина проведения полумарафона. Как сообщает ведомство, в мессенджере Макс движение будет закрыто с полуночи четверга до 6:00 в воскресенье на площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20:00 22 мая до 6 утра 24-го нельзя будет проехать по Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки. 23 мая с 5 утра до 9 вечера закроют проезд по Большому Москворецкому мосту по улице Варварки, а также проезд от улицы Ильинки до Варварки. С 8 утра до 14:30 по Малому Москворецкому мосту, с 8 утра до 15:00 перекроют Большую Ордынку, с 8 часов до 15:30 Большую Полянку, Житную и Мытную улицы. В тот же день с 8 утра до 16:00 нельзя будет проехать по Садовому кольцу от дома номер 20 по Воловой улице до дома номер 15 на Новинском бульваре, по улице Новый Арбат и по съездам с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара. Полный список ограничений доступен на сайте Дептранса Москвы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
0: Здравствуйте. Возвращаемся в студию. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
8: Михаил Леонидович, здравствуйте. Задаю вопрос.
0: Да.
8: Пару вопросов, если можно.
0: А будут ругаться на космодроме?
8: Ну ладно, я сначала выскажу первый вопрос, задам.
0: Да.
8: Значит, не хотел ли Си своим воспоминаниям о древнегреческом сюжете дать понять Трампу, что история Спарты и Афин намного сложнее, имеет массу вариантов в качестве выхода из ловушки Фукидида? И второй вопрос короткий. Понял ли Трамп, значит, что имел в виду Си? И повлияет ли это на политику Соединенных Штатов, или она будет определяться последним высказыванием Руби?
0: Напомните народу, что такое ловушка Фукидида.
8: Это история в Древней Греции, когда Спарта, почувствовав рост Афин, предприняла попытки вооруженным путем подавить растущее государство. Но подавив его, потом оно все-таки после объединения сторонников Спарты было вынуждено, так сказать, скатиться на роль региональной державы.
0: Ну, потом она просто исчезла. Значит, по части истории Древней Греции. Дело в том, что есть легенды о динозаврах. Вот, кстати, нам с Байконура звонят. Сейчас вот я отвечу и отвечу на звонок с Байконура. Значит, в реальности, как мы знаем, Афины вначале проиграли Спарте, но, а потом Спарта исчезла. Кроме того, Спарта работала в связке с Персией. То есть проблема была в том, что у Спарты был очень сильный партнер. Причем такой жесткий. Вот. И по этой причине описывать вот так, как любят рассказывать, историю про Фукидида не очень понятно, насколько она соответствует реальности, поскольку он дал интерпретацию. А как там было на самом деле, никто не знает. Вот. И в этом вся проблема. А сбить резко растущее государство, ну, во-первых, давайте сразу скажем, у Китая тоже есть партнеры, которые его тянули, например, Великобритания. Есть люди в США, которые за то, чтобы была поддержка Китая. Китай — это не Спарта. Спарта — это было такое тоталитарное бандитское государство, в котором местные жители были все практически на положении рабов, а их как бы контролировала очень маленькая кучка захватчиков, собственно, спартиды. Вот, и как бы они, собственно, и вымерли-то в какой-то момент. Они просто физически вымерли. Вот, по этой причине очень сложно эту тему обсуждать всерьез, да, потому что можно говорить и так, и сяк. Логика попытку уничтожить растущее государство, пока оно не стало слишком сильным, оно есть много где, например, в русских сказках. Обратите внимание, да, там Кощей Бессмертный, когда к нему идет Иван-Царевич, мог бы его сразу бы убить легко, но он сначала на него направляет своих как бы мелких, более, все более и более сильных, правда, подчиненных, в результате чего Иван-Царевич как бы очень усиливается, поскольку приобретает богатый опыт. Это же как бы в неком смысле та же самая картина. В общем, это все очень интересно. Здравствуйте, слушаю вас.
9: Алло. Алло, добрый день, Михаил Леонидович, беспокоит Дмитрий из Лондона.
0: Слушаю.
9: Вопрос к вам. Вы довольно часто критикуете, ну, некоторые органы, непонятно, власти или исполнительной власти, или законодательной, поэтому продолжаю свой вопрос. Пожалуйста, без отвлечения на другие страны, вопрос конкретно о России к вам, как специалисту по госуправлению. Кто сейчас не дорабатывает? Это исполнительные органы, то есть хорошие законы, но чиновники их саботируют. Или органы законодательной власти, которые не могут сформулировать правильную экономическую политику и принять правильные законы. Спасибо.
0: Вопрос бессмысленный. А нигде, ни в одной стране не существует хороших законов, потому что даже если предположить, что законы стали хорошими здесь и сейчас, то они станут плохими уже через несколько лет, когда начнет меняться ситуация. Что касается исполнительной власти, то это всегда конкурентное взаимодействие малых организованных групп, которые вставляют друг другу палки в колеса. Я, кстати, по этой причине не верю в господство искусственного интеллекта, потому что я прекрасно себя понимаю, как властные группировки будут, значит, каждый будет содержать свою хакерскую группу, которая будет подкручивать этот искусственный интеллект в пользу, значит, своих групп. Поэтому мне кажется, что это, ну, как бы абстрактные рассуждения, описанные, ну, как бы вот такой вот, в рамках такой либеральной сказки, ну, обсуждать которые достаточно смешно. Здравствуйте, слушаю вас.
10: Алло.
0: Да, здравствуйте.
10: Михаил Леонидович, здравствуйте.
0: Да.
10: Хотел бы быстро поблагодарить Виктора Михайловича за хороший вопрос и продолжение
0: темы. Я сразу говорю, это звонок с Байконура.
10: Да, Александр Байконур. Михаил Леонидович, вопросы два коротких. Первое. Осознает ли Си, что Трамп не актер? И второй вопрос. Президент едет в Китай, не заявит ли там он, что Баба-Яга против, это Россия, или отдадут эту честь Ирану?
0: А, это, значит, ну, если говорить о том, что Трамп не игрок, Трамп игрок. Он не игрок в стратегическом плане. Но у них сейчас нету стратегических вопросов. У них голая тактика у всех. А в тактике Трамп вполне себе игрок. Это просто видно невооруженным глазом, как он как бы одними своими высказываниями, да, двигает рынок. А в Соединенных Штатах Америки рынок — это важная составляющая. У них там рекордные значения. С точки зрения экономики у них очень плохо. Я вот, ну, как бы, выходят же макроэкономические обзоры фонда Хазина, на них теперь подписаться нельзя отдельно, но можно, соответственно, подписаться на сайт Хазин.ру, и там они есть. Так вот, какая там картина? Есть такой показатель в Соединенных Штатах Америки — изменение цен на совокупный объем всех промышленных товаров. Потому что индекс PPI — это по конечному продукции в технологической цепочке. Так вот, цифра марта месяца 6% в год. Это много, это 0,5% в месяц. Но все скажут, ну, конечно же, 28 февраля началась иранская операция, цены на нефть выросли. Но я не говорю, что они так сильно вырасти не должны. Ну, хорошо, выросли. Но в апреле плюс 10%. То есть выросли на не хухры-мухры, на 60% рост цен, 10,6% — это рост на 60%. И, соответственно, а уже никакого роста цен на нефть не было. В американской экономике начались сильнейшие инфляционные процессы. Сильнейшие. И это очень тяжелая и неприятная для США ситуация. Вот такая вот история. По этой причине, вне всякого сомнения, и Си... Кстати, в Китае тоже выросла инфляция. И Си, и Трамп себя воспринимают как игроков, но тактических. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
11: Добрый день, Михаил Леонидович. Шамиль, Самарская область. Подскажите, пожалуйста, зачем вообще вот этот вот спектакль Трамп устроил, привезя с собой всю команду? На самом начале понятно было, что никакой какой-то определенной цели.
0: Отвечу. Тут, на самом деле, все очень просто. Выборы в Соединенных Штатах Америки. Трамп должен был показать, вот моя группа поддержки. Все. Здравствуйте, слушаю вас.
12: Михаил Леонидович, добрый день. Беспокоит Михаил Козлов, Архангельск, город. Да. Моему сыну 10 лет. Какие профессии будут наиболее востребованы, на ваш взгляд, через 10-15 лет?
0: Вы знаете, этот вопрос очень сложный. Потому что, как показывает опыт, во-первых, через 10 лет, будем надеяться, во многом кризисные процессы закончатся. И все будет очень активно развиваться. Во-вторых, как показывает опыт, практически в любой профессии человек, который достиг высот, независимо от кризиса начинает зарабатывать больше. Знаете, вот как показывает вот мой опыт, да, я там уже несколько пережил кризисов. Значит, вот есть, скажем, 100% специалистов в некой сфере. Из них, условно говоря, 10% экстра-класса, еще 20% хорошие специалисты, а 70% это вот как бы обычные. Вот во время кризиса у 70 обычных зарплаты падают, у 20 как бы среднего уровня зарплаты не меняются, а у 10 самых высоких зарплаты растут. Вот по этой причине как бы ребенку нужно объяснять, что нужно достичь своей профессии успеха. То есть он должен много работать и как бы интересоваться. То есть ни в коем случае нельзя заставлять ребенка делать то, что ему неприятно. Потому что в этом случае он, ну, как бы ему это будет плохо. Да, ну вот, понимаете, я просто пример привожу. Да, вот моя жена бухгалтер, и она, ну, аудитор банковский, и ей это нравится. Она человек очень аккуратный, очень вдумчивый, все учитывает и так далее. Я оболтус. Я никогда ничего не записываю, я никогда ничего не помню, я могу забыть еще чего-то. Но у меня зато очень сильно развито ассоциативное мышление. Поэтому, ну, как бы вот то, чем, как бы то, что я могу делать хорошо, я могу делать, а кое-что я делать не могу. Ну, и как бы там заставлять меня играть на пианине, как делала моя мама, можно, но ничего хорошего из этого не вышло. Здравствуйте, слушаю вас.
13: Михаил Леонидович.
0: Да.
13: Добрый день. Сергей из Москвы беспокоит вас. Вопрос у меня в следующем. Известно, что в банках Российской Федерации сейчас вкладов населения приблизительно на сумму 63-67 триллионов рублей. В связи с чем банки, значит, выплачивают проценты ежемесячно порядка 1 триллиона рублей.
0: Да.
13: И в одной из недавних передач вы сказали, что это вызывает определенные проблемы у банков, да, эта сумма выплат. Но вместе с тем, наверное, не стоит забывать, что одновременно банки кредитуют юридические и физические лица на сумму приблизительно вдвое превышающую сумму вкладов, то есть порядка 120 триллионов рублей. Как известно, процент по кредитам выше, чем процент по вкладам. В связи с этим вопрос, в чем заключается проблема с выплатой процентов по вкладам?
0: А, видите ли, в чем дело? Ну, во-первых, надо внимательно разобраться, что это за кредиты, кто их берет, как они устроены и так далее. Вот. Я как бы внимательно смотрю за тем, что пишут по этому поводу представители, ну, не банковского сообщества, они должны быть аккуратными. Вот, а люди, которые в этом разбираются и которые в него не входят. В общем, все они говорят, что тут есть серьезные проблемы. Поэтому я так и говорю. Вот. Я, кстати, не знаю, какой у нас объем кредитов выданный, под какой процент и так далее, и тому подобное. Я подозреваю, что есть очень много ипотечных кредитов, которые выданы до 23-го года, до повышения ставок. Тут вот мне пишут, мастер, начальник участка в ЖЭКе Москвы, одни татары, доход от деятельности миллион не меньше, смысл идти получать вышку не понимаю. Ну, как бы в Москве всегда дворники были татары, вот, еще при царе батюшке, да и потом тоже. Вот, поэтому, да, люди, которые связаны с ЖКХ, очень серьезные люди, да, электрики, сантехники и все остальное, это прямо вот очень-очень. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
14: Да, Михаил Леонидович, здравствуйте, Семен Челябинск.
0: Да, слушаю вас.
14: Да, вопрос вот какой, практически. Вот недавно мама моя спросила, говорит, вот Альфа-банк заманивает вкладчиков высокими процентами, стоит ли переходить из одного банка в другой из-за высоких процентов. Короче говоря, вот эта общая тема насчет высоких процентов в банках, она насколько, ну, надежна или практически выгодна, на ваш взгляд?
0: Ну, мне сложно сказать. Я никогда дел с Альфа-банком не имел. в силу некого знания тех людей, которые его организовывали. Вот, по этой причине про Альфа-банк ничего сказать не могу. Вот, а соответственно... вообще бегать за вот этими вот, как бы, 0.5%, ну, вы просто прикиньте, да, значит, в одном банке платят 13,5%, в другом 14%, 0.5% в год. Если у вас на счету лежит 10 миллионов, не самая маленькая сумма, то 0.5% в год — это 50 тысяч рублей. То есть фактически речь идет о 8 тысячах в месяц. Ну, в общем, стоит ли? Не забудьте, там есть и всякие другие проблемы, связанные с обслуживанием и прочими разными вещами. Здравствуйте, слушаю вас.
15: Добрый день, Михаил Леонидович, Сергей Вадимович, Москва.
0: Да.
15: Скажите, пожалуйста, вот вы критикуете политику Центрального банка, наверное, разумно критикуете там за повышенную ставку. Да, предположим, они одумались и ставку опустили, и вы считаете, что тут же начнутся кредитоваться реальные производства и все остальное, или наоборот, все эти деньги тут же под разными предлогами выкачают на Запад и будут нам рассказывать, что ну опять не смогла, не получилось.
0: Вы знаете, вообще говоря, политика денежно-кредитная — это не только ставка, это много еще чего. Я много о чем не говорю. По разным причинам. Но поскольку я этой темой профессионально занимался, могу вас уверить, политика Центрального банка непрофессиональна не только в сфере процентной ставки. Здравствуйте, слушаю вас.
16: Михаил Леонидович, желаю вам прекрасного начала рабочей недели. Это спасибо. Егор, город Сочи. По поводу Иван-чая я вас иногда беспокою.
0: Слушаю вас.
16: Здравствуйте. Вы знаете, я очень глубоко, скажем, ценю ваше внимание к нашей глубинке. Вот вы когда-то поднимали вопрос по поводу коров, которые истребляют в Новосибирской области. Вы знаете, ведь я хотел вообще с другой стороны к вопросу подойти. И дело в том, что для того, чтобы сделать, например, коровье молоко или сыр, нужно большое стадо. А вот для того, чтобы сферментировать иван-чай, много не нужно. Нужно собрать чай и заферментировать его. Сделать
0: пуэр, улунь. Знаете, вы задавайте вопросы.
16: Вопросы? Да. Вот смотрите. Почему такие серьезные люди, как вы, на эти вопросы не рассуждают? Ведь вам же нужно будет чем-то заниматься на природе.
0: Значит, смотрите. Как это? У каждой морфушки свои игрушки. Я могу, конечно, тратить время на то, чтобы что-то выращивать. Но беда состоит в том, что если я это буду делать, я перестану заниматься своей основной деятельностью. Вот беда состоит в том, что, вообще говоря, для того, чтобы в чем-то хорошо разбираться, надо довольно много времени тратить. Вот. Я могу сказать, что часовой эфир... Подготовка к нему, но это практически день. То есть, если я делаю в неделю 5 эфиров часовых, это означает, что ни на что другого у меня времени не остается. Кто-то скажет, ну нет, ну зачем, как бы можно же туда-сюда, можно халтурить, разумеется. Но тогда, ну тогда, соответственно, к тебе и относиться будут соответствующим образом. Я стараюсь не халтурить. По этой причине, ну вот я тут был в выходные на даче, желающие могут посмотреть, сколько за это время вышло эфиров, там же видно, да, когда я с дачи выступаю. Вот. И, соответственно, я могу сказать, что у меня там особо времени, у меня вот наклонилась туя, надо ее подвязать, я уже месяц не могу это сделать, потому что это надо... Ну, это надо делать, да, то есть это работа часа на полтора, вот, а полутора часов у меня нету свободных даже на даче, вот, я когда не, значит, не думаю и не пишу, я там по телефону разговариваю со своими контрагентами тоже на профессиональные темы, поэтому чай пить я люблю, а вот, соответственно, как бы ферментировать иван-чай не могу, потому что времени на это у меня нет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
17: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Кто вы? Откуда?
17: Дмитрий, Москва.
0: Слушаю вас.
17: У меня следующий вопрос. Во-первых, очень рад, что к вам дозвонился. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот эти все скачки-метаморфозы на рынке нефти, связанные с Ираном, как долго они еще продлятся, на ваш взгляд?
0: А очень просто. Дело в том, что вот это вот такая вещь, которую многие не понимают. Вот это меня удивляет совершенно. Дело в том, что Иран — это повод. Но вот с точки зрения системной стратегии, Иран — это повод. Потому что уже понятно, что старая модель нефтедолларов больше не работает. Понимаете? Поэтому нужно основание для того, чтобы ее перестроить. Поскольку никто ее перестраивать не хотел, то надо было, чтобы произошел взрыв. Вот и взрыв и произошел. Вот и все. Тут как бы все просто и понятно. Не был бы Иран, нашлось бы что-то другое. Не было бы Ирана, нашлось бы что-то другое. Тут все понятно, однозначно совершенно. Вот. По этой причине, пока новая модель не появится, будет продолжаться. Если с Ираном договорятся, еще какая-нибудь хрень начнется. Здравствуйте, слушаю вас.
18: Михаил Леонидович, здравствуйте. Александра, город-герой Ленинград.
0: Слушаю
18: вас. Сын получает распределение, заканчивает военную академию, едет в союзное государство. Контракт у него не в рублях, не в валюте союзного государства, а в долларах. Это вообще как?
0: Ну, зависит от того, куда едет. В некоторых странах с рублями сложности. Я лично не вижу в этом особого кошмара. Вот. И кроме того, это некая традиция. Какую академию ты заканчивает? Не Можайского случайно. Пишут мне: добрый день, как вы смотрите на предположение, что демократы готовят в президенты Тима Кука? Простите, а кто такой Тим Кук? Нет, я понимаю, кто это такой с точки зрения там бизнеса, а вот с точки зрения политики это кто? Если вы думаете, что любого человека можно протащить, посмотрите на Зеленского. Но сейчас-то уже понятно, что это клоун. Да, он очень кровавый клоун, очень подлый, может быть, даже не глупый. Но сказать, что он в состоянии вести политику, да еще тем более в интересах государства своего, ну, это смешно. Вот такая штука. Поэтому я-то считаю, что если у человека нету своей властной группировки политической, кто-то скажет: ну, Тим Кук такой богатый человек. Количество денег роли не играет. Опять же, все зависит от властной группировки. Читайте «Лестницу в небо» про Стива Джобса. Стив Джобс был самый мажоритарный акционер компании Apple после IPO. Но он уже не был главным. И когда он начал выеживаться, его тупо выгнали. Вот это вот принципиально важная вещь. Вот. Поэтому я думаю, что это все глупости. Значит, в заключении осталось уже меньше минуты. Я хочу сказать две вещи. Первое, что как бы обсуждать вот все, в частности, то, о чем я говорил, можно в чате закрытого канала. Вот. И в частности, тему о том, что такое наука, как в ней преуспеть, что такое карьеры и так далее. И, соответственно, обсуждать там, Китай, Трампа и макроэкономическую политику, потому что вот во всех остальных местах, может быть, со мной можно иногда связаться, как здесь, но как бы на короткое время, а там это вполне себе получаются интересные дискуссии. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20: В Москве 11 часов. В студии Филипп Клименов. Здравствуйте. В Беларуси началась тренировка ядерного сдерживания. В учениях задействованы ракетные войска и авиация. Как сообщили в Минобороны Республики, маневры ведутся во взаимодействии с российской стороной. Планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Основной упор военные сделают на скрытности и перемещении на значительные расстояния. В ведомстве подчеркнули, что тренировка – плановое мероприятие в рамках союзного государства. Оно не направлено против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. Далее новость интинформагентств. Временные ограничения в аэропортах Домодедово и Тамбово сняты. Об этом сообщает Росавиация. Подробности через полчаса. Андрея Ермака выпустили из СИЗО. В комментарии журналистам бывший глава офиса Владимира Зеленского сообщил, что находился в платной камере. Там он провел минувшие выходные. Сегодня стало известно, что за экс-чиновника внесли всю сумму залога. Она составляет 140 миллионов гривен. Это 3 миллиона 100 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, удалось собрать больше необходимого – 154 миллиона гривен. 11 мая специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая суд арестовал бывшего главу офиса Зеленского. В корпусе стражи исламской революции пообещали построить новый порядок на Ближнем Востоке. В ближайшем будущем все американские базы в южной части Персидского залива будут уничтожены. Об этом заявил представитель Центрального штаба военного командования корпуса Эбрахим Зальфагари. По его словам, за минувшие сутки иранские корабли заблокировали проход через Ормузский пролив, не позволив пройти ни одному судну. Ранее телеканал CNN сообщил, что 16 мая Дональд Трамп провел совещание по дальнейшим действиям в отношении Ирана. В Дептрансе Москвы напомнили о правилах безопасности в жару. Горожанам следует пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине. Кроме того, перед поездкой следует проветривать салон автомобиля. Такой пост появился в телеграм-канале ведомства. Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе жителей столичного региона ждет аномальная жара. Местами воздух может прогреться до 32 градусов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
19: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
19: Реклама.
21: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
25: Пресича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
26: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
27: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
28: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
29: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для...
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
29: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше.

0: вами поговорим о том, что, например, граждане России начинают скупать ПП «Зефир» с мальтитом, чтобы избавиться от, значит, избавиться, ну, похудеть. Всякие-всякие штучки придумывает. Так, честное крышевание начали предлагать гражданам России бывшие спортсмены. Вот захотели вы там вести бизнес, к вам подъедут и честно скажут, будем крышевать вас. Вот такое вот есть. Так, про жару мы уже сказали. Еще дачные работы в жаркую погоду увеличивают риск инфаркта, друзья, имейте в виду. Ну и наши девушки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир категории ВТА 1000 в Риме. Поздравляем же их. Поздравляем.
1: Конечно, конечно.
0: В следующем часе мы поговорим, зачем нам нужны музеи, так как сегодня Международный день музеев. Также мы откроем сезон сирени. Оказывается, сирень сейчас просто в моде.
1: Я вам расскажу про лучшие места.
0: Мариночка у нас в выходные ходила в сиренариум.
1: В двух точках я была. Я была в ботсаде МГУ и была в сиреневом саду, который на Черкизовской.
0: Представляешь?
1: Ну, Измайловска, Черкизовская.
0: Она пропиталась сиренью.
2: Это хорошо, не худшая вещь, которую можно пропитаться. 25 тысяч шагов.
0: Марина прям вот эта вот вся вот такая вот.
2: МГУ до Черкизовской пешком шла?
0: Конечно, 25 тысяч-то шагов.
1: Через Преображенский рынок.
0: Ну и в 13.05 программа «Народный адвокат. Дела семейные». Обсудим, друзья, с нашим народным адвокатом. Поехали. Поехали.

0: Ну что, календарь перевернем?
1: Сегодня отмечается Международный день музеев. Замечательный праздник, друзья. Единственный момент. По понедельникам музеи обычно не работают. Поэтому вдруг...
2: Чтобы отметить, была возможность.
1: Да. Но если вы хотите сегодня пойти, то знаете, что, скорее всего, у вас это не получится.
0: Нет, некоторые работают. Надо глянуть.
2: Надо проверить. Потому
0: что, да, проверить.
2: Прежде чем некоторые... куда-то идти, проверить.
0: Например,
1: основные
0: музей...
1: не работают.
0: Людмила Гурченко работает, вот я
1: Кстати,
0: знаю.
1: Кстати, была на дне, на ночи музеев в субботу.
0: На дне.
1: И правда, очень классные выставки в музее Москвы. Ну, там были концерты всякие, какие-то мастер-классы. Это, я не особо участвовала в мастер-классах. Но выставки постоянные, посвященные как раз истории Москвы, истории районов Москвы. Сейчас там история района Гагаринский, и эта выставка, она обновляется каждые 3-4 месяца. Примерно до августа будет про Гагаринский, потом будет замена на какой-то другой район. Там уже были другие районы, но сейчас про Гагаринский. Ходите, посмотрите. Это в музее Москвы на Зубовском.
0: Шикарно. День Балтийского флота ВМФ России сегодня также отмечается.
2: День Конституции государственного флага в Туркменистане.
1: День розовой пантеры.
0: Как
1: отличный праздник.
0: Да, так. И еще сегодня такие события, как Арина Капустница или Арина Рассадница.
1: Капусту можно сеять, видимо, сажать.
0: Сажать, да и рассаду можно. Что вот это вот за какое-то жужжание, а?
2: Это розовая Чего? Пантера.
0: Так, победа русской флотилии над...
1: Победа русской флотилии над шведскими кораблями в устье Невы в 1703 году произошла.
2: В 1977 году был учрежден Международный день музеев.
0: Персоны, кто сегодня родился и чьи дни памяти? Омар Хайям, персидский поэт, математик, был рожден в 1048 году.
2: Когда я в школе учился, был однажды такой момент, эпизод, когда нам классный руководитель дал сборник стихов Омара Хайяма и сказал, вот, у вас 10 минут на то, чтобы каждый выучил по стихотворению Омара Хайяма. И мы сидели, это был класс, наверное, 6-й, 7-й, сидят шестиклашки, учат стихи Омара Хайяма.
1: И понимают, о чем там речь.
2: Да, ну, кстати, стихи у него классные.
0: Что там, ну, выучили?
2: Конечно.
0: У него, кстати, несложные стихи,
2: да,
0: они достаточно просто,
2: не длинные, да, хорошая поэзия. В 1868 году родился Николай II Романов, последний император Российской империи.
0: Бертран Рассел, английский математик, был рожден. Джекоб Морено, американский психиатр. Алла Баянова, певица, исполнительница романсов, была рождена в 1914 году.
1: Сегодня дни памяти у Алексея Балабанова. Он умер в 2013 году. Российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.
2: Александр Годунов, советский американский артист балета и киноактер, заслуженный артист РСФСР, покинул этот мир в 1995 году.
0: Алексей... Меня очень слишком потрясло, что, оказывается, Моресьев умер в 2015 году. Представляете? Мы, оказывается, жили при нем уже.
1: Советский летчик, герой Советского Союза.
2: Даже я.
0: Да. Гюстав Малер, австрийский
1: композитор.
0: Малер, извините, австрийский композитор, дирижер.

0: террор. Также сегодня дни памяти Каролины Бонапарт, Пьер Бомарше, французский драматург, и Александр Суворов, русский полководец, генералиссимус.
1: Ушел непобежденным.
0: Да. Ну и именины, друзья, сегодня у Якова, Ирины и Ефрема.
2: Ура!
3: Поздравляем! Поздравляем!

0: Так, ну наши средства связи расскажем.
1: У нас есть смс-портал плюс 7925888948. Телеграм говорит МСК-бот. Есть телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Есть еще телеграм-канал Радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, ВКонтакте говорит Москва, там мы тоже есть.
0: А еще нас читайте в Дзене, да, и подписывайтесь на нас в Максе. Туда, кстати, сообщения прилетают быстрее. Ну что, пойдем по новостям.
1: Граждане России скупают ПП «Зефир» с мальтитом, чтобы избавиться от запора. Популярность сладости связывают с трендом на полезные, в кавычках, десерты и вирусными видео о том, что такой зефир якобы помогает пищеварению. Но главное не переборщить. Десерт может вызвать сильное вздутие и жуткий понос. Друзья, вот я как капитан... Очевидность и вообще как очевидец употребления этого зефира, могу вам сказать одно. Не покупайте этот зефир. Вы от него не похудеете, расстройство желудка точно получите. У меня очень, правда, крепкий желудок. Обычно я не страдаю всякими такими историями.
2: Да.
1: Нет, меня не пронесло.
2: Тут как посмотреть.
1: Тебе лишь бы, да, тебе лишь бы, что меня куда-нибудь унесло. Да, волна ушла. Нет, на самом деле... Там написано на упаковке, что в день можно есть не более одной штуки. Но мы обычно...
0: А зачем это делается?
1: На одной штуке, сейчас объясню. На одной штуке не успокаиваемся и съедаем, ну, две или три зефирины. И потом просто начинается жуткая резь в животе.
0: Я взял эту новость именно для того, чтобы понять, зачем тогда такой продукт, от которого так тяжело...
1: А мальтит, как сахарозаменитель, вызывает вообще слабительный эффект. И если его переесть в течение дня... Такая история возможна, но ни разу при употреблении сахарозаменителей, в том числе мальтита, у меня таких историй с желудком не было. А тут именно вот от этого зефира происходят вот такие вещи.
0: То есть, в смысле, это не для того, чтобы почиститься, это просто из-за вот этого мальтита, да?
1: Не нужно чиститься нормальному организму. Но для того, чтобы организм чистился, у нас есть печень. Нет, понос вообще не надо, Максим.
0: Не надо, все понятно.
1: Это приводит к обезвоживанию. А все вот эти детоксы, разгрузочные дни и так далее... Нам это, ну, как бы, не нужно. У нас есть печень, которая наш организм очищает.
0: Если у вас все в порядке. Есть, у кого-то нет.
1: Ну, кому да. Это как с мозгом, понимаешь? Да, либо есть, либо нет. Но, слушай, без печени жить сложнее, чем без мозга. Без мозга многие прекрасно живут, шикарно живут. Вообще, я им завидую, что они живут без мозга. А вот без печени сложнее. Поэтому, друзья, если читаете новости о том, что какие-то продукты, не знаю, помогают похудеть, или какие-то продукты что-то там вызывают, не верьте, пожалуйста, этому. Мы худеем только от того, от количества калорий, если мы тратим больше, чем употребляем. Все, это ключевое.
0: Сидим целую неделю, например, на шпинате, да?
1: На каком шпинате? Это мой кот. Как можно сидеть на таком красивом коте?
0: Хорошо, на яблоках.
1: Там, где сядешь, там и съедешь.
0: У меня есть знакомая, которая на яблоках.
1: Ужасно. Неужели еще кто-то в это верит? Представляешь,
0: она неделю может сидеть и просто одни яблоки есть.
1: Ну, это называется расстройство пищевого поведения, и потом она будет сидеть в очереди к гастроэнтерологу, потому что невозможно сидеть на яблоках.
0: Нормально. Потом она на следующей неделе просто срывается, и она начинает есть все подряд.
1: Да.
0: Она просто... Она сама готовит, дома не готовит, но вот все ближайшие рестораны вокруг ее дома, она все собирает, она везде все ест, и причем она ест такое тяжелое, что там мясо по-французски, грибы с картошкой и так далее.
1: В общем, друзья, помните, что диеты и вот такие всякие излишества нехорошие, которые не помогают вашему здоровью, это прямой путь к расстройствам пищевого поведения. Будете потом голову лечить, желудок и, ну, и переживать из-за того, что вы сильно поправились. Конец истории.
0: И, да, по поводу, опять же, это все вызывает всякие вот эти поносы, запоры и так далее, вызывает стресс, друзья. А москвичи, петербуржцы стрессуют сильнее всех граждан нашей страны.
1: Оба города признали самыми сложными для психологического состояния. Их население живет в хроническом напряжении.
2: А самыми спокойными регионами стали Татарстан, Калининград и Тюмень.
0: Интересно, почему именно Тюмень?
1: А почему нет? А почему Татарстан?
0: Да, и почему Татарстан?
2: Почему Калининград?
1: У меня есть подруга, которая выросла в Татарстане. Мне кажется, мне нужно с ней поговорить.
2: Почему? Она спокойно тебя выслушает.
0: Ты хочешь ее вздернуть?
1: Нет, я такого не говорила. Мне интересно, почему она такая спокойная? В чем ее секрет?
0: Ну, видно, на правду говорят по опросам, коль она... Откуда она? Из Татарстана?
1: Да.
0: А, из Татарстана. Ну, может быть, все так хорошо, погодные условия хорошие, не такая спешка, как
2: Казань,
0: у нас.
2: Казань, город
0: не
2: хороший.
0: Не надо бежать никуда. Да, я вот когда куда-то приезжаю, меня всегда поражает, как у людей много времени. Люди не торопятся. Они не торопятся идти на работу, не торопятся ехать домой, они не торопятся в транспорте. Они просто вот они спокойно стоят, ждут по 20 минут метро. или автобусы и так далее.
2: Ну, чем торопиться?
1: Это значит, нервная система в порядке.
0: Ну, да, в принципе, я уже рассказывал 500 раз историю про Санкт-Петербург, не буду повторяться, но самый медленный город, самая медленная столица в нашей стране – Санкт-Петербург. Так, видеоигры помогают гражданам России снимать стресс. Продолжаем по стрессу идти.
2: 51% граждан нашей страны играет в видеоигры, 22% из них делают это регулярно. При этом почти половина опрошенных, а именно 49%, играют в видеоигры, чтобы расслабиться. 16% по привычке из детства, а еще часть относится к играм как к хобби. В среднем граждане нашей страны тратят на свое увлечение около 5100 рублей в год. Исследования провели различные сервисы, медиахолдинги и организация развития видеоигровой индустрии.
1: Гер, ты как специалист в этой теме, да, что можешь сказать по поводу снятия стресса с помощью видеоигр? Насколько это вообще
0: ты правда, помогает
1: актуально?
0: Тебе?
2: Безусловно. Это, наверное, самое крутое средство снятия стресса. Особенно какие-то игры, в которых
0: ты же, когда у тебя проигрываешь, есть... ты же начинаешь орать.
1: У тебя адреналин не повышается?
2: Я не играю в такие игры.
0: В какие?
2: В которых я, если проигрываю, я начинаю орать. Я играю в игры, от которых я получаю удовольствие.
0: Так вот, это в игре вот, же все равно может быть или секрет. Ты победил, или проиграл.
1: Чёрный
2: плащ! Да, но ты не во всех играх тебя это сильно раздражает. Есть такие игры, как Counter-Strike, в которых, как бы хорош ты ни был, игра обязательно найдет для тебя соперника, который тебя выиграет 5-0, и ты сольешь себе рейтинг и улетишь со своего глобала куда-нибудь обратно в Сильвер. Не разбираюсь в терминологии Counter-Strike, там Евгений Мирзон надо мной смеется. А есть условные игры...
0: Евгений, мне кажется, сейчас это и делает.
1: Наш звукорежиссер.
2: Да, а есть условные игры, как вот, например, третий Baldur's Gate, в который я сейчас играю. Это одна из самых крутых игр, которые выходили в 21 веке.
0: Скажите.
2: И эта игра, она требует очень такого, особенно на высоких уровнях сложности, очень дотошного тактического подхода к каждому действию, которое ты делаешь. И как каждая победа в сражении, которую ты добываешь в этой игре, это триумф твоего стратегического интеллекта. А каждое поражение означает, что ты что-то сделал не так, и надо подойти к этому сражению с другой стороны.
0: А зачем вы играете в эти игры? Они, это что?
1: Нравится.
0: Это, ну, хорошо, как минимум. Это не объяснение. Да, это не объяснение. Окей, это полезно для мозга, хорошо, вот тут вот стресс снимает.
2: Разные игры, да. Игр огромное количество. Огромное количество. Это сейчас одна из самых обширных и быстро растущих уже, кстати, немножко идущих на спад, но тем не менее все еще индустрии в мире. И игры бывают супер разные. Бывают какие-нибудь условные головоломки, где ты сидишь и на телефоне. Вот моя одна из моих любимых игр, Блоку-Доку называется. Ты там сидишь, квадратики составляешь так, чтобы они совмещались и исчезали.
1: А я обожаю,
2: почти
1: знаешь,
2: три в ряд.
1: Слова из слов составлять. Вот Скрабл я попробовала.
2: Да, просто... прекрасная игра.
1: Это мое, да.
2: Тоже так Боже просто мой. Мозг почесать. А вообще-то
0: нет, но
2: игры
0: если более
2: это...
0: или менее она вот это вот слова из слов составляет, потом там какие-то ассоциации, надо объяснить.
1: Еще найти предметы типа, мне нравится. Ну, это прям совсем
0: да,
1: элементарно, я понимаю.
0: Зеленый крокодил, да. Это квесты. Это еще помогает. Ну, просто сидеть и бороться, там, не знаю, за кто-то во
2: а
0: что-то...
2: кино зачем смотреть?
0: Да тоже незачем.
2: Зачем читать книги?
0: Да узнаешь что-то интересное, что-то новое.
2: Точно так же.
0: В игре можно узнать что-то новое.
2: Есть потрясающее, замечательное, особенно на заре своей серии игр, называется Assassin's Creed. Это прекрасная игра, в которой
1: его
2: ты играешь за убийцу-анархиста, который прыгает по крышам зданий и разбирается
0: Марио,
2: с членами ордена тамплиеров. И в этой игре каждый ты можешь просто идти по улице, и тебе в верхнем левом углу экрана каждые 100 игровых метров будет всплывать какая-то справка о здании, мимо которого ты прошел.
0: О, как классно.
2: О людях,
0: это
2: которые тебя в кадре.
0: Здание существующее?
2: Флоренция, Венеция, Рим, эпоха Возрождения.
0: А почему только
2: Стамбул,
0: Италия? Не только.
2: Нет, там по всему миру. Там
0: Россия есть?
2: Иерусалим. России, к сожалению, не подвезли. Там Иерусалим времен крестовых походов. Иерусалим, Италия эпохи Возрождения, Стамбул, Америка времен гражданской войны. Что там еще было? Ну, в общем, понятно, огромное количество городов с огромным количеством информации.
0: Историческая информационная подоплека. Но вот это интересно, это интересно. Я помню, мы, я будучи еще там 20-летним пацаном, мы играли до безумия, до 6-7 утра.
1: Волк с яйцами на электронике.
0: Нет, это база. Нет, когда это, как это называлось, покупали фабрики.
1: Монополия.
0: Монополия. Вот в монополию просто заигрывались, да?
1: Мы днями играли.
0: Вот у меня то же самое, сутками, до дачи, да. Просыпаешься, уже люди встают, идут там куда-то, а ты сидишь и все играешь. И это было до сумасшествия. Красные глаза, уже просто, уже все, спать ложиться,
1: а мы играем.
0: Главное, купить электросилу. Вот, а потом появились, знаете, я вот забыл, как это называлось.
1: Черные плащ.
0: Не, Марин, напомни, карточку берешь, а там написано, например, барсук. А надо объяснить, кто это.
2: Да,
0: а,
2: да. Объяснить словами?
0: Да, словами, словами.
2: В наше время это называется Элиас.
0: Элиас, вот, Элиас. Yeah. Вот эту игру я вообще полюбил до такой степени.
2: Ой, я чемпион мира в Элиасе.
1: Я тоже обожаю эту игру.
0: Я тебя переиграю.
1: Я вас умоляю.
0: Мы тебя переиграем. Ты вообще в Элиас пролетишь.
1: Я и угадываю хорошо, и изображаю хорошо.
0: Хорошо.
2: Надо устроить турнир.
1: Да.
0: А давай прямо сейчас поиграем.
1: Когда моя команда не могла угадать Стива Джобс, я ему до сих пор этого простить не могу. У меня до сих пор травма.
0: И что, как ты объясняла?
1: Я объясняла, как вы бы поняли бы точно. Ну, как это можно объяснить? Ну, элементарно, правда же это можно объяснить? Apple, да, ну показать. Apple, да. Если это словами, да. А, слово «работа» по-английски, например. Ну, что-нибудь такое, понимаете?
0: Они Джобса?
1: Просто, они сидели, смотрели на меня просто вот с такими глазами. Я говорю, ну, вы серьезно? Ну, черная водолазка, ну, яблоко, ну, работа по-английски.
0: Ой, нет, ну, это вообще, это угадать может даже, не знаю, человек, который его бывает, ни разу не видел.
1: Бывает, что человек в ступор впадает, понимаешь?
0: Ну, бывает. Это то же самое, как я не мог объяснить слово «барсук». Вот уже, ну, все, я уже все объясняю. Уже
1: я знала, я бы на две части бы разбила бы.
0: А я так и разбил.
1: А, естественно.
2: И я сказал, вторая часть не эфирная.
0: Нет,
1: да нет, почему,
0: сказал,
1: как собака.
0: Кафе для путан. Вот. Тут вообще этим мы объяснили.
1: Почему же они суки, Максим, извини. Ну, если говорить о собаках, это еще
0: о собаках, да, кстати, хороший поворот. Но этим объяснением я вообще завел всех в тупик, короче, мы проиграли.
2: Я помню, мне одна моя знакомая, мы играли в Элиас, ей, как позже выяснилось, попалось слово «бедро». Uh-huh. Она такая, типа, «О, ну есть такой цвет! Испуганной нимфы! Испуганной нимфы!» Вот вы знали о том, что существует такой цвет, цвет бедра испуганной нимфы?
1: Слушай, я слышал, но я бы не вспомнила, но она как-то очень сложно. Да,
2: розовато-персиковый. И я потом, когда узнал, что она мне бедро объясняла, я просто вот так на нее посмотрел. Что она делала?
0: Испуганная
2: нимфа.
0: Это вещество вызывает, помогает при запорах.
1: Пурген.
0: Нет.
1: Оно Мальтит?
0: Похоже на одну островную страну название.
1: Пальма?
0: Ну да. Мальтит, ну правильно.
2: На Мальту, на Мальту.
0: На Мальту. Так, хорошо, друзья. Вот мы, в принципе, как показывает опыт, мы все играем. И говорят, вот лудомания, там лудом. Да ничего не лудомания.
2: Это немножко другое. В компьютерные игры играть это не лудомания. Это может быть.
0: И на столке нельзя сказать, что это лудомания.
2: Это может быть игроманией, но игроманией и лудомания — это разные вещи.
1: Конечно.
2: Лудомания обычно включает в себя ставки.
0: А Дмитрий пишет, игра — это тоже сплошной стресс, однако стресс стрессом выбивают. Анастасия, игра «Аладдин», топ моего детства. А я не
1: да,
0: знаю,
1: кстати,
0: что это
1: я
0: за игра.
1: Да, кстати, я любила «Аладдин». Ну, «Черный плащ», мне просто нравилась эта утка в плаще фиолетовом. Это никого не смущало, да?
0: Нет, наверное. Так, а вот что написал Зурита, я не могу понять. Это что это значит? В свое время любимой игрой... ну ладно,
1: я какая-то была интересная игра. Рустам пишет,
0: это
1: что...
0: самолет на красном, все понятно.
1: Да,
0: так, да, читай.
1: Пишут. Ну, «Барсук» — это бар в Казани, но я там не был, он просто по дороге к стадиону, запоминается.
0: А мы в детстве в «Чику» играли, в «Трясучку», можно было неплохие деньги выиграть, пишет Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, а мы играли в «Плиточки», в «Маслы». Маслы, знаете, что такое?
1: Что это?
0: Ну, на в Азии были маслы, это часть этих ног баранов.
2: Угу.
0: такой масел, его покрывали лаком, его красили, в него там специально вживляли.
1: Разбирали бараны и потом играли, что вы, не понимаю?
2: Нет, а барана отпускали.
0: Это как, скажем, коленка барана, вот так вот.
1: Вы выбивали колено барана?
0: Да, ну, конечно, нет.
1: Откуда у вас они были тогда, эти кости?
0: Ну, баранов ели же в Казахстане.
1: Что, разбирали на части? А это Максиму для игр? Как?
0: Нет, ну, просто потом выкидывали, дети где-то их находили. Вот я не задавался вопросом, где я находил.
1: Слушай, ну, после такого детства я не удивлена, в принципе. Что выросло, то выросло, как бы.
0: Да, ну вот, и вставляли эти маслы вот так в ряд.
1: Куда?
0: В ряд, на асфальте. И отходили, и надо было маслом другим, самым большим, которого заливали свинец.
1: Пожившего барана?
2: Где вы брали свинец, и как вы его растапливали?
1: Ну, если это были маслы, то я не удивлена. Каким-то образом.
0: Ты знаешь, вот правда, я сейчас думаю, правда, где мы брали? Ну, как-то заливали этот свинец, этот масел. И бросали, и надо было, чем больше ты выбиваешь, и чем дальше, тем эти маслы твои. И ходили, у меня был вот такой мешок, прям мешочек с этими маслами. Вот я уверен, Филипп, наш ведущий новостей, играл в маслы в
1: юности. Я первый раз слышу такую кровожадную игру.
0: Ты не играл в маслы? Нет.
1: Никто не играл, мне кажется.
0: Да что вы какие-то это...
2: Ну, это какая-то такая...
0: Осыки, да, да.
1: Какие вот... осычки тогда.
0: Но он неправильно писал.
1: Осыки,
0: вообще,
1: маслы, осычки. Да. Я не тем занималась.
0: Елена говорит, а у нас в игру в маслы называли осычки Северный Казахстан. Но в Алмате это называли осыки тоже.
1: А у вас были вообще игрушки нормальные? Или вас сразу приучали к разбору баранов и потом...
0: Да никакому разбору баранов мы не участвовали.
1: Ну, там еще лошади должны были быть, если Казахстан, нет?
0: Нет, нет. Лошади там слишком крупные маслы. Нет, не играли.
1: Ну, вдруг там что-то, не знаю, там косы заплетали.
2: Маслы по регламенту не подходят, да. Лошадиные.
0: Да.
2: Приходилось баранов брать.
0: Вот. А Нигматуллин играл, ну, понятное дело, костяшки называлось у них это. А вот в 90-е играл в МК.
2: Mortal Kombat.
0: А, Черепашки-ниндзя, NBA.
2: National Basketball Association.
0: А, физические казаки, разбойники, да. Маслы, о. Лянга, банки, склянки, все виды крокодилов.
1: Казаки-разбойники, я
0: любила. Это шикарно, я тоже. А мы еще кандалы закованы? Как это называется?
2: Кандалы, да.
0: Ну, кандалы?
1: Я не кандалы, так мы еще, конечно, не говорили. Но если маслы были...
2: Не знаю, что за игра, но кандалы.
1: Максим, тебе можно многое простить после... Масел, хочешь сказать?
0: Масел он один, масел, правильно.
2: Осычек.
0: Осычек.
2: Да.
0: Ладно, давайте сейчас у нас новости, а после продолжим обсуждать эту и другие
1: интересные...
0: Да я
1: уже думаю, другие какие-то интригующие темы. С маслами пора завязывать.
0: Это моя любимая была игра. И плиточки. Поехали.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Тамбова и Домодедово возобновили работу. Они принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. ФСБ сообщили о пресечении в Астрахани межрегионального канала поставок наркотиков. Задержаны двое. Это 25-летний житель Ставрополя и 26-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Мужчины арендовали квартиру в Ленинском районе города, где при обыске было изъято свыше 500 граммов мефедрона. Их считают причастными к организации канала поставок избыта синтетических наркотиков. Подозреваемые дали признательные показания, они арестованы. Кая Каллас назвала сроки выделения первого транша Киеву из кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Украина получит часть средств в первой половине июня. Цитата. «Первый транш должен быть направлен в начале следующего месяца. Мы сейчас над этим работаем», — сказала глава евродипломатии по прибытии на встречу министров по вопросам развития ЕС. Ранее Каллас говорила, что первый транш Киеву составит около 9 миллиардов евро. 6 миллиардов из них пойдет на закупку беспилотников. Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с Эболой. Эксперты приедут в столицу страны Кампалу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, также будет оказана материально-техническая помощь Минздраву государства. Ему передадут разработанные в России тесты для диагностики Эболы. Накануне ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки в Уганде и Демократической Республике Конго. Далее, о валюте и погоде. Официальный курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите «милит».
9: Я его
8: что? Мне «милит».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.35 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова
4: и Макс Челноков.
3: Марина тут запретила одну тему.
5: Да, я ханжа.
3: Вот, не хочет она.
5: Могу запретить вам обсуждать маньяка на пляжах Вьетнама. Не будем.
3: Вьетнам,
5: да. Мы не будем про это говорить. Ничего хорошего в этом нет. Мы лучше вам напомним, что до 30 градусов... Кто о чем, да? До 30 градусов в Москве и Подмосковье на этой неделе. Что нужно делать? Что врачи говорят? Просто
3: первое,
5: капитан,
3: да,
5: очевидность.
3: Носите головные уборы, кепки, шляпы, платки. Обязательно защищайте кожу от солнца.
4: Потрясающая ярко-голубая панамка с надписью «Оазис».
5: Вот. Мерч?
4: Да, официальный, адидасовский. Пейте много воды, не холодный. Избегайте сладких газировок, кофе и алкоголя. Лучше легкая еда, овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба.
5: Слушайте, я была вчера на Преображенском рынке, друзья. Это, конечно, вот просто... Это мой рай.
3: Ужас.
5: Вот есть книжный магазин, продуктовый рынок. Вот я думаю, что еще? Что еще? Не придумала пока, что еще. Ну, вот, короче, книги и овощи,
3: фрукты. Ну,
5: еще
3: один магазин, я знаю, который тебе тоже нравится.
5: Какой?
3: Но я не буду говорить название, но ты любишь его. Ты бы там жила, мне кажется. Одежды, магазин одежды.
5: Да, ну, в общем, меня можно в книжном оставить и на рынке часа на два и забыть про меня.
3: Да,
5: так вот, и как раз, когда такая жаркая...
3: А на три можно?
5: Что?
3: На три можно?
5: Ну, можно. Ну, я там съем все. В общем, друзья, сейчас вот как раз легкая еда рекомендована. Овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба. Не переедайте.
3: Все, что
5: там
3: мы
5: всякая
3: любим.
5: Тяжелая еда, фастфуд. Но это не только, мне кажется, в жаркое время года, но и вообще, в принципе, не очень полезно.
3: А я в эти выходные, как ни странно, у меня было погружение в окрошку.
5: В соляную пещеру?
3: В окрошку.
5: Нырнул?
3: Нырнул. Во-первых, я приготовил дома окрошку. Во-вторых, я ездил на день рождения, и там подавали тоже, да, окрошку. Но, правда, там окрошку подавали с а-ля крабовым мясом, якобы. Но это было не крабовое мясо, это
5: имитация?
3: Были... Ну, конечно.
4: На кокосовом молоке. О,
3: нет, обычно на квасе она была, кто-то, причем квас светлый какой-то был, знаете, я первый раз, ну вот такой кружку я первый раз. И в воскресенье вчера я опять ел окрошку, но уже с говядиной. И с говядиной она настолько, сытная прям, потому что моя на колбасе была, она как-то так, я поел, и через час опять захотелось. Ну, все выходные, короче, одна окрошка у меня была.
4: Какие у тебя окрохотные выходные,
3: да,
4: получились.
3: В жаркую погоду старайтесь не заниматься интенсивными нагрузками и не находиться на солнце с 11 до
5: 16.00. Это правда. А если вы почувствовали себя плохо, нужно выпить воды, найти прохладное место и сделать компресс на лоб.
4: Особенно важно быть внимательным при хронических заболеваниях, сердечно-сосудистых проблемах, гипертонии. Следуйте рекомендациям врачей, это поможет избежать теплового удара.
5: В общем, друзья, не тяжелая пища, вода не холодная, и спортом на солнце не занимайтесь.
3: Да, и там на даче тоже не стойте кверху.
5: Спорт это тоже, да, когда вы стоите, пропалываете грядки, что-то там копаете, роете, ищете клад, это тоже считается.
3: Да. Алло.
6: Да, здравствуйте, меня Марина зовут. Очень интересная тема, вы понимаете, как всегда. Про окрошку, вот Максим сказал про мясо. Вы знаете, в моем детстве, вот я ездила в маленький городок в Оренбургской области, и там вот у дедушки были свои овощи для окрошки, то есть вот даже квас был свой. И вот единственное, что покупали, это говядину, хорошую говядину, без всяких жиров. И вот я даже не знала, что такое колбаса в то время. Да, это далекие времена, но вот именно окрошка была на мясе, на говядине.
3: Ну
6: на
3: да, она вообще по классике, она на говядине должна быть, чтобы не жирно было. Свинина все-таки жирна.
6: А я вот хотела вам посоветовать, и мужчинам, и женщинам, веер в жаркую погоду, это очень хороший, вот настоящий цветастый веер. Конечно, у мужчин это будет смотреться несколько...
3: Не понял, что посоветовать?
5: Веер.
3: А, веер. Ой, у меня есть. Хорошая вещь, правда.
6: Вот, и, в общем, вот в электричках, в поездах, ну, в общем, в транспорте это очень хорошо помогает, в метро тем более.
3: Марин, спасибо.
6: Да,
3: спасибо большое. Всего доброго, спасибо.
4: Спасибо.
3: Лимузин нам прислал какое-то что-то непонятное тут. Лимузин, вы тату хвастаетесь или что?
5: Или вы что-то проращиваете.
3: Или мне кажется, вообще он эту держит, часть от этой, мяса крутит, как это называется?
4: Вертел.
3: Нет.
5: Это стакан с рассадой.
4: А. Я не знаю, я не вижу картинку, я не буду вам
5: подсказывать. Как ты чувствуешь? Говори, как чувствуешь. Ну, вот он же пишет, лимузин, что это я в парнике.
3: Да, понятно. Мясорубка, да. Вот часть из мясорубки мне показалась. Да. Нет, в другой руке, в левой. Ну да, огурцы сажает лимузин, все ясно. Так, хорошо, друзья, по поводу температуры мы вам сказали, имейте в виду, поэтому неделя будет жаркой, как-то надо себя приготовить.
5: Так, опять про еду далеко, давайте не будем уходить. Давай. Клубника в России подешевела на четверть с начала весны. В начале весны она стоила до 1300 рублей за килограмм, особенно импортная. И к середине мая цена на ягоду снизилась на 25-30%. По словам специалистов, дальше ягода будет только дешеветь. Пик удешевления традиционно приходится на июнь, когда массово созревает клубника в центральных регионах. Урожай ожидается нормальный, так что ягода останется доступной для покупателей.
4: При этом расходы производителей растут на логистику, энергию и средства защиты растений. Но по оценке экспертов, этот рост пока умеренный и управляемый.
5: Так, я вчера была на рынке, я не рекламирую, мне за это не доплачивают. И тележку я еще не купила. А клубника там по 600 рублей была. 600. Голубика 1000-1200 за килограмм. А черешня тоже разные, абрикосы, там, понимаете, разные ценник в зависимости от сорта, от, не знаю, от размера ягод и фруктов. В общем, там, правда, дешевле, чем везде.
3: Нет, то, что было в прошлом году, когда продавали, я забыл, какую ежевику, что ли, или какую-то ягоду за 5000 рублей килограмм. А это просто, это золотая какая-то. И клубника тоже. Кстати, нет, в прошлом году вот здесь у нас палаточка была, тоже где-то 600 рублей. Но это не килограмм, это лоточек. Это лоточек, а в нем где-то полкило.
5: Полкило, 1000 рублей, это что?
3: 600. 600 рублей, тоже, как и мы говорили, это 1200. Дорого. Это
5: дорого. В общем, друзья, вы знаете, куда ехать, я вам все пароли явки сдала, да.
3: Анастасия пишет, у нас клубника 500 рублей за килограмм из Киргизии. Угу. Прекрасно. А у вас это где? Анастасия, скажите, мы будем тоже подъедем. Угу. XMR пишет, вчера по 700 рублей покупал.
5: Где? Мне кажется,
3: клубника еще рановато.
5: Не знаю, вообще вчера не мучилась.
3: В принципе, я тоже не мучился, но рановато.
5: Купила белорусский стаканчик мороженое, разрезала его пополам, он слегка подтаял, я положила его на тарелку, разрезала клубнику, добавила голубику. В общем, друзья,
3: это все на рынке ты делала?
5: Нет, чуть позже. Это великолепно.
3: Вчера вечером брал клубнику из Азербайджана по 350 рублей. Да вы где такую брали у Набабента еще из Азербайджана? А кубанская 500 рублей
5: стоит. Вот Владислав на Фудсити вчера 2 килограмма за 600 брал.
3: 2 кило за 600 рублей или по 600?
5: За 600, видимо, 2. Вот как раз на теплом стане, клубника 350. Понятно.
3: Пишет 618-й. Mm-hmm. Господа, все на теплый
4: классно, да. Здорово, едим вкусные сладкие еды.
3: Кстати, про еду еще информация.
5: Давайте, эта тема будет вечной.
3: Москвичи переходят на домашний кофе. Давно чашка пора. Кофе, сваренная дома, обходится в 40-70 рублей. Mm-hmm. В заведениях к концу года, по прогнозам экономистов, это пятая страница, цена может дойти до 500-600 рублей. На этом фоне люди активно покупают зерно, сиропы, молоко и капучино.
5: За 10 лет магазин зерновой кофе подорожал втрое, а в кофейнях более чем в 5 раз. Российские обжарщики за последние 15 лет сильно выросли в объемах и в качестве. Я бы в первую очередь советовала смотреть на локальных обжарщиков, а не на импортный кофе. Разница во вкусе будет колоссальная. К тому же локальная обжарка чаще всего дешевле, рассказал специалист Екатерина Траншкина.
3: По поводу обжарки, ладно, но то, что дома стали люди делать себе чаще кофе.
5: Но вы заметили, что людей со стаканчиками как будто бы чуть меньше стало?
3: Я заметил, кстати, это правда.
4: Еще не переключились, потому что с режима капучино на режим айс латте.
3: Да.
4: Сейчас переключатся и начнут.
5: Слушайте, это ваш айс латте или бамбл? Лавандовый раф. Вот это вот все по 500, по 550 рублей, серьезно. Я фильтр беру честно, я люблю фильтр.
3: Ты знаешь, стаканчики снизились, но я заметил, что люди стали ходить чаще с термокружками. И явно они заваривают кофе дома или чай. И с термокружкой идут Вот, потому что, ну, это гораздо больше их стало, нежели со стаканчиками. Просто дело в том, что у меня есть соседка одна, она каждое утро, мы встречаемся с ней, я гуляю с собакой, она идет на работу. И от нее постоянно запах, вкуснейший запах свежесваренного кофе. Я каждый раз спрашиваю...
5: Ты хочешь испить ее до дна?
3: Да, и я Лен говорю, Лен, ну угости хоть раз чашкой кофе. Она не приставай.
5: Какой?
3: Какой
5: интриган.
3: Ну вот, ну она, мы в лифте просто часто встречаемся в лифте, и она вот пахнет этим кофе. А чай, только чай, пишет лимузин.
5: О, кстати, чай. Мне очень нравится копченый чай. Пробовали?
3: Да, я пробовал.
4: Сырокопченый, варенокопченый. Холодного копчения.
5: Холодного. Он уже какой-то копченый. Это очень вкусно, правда. А если еще с молоком, это прям топ.
3: Он, знаешь, он с таким привкусом дымка.
5: Полусухой, вот, пишет,
3: да, СМР. Привкусом дымка.
5: Не употребляю.
3: 7373948. Да. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Макс, Марина, Герман.
5: Здравствуйте.
0: Добрый день, Марина.
4: Добрый день. Спасибо за эфир.
0: Да, ну смотрите, по поводу того, что там меньше стаканчиков, да, стало и так далее, вот стал замечать и по себе, и по некоторому, да, своему окружению, не по всем, но по некоторым знакомым, что действительно переходят люди, я вот сам перешел на такой вариант, если раньше я там, ну, был грешен, да, там, с утра кофе, там, кофейня, все дела и так далее, это было ритуалом, то сейчас ритуал у меня появился дома, собственно, кофемашина, у кого-то появились кофеварки, да, там, капельные, гейзерные и так далее, и приобрел термокружку, и первый вот утренний кофе, так называемый, да, там, либо в дороге, либо там для работы, пью именно из нее, ароматный, хороший, сделанный как бы самим собой, и замечаю многих людей, ну, вот, из окружения именно с термокружками различных, там, фотонов, форм-факторов, ну, потому что, во-первых, ну, как бы и экономия сразу появилась, ну, ты дома делаешь кофе, да, то есть, как бы, нет, самое, не платишь никаких наценок, ничего там, делаешь для себя, любимого, скажем так, ну, и, собственно, достаточно удобно, понятно, что 10 термокружек с собой не возьмешь, но вот именно, если тебе надо, там, на час, на два, да, там, ну, после выхода из дома, то она вполне, ну, там, до 6 часов, до 5, она сохраняет его температуру, его там аромат и так далее.
3: Супер, спасибо, добрый.
5: Мы поняли, спасибо,
4: спасибо.
5: Да, ну, начинаем, да, пить дома кофе, но все равно, не знаю, фильтр, который я люблю, нежно, так ароматно дома я не завариваю. Ну, видимо, от сорта еще, конечно, зависит.
3: Вот Владимир пишет, пью кофе утром с одной только целью, утренний поход в туалет.
5: Ну, есть такое.
3: В смысле?
5: Такое. Ну, кофе обладает слабительным эффектом.
4: Слабительный эффект, да, у кофе, да, есть.
3: Правда?
4: Хороший, мощный такой.
3: Что, специально люди пьют утром кофе, чтобы сходить в туалет?
4: Если вы...
3: Слабительный в плане по большому?
4: Ну, да.
3: А, даже так?
5: Максим, обожаю твои уточнения. Вот, извини, в корень зришь.
3: Я просто впервые слышу, что такое, оказывается. Еще
4: говорят, если с никотином смешать, вообще просто...
3: В смысле? В кофе никотин?
4: Ну, нет, это...
5: А, мы никому не рекомендуем
4: глоточек кофейка.
5: Это очень вредно,
3: нет,
5: да.
3: Это ужасно. Да. Нет, это сигареты, мы не любим, да.
4: Но слабительный эффект, ого-го, говорят.
5: Ну, никак от мальтита, конечно.
3: Никогда не сталкивался с этим, извините, ради бога. Вот, например...
5: Чем?
3: Ну что, кофе вызывает слабительный эффект? У меня, по крайней мере, нет. Но вот если кофе... Я попью, вот в последнее время стало молоко. На меня стало действовать молоко очень...
4: Как слабительное?
3: Да, как слабительное. Никогда такого не было.
4: Проблемы с обработкой лактозы.
3: Но никогда такого не было, понимаешь? Ну, вот последний год,
4: может,
3: наверное.
4: Надо провериться.
3: Запах кофе от человека – это запах от кофейного геля для душа, которым он моется. Отличная вещь, рекомендую. Максим пишет нам слушатель. Так, все экономят на услугах, сами кофе, сами моют авто, сами стригутся, сами готовят и так далее. Но авто, кофе и готовка, я понимаю, но самому постричься, вы знаете, я спрашивал в месяц этой пандемии у барбершоперов.
5: Барбершоперов.
3: Да, они говорят, нет, это, ну, невозможно себя постричь нормально. Можно там убрать какие-то моменты, как-то сказать, ну, так, чтобы... Нет, ну, только на лысо.
5: Ну, под ноль можно, да.
3: Только на лысо, да. Герман про никотин в точку. А, вот, видишь, оказывается, не... Вы все в курсе, а? А где я был эти годы?
4: Есть даже великое кино. Оно, правда, немного не об этом. Кофе и сигареты. Джима Джармуш.
3: А, великий фильм. Все, я понял. Кофемашины стали стоить не таких больших денег, как прежде. Вот и стали многие делать кофе дома, пишет Петр.
4: Ну, слушайте, покупайте себе за 600 рублей вот такую вот полулитровую баночку растворимого кофе. Его хватает на полгода.
5: Муа.
4: Великолепно, нет. Прекрасно.
5: Нет.
4: Ты знаешь, самое лучшее, что есть. Берете себе чашку миллилитров на 700, туда 6 кубиков сахара, 2 ложки растворимого кофе, кипяточком заливаете с молоком, где-то 70 на 30 пропорция. Перемешиваете.
5: Фильтр на Колумбии ты пробовал?
4: Я пробовал Нескафе.
3: Тут сейчас меня как слабительное действует, сейчас как слабительное, сейчас побегу. Я папе, мой брат старший подарил папе кофемашину, как она называется, вот такие штучки. Капсульные, да. Штучки кладешь.
5: У меня тоже такая есть, я не использую.
3: Да. Вот, он сказал, это дорого, я не буду.
4: Капсулы сильно подорожали в 22-м году, не знаю, с чем
3: вот,
4: это связано.
3: Вот тогда и как раз ему и подарили. Он сказал, не буду дорого. Там, говорит, упаковка этих капсул.
5: Он, понимаете, типа этот кофе рублей. Получается не живой, не ароматный, кислый, вообще ни о чем.
3: Ну вот я не знаю. Подарили обычную, чтобы засыпать зерна. Угу. Значит, тоже не пьет. Вот. Но каждое
4: подарите
3: утро...
4: Рожковую.
3: Нет, каждое утро он пьет растворимый кофе.
4: База.
3: Кафе Монтерей. Или как там, Марина?
5: Кафе Монтерей.
3: И все, ему больше ничего не надо. Ни турок, ни капсульных, ни гейзерных. Просто.
5: Кафе Монтерей.
4: Кофе из Турки я, кстати, очень люблю. Вот у меня все в семье очень любят кофе из Турки.
5: А гейзерное?
4: Гейзерную,
3: а я не понимаю, что такое гейзерное.
4: Старший брат уважает гейзерную
5: кофе. Это, что такое? Это лучше.
4: Это такой чайничек, что-то? Который ты, значит, таблетку кофейную забиваешь, заливаешь немного воды в резервуар, таблетку над этим резервуаром, и сверху, значит, непосредственно чайничек. Ставишь на плиту, вода закипает, пар проходит через молотый кофе, и конденсируется в виде уже непосредственно шота эспрессо, который ты наливаешь себе в стаканчик и потом пенистым молоком заливаешь. Предварительным взбитым капучинатором. Я умею это делать, я знаю, шарю за процесс, я знаю, как сделать вкусный кофе в гейзерной кофеварке.
3: Шарю за процесс.
4: Нескафе Голд крема.
5: Да что ж такое, я не могу.
3: Светлана, растворимый.
5: Надеюсь, это пройдет.
3: Очень хороший, просто это отдельно другой напиток.
5: Я согласна, что это другой напиток. Это другой напиток, да. И это для меня что-то такое ностальгическое из детства, когда раньше не было, да, такой прям культуры употребления вареного кофе. И как раз там мы покупали Нескафе, не помню, там крема, не крема, а просто Нескафе был Голд, там вот из этой серии, да, и ты пьешь его с молоком, еще иногда, о боже, с сахаром. Но это вот осталось вот там. А сейчас, понимаешь, вот из этого поколения, когда мы пили какао из алюминиевых кастрюль в школе, мы превратились вот в этот, мне, пожалуйста, фильтр Колумбия.
3: Лавандовый раф.
5: Да, лавандовый раф, а может мне еще бамбл со свежевыжатым апельсиновым соком.
3: Ой, прям вот сейчас заплачу.
4: И карамель.
3: Алло.
1: Алло, здравствуйте, я хочу дать рецепт для Германа. Берете, как он сказал, сахар и растворимый кофе. Но наливайте чуть-чуть кипятка, и вот это все перемешивайте до образования пены. Прям перемешивайте, а только потом заливайте оставшийся кипяток, молоко, и у вас будет такая шапка, прям как будто из кафе.
4: О, я обязательно попробую. Спасибо.
3: Знаете, я когда впервые приехал в Стамбул...
4: Никакой Колумбии не надо.
3: Лет 25 назад, да. И я вообще, когда приезжаю в какие-то страны, я пытаюсь попробовать то, что в этой стране самое популярное. Угу. Например, в Италии пицца, там в Англии вот этот английский завтрак с бобами, с беконом и яичницей, да. А в Турции, понятное дело, это кофе в Стамбуле был.
4: На песке.
3: Короче, я везде, где не останавливался, я пил кофе. Везде он разный, и ни разу в жизни он мне не понравился в тот момент. Ну вот вообще нисколько. А в ту пору я выпивал, ну, по чашечек 10 кофе в день. Это сейчас я себе еле-еле одну там могу позволить, и все. А тогда... А во второй раз мне уже кофе стал нравиться больше, потому что все-таки турецкий кофе – это совершенно другой. Марин, он же готовится на... не... Как это сказать? Он...
5: Как-то я не такой специалист в турецком кофе, как ты мог бы подумать, но мне нравится молотый турецкий кофе.
3: Да, вот да. Он молотый же, да?
4: Да.
3: Вот, он не на зернах, он молотый, который уже сам.
5: Но мне именно нравится молотый ароматный турецкий кофе, да, я его обожаю, он классно в гейзерную кофеварку идет. А Николай с улицы Усиевича, это метро Аэропорт, напоминает нам, что самое прекрасное на Преображенском рынке, да? Хотя Николай, там же, по идее, недалеко Копьевский рынок, еще рынок, я забыл, как он называется.
3: Депо.
5: Да нет, не депо, между, ну, ближе к Соколу.
3: Да, неважно.
5: Да, в общем, там на Преображенке есть мушмула. Николай, знаете, что там еще есть? Там есть разливной квас. Никогда я не пью нигде, не беру, разливаю вас.
4: Из здоровенной желтой бочки.
5: Ну, там я не знаю, откуда вы наливаете. В общем, там знаю одну точку на выходе, на одном выходе стоит эта точка. Сейчас не реклама, вчера не пила, но мимо проходила, смотрела, конечно, с желанием выпить этого кваса. Он там потрясающий.
3: Лимузин пишет, что бочки запретили. Да, я, кстати, тоже помню, что бочки запрещали из-за
5: санитарии. Там откуда-то, из другого места наливают, и там квас, конечно, из-за потрясающий.
3: Из другого места наливают, это звучит как-то
4: не очень. Ну, там это все так маскируется под бочку.
3: А кто-нибудь в курсе басни про то, что из кофе специально удаляют кофеин, и населению продают уже пустой продукт?
5: Что?
3: Я не знаю,
5: зачем? Это же, ну, это же дороже, на самом деле. Ну, декаф, декаф дороже, чем кофе с кофеином.
3: Как? Декаф?
4: Декаф.
3: Это что такое?
5: Без кофеина. Without кофеин.
3: А, я такой вот как раз заказывал. Так, давайте, господа, сейчас время на чемоданах. Время чемоданов.
5: Это что, уже поехали?
3: Поехали, куда? Потом... А я не знаю, сейчас нам расскажут. Потом новости, а дальше продолжим.
5: Сердце подскажет.
2: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Еще каких-то 20 лет назад на месте Иннополиса было просто поле. Ни домов, ни улиц, ни даже намека на город. А сегодня это настоящий оазис технологий, где чувствуешь себя словно в гостях у роботов. Иннополис – младший брат Сингапура. Их оба проектировал один и тот же архитектор – Лиу Тайкер. Когда строили город, он даже заложил капсулу времени с посланием будущим жителям. Красивый жест, правда? Город вырос в Татарстане, в 40 километрах от Казани, прямо у слияния Волги и Свияги. Добраться сюда можно быстро, всего за 40-50 минут на автомобиле по трассе М7. Также из Казани сюда ходит фирменный шаттл. Два маршрута от комбината здоровья и от автовокзала Восточный. Проезд стоит примерно 230 рублей, а для владельцев местной карты Инна ID еще дешевле. Есть и льготы для детей. Все продумано, как и положено умному городу. А если вы едете из Москвы до столицы республики, выбирайте, что ближе по духу. Самолет всего 1,5 часа в небе или поезд около 12 часов пути. Удобно ехать ночью. Строить Иннополис начали в 2012 году, а торжественное открытие состоялось 9 июня 2015 года. Так появился самый молодой город России. Главное сердце Иннополиса – университет, где обучают айтишников, программистов и робототехников. Сам город небольшой, но все нужное под рукой. Жилые кварталы, кафе, магазины, спортивные зоны, медцентр и почта. Любителям активного отдыха здесь особенно понравится. Беговые маршруты, прокат велосипедов, площадки для воркаута. Туристам остановиться можно в Иннополис Хотел. Уютно, современно и с видом на просторные улицы. Цены начинаются от 4000 рублей за ночь. Также можно снять хорошую квартиру за небольшие деньги в приятном и тихом районе с магазинами и заведениями под боком. Голодными вы в Иннополисе точно не останетесь. Если хочется чего-то особенного, загляните в гастробистро «Месса Ересь». Атмосфера стильная, но без снобизма. Стейки, салаты, десерты и хорошие вина. Средний чек примерно 3500 рублей. А если обед на ходу, отправляйтесь в паста-бар «Фирачи» или «Кужу пицца» в технопарке Лобачевского. Там отличная паста, пицца, роллы и воки. Цены вполне земные – от 500 до 700 рублей. Иннополис действительно живет по своим законам. Еду по городу доставляют роверы – маленькие самоходные коробочки на колесиках. Кафе гостей обслуживает робот-официант, а по улицам спокойно катаются беспилотные автобусы и такси. Даже предсказать будущее здесь можно, просто отсканировав интерактивную QR-стену. На память из Иннополиса и Казани можно вести не только фотографии. Обязательно попробуйте сами и привезите друзьям и родственникам чак-чак, эчпачмак, татарское курабье, сладости от которых невозможно оторваться. Также хороший сувенир – мед, травяной чай, специи, а еще татарские платки и изделия из дерева. Из самого Иннополиса можно прихватить что-нибудь символическое – футболку или кружку с логотипом города, как знак того, что вы уже были в будущем. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия!
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 2 человека погибли в результате удара ВСУ. Украинская армия атаковала беспилотником поселок Борисовка. По данным оперштаба, 2 мужчин скончались на месте. В реанимации находится пострадавший. У него проникающее ранение живота и множественные осколочные ранения рук и ног. Еще один местный житель находится в тяжелом состоянии. Его доставляют в областную клиническую больницу. Михаил Мишустин заявил о полноценной замене западных аналогов российским программным обеспечением. На это указал пример, выступая на пленарной сессии 11-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По словам главы Кабмина, большая часть ключевого функционала продуктов ушедших иностранных поставщиков реализована в представленных на рынке российских решениях. Мишустин напомнил, что в прошлом году были выпущены специализированные версии систем управления предприятиями, адаптированные под специфику конкретных отраслей. Он подчеркнул, что отечественные предприятия отдают предпочтение российскому софту. Кроме того, глава правительства сообщил, что за 5 лет выручка IT-компаний за счет мер поддержки выросла в 3 раза. В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Аферисты убеждают граждан, что их накопления входят в резервный фонд России. Как сообщили ТАСС в ведомстве, сначала злоумышленники связываются с человеком в мессенджере и говорят об утечке персональных данных. Затем ему звонит мошенник, который представляется сотрудником спецслужбы и заявляет о попытке перевода средств на финансирование терроризма. После этого в диалог вступает псевдоследователь или, цитата, начальник службы безопасности Центробанка. Он утверждает, что деньги гражданина – часть резервного фонда России, и их нужно обналичить и передать на проверку. Иран принял решение участвовать в чемпионате мира по футболу в США. ФИФА дала гарантии Тегерану, что будут соблюдены все права спортсменов. Об этом заявил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. На пресс-конференции он сообщил, что решение было принято по итогам переговоров в Турции, прошедших 2 дня назад. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Ирана сыграет с Новой Зеландией, Египтом и Бельгией. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, сегодня будет ясно, без осадков и до плюс 30. Атмосферное давление выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12:05 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Понедельник, 18 мая на дворе, а за окном у нас 27, хотя вот...
9: Месяц май.
8: Месяц
9: Я
8: май.
9: Я подарю тебе Москву, поскорее
8: да,
9: приезжай.
8: Да, да, вот смотрите. Ой, господи,
9: вообще-то
8: что
9: не
8: ты
9: я,
8: нашла?
9: Гер, это Гарик Сукачев обещал.
8: Нам слушатели, тихо, слушатели пишут, на солнце в Крылатском уже плюс 31, это на 10 градусов выше климатической нормы мая, аномальная жара продержится всю рабочую неделю, предупреждают синоптики, друзья.
9: Так слушатели синоптики нам пишут?
8: Слушатели пишут, что 31, да.
9: Вы там на велотреке?
10: Право на работу в шортах.
8: Ну, вообще можно, но если тебе разрешает начальство. Ну, твое, я думаю, разрешит.
10: Надо уточнить.
8: Начальство твое. Ты спросил своего начальства, да. Подскажите марку хорошего турецкого кофе.
9: Мы не можем рекламировать марки хорошего турецкого кофе.
8: Да даже мы не знаем.
9: Людмил, мы знаем, просто самый популярный. Забейте где-нибудь на маркетплейсе, он сразу вас высветит. Такой коричневый.
8: Кафе Монтерей.
9: В Мариной Рощи плюс 30, пишет XMR, да, жарковато
8: сегодня. Кошмар, кошмар.
9: Да.
8: Так, ну давайте про радостное. Давайте про радостное.
9: О чем?
8: Чемпионки у нас появились. Теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир категории ВТА 1000 в Риме.
10: Наши девочки за 1:09 одержали уверенную победу над испанкой Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес из США. 6-3, 6-3 по итогу двух сетов.

0: господа, кто Олимпийский комитет международный, да, вот МОК, вы сами себе подложили такую жабу, вы сами себе так подгадили, вы стреляли себе в ту ногу, в те ноги, по которым, с которыми вы ходите, на которых вы ходите. По той простой причине, что наших спортсменов просто мы ну, не допускали. Мы прекрасно тренировались. Обрастали жирком, хорошо как бы были выращены кадры, а сейчас бац, нас выпускают, и мы везде побеждаем. Вот куда ни возьми, куда ни посмотри.
1: Мы и так везде побеждали.
0: Но сейчас еще больше, ты понимаешь?
2: Ну, ВАДА и МОК это не субъектные организации, им претензий
0: да я понимаю.
2: Никакого нет. Просто повели... повелись на какую-то вот эту вот затравку, на попытку отмены русской культуры, русского спорта, но очевидно же, что международный спорт не имеет никакого смысла без российских спортсменов. Конечно. Зачем нам мир, в котором нет России?
0: Им-то он как раз-то и нужен, а вот нам нет. А в Краснодаре пишут 20 градусов всего,
3: ничего Олег там сообщает. Ничего себе, вы там охлаждаетесь. Да,
2: в пуховиках ходите.
0: Наверняка.
3: И в шапках.
0: А еще наши гимнасты теперь будут выступать под нашим флагом и гимном, сообщает Алексей. Алексей, спасибо большое за информацию. Игорь Владимирович, а сколько градусов у вас в Италии сейчас? Вы в Венеции, насколько я понимаю, расскажите нам, пожалуйста. Так, молодежь теперь считается до 39 лет.
3: Люди, кем вот, считается?
0: Ну, сейчас узнаем. С биологической точки зрения, молодость сегодня – это те, кому еще нет 40. Границы возраста сдвигаются, потому что люди стали жить дольше. Рассказали об этом в Минздраве. Современный человек стареет медленнее, дольше сохраняется активность и внешний вид, успевает больше учиться, менять профессию, строить карьеру.
2: Для сравнения, в 1900 году средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет, сейчас 70-80, за столетие планка выросла почти вдвое.
3: Следующий рубеж, по мнению ученых, это 120 лет.
0: Но мы уже давно мечтаем об этом, 120 лет, не знаю, на мой век навряд ли еще.
2: Ну ладно, уже зачем оно тебе надо?
0: Ты думаешь?
2: Конечно.
0: А если я хочу посмотреть?
2: Что ты в 120 будешь еле передвигаться без зубов?
0: Да почему? Может, выращивать
2: научиться? Кстати, говорят, что после 100 организм начинает выращивать третий комплект зубов. Я где-то видел такую информацию, такую новость. Давно, несколько лет назад я видел, что типа третий комплект зубов заложен у нас природой, но он типа начинает вылупляться только после 100 лет.
0: Ну, в этом, это, кстати, интересно.
3: Скоро Макс узнаем, да?
0: Да. Игорь Владимирович сообщает, что в Венеции плюс 18. Игорь Владимирович, а у нас плюс 30. Во Франции дубак.
2: В Венеции в плюс 30 можно умереть.
0: Пишет Вива Калаберос. Вообще не помню такой холодной весны в Европе. Обычно в марте в шортах ходим. Сейчас всего плюс 12. Франция, Лион.
2: А газа нет, потому что.
0: А? Вот именно, СПГ-то потому что нас, нет? Да, там, мы не слоны, не растут, пишет Конь Огонь, а у слонов растут зубы дополнительные, не знаю, первый раз слышу. Так, что еще интересного было в эти, про клубнику мы же рассказали уже, да?
2: Даже обсудили ценовую политику.
0: Так, окей, смотрите, еще дачные работы в жаркую погоду, мы уже говорили, да, риск инфаркта. Может быть, друзья, не как бы не увлекайтесь, спокойненько ко всему относитесь у себя на даче. И еще, значит, услуги суррогатных матерей подорожали в 3 раза, и теперь в среднем они обходятся в 5-12 миллионов рублей. Кошмар.
3: На резкий рост стоимости повлиял закон, принятый пару лет назад. По новым правилам вынашивать ребенка могут только граждане России от 20 до 35 лет, при этом у суррогатной матери уже должен быть собственный ребенок.
2: Родители также должны быть гражданами Российской Федерации и состоять в официальном браке. Участвовать в программе могут и одинокие женщины. О юридических нюансах
0: Но ищите тут надо, подробности. Да, и надо искать подробности и так далее. Но что-то ценник, мне кажется, какой-то слишком завышенный. 5-12 миллионов.
3: Думаешь, скидку нужно делать?
0: Мне кажется, если мы боремся...
2: Программа лояльности.
0: Да, да, да.
2: Скажем, по следующим все дешевле и дешевле.
0: Если мы боремся именно за то, чтобы у нас демография возрастала, то нужно как-то, не знаю, хотя половину государства, что ли, оплачивало. Ну, потянуть 12 миллионов рублей не каждый может.

0: Мы вас услышали. Так, сегодня Международный день музеев, друзья.
1: Ура.
0: Мы об этом уже говорили на прошлой неделе, рассказывали вам, какие музеи можно было посетить с субботы на воскресенье, какие на этой неделе, разыгрывали билеты. Но мы решили Международный день музеев задаться вопросом, а зачем вообще нам нужны музеи нынче? Зачем? Вот какую роль они несут? Какую роль они играют? И к нам присоединяется для беседы журналист, автор телеграм-канала и сайта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день, с праздником. Добрый день.
0: Вас тоже с праздником. Наталья, во-первых, скажите, пожалуйста, а почему вы вдруг решили создать такой телеграм-канал «Я поведу тебя в музей»? А это о чем он?
2: Это произошло уже больше 6 лет назад, и я тогда работала в агентстве ТАСС в отделе культуры и как раз занималась выставками. А новостник, мне кажется, это судьба, и у тебя есть потребность постоянно делиться информацией. А информации было много, и мне хотелось как-то с пользой рассказывать людям, на какие выставки можно сходить. В Москве все начиналось, потом уже и Петербург, Нижний Новгород, и на самом деле я стараюсь охватывать всю Россию, хотя акцент, конечно, на Москве, потому что я здесь живу.
0: Понятно. А сегодня вообще люди ходят в музеи?
2: Люди абсолютно точно ходят в музеи, и мне кажется, все больше и больше, потому что музеи сейчас – это не только про выставки. Сейчас можно прийти всей семьей на целый день. Есть занятия для детей, есть занятия для родителей. Уже можно заниматься спортом в музеях, что мне отдельно очень нравится. И как раз хотела сказать, что, например, Царицыно проводит целый день йоги. И этот фестиваль будет скоро. Йогой можно позаниматься уже в Зиларте, в новом музее, в Доме культуры ГЭС-2. И я вижу таких активностей гораздо больше.
1: Ну, как будто, Наталья, да, как будто бы вот музеи, выставки становятся не просто музеями и выставками, но еще к каждой выставке, да, какая-то программа специальная готовится, какие-то лекции, какие-то показы. Как будто, знаете, такая мультижанровость появляется, да, и как будто бы мы не просто приходим посмотреть там, грубо говоря, на картины какие-то, да, но узнать что-то еще, что нас может увлечь в дальнейшем, и у нас может возникнуть желание больше, например, изучить что-то там об этом периоде, об этом художнике, какую-то информацию получить.
2: Да, Марина, вы абсолютно правы. Мне кажется, это еще большая объединяющая сила, потому что людям важно прийти куда-то немножко эскапизм, возможно, скрыться от каких-то новостей, от стресса на работе, не знаю, послушать музыку, просто пообщаться с единомышленниками, потому что многие в музеях находят друзей, и это, да, возможность побыть в такой очень приятной обстановке. Кто-то вообще меняет жизнь и в какой-то момент делает искусство тоже своей профессией или таким очень сильным хобби, посещая лекции, углубляя свои знания, потом на курсы поступая какие-то.
0: Но, Наталья, все равно сегодня все то же самое, что ты тратишь время на поход в музей, тратишь свою энергию. Это можно посмотреть в интернете. Почему же люди продолжают ходить-то? Почему нельзя заглянуть в интернет и все то же самое?
2: Я считаю, что интернет хорош только в том случае, если ты вообще никогда, ну, хотелось бы, конечно, верить, что когда-нибудь сможешь увидеть оригинал, но есть ситуации, когда это практически недоступно. И тогда интернет – это хороший помощник, тем более сейчас очень много качественных изображений, трехмерных съемок. Но все равно никакой интернет не сравнится с этим ощущением, когда у тебя буквально мурашки проступают. Вот, я не знаю, ты видишь картину Клода Моне в Пушкинском музее. Или, например, ее привозят в другие города, как сейчас в Нижнем Новгороде показывают, в том числе и Клода Моне. И ты в залах все-таки отрешаешься от цифровой реальности и погружаешься в настоящую. И это намного важнее, когда ты стоишь перед картиной, перед скульптурой. Это эмоции другого рода, абсолютно другого рода. И повторюсь,
1: Наталья, насколько вообще нужно заранее готовиться к этим выставкам, к этим, не знаю, показам, не знаю, читать информацию, брать аудиогид, брать экскурсию? Или достаточно просто прийти самому одному, там, прочитать информацию, да, пояснительную записку к выставке, взять какую-то брошюру, этого, в принципе, будет достаточно?
2: Ну, я, наверное, все-таки сторонник того, чтобы ходить на экскурсии или, да, как вы сказали, брать аудиогид. Но на самом деле, если человек уже переступил порог музея, это достаточно хороший и большой шаг. И не зная ничего о работах, просто находясь там, он все равно получает очень хороший опыт. И сейчас есть больше довольно понятных рассказов, потому что одно время грешили в музеях тем, что там были в основном кураторские тексты. Но будем честны, кураторские тексты даже мне иногда не по зубам. А сейчас все больше какого-то простого рассказа, и более понятного, и более, может быть, даже эмоционального, и этого иногда достаточно. И очень много стало еще в музеях медиации. Да. Это не экскурсии, это когда ты с человеком, с медиатором можешь поговорить о том, что ты чувствуешь при виде той или иной работы. И это не требует каких-то глубинных знаний. Вот, мне кажется, люди еще часто стесняются спросить, что-то сказать, потому что думают, ну, я ничего не знаю.
1: Показаться невежественными, да?
2: Да, не буду, да, глупо как-то что-то спрашивать. На самом деле, любые вопросы, они хороши. Нет глупых вопросов, на мой взгляд.
1: А почему, как вы думаете, они, вот люди, вот вы сказали, в эскапизм впадают. Как вы думаете, почему это происходит? Почему сейчас такая мода на выставки?
0: Да.
1: А почему, не знаю, там на Шагала билеты просто раскупили? Там, не знаю, музей русского импрессионизма тоже на выставке в выходной день очень сложно попасть, потому что будет много очень людей, будет тесно. Как будто вы все так, знаете, резко заинтересовались искусством, стали в нем разбираться или захотели разобраться.
0: Там еще беда в том, что, Наталья, многие ходят в музей не потому, что они хотят как-то саморазвитием чтобы заниматься.
3: Показать своим знакомым, да, что да, вот я оккультурюсь.
0: Что это модно, что вот я галочку поставить в своем, не знаю, мозгу. Вот я посмотрела, шагала, и я такая модная. Есть такое?
2: Да, на самом деле этот тренд абсолютно точно есть. И банально, но он появился с развитием социальных сетей, когда люди видят завлекательные ролики, при том, что ролики иногда могут не отражать всей выставки, а просто берутся какие-то самые яркие моменты, соединяются в динамичном монтаже, под хорошую музыку, красиво, хотя выставка, конечно, намного глубже этого. И да, есть тенденции, когда просто приходят нарядные, фотографируются, ничего не слушают, особо ничего не смотрят, пробегают за 5 минут и идут в кафе. Да, ну, этот тренд есть, мы с ним ничего не поделаем, но есть у него и оборотная сторона, потому что это все-таки привлекает людей в музей, и такой способ тоже неплох. Многие из тех, кто привлекается таким образом, я думаю, что они все равно получают ну, и удовольствие, конечно, и какие-то новые эмоции, знания, и, возможно, все-таки углубляются впоследствии в изучение искусства и в походы по музеям уже более осмысленно.
1: Наталья, а вообще, как вы считаете, как часто нужно ходить в музеи? На выставке. Ну, я понимаю, что есть, например, такие люди, как вы, которые этим увлечены, занимаются, пишут про это, рассказывают. А вот обычному человеку, чтобы, знаете, вот у него информация не перемешалась, уложилась, чтобы он смог как-то вот там подготовиться к выставке. Как
2: ну,
1: часто?
2: Мне кажется, раз в неделю это было бы уже неплохо, и 1-2 раза в неделю. И выбирать выставки бывают разные. Есть камерные, которые буквально на один зал. И они все равно могут быть довольно насыщенные. Но главное, наверное, не посещать по несколько выставок в день, как бывает, например, у меня в силу работы. И это, я скажу, все-таки смазывает удовольствие. Поэтому точно советовать не буду. Но 1 раз в неделю хотя бы это прекрасно.
1: А у вас есть вообще какие-то лайфхаки для посещения выставок? Например, как лучше усвоить информацию, как запомнить эту информацию?
0: Может быть, как пройти, чтобы в очереди не стоять долго?
1: Или, например, знаете, как мне однажды сказали, никогда не ходи на голодный желудок на выставку. Ну, вот что-то такое, знаете?
0: А что такое?
1: Ну, потому что будешь думать о том, что тебе хочется есть, да, и пойдешь в буфет, скорее всего. А не будешь думать о том, что хотел сказать автор.
0: Наташ, поделитесь.
1: Лайфхаки ваши.
2: Ну, к слову, о той самой выставке Марка Шагала в Пушкинском музее, которая прошла не так давно. Да, там был ажиотаж, раскупались билеты сильно заранее, но все равно, к сожалению, не так громко прозвучал лайфхак просто прийти и просто купить билет в кассе в день-день. И это работало, и очередей там не было. Но, к сожалению, информация не прозвучала, возможно, слишком громко. Можно было найти и в блогах, и на сайте музея. Поэтому лучше еще раз проверить и, возможно, посмотреть и в блогах в том числе, потому что обычно пишут о таких вещах.
1: Да-да-да.
2: И иногда за каким-то внешним ажиотажем есть способ все-таки попасть на выставку, если очень хочется. В некоторых музеях можно еще приобрести карту друга, она дает проход на все выставки и не один раз. И это тоже был один из лайфхаков. я бы все-таки меньше старалась идти в выходные на некоторые выставки, потому что толпа убивает удовольствие во многом.
1: Это правда.
2: И стараться делать это в будни, но понимаю, что из-за работы, из-за графика это бывает довольно сложно, к сожалению. Про поесть — это очень хорошая тема. Я, например, всегда стараюсь, когда иду куда-то, посмотреть, где есть ближайшее кафе хорошее. И, ну, я вообще считаю, что на голодный желудок, в принципе, ничего не надо делать.
1: Это правда, да.
2: Не работать, не учиться, не по музеям ходить. Но да, я бы просто заранее смотрела, какие есть хорошие кафе, рестораны поблизости. Особенно, если вы идете с детьми, с родителями, всей семьей. И здесь даже, если, может быть, вы можете немножко поголодать, но ваши близкие наверняка начнут бунтовать в какой-то момент, и выставку вы не посмотрите.
1: Ну, нужно сказать, что на самом деле сейчас музеи, да, выставочный зал очень здорово оформляют свои буфеты, готовят какие-то интересные десерты там к выставке, открывают какие-то филиалы питерских книжных магазинов, например, в своих музеях. А еще, знаете, какой у меня вопрос вот по поводу выставок? У меня бывает такое, не знаю, нормально это, ненормально. Вот я приду на выставку, например, с другом с каким-то, и он меня отвлекает. Вот я не могу, потому что он просит меня что-то рассказать, что-то показать, что-то обсудить. И мне как будто бы не очень комфортно ходить с кем-то на выставку. И я понимаю, что если приду одна, я информацию усваиваю лучше и запоминаю лучше. Поэтому
0: но
1: я на любую выставку...
0: Одна как-то так выглядит.
1: Ну, не знаю, как это выглядит, мне кажется, нормально. Но просто такое ощущение, что мне на выставку, чтобы ее понять, нужно прийти минимум два раза. Вот по вашему опыту, сколько раз нужно прийти на выставку? Достаточно ли одного раза?
2: Ну, у меня, на самом деле, как у вас, я тоже прихожу минимум два раза, потому что первый – это обычно пресс-показ или вернисаж, и это вообще не про выставку, это про общение с людьми, и ты не можешь спокойно рассматривать. И поэтому я обычно иду с экскурсией в следующий раз, чтобы, да, погрузиться полностью и в одиночестве. Ну, когда в следующий раз ваш друг захочет с вами, вы видите его на экскурсию. Там он вас отвлекать не будет, а будет отвлекать экскурсовода.
1: Лайфхак.
2: Но вы при этом сможете тоже свою информацию получить о выставке.
0: На сегодняшний день в Москве, насколько я знаю, около, ну, там 600, от 600 до 700 музеев, верно же?
2: Ну, я даже затрудняюсь назвать количество, потому что даже за последний год открылось там довольно много и довольно ярких музеев.
0: Наталья, а вы можете какие-то необычные музеи вот сейчас рассказать, о необычных, о которых мы не знаем? Вот я знаю, музей парфюмерии существует, в котором можно там разложить те же самые Шанель номер 5, вам разложат их и расскажут, как они создавались. А что-то еще такое необычное, интересное?
2: Вот, кстати, беру на вооружение, я не знала о таком.
1: Я тоже.
0: Про музей парфюмерии есть, есть, да. А вы, что вы знаете, человек, работающий с музеями?
1: Ваши, может быть, любимые какие-то?
2: У меня есть большая нежность как раз к одному из новых музеев, который открылся в прошлом году осенью и уже провел две выставки. Как раз вчера закрылась вторая выставка. Это музей Масловки. Потому что, как вы знаете, в Москве много-много лет существует городок художников на Масловке. А вот музей появился только в прошлом году, и сейчас готовится к открытию третья выставка. Через две недели она уже откроется. Предыдущая была посвящена заграничным путешествиям художников в советское время, причем не каким-то соцстранам, а в Индонезию, в Японию, в Америку. Очень интересный был проект, но что мне нравится, это камерный музей, но при этом он абсолютно наполнен такими историями, и он словно возвращает нам имена художников, которые у многих и не на слуху даже. Это истории очень личные, отдельные. И еще это тот случай, мне как-то одна знакомая сказала: знаешь, я иногда в музеях боюсь что-то сделать не так. Хотя казалось,
0: все так
2: уже...
0: боятся. Особенно эти тетеньки, которые сидят. Но я, насколько понимаю, тетеньки уже в прошлое уходят. Сейчас уже там...
2: Музеи намного более дружелюбные, это правда. Да, но все равно иногда вот из детства, что на тебя сейчас кто-нибудь зыркнет или скажет...
0: Рявкнет.
1: Сейчас очень много молодых, да, молодых студентов, там, молодые студенты звучат так себе, конечно, но прям молодежи много работает на выставке.
2: Да, да, абсолютно. Да. После посещения музея, да, простите, перебью, музея Масловки, она сказала: а вот там я вообще не боюсь, мне хорошо, как дома. И это, кажется, мне очень важный параметр,
0: важно,
2: наверное,
0: да.
2: Музей вообще сейчас, чтобы он был дружелюбный.
0: Это правда.
3: Это сработает, ладно, понятно. Молодежь начала работать в музеях на выставках. А вот, скажем, с появлением условной пушкинской карты, стало ли молодежи в музеях больше, как посетителей выставок?
2: Вот не скажу в связке с пушкинской картой, но глобально я вижу, что да, стало намного больше за счет того, что музеи еще все-таки молодежные какие-то форматы взаимодействия развивают активно, и опять-таки появляется больше музеев, в которых изначально заложен такой симбиоз и детских, и молодежных программ, креативных, где ты, правда, сам пробуешь свои силы, и тут ты можешь позаниматься граффити, здесь ты можешь, я не знаю, коллажи какие-то поделать.
1: Ну, то есть такое модное
2: группу
1: пространство.
2: Группу создать свою, да.
0: Это не просто теперь какой-то хранитель культурного наследия, там, здание, да, как банк а-ля, а это, да, это пространство, где можно занять и себя, и всю семью, и детей, и взрослых, и так далее.
1: Какие мы выставки ждем в ближайшее время? Что вы можете нам посоветовать?
2: О, я очень жду выставку в Третьяковской галерее. Она откроется на этой неделе и посвящена цветам в искусстве. Вот, мне кажется, это прямо будет...
0: Цветам именно растениям или цветам...
2: Цветы – символ красоты, растениям, да-да-да. То есть мы увидим и натюрморты, ну, в общем, цветы во всех видах и от художников 20 века, и современных, насколько я знаю. Это будет большая-большая выставка в новом корпусе в Кадашах.
0: Супер, спасибо. Наталья Крючкова, извините ради бога за мой голос, журналист, автор ТГ-канала и сайта «Я поведу тебя в музей». Зачем нам нужны музеи, мы вот и выяснили как раз благодаря Наталье. Наталья, спасибо большое.
1: Спасибо, Наталья, вам огромное.
3: Спасибо.
2: Хорошего дня.
0: Да, вам тоже, до следующей встречи. Ну, друзья, поздравляем вас с Днем музеев международным. Идите, смотрите, отдыхайте, хотя я не знаю, сейчас работает что-то или нет, но кое-что наверняка работает. Лайфхаки вам подарили, рассказали. У нас сейчас новости.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили о ночном массированном ударе по целям на Украине. В ответ на террористические атаки на гражданские объекты были атакованы предприятия ВПК, объекты ТЭК и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также были поражены пункты дислокации вооруженных формирований иностранных наемников в 157 районах. В зоне СВО Киев потерял за сутки 1075 солдат. Из сводки Минобороны следует, что средства ПВО уничтожили 5 управляемых авиабомб и 265 беспилотников. В Херсонской области 3 человека погибли в результате удара украинских беспилотников. Это данные за выходные, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В мессенджере Макс он написал, что ранен глава Скадовского муниципального образования Александр Дудко. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой. По словам губернатора, трое мужчин погибли в Алешках после атак дронов. В Литве заявили о нарушении воздушного пространства дроном ВСУ. Обломки беспилотника обнаружены в приграничном с Белоруссией Швенченском районе. Следов взрывчатых веществ не найдено, сообщил журналистам глава Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас. По данным Минобороны Литвы, информация, что дрон был засечен в воздушном пространстве, поступила военным, в том числе экипажам дежурных истребителей НАТО, но те не успели отреагировать. Там заявили, что у страны, цитата, нет стратегии. Глубины. СМИ узнали о назначении Жозе Мауриньо главным тренером мадридского Реала. Португалец согласовал контракт с испанским футбольным клубом. Он будет рассчитан до лета 2028 года. Об этом сообщил в соцсетях спортивный журналист Фабрицио Романо. По его информации, Бенфика получит 6 миллионов евро компенсации. Отмечается, что наставник приедет в Мадрид после того, как Реал проведет заключительный матч в сезоне 23 мая. 63-летний Жозе Мауриньо возглавлял испанскую команду с 2010 по 2013 год. Под его руководством Реал выиграл чемпионат Испании, а также кубок и суперкубок. Кубок страны. С сентября прошлого года португалец тренирует Бенфику. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра будет ясно, без осадков и до плюс 32. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Право знать. Говорит Москва.
16: Мы вас услышали.
0: 12:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова
3: и Макс Челноков.
0: Ну что, понедельник, 18 мая, продолжается. Мы продолжаем обсуждать различные темы. И вот на прошлой неделе, а именно в пятницу, психолог в нашей студии назвала лесть наркотиком для недолюбленных людей. Из-за травмы, отвержения у них появляется потребность в эмоциональных поглаживаниях. Понимаете?
1: Ну, конечно.
0: Вот, типа, человеку нужно... Вообще, если честно, вот говорят некоторые, я чувствую лесть там с первого слова. Вот у вас такое есть?
1: Конечно.
0: Ты чувствуешь лесть прям сразу?
1: Естественно, да.
0: А ты?
3: Ну, что такое лесть?
1: Ну, когда тебе искренне говорят комплимент, когда не искренне.
3: Ну, а как понять, что тебе не искренне говорят комплимент?
1: Ты не чувствуешь это? Я чувствую.
3: Ну, тут это как будто бы вопрос самооценки.
1: Нет, не самооценки, нет, именно фальшь. Твоя самооценка от этого вообще не страдает. Ты в себе уверен, все в порядке. На твое настроение, то, что тебе кто-то сказал, что-то там приятное, неприятное, вообще никак не сказывается. Но вот именно я, например, ты, да, и чувствуешь, когда человек говорит это от души, от сердца, когда хвалит, потому что правда восхищается тобой и хочет за что-то похвалить или там, ну, что-то приятное сказать. А когда ему от тебя что-то нужно?
0: Я вот, например, тебе говорю, Гера, у тебя такая прическа классная сейчас. Спасибо. Просто так мод.
3: Спасибо.
0: Да? Вот ты не понимаешь, что я тебе вру?
3: У меня просто правда хорошая прическа. Я помыл голову сегодня.
0: Господа, как вы относитесь к... Фен хороший купил, да? Как вы относитесь...
1: Сейчас не реклама.
0: Да-да-да. Как вы относитесь к лести? Вообще отгадываете вы ее? Может быть, вы сами ее используете для каких-то нужд своих? Я не знаю, там, нужно вам чего-то добиться, и вы начинаете... Знаете, льстить своему
1: начальнику. А еще бывает такая история, например, когда ты в себе не уверен, и у тебя не хватает сил, чтобы своему какому-то там близкому человеку, другу, там, не знаю, родственнику и так далее, ну, коллеге, сказать что-то приятное. не знаю, что он хорошо выглядит, что он похудел, угу. что он чего-то добился, что тебе нравится, не знаю, там, его контент в каких-то соцсетях. А, то есть он делает вид, как будто этого не происходит, как будто он этого не видит. Знаете, как ролики тоже были в соцсетях? Но почему так происходит? Вот смотрите, вот я вижу, кого он лайкает. Он лайкает каких-то там неизвестных блогеров или какие-то дурацкие мемы. Но мой контент он не лайкает. Но это говорит не о вас, это говорит о нем. В том, что человек просто не уверен, и он не готов принять ваш успех. Потому что вы что-то делаете, а он ничего не делает.
0: Как-то глубоко-то, а? А Лимузин спрашивает, а лёжа в постели правила те же? Лимузин, вы знаете, а лёжа в постели там ещё хлеще. Вот там-то льстецы-то, мне кажется, и лести-то предостаточно, особенно в этом месте. Но это моя точка зрения.
1: На пару минут,
0: тогда уж. Да, ой, какой, и так далее. А лучше горькое, но правда, чем приятное, но лесть, пишет Дмитрий.
1: Ну, правда тоже, знаете, не всегда просят. Вот не всем нужно знать, что ты думаешь по этому поводу. Не всем твое важно ценное мнение, и не всегда нужно его выражать. Иногда можно промолчать.
0: И если тебя не спрашивают, особенно. Знаете, лезть вот так со своим мнением, когда тебя никто не спросил, это первое. А второе, вы знаете, я всегда в жизни, у меня было несколько мудрых людей, вот одна из таких мудрых женщин, это была моя мама, которая говорила, даже если тебя застукали в постели, не сознавайся. Не было это, тебе кажется, это не я, это там не...
1: Это газлайтинг.
0: Ну, типа того, но все равно, не сознавайся, не
3: это,
0: сознавайся.
3: Это уже не газлайтинг, это уже прям отчаяние какое-то.
0: Нет, ну, на мой
1: взгляд... А что такого? А ничего не было, тебе показалось?
0: Конечно, да.
1: Ты себе все придумала?
0: Безусловно.
3: Немножко другая, конечно, история, но в целом достаточно неплохая защита от лести, это просто неумение комплимент воспринимать. Когда тебе делают комплимент, а ты такой, типа, что?
0: Чё?
3: Это бред какой-то.
1: В смысле?
3: Да, это вот достаточно, я бы даже сказал, очень распространенная вещь.
1: Когда ты не понимаешь?
3: У мужчин. Потому что мужчинам очень редко делают комплименты, и просто получать их братья наши не особо умеют. Вот какому-нибудь мужчине скажут, типа, о, футболка на тебе хорошо сидит.
1: Да.
3: И он в следующие 7 лет своей жизни будет в одной этой футболке.
1: К сожалению, да, так и есть. Пока она не превратится правила в Балентиагу.
0: Да. Смотрите, вот эмоциональное поглаживание, говорит психолог, для нас, как для людей, большинства из которых существует травма недолюбленности, отвержение, да, является наркотиком определенным. Когда мы это получаем, мы начинаем этого хотеть. Очень часто мы такую лесть искреннюю даже ищем в других людях. Понимаете, люди сами ищут лесть для того, чтобы им польстил кто-то.
3: Лесть искренняя, это не оксюморон?
1: Ужасно еще, знаете, как бывает, искренняя лесть.
0: Кстати,
1: ну, возможно.
0: Да.
1: Еще очень бывает, что люди настолько серьезно к себе относятся, что они не чувствуют сарказм в словах другого человека. Ну, например, когда он что-то сделал такое незначительное, и он этим сильно восторгается, но окружающие не понимают, почему он этим восторгается. И всегда находится человек, его окружение, который говорит, боже мой, вот увидел или там увидела у тебя там или еще что-то. Это же потрясающе, это же невероятно. И другой человек, да, да, да. И он начинает соглашаться и думать, что на самом деле человек, правда, его хвалит, льстит, потому что восхищается какими-то достижениями. Ну, просто вот хочешь сказать, ну, не надо к себе так серьезно относиться.
0: Ну, психолог сводит к тому, что...
1: Это тоже от неуверенности.
0: Да, и большинство лесть мы воспринимаем из-за того, что из-за внутренней пустоты, это из-за того, что у человека не хватает эмоциональных, вот опять же я скажу,
1: ярких
0: но мне
1: эмоций,
0: нравится, да, поглаживание, да-да-да, недолюбленность, отвержение, ну и так далее.
1: Может, про сирень поговорим еще?
0: Сейчас поговорим. Я просто к тому, что, друзья, надо как-то вот понимать вот эту грань.
1: Нужно не бояться хвалить.
0: Да, не делать комплименты, но искренне.
1: От души.
0: От души.
1: Уверенный в себе человек.
3: Это
1: человек, который...
3: прическа хорошая, Макс.
0: Гера, у тебя тоже классная.
3: Спасибо.
0: Хороший, голову помыл, чистенький. Молодец.
1: Человек, который реализовался, который уверен в себе, он не боится хвалить, не боится говорить приятные вещи.
0: Да.
1: Потому что... Он в себе уверен. А человек, который как раз завидует, шушукается там за спиной, что-то там себе придумывает, вот он как раз промолчит и сделает вид, что «А что такое? Ничего не было. А я ничего не видел».

0: Друзья, спешу вас обрадовать. Дело в том, что в Москве начался сезон сирени.
1: О, да.
0: Ботанический сад, аптекарский сиреневый огород,
1: сад.
0: Сиреневый сад. Да и просто кусты рядом с вашим домом, покрытые этими маленькими, красивыми,
1: ароматными
0: цветочками. Я обязательно прохожу, когда гуляю с собакой. Я не рву сирень, потому что, как нам уже говорили агроном один известный, что это плохо для сирени. Но мы сейчас еще раз это выясним. Я ищу пятачки. Вы ищете пятачки?
1: Какие пятачки? Пять лепесточков?
2: С ружьем.
0: Пять цветочек с пятью лепестками.
1: Да.
0: Я ищу и съедаю их. Пока еще ничего не исполнилось, но я верю, что скоро исполнится. Ты знаешь, не успеваю распробовать, они маленькие. Друзья, к нам присоединяется кандидат биологических наук, ответственный за экскурсионную работу ботанического сада МГУ Екатерина Романова. Екатерина Сергеевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, Екатерина Сергеевна, ну скажите, пожалуйста, но начался сезон сирени в Москве.
3: Да.
0: А он же очень короткий, верно? Сирень же очень быстро отцветает.
1: Сколько у нас еще времени есть,
0: да,
1: чтобы ей насладиться?
3: Ну, учитывая погоду, я думаю, только до конца этой недели, к сожалению.
0: Ой,
3: но будем надеяться, что, может быть, подольше, но вот можно видеть даже, что и во дворах сирень, которая на солнце посажена, она любит солнце, она уже выцветает, то есть она становится более светлой, чем при распускании. Если бы погода стояла не такая жаркая, но было бы вот 20 с небольшим градусом, то цветение длилось бы подольше.
1: Угу. А сколько вообще существует сортов сирени?
0: Да. Или она, на взгляд, у нас одна и та же. Ну да, одна сиреневая, другая белая.
1: Там чуть больше. Я знаю ответ, но...
3: На самом деле, если вы рядом положите сирень дикую, которую вот мы можем видеть иногда на улицах, сирень сортовую, то разница будет сразу заметна. У дикой сирени цветочки намного мельче, простые, окраска у них такая вот настоящая сиреневая. И вот хотя селекция сирени началась сравнительно недавно, это середина 19 века, то есть сейчас существует 2500 сортов.
0: Ого!
1: Да,
3: и началась она во Франции, в Европе, и вот такое ствол первое, европейское, селекция французская, вот царская, Россия, дореволюционная, сирень ассоциировалась как раз с Францией, да, то есть была мода на все французское, таким образом в моду вошла и сирень. Ее сажали в усадьбах, выгоняли в зимнее время, украшали комнаты, залы. И вот из этого французского ствола в 20-м уже веке, в середине 20 века, вырос тоже огромный такой мощный ствол русской сирени. Сейчас во всем мире очень ценится сирень, выведенная нашими соотечественниками, в том числе и человеком, который жил в нашем городе, в Москве, Леонидом Алексеевичем Колесниковым. Это в сиреневодстве такое вот имя, как в литературе Шекспир, в музыке Чайковский.
0: А еще раз, как у нас селекционера, как еще раз зовут?
3: Леонид Алексеевич Колесников.
0: Запомните, господа, благодаря ему у нас Москва в сирене.
1: А сейчас новые сорта какие-то разрабатываются, выводятся?
3: Да, сейчас разрабатываются. Ну вот еще буквально несколько слов про историю селекции. В 20 веке также селекция развивалась за океаном в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Мощный такой вот ствол еще американской селекции. Там, кстати, сирень в природе не растет. Ее когда-то туда привезли поселенцы, колонисты, но, тем не менее, там она очень популярна и тоже много красивых выведено необычных сортов. В наше время, как признают и наши зарубежные коллеги, опять Россия несет высоко знамя сиреневодства, есть у нас группа, тоже в Москве, «Русская сирень» называется. И вот за 25 лет работы, этой группе 25 лет в этом году, у них уже около 150 сортов. Это специалисты Тимирязевской академии входят в эту группу. Тимирязевская академия. Ольга Аладина, Сергей Аладин, Анастасия Аладина и Татьяна Владимировна Полякова, вице-президент Международного общества сирени по России и Азии. Вот эти самые даже, такие ультрасовременные.
0: Мы даже не знали, что существуют специальные
1: коллективы. Я, кстати, вот была вчера,
0: коллективы.
1: Была вчера в вашем саду ботаническом в МГУ, и там, насколько я помню, даже есть сорт сирени, который называется Татьяна Полякова. Вот, да, в честь этой?
3: Да. Татьяна Владимировна Полякова, мы ее называем ангел-куратор нашей коллекции. Вот есть куратор, который отвечает, да, сотрудник сада. Она у нас ангел-куратор. Она к нам прилетает каждую весну на цветение сирени, помогает в определении сортов. Очень много помогала пополнять нашу коллекцию, потому что у нас коллекция одна из самых старых в Москве, ну, после сиреневого сада на Щелковской.
1: Да,
3: самая
1: тоже
3: старая,
1: я там была,
3: 50 лет нашей коллекции. Поэтому за эти годы, конечно, бывали разные времена, поэтому благодаря Татьяне Владимировне коллекция наша по-прежнему остается такой полной, разнообразной.
0: А Татьяна Владимировна вот в прямом смысле прилетает? Или это метафора?
3: Нет, она как ангел прилетает.
0: Как ангел.
3: Она живет в Москве. Нет, она живет в Москве. Но это я так просто фигурально сказала.
1: А знаете, у меня еще какой вопрос?
3: Да.
1: Чтобы вот стать сортом сирени, что для этого нужно? Какими данными обладать? В какую сторону энергию направить?
0: Имя ты имеешь в виду?
3: Достаточно быть известным художником, композитором. Можно даже быть политиком, но тогда нравится сиреневоду, который вывел эту сирень. Ну, или, конечно, может быть, просто другом сиреневода, или женой друга. Вот, например, Лемуаны, французская фирма, возила сирень, у них есть такая целая серия «Мадам». То есть сирень названа в честь жены, коллеги или друга, мадам Шарль Суше, мадам Лемуан в честь своей супруги.
1: У нас есть сорт Уланова, кстати, да?
0: Уланова. А еще какие есть сорта именно наших? С именами
3: наших селекционеров. Ну вот Леонид Алексеевич Колесников и вообще селекционеры, которые работали в эти же послевоенные годы, то есть это 50-е, 60-е годы, в главном ботаническом саду Николай Леонидович Михайлов, они были фронтовиками, поэтому они называли очень много в честь героев и событий Великой Отечественной войны. То есть есть сорта Алексей Моресьев, Николай Гастелло, маршал Жуков, маршал Василевский, белорусские сорта, но Белоруссию, как мы знаем, очень сильно тоже война затронула, защитником Бреста, Константин Заслонов, партизанка, все эти сорта присутствуют. Ну, Колесников также называл в честь известных людей своего времени, многие из них бывали в его сиреневом саду, например, у него есть сорт Петр Кончаловский, есть сорт Тимирязев. Часто называют какими-то такими лиричными именами, например, у Колесникова два замечательных сорта «Мечта» и «Надежда».
0: Угу. А скажите, пожалуйста,
3: есть сорт «Русь».
0: Да-да-да, Екатерина Сергеевна, а можно еще вот о полезности сирени? Я, насколько знаю, сирень в диаметре, в радиусе, вернее, 20 метров от себя, она очищает своим запахом, ну, как бы воздух, это правда?
3: Ну, сирень действительно относится к фитонцидным растениям. Такие растения называются фитонцидные, то есть те, которые выделяют в воздух вещества, убивающие микробов. Ну, самый рекордсмен – это можжевельник, вообще хвойные. Сирень одно из фитонцидных растений, это действительно так, да. Ну, вот, кстати, тополя многим нелюбимые, они как раз тоже этим свойством обладают. Поэтому двор, где растут тополя и сирень, можно считать очень чистым.
1: А нужно ли
3: запах сирени? Запах сирени считается, что благотворно воздействует на психику человека, таким умиротворяющим действием обладает, улаживаются конфликты, ссоры, так что сирень для тех, кто ее любит, конечно, вдыхать очень полезно.
0: А правда, что она 100 лет может прожить, куст сирени?
3: Вы знаете, это сведение есть в литературе, но интересно, что такие кусты сохранились только на американском континенте, потому что в Европе было слишком много войн, начиная с середины 19 века, и таких старых кустов нет. Вот, например, в дворянских усадьбах сажали сирень в конце 19-го, в начале 20 века, то есть им сейчас могло бы быть за 100 лет. Но они не сохранились, поскольку большинство усадеб были разорены. Конечно, с возрастом у сирени накапливаются проблемы. Вот нашим кустам 50 лет, и они уже многие требуют самого бережного отношения, особой обрезки и ухода. Сирени родственники олив, они относятся к тому же семейству маслинной, поэтому вот если представляете фотографии старых маслин, да, то вот сирень со временем тоже вот так вот закручиваются, стволы извиваются, они бывают очень причудливые. У нас вот один кустик, он просто вот так вот изогнут, такое колено ствол образует. Поэтому старые кусты сирени, они вот выглядят так очень необычно.
1: Обрывать нужно сирень?
0: Да, что
1: прямо у меня на языке крутится.
3: Нет, вы росла, знаете, обрывать ни в коем случае нельзя. Вот я сегодня тоже шла на работу у дома, такой был милый кустик, и весь обломанный стоит. Вот я подумала, что вот тут ассоциация может быть с тем, как вот грызть ногти, да? Ноготь же становится короче, казалось бы. Дети особенно не понимают, а что, за что их ругают. Но так же, как и у людей, это ворота для проникновения инфекции. То есть вот в этот слом такой вот грубый легко может попасть какая-то инфекция, и куст может заболеть. А плюс, когда сирень обламывают неравномерно, то есть, например, с какой-то стороны, которая ближе там, к дорожке, например, то куст становится кособокий. И это тоже не способствует его здоровью. Если хотите букет сирени, то тогда сирень нужно срезать секатором. То есть аккуратненько с разных сторон куста срезать. И еще надо смотреть за еще важным моментом. У сирени молодые побеги этого года, на которых она будет цвести в следующем году, они прямо под соцветиями. Mm-hmm. То есть нужно следить за тем, чтобы не обламывать их, не удалять вместе с соцветиями.
0: Но иначе куст на следующий
3: год цвести, наоборот, не будет.
0: Надо напомнить нашим слушателям, что в Москве обрывать сирень – это наказуемо. Есть штрафы от 1,5 до 5 тысяч рублей, и даже могут быть работы специально.
1: Ну хорошо, но прилечь. Если не отрывать, а вот съесть сирень, укусить ее, да, чтобы желание сбылось, тоже нельзя этого делать. Тоже это
2: побудочки.
3: Да, но смотрите, здесь в ботаническом саду мы просим посетителей, конечно, этого не делать. Тем более, в чем смысл этого обычая, скажем так, в том, что вы ищете среди вот этого множества этих мелких цветочков, вы находите свой пятилепестковый. А если сирень махровая, там много пятилепестковых, то никакого труда здесь нет найти. Поэтому вряд ли это приведет к удаче в будущем. Ну, даже не знаю. Наверное, от одного цветочка сирень не пострадает. Но мне кажется, если его просто найти и на него посмотреть, то тоже это уже счастливый знак.
0: Но в городе вообще растения могут быть. Мне кажется, сиреневоды вообще самые должны быть счастливые люди на свете.
1: А как сделать А как сделать так, чтобы сирень дольше дома стояла, даже если мы ее просто подрезали секатором аккуратно в доступных местах? Да.
3: Есть несколько секретов. Во-первых, сирень нужно ставить в теплую воду и наливать в вазу воду, ну вот максимальный уровень, чтобы был максимальный, то есть, как говорят, по самые уши ставить, чтобы была вода теплая. И, конечно, нужно удалить все листья, то есть вот веточки, на которые у вас соцветия, нужно удалить все листья. Они будут испарять воду, и цветы будут вянуть. Если вы хотите, чтобы был букет с листьями, срежьте отдельно ветки с листьями и поставьте их отдельно.
0: Понятно.
3: А все ветки, на которых соцветия, они должны быть без листьев.
0: А по поводу сирени в России, вообще у нас же это символ любви считается, верно? И как, что еще вкладывают в сирень? Вот я же что-то вспоминал песни про сирени, про тюльпаны есть, про розы есть, про сирень что-то нету у нас.
3: Ну, сирень – это символ, прежде всего, Серебряного века. То есть, если посмотреть, то очень много стихотворений, поэтических разных произведений именно вот в этот период посвящено сирене. Это символ весны, возрождения. Потом это, наверное, такой самый яркий наш кустарник, который самый, если вот крупный развитый куст сирени, весь усыпанный соцветиями, он производит такое наиболее яркое впечатление. Потом сильный запах у многих людей, он ассоциируется с какими-то событиями. Он как бы, когда они чувствуют запах сирени, они вот что-то вспоминают, что с ней было связано. Очень много на картинах русских художников сирени. Поэтому я бы сказала, что она так прочно вошла в нашу культуру, в литературу, в искусство. Поэтому, ну и, конечно, это символ военной, Великой Отечественной войны. Тоже прочно такая есть связь. Вот вы знаете, наверное, про проект «Сирень Победы», да? Угу. Как раз Татьяна Владимировна Полякова, о которой мы уже я упоминала, она стояла у истоков этого проекта. И вот у «Русской сирени» в состав этой группы она как раз входит, есть очень много сортов, посвященных маршалам, целая такая маршальская серия. Поэтому сирень сажают около военных мемориалов. Она ассоциируется вот с майскими днями 45-го года.
0: Ну да, на олицетворение, скажем так, победы, Дня Победы, олицетворение окончания войны. Да, я недавно видел такую историю в одном из ресторанов. Я увидел сиреневый чай. Подавали чай из сирени. Да. Она в кулинарии тоже применяется, получается?
3: Она применяется, да, в кулинарии. Из сирени можно варить варенье. Правда, оно получается не очень красивого цвета. Вот такого коричневого цвета, не очень приятного. Теряется окраска при варке. Угу. Поэтому... Также вот нам на экскурсии рассказывал один из наших посетителей, что цветочки в его семье жарили в кляре, соцветия.
0: Боже.
3: Вот, мы не пробовали. Да, мы вот от посетителей тоже получаем много интересной информации. Так что я думаю, что можно найти разные рецепты засахаренных цветочков, вот таких, используемых как десерты, для украшения десертов.
1: Или в виде духов лучше использовать сирень по
0: прямому
1: назначению. Друзья,
0: поздравляем всех вас с Днем Сирени. Наслаждайтесь сиренью. Сходите в ботанический сад МГУ, в сиреневый сад.
3: Приходите.
0: Посмотрите, там как раз экскурсии в ботсаде МГУ проходят. Примите участие. Екатерина Романова, кандидат биологических наук, ответственный за экскурсионную работу ботанического сада МГУ, была сегодня с нами в эфире. Спасибо большое, Екатерина Сергеевна.
1: Спасибо.
0: С праздником вас.
3: Да, пожалуйста, спасибо большое.
0: Да,
3: вас
0: до встречи,
3: ждем
0: до встречи.
3: Всех в ботаническом саду.
0: Да, да, спасибо. Кстати, эфирные масла делают из сирени, и вы знаете, что 1 килограмм такого или литра эфирного масла может стоить 100 тысяч долларов. Представляете?
2: Берем.
0: Берем. Марина Александрова.
2: Макс Челноков.
0: Наслаждайтесь жизнью, друзья. Сейчас новости, а далее программа «Народный адвокат».
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле выразили надежду на возобновление мирного процесса по Украине. Сейчас он на паузе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выступая на брифинге, он отметил, что слова Владимира Зеленского, что Россия может атаковать Украину или одну из стран НАТО с территории Белоруссии, не что иное, как попытка подстрекательства к дальнейшему продолжению боевых действий. Песков подчеркнул, что Белоруссия – союзник России, но это суверенное государство. Кроме того, он отметил, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине. Также Песков обратил внимание, что российские войска наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине, в то время как ВСУ продолжают бить по мирной инфраструктуре нашей страны. В Кремле заявили об очень серьезных ожиданиях от визита президента в Китай. Сегодня Владимир Путин готовится к предстоящей поездке в КНР, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, во время встреч в Пекине будут затрагиваться все вопросы экономической повестки двусторонних отношений. При этом Песков отметил, что взаимодействие России и Китая очень разноплановое. Помимо торгово-экономических контактов, активно развивается диалог в области образования, а также в медицине и культуре. Более детально о предстоящем визите Владимира Путина в Китай расскажет помощник президента Юрий Ушаков, добавил Песков. Российский лидер посетит КНР по приглашению Си Цзиньпина 19-20 мая. Александр Хинштейн пообещал разобраться с нецензурной бранью главы Большесолдатского района. Владимир Зайцев выругался во время прямого эфира заседания правительства Курской области. Губернатор заявил, что займется вопросом в закрытом режиме. Александр Хинштейн отметил, что у чиновника проблемы не только со связью, но и с речевым аппаратом. Сегодня во время заседания глава региона попросил Владимира Зайцева прокомментировать жалобы жителей Большесолдатского района на перебои с водой в селе Любимовка. Чиновник некоторое время не отвечал, затем затем его микрофон включился, и собравшиеся услышали, как руководитель района нецензурно выругался. Известно, что позднее Зайцев обратился к Хинштейну и извинился за проблемы со связью. В Росреестре Москвы заявили о росте спроса на вторичное жилье. В апреле число сделок увеличилось на 11,5% по сравнению с мартом. Оформлены 13 520 договоров. Как сообщили в столичном управлении ведомства, показатель на 18,5% превосходит данные за апрель прошлого года и на 3% за аналогичный месяц 2024-го. Замглавы управления Мария Макарова отметила, что рост спроса в этом сегменте указывает на то, что покупатели квартир чаще предпочитают приобретать уже готовое жилье, а не дожидаться завершения строительства. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве в эти минуты плюс 29, завтра будет ясно, без осадков и до плюс 32. Атмосферное давление будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 13 часов 6 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат. Встречайте, долгожданная Лиля Петрик. Лиль, добрый день.
5: Добрый день, дорогие мои друзья.
4: Вот уже пишут, очень рады видеть и слышать Лилю Петрик. Здравствуйте, Надежда, Лиля вам сообщение прислала. А, друзья, наши средства связи все работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также заходите и посылайте нам сообщение через Макс. Все работает. И идет видеотрансляция в Телеграм-канале, в YouTube-канале. И еще ВКонтакте. А также можно нас слушать, вернее, не слушать, а читать в Дзене. Ну, Лиль, поехали. Дела
5: Давайте.
4: Семейные.
5: Дела семейные.
4: Добрый день. Добрый день. Ой, выключите радио, пожалуйста.
6: Алло.
4: Да.
6: Здравствуйте. С прибытием, товарищ Петрика.
4: Спасибо, задавайте Спасибо. Вопрос.
6: Здесь вот такой вопрос. У меня, я собственник трехкомнатной квартиры кооперативной. Со мной прописано и живет по как сказать, вот.

0: Олег Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот говорят в МИДе, отсутствие сигналов из Киева о новых переговорах. А прям вот так ждем этих сигналов? Как думаете?
1: Ну, вообще да. Но война — это ничего хорошего. Война погибает наши солдаты, погибают там солдаты с той стороны, но это те же русские, украинские люди, обманутые, да, ну. Поэтому ничего хорошего от того, что война продолжается, нет. Конечно, было бы в идеальном случае, чтобы она прекратилась на наших условиях. И если это у нашего МИДа и у нашего президента будет получаться, надо всячески приветствовать.
0: Но вообще сейчас сигналы из Киева, насколько мы понимаем, приходят только о готовности к эскалации. Имеет ли смысл, в принципе, постоянно говорить о каких-то сигналах из Киева по поводу переговоров? Если и так понятно, что, скорее всего, их в ближайшее время не поступят, и с этим нужно что-то делать.
1: Мы с вами понимаем, политологи, политики, журналисты, кто разбирается в этой теме, что действительно сейчас Киев выделили просто... чудовищные деньги, да, сейчас Киев купается в деньгах, все киевские коррупционеры сейчас бьются за власть именно для того, чтобы сейчас вот эту схватку, которую мы сейчас наблюдаем с посадкой Ермака, это борьба за власть и за деньги, которые выделяет Европейский Союз. Эти деньги будут идти до тех пор, пока продолжается война. И Зеленский, его окружение, и украинские, киевские элиты заинтересованы в том, чтобы война шла, и они тогда будут разворовывать вот эти деньги, которые поступают. Но мы с вами там понимаем. А люди простые, они попадают под обстрел. Москва, Московская область, регионы. Ну, и они ожидают хороших новостей. Надо объяснять, что да, мы работаем. Да, мы стараемся, но не получается.
0: Но ведь когда мы делаем акцент...
1: Я думаю, что эти сигналы идут не для какой-то продвинутой части публики, а для простых людей.
0: А с вашей точки зрения, каковы, где уязвимые места, например, Киева, для того, чтобы в случае, если на них нажать каким образом и каким-то образом воздействовать, то можно, соответственно, принудить эту сторону к переговорам, потому что совершенно точно на добровольной основе ждать прихода кого-то из Киева для того, чтобы вести какие-то контакты, не будет.
1: Да, вы знаете, я вот уверен сейчас, что какие бы мы сейчас сигналы не отправляли, даже как бы ни старался Трамп и его переговорщики, украинские элиты, Зеленский не согласится на переговоры, на остановку войны. Даже если бы мы согласились на остановку по линии фронта. Я уверен, что не согласились, потому что их не волнует ни жизни украинцев, ни территории. Их волнуют только деньги и ничего, кроме денег.
0: Ну, когда мы делаем акцент на том, что, ну да, там воруют, да, там Ермак раскладывает карты Таро, какое это отношение имеет к делу? Это их какие-то внутренние истории, потому что и когда войны не было, воровали, и когда война идет, тоже воровали. Принципиально ничего не меняется, и как это влияет, не знаю, на потенциал дипломатического разрешения конфликта? По-моему, никак.
1: Ну, конечно, вы правы. Но, тем не менее, у нас здесь, я об этом говорю, я рассказывал, какой этот конфликт, почему он возник, что это внутриукраинская борьба за власть. У нас, к сожалению, по достаточному большому количеству федеральных СМИ проходила информация, которая о том, что это команда Трампа, что вот наконец-то идут переговоры. Нет, потому что вот Трамп надавил, вот антикоррупционные дела, это давление на Зеленского. Нет, это не давление, и вы правильно все говорите, да. Ну, кстати, до сих пор многие считают, и до сих пор такая точка зрения в СМИ циркулирует, о том, что вот это Трамп по просьбе Владимира Путина, и вот, и украинцы этим пользуются, да.
0: Смотрите, как подобные заявления, например, ну, скажем так, с нашей стороны идут заявления о готовности к переговорам, со стороны Киева никаких подобных заявлений не идет, и демонстрация идет с точностью до наоборот. Как это, с вашей точки зрения, воспринимается в каких-то международных структурах, и есть ли признаки усталости международного сообщества от затяжного конфликта? Потому что мы это пытаемся анализировать с точки зрения того, кто на Киев может надавить.
1: политик, который говорит о том, что он готов договариваться, явно всегда лучше выглядит, чем того, который...

0: том, что он не будет договариваться ни при каких условиях. Это точно. И в этом смысле даже Зеленский, который точно не собирается договариваться, вынужден подавать сигналы о том, что да, вот я так готов, вот если Владимир Путин, если лично и так далее. Куча разных «если», да, но тем не менее он не говорит о том, что не будет договариваться. Поэтому все всегда посылают, так как уж устроена политическая жизнь, сигналы о том, что готовы к переговорам.
1: Но Зеленскому надо демонстрировать, соответственно, демонстрировать какую-то готовность. Есть ощущение, что он как раз пользуется тем, что он демонстрирует неготовность. И это многих устраивает.
0: Мы просто подчеркиваем в наших СМИ вот эту вот демонстрацию неготовности. Он, тем не менее, подает разные сигналы. Он не может. Политик, который будет говорить о том, что я не буду разговаривать о мире ни при каких условиях, выглядит как людоед и каннибал.
1: Так и всех остальных, видимо, это устраивает, что он выглядит как людоед и каннибал, нет?
0: Нет.
1: А кого это не устраивает?
0: Он пытается соблюдать лицо. Это картинка, которую мы вот транслируем у себя внутри. У него достаточно много сигналов, он это миксирует и прячет вот эту свою неготовность договариваться за многими «если». Вот я готов разговаривать, но вот если Владимир Путин со мной лично будет говорить, я готов разговаривать, если будет остановка огня и потом на наших условиях и так далее, и так далее. Просто сказать, что я не готов разговаривать ни при каких условиях, он это все... Даже он себе не может позволить при всем поддержке его Европейского Союза.
1: Олег Анатольевич, а не кажется ли вам, что российской стране все равно придется принуждать силы Киев к, даже так, давайте, визированию или фиксации каких-то итогов? Потому что надежда на Трампа, что ему что-то вдруг станет удобным, тем более на Европейский Союз или еще кого-то, это в пользу бедных, уже и сейчас понятно.
0: На протяжении долгого периода я это транслирую в Телеграме, в своем Телеграм-канале о том, что, к сожалению, надежды на мирные переговоры сейчас нет.
1: То есть вы считаете, что с нашей стороны допускается ошибка, что мы рассчитываем на кого-то из внешних игроков?
0: Я уже не знаю, сколько лет политики, но поверьте, то, что говорит политики, то, что думают, это две разных вещи. Вот знать о том, что переговоры сейчас не будут возможными и не принесут какого-нибудь положительного решения, это одно. А говорить о том, что мы готовы договариваться прямо сейчас, это совершенно другое. Говорить о том, что мы готовы к переговорам, надо, но знать при этом о том, что Украину мы сможем пока как-то сдерживать исключительно с позиции силы.
1: Понятно. Спасибо большое. Олег Анатольевич, вас благодарю. Олег Царев был с нами, депутат Верховной Рады Украины 4, 5, 6 и 7 созывов. Еще раз скажу, что в российском МИДе заявили об отсутствии сигналов из Киева о новых переговорах. Москва не видит готовности Украины продвинуться в вопросе урегулирования. Дипломат Михаил Галузин, замглавы ведомства, сказал, что для создания условий для начала диалога Зеленскому нужно отдать приказ ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса.
2: Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Онлайн-продажи продовольствия в первом квартале выросли на 23,9%. Российский рынок в этот период январь-март достиг 482 миллиардов рублей. Говорят, что за среди квартальных отчетностей это худший квартальный рост с начала 2023 года. Замедлению темпа способствовали ограничения на работу интернета, общее стремление потребителей к экономии. При этом граждане все меньше ходят в магазины. Их трафик в январе-апреле снизился на 5% к году. За счет этого доля онлайн-канала увеличилась с 5,7% до 6,6% от общего объема продаж продовольствия в стране. Инфолайн об этом пишет. Наименьший квартал, что еще интересно, снижение темпов роста онлайн-торговли связывают с растущими издержками ритейлеров. Николай Григорьев, член гильдии маркетологов. Николай Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, какие выводы можно сделать из этой тенденции с учетом того, что снижается вроде бы онлайн-продажи, но при этом их доля весьма велика все равно?
3: Ну, давайте чуть более точно.
1: Снижается
3: не онлайн-продажи, а снижается темп роста онлайн-продаж.
1: Так.
3: И он действительно снижается. Несмотря на это, онлайн-продажи все же пока растут и будут расти, и, скорее всего, достигнут 20-25% от всех продаж.
1: Uh-huh.
3: Это первое. А второе. Сейчас действительно темпы снизились, снизился трафик соответствующий на онлайн всевозможные платформы. Некоторые люди связывают это с трудностями переключения кнопочки «включить-отключить VPN».
1: Угу.
3: Такие мнения есть. Но доказательно утверждать это я не могу. Могу лишь утверждать, что трафик с апреля действительно стал снижаться.
1: Но почему при росте рынка все-таки на 24% темпы роста считаются снижающимися? Потому что закладывалось до этого...
3: Потому что раньше было больше. Конечно, по прошлому году все надеялись, что они будут выше.
1: А не кажется ли вам, что это происходит некая стабилизация все-таки? Сначала всплеск, потом откат, а потом достижение чего-то среднего, нет?
3: Очень неоднозначный вопрос. Дело в том, что одновременно... Здесь нужно несколько факторов рассматривать. Одновременно мы видим по исследованиям, что люди стали более осторожно тратить деньги, например. Больше стратегий, скорее, сберегающих.
1: Угу.
3: Вот такая вещь есть. Есть, возможно, кому-то это покажется смешным, но есть такой фактор, как погода. Когда погода плохая, и никому не охота ходить там по улицам, до магазинов в том числе, то многие люди из-за плохой погоды принимают решение, чтобы им привезли. А если погода прекрасная, заодно можно прогуляться, то можно и сходить в магазин, например, совмещая это с определенным... Если это какой-нибудь красивый торговый центр, это еще одновременно некоторое там условно-культурное мероприятие.
1: Угу.
3: Погулять, поглазеть по сторонам, зайти в какой-нибудь фудкорт, там это семейная, может быть, даже поездка. Поэтому здесь факторов очень много.
1: Какие игроки сейчас выигрывают на рынке онлайн-продаж продовольствия?
3: Ну, игроки-то нам все известные, называть их как бы рекламировать я не буду, их все знают, они всех на слуху.
1: Я к тому веду скорее про какие бизнес-модели выигрывают, потому что тут было параллельно еще интересное исследование в плане того, что люди переключаются, например, на онлайн-доставки из ресторанов, потому что хочется ресторанную еду, а в сам ресторан идти, в общем, уже не особо хочется.
3: Вы знаете, тут, повторюсь, очень много факторов. Вообще есть сейчас определенный кризис, скажем, вот торговых центров. И они ищут новые стратегии привлечения людей к себе.
1: Угу.
3: Есть кризис уже привычки, так сказать, работать на платформах, получать оттуда что-то. Люди ищут более специализированные доставки, если это касается продуктов питания. Люди хотят экспериментировать, какую-то кухню попробовать.
1: Uh-huh.
3: Где-то иногда играет колоссальную роль скорость. Ну, потому что если хочется сейчас, например, то ничего нет. Вот если за полчаса доставить, нормально. Не доставить, уже не годится. Вот. А плюс еще одна вещь. Резко выросли издержки по доставке, по логистике. Поэтому сейчас очень многие платформы ищут партнерские доставки. Это не всегда людям удобно. Я это знаю по своему опыту. Например, я покупал некую нужную мне вещь.
1: Uh-huh.
3: Она была отправлена партнерской доставкой. Оказалось, в деке, до которого мне ехать полчаса.
1: Uh-huh.
3: А вообще-то покупал я ее на одной из крупнейших ведущих наших платформ, которые всегда раньше все прекрасно доставляли.
1: Это какие-то перекрестные проблемы рынка или что?
3: Это в целом некоторые проблемы, которые испытывает российская экономика в данный момент.
1: Угу. Вопрос еще интересный. А есть ли потенциал роста у регионов, например, или все-таки основной рынок уже сформирован?
3: Нет, потенциал роста есть, и не только в регионах, потенциал есть и в столице. Я уверен, что... Вот эта вот онлайн-торговля будет только расти. Возможно, более медленными темпами, но она свои возможности не исчерпала совершенно.
1: Угу. Многие отмечают, соответственно, конкуренцию, растущую конкуренцию, например, с платформами, крупными, которые тоже пытаются зайти на рынок онлайн-продаж. То есть есть сети, есть, соответственно, платформы. Здесь, с вашей точки зрения, какая-то консолидация рынка возможна или это какой-то потенциал для как раз хорошей конкуренции?
3: Вот смотрите, вопросы консолидации, им занимается у нас Федеральная антимонопольная служба.
1: Угу.
3: Вообще-то бизнес всегда мечтает все сконсолидировать, поделить,
1: на себе.
3: Установить монополию. Да, на себе, естественно. А потом начинает диктовать цены. Mm-hmm. Вот. Поэтому это вопрос во многом администрирования органами государственной власти, которые обязаны на самом деле защитить нас от монополизации этих услуг этого рынка.
1: А как меняется модель потребления? То есть что именно люди хотят в онлайне приобретать? Просто базовый набор продуктов или все-таки еду уже готовую?
3: Модель потребления вообще меняется радикально. Uh-huh. Молодежь не очень склонна к долгим готовкам у плиты на кухне. Вот, поэтому, ну и вообще, так сказать, к такой вот сильной хозяйственной деятельности дома их больше интересует после работы вопрос какого-то там саморазвития, там, как угодно это можно называть или относиться к этому. Но вот эта вот бытовая рутина их совершенно не привлекает. И они стремятся по максимуму получить то, что им нужно, в готовом или полуготовом виде, так, чтобы... Кстати, вот, например, чтобы не мыть посуду. В одноразовой посуде, которую можно выкинуть, а потом не заниматься мойкой посуды там в раковине или где-то еще.
1: То есть готовый есть в контейнере, это нормально? Из обычного
3: пластикового? Абсолютно. Понятно, что это очень неравномерно. Страна у нас огромная, есть мегаполисы, есть там районные центры, есть сельская местность, поэтому здесь вот так вот обобщать, что все вот прям туда бросились, нельзя, но это мегатренд, который будет постоянно и постепенно развиваться на все.
1: А что с офлайн-магазинами? Будет ли наблюдаться, например, отток аудитории обратно в офлайн, частично хотя бы?
3: Понимаете, какая штука? Магазин как магазин, вот просто место, где вы пришли, что-то купили, они будут свои позиции сдавать.
1: Uh-huh.
3: Вот. Но сейчас же очень много концепций магазина как некого социального пространства. Понятно, что это очень трудно или невозможно сделать в маленькой лавочке в магазин у дома. Там. Но для крупных магазинов они будут стремиться репозиционироваться. Вот в одной бывшей там дружной, теперь недружной стране очень популярны сейчас прогулки пожилых людей в торговых центрах, потому что там ровный пол, пожилым людям удобно ходить, потому что там хорошая погода всегда, там нет дождей, там нет холода, нет жары. Потому что там много скамеечек, на которых можно посидеть, пообщаться. И рядом еще есть какие-то там кофейни и так далее, где можно, так сказать, все сделать. Туда мамочки ходят с колясками. Я сейчас не говорю, что это обязательно будет так у нас. Но я к тому, что вот мысль... И они это стимулируют, да, максимально. Потому что потом кто-то берет и что-то покупает, да. Вот это создание альтернативных социальных пространств. А тут уже у кого на что фантазии хватит, какие-то форматы будут умирать, не выдерживая конкуренции, какие-то, наоборот, расцветут. Так что я жду здесь очень большого творчества от маркетинговых команд ритейлеров.
1: А, наш слушатель спрашивает, сильно ли просядет онлайн-торговля, если будут существенные ограничения для вот этих электроскутеров и прочих симов для доставщиков?
3: Ну, понятно, что здесь двойственная такая проблема. С одной стороны, им надо дешево доставлять, быстро. И это требование наше, кстати, покупателя. Это же мы хотим, чтобы был дешево и быстро. С другой стороны, мы же, находясь в другой роли, там, пешехода, скажем, начинаем возмущаться и беситься, что мимо нас проносятся вот эти самые скутеры. Это своего рода такая какая-то двойственность нашего сознания, чтобы не сказать похуже. Значит, когда нам надо, нам это нравится, когда нам не надо, нам это не нравится. Это вопрос, опять же, некоторого здорового регулирования компромисса. Понятно, что когда по пешеходной части мчится скутер со скоростью, там, я не знаю, 40 км в час, это абсолютно недопустимо. И мы знаем трагические последствия такой езды. С другой стороны, все позакрывать, все позапретить, а потом вам захочется кто-нибудь, в том числе, например, на ланч в офисе, а вам скажут, что это будет ехать на общественном транспорте и все остынет 2 часа, боюсь, что вам это тоже не понравится.
1: Понятно. Спасибо большое, Николай Иванович, вас благодарю. Николай Григорьев, член гильдии маркетологов, был с нами на прямой связи. В платформе ОФД, кстати, это оператор фискальных данных, отмечает, что общее количество чеков потребителей в продовольственных магазинах в январе-апреле сократилось год к году на 2%. За один визит потребители тратили в среднем 1200. А год к году значение выросло в среднем на 5%. И не исключают, что частота походов в продовольственные магазины могла сократиться в том числе из-за плохой погоды. Годы. Зимой в части регионов были обильные снегопады, в апреле были заморозки, поэтому люди в магазины не ходили. То есть битва между онлайном и офлайном она продолжается. Вопрос, будет ли она вечной. Новости, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава Минфина США призвал страны G7 усилить санкции против Ирана. Режим ограничений в отношении Исламской Республики нужно также поддерживать союзникам Вашингтона и другим государствам, заявил Скотт Бессент. Это необходимо для того, чтобы мы могли бороться с незаконным финансированием, которое снабжает иранскую военную машину, и вернуть эти деньги народу страны, сказал глава ведомства, передает информагентство ЭФЭ. Бессент добавил, что этот вопрос будет обсуждать с коллегами на заседании министров группы 7 в Париже. Глава Роскосмоса сообщила о подготовке «Союза-5» для второго и третьего запусков. После этого новый носитель намерены передать в серийное производство, отметил Дмитрий Баканов. Он уточнил, что ракета, у которой на первой ступени работает самый мощный в мире жидкостный двигатель, способна выводить на низкую околоземную орбиту до 18,5 тонн груза. В комментарии «Вестям» руководитель госкорпорации подчеркнул, что «Союз-5» не потомок каких-либо предыдущих проектов, а полностью новая разработка. Первый пуск ракеты состоялся 30 апреля. Обе ступени носителя отработали штатно. Макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию. Еврокомиссия разработала пакет мер против дешевого импорта из Китая. Ограничения представляют собой более решительную и эффективную политику защиты торговли ЕС. Как отмечается в статье «Политику», предложения будут обсуждаться еврокомиссарами в этом месяце, после чего вопрос внесут в повестку Совета ЕС. Инициатива включает в себя возможность начать больше защитных расследований в отношении китайской торговой практики, а также ускорение работы с тем, как справляться с дешевыми товарами, наводняющими рынок, сказано в публикации. Марат Куснулин сообщил о переносе сроков строительства трассы Джубга-Сочи. Этот проект отложили на 1-2 года. Проектирование в этот период времени будет продолжаться, пояснил вице-премьер. Мы разделили проект на 8 этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого. В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы, сказал он в интервью РИА Новости. При этом, обратил внимание Хуснулин, строительство обходной дороги Адлера, одного из этапов будущей автотрассы, будет продолжаться, несмотря ни на что. Автомагистраль должна сократить время в пути от М4 Дон до Сочи в 4 раза. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями, ветер восточный более 2 метров в секунду, давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
5: 9:00.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары? А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
15: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в прямом эфире и продолжаем. Снова молодость продлили, росчерком пера буквально. Молодежью можно считать людей до 39 лет, заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, можно 39-летних считать молодежью тоже, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее, сказала она. В России официально молодежью считаются люди в возрасте от 14 лет до 35. Виктор Потуремский сейчас будет с нами на связи. Он директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар», социолог и политолог. Виктор Александрович, здравствуйте.
16: Добрый день.
1: Ну что означают эти выводы с точки зрения вообще развития общества и понимания, в каком направлении общество будет идти?
16: Ну, это только верхушка айсберга, вот, и это на самом деле как бы сейчас передовой край вообще, на мой взгляд, и общественно-политического управления, и, скажем так, наука о человеке, то есть, что, собственно, происходит. То есть у нас есть прежде всего медицина как основной драйвер, но далее и все остальное. Это новые технологии, новый транспорт, новые виды работы, и у нас значительно вырастает продолжительность жизни. Поэтому я думаю, что, ну, как это, я не хочу быть Вангой, но, тем не менее, я думаю, что следующая дискуссия, которая нас ждет, это 60 как кризис среднего возраста.
1: Насколько такое определение все-таки соответствует реальному восприятию молодости в обществе?
16: Очень по-разному. Нужно понимать, что это неоднородная ситуация, и понятно, что эксперты, произносящие такие оценки, живущие в столичных городах с другой инфраструктурой, другой занятостью, ну, немножко склонны к преувеличению. Понятно, что это по различным регионам, по различным странам, по различным экономикам, очень по-различному. Но справедливо зафиксировать, что уже как бы есть и такое. В этом смысле уже отмахиваться от этой проблемы невозможно. Mm-hmm. И то, что у нас люди, ну, скажем так, в возрасте, который традиционно воспринимался как старший и даже пожилой, продолжают действовать очень активно, это уже становится фактом. Mm-hmm. А это меняет все. Это меняет демографию, это меняет занятость, это меняет инфраструктуру всех обеспечивающих отраслей. И здесь есть очень серьезные вызовы, потому что мы в том числе не очень к этому готовы.
1: А насколько тогда актуальна в связи с этим проблема, например, затянувшегося взросления? Мы как-то с вами об этом говорили, употребляя слово «инфантилизация».
16: О, это вообще сложный вопрос, да, угу. Как это молодежь то ли до 39, то ли до 45, да. Если следовать европейским нормам, но, простите за эту, на мой взгляд, очень оскорбительную формулировку с точки зрения нашей медицины, там, во сколько женщина получает статус старородящей, угу. Вот, в этом смысле здесь полно конфликтов, и... Ну, есть объективные составляющие. То есть, если у нас средний и старший возраст оказывается более экономически активным, то он в том числе, замедляет взросление молодежи. Ну, потому что просто, простите, места заняты. А второе, то есть, ну, скажем так, вот эта конкурентная среда и ну, кризис платежей, то есть понятно, что базовые вещи, ипотека, образование, деторождение становятся не просто дорогими, а очень дорогими. И это mm-hmm. тоже, к сожалению, тоже затягивает процесс, ну, скажем так, взросления и социализации.
1: Но с учетом того, что, Виктор Александрович, здесь есть еще такой аспект, гериатр говорит, да, с точки зрения как бы биомеханики человеческого организма, 39 можно считать молодежи по определенным параметрам, там, не знаю, анализа состояния кожи, костей и так далее. Но есть же еще и такой маркетинговый аспект, людей, в принципе, приучают к тому, что нужна погоня за молодостью, потому что у нас не очень осознана зрелость. У нас вот либо молодой, либо уже старый. И с вашей точки зрения, как это влияет, и вообще как люди сами себя воспринимают. Вот им говорят молодой, а он, может, уже не молодой.
16: Вы знаете, я к этому могу относиться, по своей практике, mm-hmm. и, скажем так, ну, когда я оказываюсь там в группах, где респонденты 45 или даже 50 и старше, то ну, им приходится перепридумывать свою связь с обществом. Uh-huh. Ну, то есть я продолжаю работать. Ну, там возникают, например, очень интересные эффекты. Вот, не хочу обидеть ни одно из поколений, но нынешние бабушки и дедушки, в том числе в силу собственной активности, не очень хотят сидеть с внуками.
1: Это есть такое, да, это действительно так.
16: Вот, ну, в том числе, что в сложной экономике, если я могу работать, то я продолжаю работать. То есть, если человек сохраняет активность, он, конечно, хочет иметь возможности реализации в обществе. Насколько мы готовы, насколько это, ну, скажем так, ну, вот сейчас не депривирует некоторые группы, я не могу уверенно говорить.
1: Угу. А как на продление молодости влияют изменения в карьере, семье и, например, в образовании?
16: Ну, знаете, у нас, как это, раньше... Я помню силу возраста, когда сам факт получения высшего образования считался уже достижением, неким элементом семейной истории, что как это сами-то мы нет, а вот дети там, или дитё высшее образование получило. А сейчас посмотрите, Значит, во-первых, образование становится непрерывным, там 2-3, а зачастую и 4 не просто образования, а высших образований становится нормой. Вот. А это в том числе вынужденная мера, потому что, ну, как это хорошо выучиться на инженера, ну, там, 70-е или 80-е годы, но для того, чтобы быть инженером в 2026 году, нужно постоянно как бы образовываться. Это касается всего там. Медицины, экономики, наука о человеке и всего прочего. Поэтому образование, конечно, оно теперь другое.
1: А прям последний вопрос, Виктор Александрович, наблюдаете ли вы какой-то конфликт, ну, раньше был конфликт отцов и детей, например, молодых и стариков, а сейчас конфликт как бы молодой молодежи и возрастной молодежи?
16: Вы знаете, есть разные мнения по этому поводу. Я поддерживаю, я вижу в своей практике, что у нас конфликт отцов и детей становится значительно меньше. Если, конечно, речь не идет о каких-то, ну, совсем конкурентных позициях там, в экономике, в бизнесе и так далее, и так далее. А именно в пласте человеческих отношений, именно с точки зрения, как это, даже, извините, художественных вкусов и предпочтений, этот разрыв, ну, на мой взгляд, минимален за все последнее время.
1: Еще не могу не спросить несколько от наших слушателей одинаковых абсолютно сообщений, пока мы с вами это все обсуждаем. И люди прочитывают новость про, значит, тех, кого можно считать молодым до 39 лет, исключительно в контексте опять что-то сделают с пенсионным возрастом, заставят работать до 100 лет.
16: Да, это травматическое травматическое восприятие, и с этим ничего не поделается. Да, действительно, потому что, ну, любое обсуждение возраста, социальной активности, обязательств гражданина и обязательств государства в этой связи, они обречены на то, что это, ну, скажем так, уж простите за пафос, в том числе и перезаключение общественного договора. То есть вот раньше мы жили так, а теперь мы будем жить как, и выполнит ли обязательства государства в этой связи.
1: Понятно. Спасибо большое, Виктор. Александрович, я вас благодарю. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар», социолог и политолог, был с нами на связи. Ну да, помимо пенсионного возраста, пишет еще про призывной возраст. Вот. То есть как только гериатр сказал про молодежь, но сказал с точки зрения развития медицины и состояния человеческого организма, тут же сразу стали примешивать действительно вот эти аспекты. А, значит, что-то такое. Нет, ни о чем таком речи здесь не идет. Исключительно здесь вопрос, давайте так, мироощущения. И плюс еще в нашей стране, действительно в нашей культуре присутствует определенная стигма по отношению к возрасту. Особенно это касается, естественно, женщин. Когда дают, грубо говоря, срок годности. Может быть, мы постепенно от этого отходим. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, телефон по коду 8495. Так, чувствую себя молодым и свежим, несмотря на то, что мне уже за 40. Цифра – это только цифра. Понятно, почему гериатр говорит про молодежь. У них достаточно исследований, чтобы просто сравнить людей 100 лет назад в этом возрасте и людей сейчас, в этом же возрасте. Но это правда, даже по фотографиям сохранившимся можно действительно сравнить, как выглядели там 35-летние люди в царский период или в ранний советский период, и, соответственно, как молодые люди сейчас чувствуют и выглядят, самое главное, выглядят, конечно, зачастую гораздо моложе.
2: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: У россиян наступит выгорание при переходе на 6-дневную рабочую неделю. Чувствуется, вступились. Продолжается эта дискуссия. Какая рабочая неделя нужна? 4-дневная или 6-дневная? Про 6-дневную тут были громкие заявления не так давно, но на уровне просто мнения. Быстро потом уже сказали, что нет. Но исследование, вот, например, начальник Центра карьера колледжа мировой экономики и передовых технологий Валентин Киоси говорит, что у россиян наступит выгорание при переходе на 6-дневную рабочую неделю уже через 3-6 месяцев. По данным исследования Superjob, двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки. Яна Лейкина с нами, психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. Яна Владимировна, здравствуйте.
17: Добрый день.
1: А вот интересно, тема выгорания, она затрагивается, когда обсуждается анализ перспектив рынка труда, вот фактор выгорания, например, психологического состояния?
17: Я думаю, что, конечно, это учитывается, но больше внимания обращается на те демографические тренды, которые мы сейчас видим. И мы видим, что действительно количество работоспособных квалифицированных людей не столько, сколько требует сейчас наша экономика. Поэтому, конечно, волей-неволей надо искать выходы, в том числе привлекать людей на большую продолжительность труда.
1: Кто на это готов пойти?
17: На это готовы пойти молодые специалисты, которые, во-первых, еще очень вовлечены в работу, во-вторых, хотят заработать, потому что у них решаются вопросы семейные, жилищные и так далее. Им хочется как-то поработать, чтобы иметь возможность создать себе комфорт. На это часто соглашаются люди, у которых серьезные кредитные обязательства, люди, которые мечтают построить карьеру, потому что ведь те люди, которые лояльны компании и готовы работать по-настоящему, ну, как правило, хорошие кандидаты для продвижения. Иногда предпенсионного возраста, чтобы как следует заработать себе на тот период, когда они больше не смогут работать. То есть категории работников, которые на это готовы.
1: Угу. Насколько важна в нашей стране вообще, проблема выгорания и кто за это в ответе? Потому что про выгорание было всегда, но говорить об этом активно начали только в последнее время, когда все начали очень трепетно относиться к своему психологическому и физическому состоянию.
17: Я бы сказала, вы знаете, дело не только в отношении, а дело в том, что накопилось. Потому что если там еще лет 70 назад выгорание было прежде всего связано с разочарованием, которое наступало у работников социальной сферы, и из утомления от того, что они имели дело все время с социально неблагополучными слоями общества, то сейчас мы говорим о выгорании как об общей усталости, связанной вообще с работой в корпоративном мире. Когда усталость и физическая, и психологическая усталость, и она дает нам и количество людей, которые находятся на больничном, и количество людей, которые, в принципе, начинают чувствовать такое отторжение от рабочего труда, и количество конфликтов, которые разгорачиваются на рабочем месте. Я считаю, что выгорание даже косвенно связано с количеством разводов, которые увеличиваются, потому что уставший, разочарованный человек не очень-то имеет энергию для поддержания отношений в семейном кругу.
1: А он от чего разочарован-то, этот человек? Что работать надо или что его работа не устраивает, не соответствует его, не знаю, мечтам, воззваниям?
17: Человек разочаровывается от того, что он вкладывается, но не получает достаточного признания. Он не получает тех резких результатов, на которые он рассчитывал. Ведь в реальном рабочем процессе количество усилий не всегда связано с результатом. Это же не школа, когда ты выучил стихотворение, получил гарантированную пятерку. А здесь это все не так, это уже взрослая жизнь. И твои усилия, и твое отношение могут напрямую не вознаграждаться ни морально, ни материально. Люди начинают разочаровываться. Потом иногда бывает, что человек приходит на рабочее место, у него есть какое-то видение, какие-то нововведения он хочет ввести. Ему кажется, вот он знает, как надо организовать рабочий процесс. Да. А либо это в штыки предпринимают, либо, в общем-то, результата такого нету. И становится понятно, что степень влияния на жизнь, она меньше, чем это предполагалось в юности.
1: Увязка выгорания корпоративной культуры. С вашей точки зрения, является ли это вызовом действительно для корпоративной культуры? Потому что в каждой стране есть свои особенности. И в наша тоже этого не лишена.
17: Да, безусловно. Я считаю, что как раз и для руководителей, для HR-служб, которые, в общем, строят корпоративную культуру, это большой вызов, потому что что противопоставить можно выгоранию? Вовлеченно, чтобы люди любили свою работу, и чтобы они хотели работать как можно дольше в этой компании. Mm-hmm. И для этого нужен и подбор персонала правильно организованный, и адаптация, и взаимоотношения между людьми в коллективе, и атмосфера, и уважение к людям, и признание. То есть если люди получают удовлетворение на работе своих профессиональных потребностей, то их выгорание наступает гораздо меньше. Ну, яркий пример, да, когда, допустим, мать любит своего ребенка, степень усталости может быть у нее высокая, но тем не менее, там выгорание может и не наступать. Усталость, да, а выгорания нет, потому что когда человек делает то, что он любит, и получает за это, ну, отношения, вознаграждение в доброжелательной среде, то будет не выгорание, будет усталость, а усталость гораздо легче преодолевается, чем выгорание. Потому что выгорание затрагивает такие глубинные основы психики человека, они гораздо труднее восстанавливаются. Поэтому, конечно, это ответственность компании создавать среду, в которой люди хотят работать.
1: Понятно. Спасибо большое, Яна Владимировна. Вас благодарю. Яна Лейкина, психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. Является для вас проблема выгорания? 7373-948, телефон прямого эфира. В Турции шестидневка, экономика не ахти, народ грустит, говорит Григорий. Почему пятидневка не устраивает, говорит лимузин? Ну, задали вопрос человеку, вот и спрашиваю, вот и человек отвечает, говорит, что при переходе на шестидневку уже через 3-6 месяцев у человека наступит выгорание. Ну, просто потому что только дом-работа, выходной один, прийти в себя не успеваешь, дела сделать не успеваешь, отдохнуть не успеваешь, как-то посмотреть на мир тоже не успеваешь. Вот, вот, пожалуйста, вот оно выгорание. 7373-948, телефон прямого эфира. Есть ли у вас такая проблема, как выгорание, самое, на работе, я имею в виду, и как вы с этим боретесь? Раньше у людей выгорания не было, ничего, работали на заводах помногу, а сейчас все слабенькие пошли, говорит наш слушатель. Традиционное заявление, что раньше трава была зеленее. Откуда вы знаете, что у людей не было выгорания? Если чего-то не было, это не значит... Ой, если о чем-то не говорили, это не значит, что чего-то не было. Мы же понимаем. 10 лет работал в корпорациях, выгорел, сейчас 12 лет пошел на себя без выходных по 16 часов. Кайф, говорит Константин. А вот это, кстати, очень интересное тоже явление, которое заслуживает внимания. Это тяжелый какой-то интенсивный труд. И параллельно, например, ну, какая-то условно офисная работа, но в крупной компании, и действительно вот здесь вот вопрос, где человек может выгореть быстрее, выгорает ли он именно от тяжелого физического труда, или он выгорание наступает, потому что куча всяких требований, вот эти миссии компании, чего-то, то есть ты приходишь на работу не просто поработать и свои дела сделать, а ты должен еще какую-то миссию выполнить, ты должен еще там какие-то параллельные 150 каких-то планов заполнить, ты должен на какие-то курсы сходить по вовлеченности, ну, что-то подобное. Уже перевыгорела, говорит Ленок. Второе дыхание у меня открылось. Я не знаю, что с этим делать. Пользуйтесь, Ленок, этим. Пользуйтесь, пока не закрылось. От детей еще выгорание. Все знакомые мамы на антидепрессантах, говорят. Ну, дети, это тяжело, это правда. И, наверное, самое главное, не стоит стыдиться того, что вы почувствовали, что вы выгорели, или почувствовали, что вы устали, потому что, в конце концов, ну, правда, человек не машина. Нет такого, что он должен быть всегда задорным, всегда бойким, всегда готовым ко всему. Ну, не, так бы машина не работает. Пока в машине топливо есть, она едет. Если в машине топлива нет, как бы ты ее не поднимал, не заставлял, не ругал, не стегал, все равно не получишь. Даже воду, если в нее взяли, она тем более не поедет. Выгорания нет, есть подгорание на плите. Иногда в мангале, но редко. Выгораешь, не работай или найди любимую работу, говорит шеф-комендор. Хорошее замечание, шеф-комендор, но вопрос. А что, человек на любимой работе не может выгореть? То есть, понимаете, интересно, что у нас понятие выгорания или усталости, оно целиком полностью, ну, как бы увязано очень сильно со стыдом. Не замечали ли вы этого? Вот действительно, если ты выгорел, значит, ты слабак. Если ты устал, значит, ты тоже слабак. Если ты что-то не успел, значит, ты тоже... А так ли это связано? Ведь любой человек, в школе ребенок может выгореть, естественно. Перегорел раньше, да, перегорел, да. Занимаясь даже любимым видом спорта или еще что-то, по жизни это происходит, это же нормально. Другое дело, что с этим делом? Как вы справляетесь со своим выгоранием, если оно у вас есть? Или вы этого не замечаете, может быть, не ставите именно такой диагноз, не называете это выгоранием, а вы называете чем-то другим. 7373-948, телефон прямого эфира. сегодня у меня последний день отпуска, я выгорел весь, надо теперь отдыхать от отпуска, говорит Григорий. Ну, в смысле, выгорели на солнышке, а ну, надо помазаться чем-нибудь, чтобы не так больно было. А еще 7373948. Правильно вы заметили про работу в крупных компаниях и на себя. На себя вроде бы у тебя больше ответственности, потому что сколько поработал, столько и заработал. А в крупной компании еще какие-то идеологические аспекты есть. От этого очень сильно устаешь, особенно если токсичный коллектив, говорит наш слушатель. Вот. Ника говорит, а у вас есть выгорание? Да, конечно, я же живой человек. И у меня бывает выгорание, и у всех бывает выгорание. Это абсолютно нормально. Выгорание – это когда работа ради зарплаты, и она бесцельная. Ну, послушайте, это тоже странная история. Выгорание – это когда работа ради зарплаты. Да любая работа может быть ради зарплаты. Когда вам пытаются придумать, что вы работаете ради, не знаю, каких-то очень высоких целей, вот, ну, вопрос, высокие цели ты на хлеб не намажешь. Давайте так, объективно, да. И хорошо, когда работа совпадает с поставленной перед собой миссией, и еще и деньги приносят, благодаря которым ты можешь и масло на этот хлеб намазать. Поэтому давайте, у нас две стигмы, по-моему, кажется. У нас стигма – это зарабатывание денег и желание заработать деньги, прийти на работу, чтобы заработать деньги, да, потому что вот миссия, как это, врачам так говорят. Ты же давал клятву Гиппократу. Что ты жалуешься? У тебя есть миссия. Учителям так любят тоже говорить. Ты же там тоже кому-то клятву давал, не знаю, каким богам, которые... Или каким-то бывшим философам древности. И ты тоже не должен про деньги думать или еще как-то. Ну, это странно. Ради зарплаты – это без желания, говорит 724-й. Это тоже странная история. Если вы работаете без желания, то, соответственно, вы можете себе и на зарплату не наработать, потому что вас ничто не мотивирует к этой работе. Когда чувство, что подступает что-то типа выгорания, прибегаю к проверенному методу. Спорт, книги, прогулки, смена декораций, поездки. Говорит Нигматуллин. Кстати, да, универсальный способ. Смена обстановки, спорт и книги, как говорят, художественная литература, спасает в этом отношении. А новости мы продолжим.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США согласились на время переговоров приостановить санкции против нефти Ирана. Тегеран, в свою очередь, настаивает на снятии всех ограничений до момента окончательного соглашения. Информацию опубликовало иранское информагентство ТАСС-НИМ со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде Исламской Республики. По данным журналистов, Тегеран передал пакистанскому посреднику новый текст договора из 14 пунктов, которые намерены представить американцам. В тексте делается фокус на переговорах о прекращении войны и мерах по выстраиванию доверия американской стороной, отмечается в статье. Минтранс поддержал возможность авторизации пользователей средств индивидуальной мобильности через госуслуги. Ведомство также готовит новые меры регулирования этой сферы. Информация содержится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко, передает газета «РУ». Послание парламентарий предложил установить обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать реестр, который облегчит идентификацию нарушителей правил дорожного движения. Сегодня люди на тротуарах все чаще сталкиваются с агрессивным и хаотичным движением самокатов. Особенно тревожит ситуация с подростками, которые нередко используют мощные устройства без каких-либо навыков и ответственности, калеча себя и других, отметил парламентарий. В Росфинмониторинге призвали к регулированию точек обмена криптовалют на деньги. Их нужно контролировать так же жестко, как банки. Сейчас отсутствие регламентации в этой сфере остается слабым звеном, которым пользуются преступники, заявил заместитель директора ведомства Герман Неглят. В интервью РИА Новости он напомнил, что Госдума уже рассматривает законопроект о регулировании оборота криптовалюты. Регулирование – это абсолютно нормальный, правильный и цивилизованный подход. Когда оно будет введено, то ты либо будешь выполнять требования, либо окажешься в серой зоне, пояснил Неглят. Астрономы предупредили о повторении магнитной бури в течение суток. Космическое пространство остается в возмущенном состоянии после прошедшего в субботу всплеска, пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. С точки зрения влияния на Землю, главным фактором остается продолжающееся воздействие крупной корональной дыры. По вернувшимся в зеленую зону графику магнитных бурь складывается впечатление, что все закончилось. В действительности скорость солнечного ветра остается заметно повышенной, отметили астрономы. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
18: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
14: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
19: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
14: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
21: Oh my goodness!
20: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
21: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
20: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
22: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
23: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
22: а российский футбол продолжает удивлять,
23: мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: «Говорит Москва».
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
25: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
26: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
15: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: «Умные парни».
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Василий Кашин к нам пришел, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте.
27: Добрый день.
1: Ну, я, как обычно, как журналист, которому интересны всякие фишечки в каких-то событиях, тут же Василий стал расспрашивать по поводу того, что он думает по поводу выброшенных демонстративно, как мне показалось, подарков китайцев американской делегации. Я думаю, что многие видели эту фотографию. Вот стоит огромный контейнеры, и там все прям сверху навалено грамот, какие-то статуэтки и так далее. Мне, честно говоря, показалось, что это какая-то демонстрация была. Но вы говорите, что демонстрации не было, но просто не продумана была деталь службы протокола. И вот если от этого отталкиваться, с вашей точки зрения, вообще чем еще примечателен этот визит Трампа с точки зрения именно организационной и вот демонстративной, демонстрационной?
0: Вы знаете, ну, с демонстрационной точки зрения это был, ну, вот за исключением этого явного провала американского протокола, американских организаторов, которые, ну, при своих подозрениях по поводу безопасности подарков китайской стороны, которые были всегда и были ровно так же там 10-15 лет назад, ну, могли бы их куда-нибудь упаковать и отправить, да, и не устраивать такую сцену. Но многие функции внешнеполитического аппарата США при Трампе нарушились, какие-то люди уволены, какие-то сокращены, и многое работает не так. В целом, если говорить об организации визита, китайская сторона организовала его, как и следует организовывать государственный язык и визит. Mm-hmm. Китайцы придавали ему огромное значение, поэтому прием прошел по высшему уровню. Какие-то там публикации, что якобы там Трампу было высказано неуважение или что-то там его как-то там...

0: результат работы большого количества китайско-американских рабочих групп, которые вели все это время консультации. Конечно, на итоги визита повлияла неудачная американо-израильская военная авантюра в Персидском заливе. Они получили меньше, чем могли бы, но, тем не менее, и у них есть какие-то достижения. Серьезное.
1: А в целом, с вашей точки зрения, про что был этот визит? Потому что интересно еще его рассматривать в контексте продолжающейся торговой войны, в контексте того, в контексте дерзких заявлений со стороны Соединенных Штатов Америки самого Дональда Трампа в отношении китайцев, плюс война на Ближнем Востоке, у которой как бы целеполагание тоже ограничить, я думаю, китайцев там в энергоресурсах и так далее. Но при этом он приехал, перечеркнув все то, что было, или это воспринимается как параллельный сюжет?
0: Он не перечеркнул все то, что было. Дело в том, что он воспользовался позицией китайского руководства, которая в чем-то напоминает поведение советского руководства в начале-середине 70-х годов, а именно стремление китайцев во что бы то ни стало стабилизировать отношения с США, при том, что они остаются враждебными в основе своей, и замедлить процесс дальнейшей деградации этих отношений. Связано это стремление китайцев прежде всего с тем, что они считают, что в условиях такой более ограниченной конкуренции, более ограниченного противостояния, они будут продолжать накапливать силы, становиться сильнее относительно США и в целом укреплять свои позиции. Ради этого они готовы были пойти на крупные внешнеполитические уступки, они на них шли все последние несколько месяцев, они заплатили за это цену большую, и пойти на определенные уступки Трампу в вопросах экономики. Вот и в итоге они получили то, что китайцы называют конструктивными отношениями стратегической стабильности. Mm-hmm. Американцы на официальном уровне этого формулировку не принимают, и вообще они избежали благополучно подписывания любых бумажек, там нет совместной декларации, где она была бы указана, но вербально так вроде бы согласились с этим.
1: Все равно будут свою игру играть.
0: В принципе, на какое-то время мы можем деэскалацию противоречий и противостояния между китайцами еще видеть, и мы ее видим в последние несколько месяцев. Это во многом происходит ценой односторонней сдачи китайцами своих позиций, но это произошло. По крайней мере, в отношении Тайваня там американцы воздерживаются от каких-то провокационных действий, они не сдают никакие свои важные позиции, но несколько смягчают риторику. Там они для китайцев это уже выглядит как успех их политики. Ну, вот это успех в духе советского, в кавычках, дипломатического успеха 1975 года в виде подписания Хельсинских соглашений. Там, чем это обернулось спустя считанные годы, хорошо известно.
1: Тут интересно, почему все-таки китайцы, вот даже тут не американская история интересна, а китайская, почему они избрали вот эту тактику, не знаю, смягчения или предупреждения? Складывается ощущение, что с учетом того, что кольцо сжимается вокруг Китая так или иначе, сюжетов, через которые американцы пытаются давить на китайцев, становятся как бы, они становятся все ярче. Но китайцы замирают, потому что не хотят Трампа раздражать, надеются, что Трамп не заметит, сменит риторику, или же Трамп будет бить, но не так сильно.
0: У них есть определенный взгляд, установившийся на США, в частности, консенсус относительно того, что США – это великая держава в состоянии упадка, что Китай непрерывно усиливает свой потенциал по сравнению с потенциалом США и будет продолжать его усиливать. А когда вы так смотрите на мир, то соблазнительно как бы занять просто выжидательную позицию, исходя из того, что, ну вот видите, какой в Америке творится ужас, там хаос.

0: хаос, поляризация, проблемы в экономике. Давайте еще раз, еще подождем пару-тройку лет, не будем рисковать, и они сами под влиянием своих трудностей перестанут представлять для нас какую-либо угрозу. Вот тогда мы выйдем на сцену и всем покажем. Вот в рамках этой стратегии, что делал Китай последние полгода, он не делал практически ничего. Он просто уходил от любых проблем. Да, там пограничная война Камбоджи и Таиланда, двух очень близких к Китаю стран, в декабре 25 года. Ее разрешает, с одной стороны, Малайзия от имени АСЕАН, с другой стороны, Дональд Трамп. Там,
1: китайцы в стране.
0: Китайцы в стране, когда там прекращение огня, они делают какие-то заявления, включаются в процесс, но реально они не заняли никакой позиции, никого не поддержали и сидели, в общем-то, тише воды, ниже травы. Это их регион. Дальше Венесуэла, там выкрадывают президента, по сути, меняют характер венесуэльского режима, оставив тех же людей на местах. Далее делаются заявления о том, что возрождается доктрина Монро, США будут решать, с кем могут латиноамериканские страны сотрудничать, с кем нет. И, в общем-то, что делает Китай? Китай, опять же, не делает практически ничего, да, там какие-то раздаются заявления, никаких действий, латиноамериканские страны оказываются в состоянии, когда им напрямую угрожают вторжением, как это было в отношении Мексики, да, там был момент, когда там президент Мексики Шейнбаум говорила с удовлетворением, ну, вроде вторжения не будет, да, там, до этого дошла. Китай ничего не делает, да, там, при том, что у него там более 500 миллиардов долларов товарооборота, инвестиции и все. Ну, и дальше Иран, и тут, да, тоже, в общем-то, никакой активности Китая незаметно, какие-то появлялись сообщения со ссылкой на какие-то там неопределенные источники, что он якобы чего-то поставляет. Мы прекрасно помним, что такие же сообщения появлялись в отношении якобы имевших место китайских военных поставок в Россию в начале СВО, что они то ли вот-вот начнут, то ли уже начали, ничего не произошло, да, за 4 года. Вот, как бы, вот это такая модель поведения, она позволила вот прийти к такому результату в ходе этого визита, что произошла частичная деэскалация противостояния. Если говорить о действиях на встречу Китая с американской стороны, помимо каких-то расплывчатых заявлений, ну, видимо, будет некоторый откат назад по ряду тарифов, будет восстановление в Китай поставок чипов для искусственного интеллекта компании NVIDIA, будут гарантии стабильных поставок авиационной техники и компонентов для гражданской авиационной техники, потому что Китай тут тотально зависим от США, вот, и, ну, вот, наверное, это такие основные моменты.
1: Для самих китайцев внутри страны, насколько чувствителен момент, что Китай выбирает некую выжидательную и осторожную позицию с американцами?
0: Ну, он чувствителен, то есть, в принципе, народу сдача внешнеполитических позиций не очень нравится, и китайское руководство вообще в эпоху реформы открытости, вот начиная еще с 90-х, постоянно находится под некоторой критикой со стороны части общества за слабость. Важно отметить, что это именно особенность конкретного исторического периода, потому что там Китай эпохи Мао Цзэдуна совсем таким не был. Это была такая очень напористая держава, несмотря на крайне ограниченный потенциал. Да, это представляет из себя некоторую проблему, попытки указывать на это воспринимаются ими болезненно. Я вот даже мог это, там, на одной из конференций наблюдать, где один там европеец, там, ну, такой левый интеллектуал европейский им начал говорить, что вот как же так, да вы ничего не делаете, вот там Советский Союз в свое время там корабли всюду посылал, очень, да, это было так вызвало дискомфорт, да, но в принципе, как бы, внешнюю политику определяет руководство, и пока что внутриполитическая цена этих уступок вполне приемлема.
1: На фоне этого визита снова вспомнили Алисона с его ловушкой Фукидида и заявленным вопросом, смогут ли они этой ловушки избежать в своих взаимоотношениях. Насколько это актуально вообще для американо-китайских отношений?
0: Ну, это ключевой вопрос, и тут интересно то, как Си Цзиньпин говорит о ловушке Фукидида. Он ее не первый раз далеко упоминает в своих речах, но вот в первый раз он это упомянул во время своего визита в США в 2015 году, и тогда он говорил, что вообще никакой ловушки Фукидида не существует, это какой-то бред, вообще непонятно, о чем речь, и если мы не будем делать ошибок, все будет хорошо.
1: Да.
0: А вот сейчас он сказал, что нам надо эту ловушку Фукидида преодолеть. То есть она типа, как бы, она существует, ее надо пересечь, преодолеть. Там он такой...
1: Может, он Алисона прочитал?
0: Да, ну, он его спичрайтеры, очевидно, все это читали уже много лет назад, когда это только появилось, они у него, в принципе... делают свою работу на высочайшем уровне, и там случайно у него ничего не появляется, но вот она есть, ее надо преодолеть. Но, опять же, если мы обратимся к тому, как это понимал Алисон, это ловушка, которая возникает между возвышающейся державой и действующей, ведущей державой, которая может потерять свою роль, да, и подразумевается, что эта действующая держава относительно возвышающей державы слабеет, приходит в упадок. Угу. Это, конечно, вызвало нервную реакцию Трампа, где он сказал, что когда Си говорил об этом, он имел в виду эпоху сонного Джо Байдена, сейчас мы не такие, но реально мнение о том, что США находится в терминальной стадии упадка, и надо еще подождать, и все будет хорошо, оно среди части китайской элиты распространено очень сильно.
1: 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Нилс говорит, наш слушатель, а какие все-таки итоги-то встречи? Итоги-то были или нет?
0: Итоги были, значит, смотрите, приостановлен будет рост тарифов с обеих сторон, часть из них будет возвращена назад, но радикального понижения не будет. Будут гарантии стабильных поставок из США чипов для искусственного интеллекта, авиационных компонентов и гражданских самолетов. Китай приоткроет рынок для американской сельхозпродукции.
1: Сейчас мы вам принесем водички.
0: Мясо и там ряда других товаров. Будет крупная целевая закупка авиалайнеров «Боинг». Значит, помимо этого, стороны договорились воздерживаться от провокационных шагов в Восточной Азии, прежде всего вокруг Тайваня. Там будет как бы некоторое затишье, но никаких серьезных изменений в практической американской политике в отношении Тайваня не будет. Будут продолжаться поставки оружия. Когда Трамп сказал, что поставлена на паузу сделка в 12 миллиардов долларов по поставкам оружия на Тайвань, она в реальности поставлена на паузу не из-за решений Трампа, а из-за того, что на Тайване есть свой внутриполитический кризис, и парламент рубит заявки президента Лай Цзиньдэ на выделение денег на это оружие. Поэтому Трампу сейчас ничего не стоит сказать, что он приостанавливает поставку, и если в тайваньском парламенте изменится ситуация, ну, все это пойдет там дальше. Значит, жестких никаких заявлений по Тайваню Трамп не делал, но он их не делал и до саммита. Да, Байден говорил о том, что он будет защищать Тайвань. Трамп с момента переизбрания это избегает делать. Но
1: это все равно откладывание
0: военное неизбежно. Сотрудничество и с Тайванем, да, и с Японией продолжается. С Японией оно, собственно говоря, укрепляется, и Япония движется дальше в направлении превращения в новую великую военную державу.
1: В российском публичном поле, информационном пространстве принято считать, что, конечно, даже кризис на Ближнем Востоке, он довольно, ну, как бы выгоден самим американцам, потому что китайцы были основными покупателями, например, иранской нефти. Соответственно, ближневосточный перекрытие Армуза тоже на них очень серьезно влияет. А у американцев есть задача все-таки засушить очень много секторов китайской экономики. Разве нет?
0: Это неправда.
1: Просто. Неправда.
0: Значит,
1: о,
0: почему это неправда? Значит, прежде всего потому, что если говорить о самих США, то нефтяной шок, к которому может прийти все дело, вызовет рост цен на нефть на американском внутреннем рынке с последствиями для экономики и последствиями для значительной части населения, это первое. Второе. Ключевые союзники США в Азии, каковыми являются Япония и Южная Корея, зависят от ближневосточной нефти на порядок сильнее, чем от нее зависит сам Китай. И они, у них гораздо менее диверсифицированы поставки, и они уже сейчас сильнейшим образом обеспокоены. Китай все же треть потребляемой нефти вырабатывает сам, и еще примерно половина импорта идет не с Ближнего Востока. У Японии и Южной Кореи большая часть импорта идет с Ближнего Востока. Угу. В-третьих, конечно, это может вызвать кризис экономик Европы, и тут надо понимать, что нефтяная отрасль США, которая может получить какие-то там лишние сотни или десятки миллиардов долларов выручки, это очень маленькая часть американской экономики, а доминирует в американской экономике все же финансовый сектор. И удар по финансовым рынкам, который может произойти, и он как раз будет передаваться из более уязвимых частей западного мира в менее уязвимые, и будет иметь свои тяжелые последствия.
1: Для нас насколько примечателен этот визит, потому что в ближайшее время ожидается встреча и Владимира Путина с Си Цзиньпинем, и какие выводы мы сами для себя в треке развития наших отношений можем сделать?
0: Ну, тут как бы, я думаю, что у нас и раньше, в общем-то, не было больших иллюзий относительно пределов взаимодействия с Китаем именно в вопросах балансирования США и противостояния США. Угу. Экономически у нас открываются дополнительные перспективы, связанные с последствиями войны в Персидском заливе, есть интерес со стороны китайских партнеров и к сотрудничеству в логистике, и к сотрудничеству в энергетике, и в Северном морском пути, и тут нам надо продолжать это сотрудничество развивать. Вот, ну, как бы какие-то там иллюзии о том, что мы когда-то там будем в едином строю там за что-то бороться, ну, я думаю, их особо и не было. Вот, заявление китайской и американской сторон, что они что обе стороны выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, ничего нового не содержит, это их давние позиции, и вообще нет никаких признаков того, что между ними по Украине была сколько-нибудь содержательная дискуссия. Китай вообще из украинского сюжета в значительной степени самоустранился, мне кажется, уже больше года назад. То есть у них...
1: Из политического или экономического аспекта?
0: Ну, из политического. У них в 23-м году были попытки заявить о своей позиции, назначили они спецпредставителя Ли Хуэя, бывшего посла в Москве, активничали некоторое время, потом все это сошло на нет. Экономически, ну, они торгуют, и в том числе товарами двойного назначения одновременно и с Россией, и с Европой, и с Украиной, там, в разных пропорциях, но, в принципе, это...
1: У нас бытует мнение такое, что все-таки токсичность и такая агрессивность Трампа по отношению к Китаю заставит китайцев все-таки более такую проактивную политику вести. Например, китайцы по-прежнему боятся вторичных санкций. Но при этом естественно, там торговать с Россией продолжают, и компании создаются каждый день для того, чтобы эти санкции как бы на крупные компании не влияли. Понимают ли тренды китайцы, что действительно за них тоже вплотную могут взяться, и в связи с этим какие
0: они
1: решения?
0: Они прекрасно понимают, но они видят два факта. Во-первых, США взялись за Россию и взялись за Иран и увязли при этом, да. Угу. При этом внутри самих США идет углубляющийся кризис. Поэтому зачем
1: Давай
0: особо рисковать?
1: После новостей продолжим. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава Росатома сообщил о нанесении ВСУ десятка ударов за сутки по району Запорожской АЭС. Противник также атаковал город-спутник атомной электростанции «Энергодар». На 11 часов город был отключен от электроснабжения. Сейчас мы его восстановили, сказал Алексей Лихачев. По его словам, Киев ударами по району АЭС раскачивает ситуацию вплоть до катастрофического порога. В случае удара по хранилищу отработанного ядерного топлива возникнет угроза радиационной безопасности регионального масштаба, подчеркнул глава Росатома. Международное энергетическое агентство предупредило о сокращении запасов нефти. Объемы топлива быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке, пояснил глава организации Фатих Бироль. Коммерческие нефтяные запасы истощаются из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива, и этих запасов осталось всего на несколько недель, сказал он, передает агентство Рейтер. На встрече представителей G7 в Париже Бироль добавил, что высвобождение стратегических нефтяных резервов добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей топлива в день, но эти запасы не бесконечны. Власти Подмосковья сообщили об увеличении штрафа за безбилетный проезд в автобусах. С 18 мая взыскание достигнет 5000 рублей, пояснили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Отмечается, что аналогичный штраф грозит пассажирам за неправомерное использование документов, подтверждающих право на льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте. Ранее взыскание за проезд без билета составляло 2000 рублей, за незаконное использование документов для проезда – 4000. Ученые предупредили о пролете мимо Земли двух астероидов в течение суток. По размерам небесные тела будут схожи с челябинским метеоритом. Их размеры составляют около 20 метров, пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Астрономы подчеркнули, что это событие можно назвать довольно редким. Метеориты, как это часто бывает, открыты всего за несколько дней до сближения с нашей планетой. 10 и 13 мая, соответственно, отмечается в телеграм-канале лаборатории. Исследователи подчеркнули, что оба небесных тела не представляют опасности для Земли. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва! 94,8. Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: 15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, тут интересно, есть подборка реакций мировых СМИ на визит Трампа в Китай. И тут интересно, что они, значит, критичны, говорят, что Трамп проиграл китайскому лидеру. Говорят, что визит изначально способствовал продвижению США и КНР к гармонизации двусторонних отношений. Избегать конфронтации нужно было. Но при этом, в общем, говорят почему-то, что он проиграл. А где здесь проигрыш? Потому что что считалось бы выигрышем, например?
0: Ну, смотрите, как бы характеристики этого визита, там, особенно в отношении Трампа, поскольку он такая поляризующая фигура, они очень сильно зависят от того, как тот или иной комментатор относится лично к Трампу и лично к США.
1: Так.
0: Говорить о том, что та или иная страна проиграла что-то, я думаю, невозможно, потому что они просто... Каждый получил запланированный результат. Каждый из них считает, что результат этого визита даст ему в будущем преимущество над другой стороной. Но это связано с их... Они могут так считать, потому что у них совершенно разные взгляды на будущее и взгляды на мир. Для повторюсь, что в центре китайских взглядов лежит уверенность в том, что спустя некоторое время... США будут гораздо слабее, чем они есть сейчас. И, в общем-то, для этого даже не нужно делать что-то активно. Нужно просто спокойно сидеть, не делать глупости и не рисковать.
1: Вспоминается сразу эта поговорка, да? Сидеть на берегу и ждать, пока мимо проплывет труп врага.
0: Да, примерно. Все это как бы связано с тем, что они рассматривают происходящее в США во многом через призму собственного исторического опыта, и то, что они видят, нарушение всех существующих правил, нарушение даже правил общения, правил какого-то взаимодействия политического, разрушение институтов, все, что происходит в США, это выглядит как такое классическое начало смуты и длительного упадка. Но в моменте сейчас, да, США по-прежнему еще опасны, у них есть потенциал, у них есть военные возможности, и у них есть непредсказуемый такой резкий лидер, каковым является Дональд Трамп. Поэтому зачем сейчас рисковать? Вот мы как бы займем такую выжидательную позицию, и они к этому шли совершенно сознательно все последние месяцы. Американцы шли примерно к такому же соглашению с Китаем, потому что поняли, что сейчас не время для резкой эскалации. Не время для эскалации, потому что, во-первых, предыдущий раунд торговой войны с Китаем, который начался в апреле 25 года, Соединенные Штаты с треском проиграли, потому что плохо подготовились, а Китай хорошо подготовился. И, во-вторых, потому что американцам не удается разобраться с их обязательствами и проблемами в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Когда им удастся с ними разобраться. Вероятно, там разговор пойдет по-другому. Именно поэтому Трамп избегал вот полностью принимать какие-то формулы, фиксировать вот все эти новое качество отношений в каких-то совместных заявлениях. Все очень так неформально с его стороны. Но удастся ли ему это тоже непонятно на данный момент. Как он будет выходить из иранской ситуации, как он будет уходить из украинской ситуации, это не ясно.
1: Как китайцы к многополярности относятся?
0: Китай имеет собственное видение многополярности. Это такая упорядоченная, как они говорят, многополярность. Это система международных отношений, где равные, формально равные игроки решают все свои проблемы на основе набора правил, которые должны быть разработаны, и первые какие-то очертания которых проступают в китайских глобальных инициативах в этом мире не будут считаться приемлемыми, в принципе, военно-политические союзы, их не будет существовать, проблемы будут решаться один на один, что, конечно, будет давать большое реально преимущество крупным государствам. И вот большое количество игроков, индивидуальных, объединенных сетью таких отношений, будут выстраивать взаимодействие. Китай рассчитывает в этой системе занять естественным образом центральную позицию, просто потому что он самый большой, у него самая большая промышленность и самый большой оборот внешней торговли уже, да, и базой для строительства этой новой системы будут БРИКС и ШОС. Сейчас, наверное, многие из этих усилий поставлены на паузу, потому, просто из-за глобального хаоса и выхода на передний край фактора военной силы, но в будущем мы можем увидеть возвращение.
1: Но это точки, где наши интересы и наши взгляды на будущее мироустройства пересекаются. То есть одно дело делать, например, расклад, что есть, соответственно, в Евразии там один центр силы, например, это Китайская Народная Республика. Мы же считаем, что да, есть Российская Федерация, есть Китай, мы Индию туда же включаем и так далее. И здесь тогда разные совершенно видение того, каким образом взаимодействие со Штатами, потому что Штаты к многополярности, естественно, относятся резко отрицательно, а мы как будто бы китайцы то ли более лояльны, что ли.
0: Наши взгляды с китайскими весьма близки. Так. И пока что те отличия, которые между ними есть, они, в общем-то, не слишком бросаются в глаза. В более отдаленной перспективе они эти отличия могут стать более важными, чем они есть сейчас, но потому что китайское видение многополярности, оно, в общем-то, не подразумевает наличие полюсов как таковых, оно подразумевает довольно монотонную, единообразную систему, где есть огромное количество индивидуальных игроков, которые там имеют дело между собой при общей координирующей роли Китая. Вот. Который рассчитывает, что на новом витке он станет страной, играющей ключевую роль в выработке новых правил игры, новых правил функционирования международной системы, примерно как после Второй мировой войны такую роль играли США. Китай тогда формально был великой державой, но реально влияния не имел. Вот у них как бы цель долгосрочная примерно такая. Очень амбициозно. Но сейчас, да, сейчас период затишья, потому что надо пересидеть Трампа и...
1: А другие такую, будут лучше?
0: Ну, и рискованную эпоху полного хаоса. То есть другие, во-первых, США будут уже, как предполагается, не те, да, это их вера, не факт, что так будет, да. Во-вторых, там истеблишмент традиционный Трампа съест, придет традиционный американский политик, которого можно будет все-таки просчитывать и понимать, как с ним можно работать. А инструментарий для работы с традиционным американским истеблишментом китайцы наработали, создали неплохой.
1: У нас принято было рассматривать российские даже и американо-китайские отношения через призму книжки Киссинджера. и через его работу по, значит, недопущению сближения России и Китая. А как к этой концепции относятся, например, сами китайцы? Вот тоже интересно. Они видят в этом какой-то потенциал для себя, например? Нас приблизить?
0: Ну, они в этом не видят особого потенциала. То есть ясно, что они наблюдают за американскими попытками как-то там отколоть Россию от Китая, но они понимают, что тут у американцев есть серьезные ограничения, просто потому что Россия и Китай — это ближайшие соседи, партнеры, поддержание хороших отношений для них — это вопрос национальной безопасности. Вот, то есть тут они особо не обеспокоены. Если же говорить в целом о роли Киссинджера, то есть такое очень глубокое непонимание, такое представление абсолютно ложное, что Киссинджер перетянул Китай когда-то из советского лагеря в американский. Это не так.
1: Упрощенное мнение.
0: Китай, да, к этому времени уже 10 лет как в советском лагере не находился. Отношения были разрушены в 60-м году. И к моменту, когда началось американо-китайское сближение, они оставались разрушенными. В 69-м году были пограничные вооруженные конфликты СССР и Китая. То есть Китай перед этим 10 лет находился в изоляции, а дальше американцы увидели потенциал в развитии с ним отношений и привлекли его на свою сторону. Вот, то есть именно поэтому, поскольку у нас с Китаем конструктивные отношения, работающие, у них есть свои ограничения, и от них не надо ждать того, что эти отношения не могут дать, но они очень важны, они повышают нашу экономическую устойчивость, они повышают ресурсную устойчивость Китая, они обеспечивают нам безопасность в Азии, а китайцам безопасность северного направления. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь доверие, хорошие отношения и расширять торговлю. Просто не надо там предполагать, что мы там будем вместе не спровергать американский гегемонизм. Это не
1: да
0: будет.
1: У нас даже, я думаю, так,
0: да,
1: не думают.
0: Я думаю, да, это вот чистая фантазия, но как бы у нас должны быть хорошие отношения, это наш приоритет, это вопрос национальной безопасности.
1: Но здесь же есть еще другой аспект, то есть можно совсем линейно упрощенно рассматривать, да, что есть там крупные государства Евразии, которым нужно, значит, американцы пытаются свою гегемонию удержать всеми силами, правдами, неправдами. И в этой связи не складываются ли обстоятельства вообще таким образом, что побуждает к более тесному сотрудничеству именно в части отстаивания, соответственно, там, национальных и там, континентальных интересов, скажем так. Потому что американцы в чем их, как бы, в чем их безопасность? Они через океан?
0: Да.
1: Далеко? Вся заварушка происходит в Евразии, и, соответственно, ну, невозможно только, знаете как, отражать эти атаки и бороться с этой американской токсичностью. Жизнь сама заставляет, наверное, действовать еще упреждающе, разве нет?
0: Ну, государства Евразии пока что не демонстрируют никакого осознания
1: того,
0: что у них есть общие интересы, и скорее они считают совершенно иначе. И для многих из них США – это по-прежнему важный такой партнер и балансир, в том числе в отношении влияния Китая, а в некоторых случаях и в отношении влияния России. Они все пытаются поддерживать более-менее с американцами диалог, и мы видим это и на примере стран Центральной Азии, и на примере Индии. И Америка в этом качестве многими из них по-прежнему востребована. Ничего с этим сделать, в общем-то, особо нельзя. Угу. Другое дело, что сама Америка из-за своего внутреннего кризиса теряет авторитет, демонстрирует непредсказуемость и ненадежность, то, как Трамп ведет себя по отношению к союзникам, то, как он отрицает прежние нормы, пересматривает договоренности, все это подрывает позиции США как такого поставщика безопасности, союзника, партнера, и это будет иметь свои потребности, ну, последствия. Но ключевой вопрос, он состоит, собственно, в том, что происходящее в США может быть началом длительного периода упадка, а может быть очередным циклическим кризисом, из которого американцы там потом появятся окрепшими, как это было после Великой депрессии, там, как это было в ходе, там, во время еще более ужасной там, их гражданской войны. Через какое-то время Америка это преодолевала и снова превращалась в очень мощного игрока. Как это будет на этот раз, это уже такой философский вопрос, но очевидно, что некоторые решения, в частности, которые принимаются китайцами, они очень сильно основаны на представлении о том, что вот он, ну, вот это упадок настал, он уже будет длиться долго, мы вот крепнем, у нас все более-менее, хотя есть свои трудности, еще вот несколько лет, и даже там не нужно будет особо ни за что воевать. Просто расстановка сил изменится так, что все сами к нам придут. Ну, вот как бы посмотрим, насколько это реалистично.
1: Наши слушатели говорят, по моим ощущениям, переговоры Си и Трампа можно характеризовать так. Один говорил про Фому постоянно, а другой говорил про Ерему. И параллельные прямые никогда не пересекались.
0: Ну, нет, просто для них были важны разные вещи, и, повторюсь, когда Си говорил вот об этой новой модели отношений, там, конструктивных отношений, стратегической стабильности, Трамп ему не противоречил, он с ним соглашался, но он избегал формализации этих терминов, этих концепций. Он говорил, да, нам нужна стабильность, да, нам надо избегать конфликтов и войн, да, мы должны взаимодействовать, да, наверное, будет плохо, если Тайвань объявит независимость. Вот они, он как бы с одной стороны давал китайцам то, что им нужно, он им не противоречил в этом вопросе, но с другой стороны он избегал принимать на себя четкие формализованные обязательства. В экономике он получил больше, чем дал китайцам. Тут, конечно, у него серьезные преимущества. То есть в известном роде китайцы, конечно, обменяли вполне реальные уступки, в том числе экономические, на такие туманные и расплывчатые обещания США следовать принципам стратегической стабильности и идеи эскалации.
1: Они поняли, что они все-таки, они как бы сознательно уступили, или это...
0: Они сознательно уступили, они считают, что все это сработает. Вообще с ними один раз Трамп уже проворачивал подобный сюжет. Можно вспомнить 2017 год, когда Трамп пытался быстро решить проблему, ядерную проблему Северной Кореи, опираясь на Китай. И он китайцам пообещал тогда и деэскалацию, отказ от торговой войны, крупные торговые соглашения и дружбу. Китай полностью включился в американскую политику давления на Северную Корею. Именно тогда были введены там совершенно безумные, экстремальные антисеверокорейские санкции. Именно тогда китайцы очень сильно надавили на Россию, чтобы Россия к ним присоединилась. Мы этого не хотели. Потом как бы начались подвижки. 18-й год, первый саммит. Уже начались переговоры, наметился первый саммит в Сингапуре, американо-северокорейский, и Трамп решил, что все, уже как бы результаты видны, и Китай не нужен, да, там, и в июле 2018 года он объявил Китаю торговую войну, и дальше пошла эскалация, вплоть до того, что уже в конце первого президентства Трампа против Китая были выдвинуты официальные обвинения в геноциде. Это, ну, серьезный такой шаг уже. То есть там какое-то время велась работа юридическая с попыткой доказать в суде, что Китай занимается геноцидом в Синьцзяне. Потом это дело забросили ввиду явной абсурдности, но это не один
1: но
0: суд.
1: Было громко.
0: Было но было громко, об этом говорили, была кампания в прессе, и цель была получить судебный вердикт где-нибудь в Британии или в каком-нибудь суде крупной европейской страны, а дальше расширять эту практику, что вело там к большим санкциям, изоляции. То есть это крайне недружественное поведение.
1: Но ведь, насколько мы понимаем, американцев тактика удержания все-таки своей гегемонии, отвоевания права на свою гегемонию, это исключительно, ну, в основном это экономические рычаги. Другое дело, что китайцы и американцы, здесь же парадокс, очень сильно взаимосвязаны, и один без другого, по сути, не может. Потому что у американцев не настолько диверсифицирован импортный рынок, а у китайцев экспортный, соответственно. И насколько мы знаем, что раньше американцы делали ставку на то, что китайцы не могут без американцев, и в какой-то степени, может быть, это работало. А вопрос, работает ли это сейчас? И каковы у китайцев устремления по диверсификации своих просто товарных путей для того, чтобы в случае чего соскочить?
0: Ну, смотрите, конечно, все зависят от всех в этом мире. Ни одно сложное изделие практически не делается только в одной стране. Китай является сейчас страной с самой крупной обрабатывающей промышленностью в мире. Она больше, чем у США, Японии и Германии вместе взятых. Но Китай зависит сам от ряда видов американского оборудования и компонентов, потому что ни одна страна не может быть сильной везде. Это передовые чипы, это оборудование для микроэлектронной промышленности, которое может не из США закупаться, но из стран-союзников США, находящихся под американским влиянием. Это, как я уже говорил, все, что связано с техникой для гражданской авиации, там некоторые виды промышленного оборудования. У американцев зависимость, она менее высокотехнологичная, там во многих сферах ее можно со временем заменить, но все это требует времени и капиталовложений, это помимо редкоземельных металлов и ряда других минералов, это оборудование для всей возобновляемой энергетики, это батареи, например, для электротранспорта, это ряд видов там портового оборудования, промышленных, отдельные виды промышленного оборудования. Вот, то есть зависимость взаимная, она осознается обеими сторонами как уязвимость. На самом деле, еще со времен первого президентства Трампа и первой начатой им торговой войны проделан большой путь преодоления этой зависимости, и торговля американо-китайская, она год за годом падает устойчиво, но чтобы полностью с этим покончить, понадобится еще существенное время. Пока они держат друг друга за горло, они вот договариваются о таких вот правилах игры, как они договорились сейчас. Там экспортный контроль — существенный аспект.
1: Похоже на какой-то пакт, который периодически пролонгируется, но все прекрасно понимают все равно, к чему это приведет.
0: Да, да.
1: Да? Да. Так и работает. Наши слушатели говорят, какова роль, например, БРИКСа и ШОСа для самих китайцев. Мы-то на эти структуры большие надежды возлагаем, но ваш гость сказал, что пока все это ушло на второй план. Почему?
0: Это ушло на второй план, потому что БРИКС и ШОС, они предназначены для участия в вопросах глобального управления, там, продвижения совместного каких-то инициатив в ООН, в разных там органах ООН, зачастую чисто технических и таких согласований единых позиций. Сейчас у нас БРИКС вообще в тяжелом положении, да, у нас вот война в заливе, где там Иран стреляет ракетами по ОАЭ, да, и вот как они там должны взаимодействовать. В целом, на фоне такого хаоса нарастающего, БРИКС столкнулась с трудностями в реагировании на события. Можно вспомнить, что еще там в прошлом году Трамп ввел санкции против Бразилии в отместку за судебное дело против экс-президента Болсонаро. И что БРИКС, как он себя проявил? Ну, никак, в общем-то.
1: А может быть, как раз сейчас получается, что это повод, потому что одно дело высказываться, когда все хорошо, а другое дело, как заявлять о своей позиции и своем отношении, когда действительно есть повод весомый для этого.
0: Понимаете, БРИКС, он показал, что он не создан для работы в условиях хаоса и насилия и поляризации. Он сейчас в таком режиме, наверное, под капельницей, мне кажется. Его важно сохранить, когда дым рассеется, ситуация стабилизируется, начнется полноценная работа, ну, БРИКС снова начнет играть важную роль. Сейчас мы видим, что страны БРИКС не в состоянии выработать единую позицию по ключевым мировым кризисом, и если нету позиции вот потому, что происходит в Персидском, у ШОС она, кстати, есть, но там такая размытая, у БРИКС особо. То есть это уже как бы...
1: Отрезанный ломоть уже, думаете?
0: Это не отрезанный ломоть, за этим большое будущее, просто это структура, созданная для планомерной работы в международных институтах в рамках существующей системы правил, которые пока не действуют вот из-за этого хаоса.
1: Наши слушатели говорят, можете ли вы назвать буквально пару, тройку пунктов нашего взаимодействия с китайцами среди самых важных? Вот буквально 20 секунд остается у нас на данном этапе.
0: Если говорить практическое взаимодействие, это у нас энергетика, и мы, наверное, можем рассчитывать на какие-то новые договоренности в скором будущем. Это логистика, и у китайцев большой интерес к, в частности, сухопутной логистике. Это есть промышленное взаимодействие и технологическое. Ну и по-прежнему мы не всегда гладко, но взаимодействуем в ООН на международной арене. Вот последние вето на попытке проведения резолюции Совета Безопасности, санкционирующие военные операции против Ирана, это наше взаимодействие как раз.
1: Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Херсонской области заявили о трех атаках БПЛА на главу Скадовского района. ВСУ целенаправленно пытались совершить покушение на Александра Дудку. Дважды удар пришелся рядом с его домом, а третий в машину, из которой он успел выйти, уточнил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, передает РИА Новости. Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщал, что при ударе украинского беспилотника в Скадовске пострадал глава района. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение головы. Дудко от госпитализации отказался. После оказания медицинской помощи он вернулся к работе. Из-за иранского конфликта потери компаний в мире достигли 25 миллиардов долларов. Они сталкиваются с ростом цен на энергоносители, перебоями в цепочках поставок и нарушением торговых маршрутов из-за блокады Ормузского пролива. Информацию опубликовало информагентство «Рейтер» со ссылкой на анализ корпоративной отчетности. В статье отмечается, что не менее 279 предприятий объявили о мерах по снижению финансовых потерь, включая повышение цен, сокращение производства, приостановку дивидендных выплат и увольнение сотрудников. Сильнее всего последствия конфликта затронули авиакомпании, на которые приходится около 15 миллиардов долларов дополнительных расходов. Борис Титов призвал к продлению безвизового режима между Россией и Китаем. Он должен стать не временным решением, а постоянным, что будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран, подчеркнул спецпредставитель президента по связям с международными организациями. «Мы видим, что безвиз не несет и не привел к увеличению ни демографических, ни экономических, ни политических рисков между нашими странами», – сказал он. По мнению Титова, прерывание безвиза сейчас было бы обнулением накопленного эффекта. В Турции предупредили туристов о штрафах за использование нелегального такси. Размер взыскания достигает 85 долларов, отметил председатель палаты водителей такси Аланьи Али Акая. Стоимость поездки у таких перевозчиков, как правило, ниже, чем у официальных. Предприниматели не выплачивают налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира, пояснил он в комментарии РИА Новости. По словам главы организации, регулярно проводятся проверки. Дорожная полиция нередко штрафует пассажиров, причем как местных жителей, так и иностранцев. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание!
3: Говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, Милин.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне Милин.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 18 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджер, либо в прямой эфир дозванивайтесь. Для этого набрать номер нужно 7373948, код 495. У нас нет предварительной модерации, предварительного отбора звонков, поэтому если вам ответили, значит это прямой эфир. В городе тем временем понедельничные не очень серьезные пробки. 3 балла прямо сейчас, 4 балла обещают в 6 вечера, только 5 баллов в 7 вечера. При этом есть сложности. Сложности на внутреннем третьем кольце от Беговой в сторону Савеловской эстакады. И только локальные проблемы в районе метро «Динамо». Съехать с Ленинградского проспекта на третье транспортное кольцо внутреннее тоже очень сложно. Там бордового цвета пробки. Стандартная история на шоссе «Энтузиаст» от третьего кольца в сторону области. Ну и вот эта новая проблема после пожара под северо-восточной Хордой. Теперь, соответственно, движение от Соколиной горы в сторону, соответственно, что у нас там, Ростокино, от Соколиной горы в сторону Щелковского шоссе. Вот там главные проблемы. Очень медленные. Прямо сейчас там продолжаются ограничения, продолжаются, видимо, ремонтные работы. Поэтому, если есть возможность северо-восточную Хорду при поездках с востока на запад, так, наверное, правильнее говорить. Если есть возможность обойти это место, лучше это сделать.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
10: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. США рассматривают в отношении Кубы венесуэльский сценарий. Об этом пишут в американской прессе. Какова сейчас ситуация на Кубе? Насколько массовы там протесты? Почему говорят о возможном похищении Кастро, а не формального лидера Кубы сейчас? Так ли важен для власти 95-летний патриарх? Это первая тема. Вторая. МИД Приднестровья высоко оценил упрощение получения российского гражданства. До этого было сказано, что благодаря новым правилам, которые в Российской Федерации введены, сотни тысяч жителей непризнанной республики смогут проще оформить гражданство России. Зачем принято это решение? Как можно оценить ожидаемый результат? Насколько дорогим все это будет для бюджета страны? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление помощника главы Российской Федерации Юрия Ушакова. Визит в Пекин президента России Владимира Путина завершит неформальное чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпин.

0: 94.8, код города 495. И не забывайте про канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Там наши эксклюзивные новости всегда в подробностях. Итак, первая тема. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что США начинают рассматривать в отношении Кубы венесуэльский сценарий. Администрация Трампа, пишет издание, ищет возможность для усиления давления на островное государство. Власти США готовятся выдвинуть обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которые могут быть связаны с инцидентом еще 1996 года. Тогда над Флоридским проливом были сбиты самолеты и погибли американские граждане. Действия США, ну, говорят, что это может быть устроено, соответственно, по венесуэльскому сценарию. Ранее Трамп называл действия США в Венесуэле абсолютным успехом, говорил о том, что он хочет использовать аналогичный подход для давления на кубинские власти. При этом в прессе пишутся, что немедленное проведение подобной операции маловероятно, потому что американские силы сейчас, силы специального назначения, задействованы на Ближнем Востоке. Последнее время в социальных сетях, во всяком случае, появляется все больше информации о том, сколько проблем сейчас у тех, кто живет на Кубе. Может быть, среди ваших знакомых есть такие? Тогда пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, а лучше дозванивайтесь. Номер телефона 7373948. Код города 495, поэтому, соответственно, таким образом можно это сделать. 7373948. Если у вас есть соответствующая информация по этому поводу. Пока у нас есть новые сообщения на лентах информационных агентств. Мэрия Еревана, например, распорядилась уволить из поликлиники женщину, которая вступила в спор с Пашиняном. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет, соответственно, что новые автомобили «Шкода» резко чаще стали покупать в России. Продажи их выросли втрое за январь-апрель. 7373948, код города 495. Еще раз, нам нужны свидетельства тех, кто сейчас на Кубе, или тех, кто поговорил с теми, кто сейчас на Кубе. Насколько серьезные сложности там сейчас, как люди живут сейчас на Кубе. Если у вас есть такая информация, присоединяйтесь к этому разговору. Куда у нас сообщение про попадают. Только что видел сообщение какое-то, а теперь его уже нет. Удивительная какая-то история. Как бы то ни было, 7373948. Если у вас есть возможность об этом рассказать. Соединенные Штаты Америки теперь хотели бы сделать что-то похожее на то, что в свое время сделали с руководством Венесуэлы тогда, теперь в отношении бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. И это тоже интересная деталь, потому что Мадуро руководил Венесуэлой. Рауль Кастро формально давно не руководит Кубой. Там есть другой человек, который лидер страны, который, по идее, должен быть в центре интереса, что ли, американских спецслужб, но в данном случае не так. А Раулю Кастро 95 лет, он формально от власти ушел, хотя при этом многие подозревают, что на самом деле он по-прежнему у власти. Так вот, в данном случае может быть все это потому, что есть претензии со стороны американского законодательства к кубинским властям, а не просто кубинским властям, а к Раулю Кастро, который тогда был во власти. Тогда, в 1996 году. Над Флоридским проливом тогда были сбиты самолеты, погибли американские граждане. Все это в прессе теперь пишут на фоне того, что Трамп в свое время уже говорил о том, что все, что было сделано в Венесуэле, было сделано максимально хорошо. Он, по-моему, даже использовал это определение «абсолютный успех». Он говорил, что хотел бы использовать аналогичный подход для давления на кубинские власти. Но в этом случае важно понять, что такое давление на кубинские власти. И вот, к примеру, если выдвинуть обвинение по поводу событий 1996 года в отношении Рауля Кастро, который, теперь не руководит, ему 95 лет, это что-то изменит во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Кубой, а главное, это что-то изменит с точки зрения ситуации на Кубе прямо сейчас. 7373948. Пока, во всяком случае, насколько я понимаю, никаких возможностей на эту тему у нас говорить нет. Люди пишут, как они отпуск проводят, выгорел весь, надо отдыхать от отпуска. Ну, у кого-то отпуск впереди, у кого-то уже позади. Сегодня первый день очередной рабочей недели.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Сергей 954 пишет, что Соединенные Штаты Америки бьют по всей цепочке китайского влияния, и Куба тоже в нее входит. Это важная деталь на самом деле, особенно учитывая, что то, что мы сейчас говорим о кубинском направлении, происходит между встречей лидера Соединенных Штатов Америки и, соответственно, лидера Китайской Народной Республики и встречи лидера Российской Федерации и лидера Китайской Народной Республики. Насколько в этой цепочке влияния находится Куба? Что может быть в качестве обсуждения, когда говорят о будущем Кубы сейчас, в 2026 году, и какую роль в этом играет Китайская Народная Республика? Борис Мартынов, профессор кафедры международных отношений и внешней политики в МГИМО, он доктор политических наук. Борис Федорович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, какова сейчас ситуация на Кубе? Давайте вот с этого начнем.
2: Ну, давайте, собственно говоря, если по большому счету ситуация на Кубе никогда не была легкой. Не будем забывать, что 60 лет с лишним Куба живет в условиях жесткой экономической блокады. И это, разумеется, накладывает свой отпечаток. Люди на Кубе живут трудно, небогато, но они привыкли, знаете, они привыкли к трудностям.
1: Но можно ли говорить о том, что... Нет. Можно ли говорить о том, что одно дело трудно и небогато вчера, а теперь труднее и беднее?
2: Ну, такое было, вы знаете, такое было в начале 90-х годов, когда Советский Союз и так называемые страны социализма Кубу бросили фактически на произвол судьбы, прекратились поставки нефти, прекратились дешевые кредиты, ну, собственно говоря, все было обрезано. И Куба выстояла.
1: Но это было в 90-е, а теперь так же, как в 90-е?
2: Да нет, по-разному, понимаете ли, что-то хуже, что-то может быть и получше, но вот с энергетикой, конечно, вопрос очень тяжелый. Дело в том, что, ну, надо признаться откровенно, за долгие годы нашего сотрудничества с Кубой мы создали там, ну, некоторую такую модель потребительской экономики, потому что, ну, приучили к, к таким, знаете ли, широким жестам с нашей стороны. Понятное дело, Куба наш друг, Куба нас поддерживала всегда и политически, и морально. Не в Латинской Америке, это было наш, так сказать, нашей опорой, так сказать, и военное сотрудничество. Но, в конце концов, знаете, кубинцы во многом и сами могли бы, ну, например, энергетику свою как-то подтянуть. Ведь примерно 50% передачи энергии теряется просто на трансмиссиях. Они устарели. ТЭЦ, теплоэлектростанции устарели. Серьезно. В свое время, да, можно было и атомную станцию Хурагуа довести до ума. Ну, сейчас все это, вы понимаете ли, уже... Как бы это уже забыто.
1: Сейчас скажите, вот сегодня, когда приходят, не то чтобы сегодня, но в последние дни, когда приходят новости о том, что некие протесты появляются на Кубе, это протесты против существующей власти или тех, кто мешает существующей власти?
2: Ну, это и то, и другое. Ну, нужно еще разобраться с теми протестами, которые, в общем-то, мешают существующей власти, как вы сказали. Давайте вспомним, в Иране тоже накануне американо-израильского вторжения были серьезные протесты, на это Соединенные Штаты делали ставку. Но одно дело, понимаете ли, внутренние какие-то демонстрации недовольства. А, в общем-то, недовольство, оно ведь имеет свои основания, объективные основания, признаемся в этом откровенно. А с другой стороны, когда, скажем так, когда они инспирированы, проплачены, когда под этим, за этим делом скрывается перспектива вооруженной интервенции, это совсем другое дело. Мы видели, как в Иране сплотился народ. Кубинцы привыкли, как я уже сказал, да, привыкли к трудностям. Они выносливый народ, они очень ревниво относятся к суверенитету своей страны. У них история была такая, что, собственно говоря, под властью Испании оставались дольше всего, именно вот это Куба, ну и соседняя Пуэрто-Рико. А затем американцы воспользовались борьбой кубинского народа за независимость и, так сказать, пожали, ну, так сказать, собрали все сливки, собрали все плоды этой борьбы за независимость, установили там, в общем-то, неоколониальный режим, который, в общем, прекратился только в 59-м году после совершения Фиделем Кастро и его компаньеров социалистической революции.
1: Борис Федорович, это история. А теперь про современность. Рауль Кастро жив, то есть не Фидель Кастро, Рауль Кастро жив, но как бы не во власти формально, насколько я понимаю. Американцы собираются, во всяком случае, если верить СМИ, именно его попытаться с Кубы забрать и осудить. Насколько это важно в нынешней политике и для нынешней Кубы?
2: Ну, вы знаете, американцы могут совершить одну и ту же ошибку. Они совершили ошибку, убив Аятоллу в Иране, и тем самым сплотив самые разные силы в этой стране, даже те, которые выступали против. Рауль Кастро, ну, это живая легенда, понимаете, после ухода Фиделя, это человек, который, так сказать, своими руками, их осталось совсем немного, и Рауль главный самый, так сказать, своими руками они совершили эту революцию. И поэтому, да, он как бы не у власти, но его моральный авторитет настолько высок, что не прислушиваться к нему на Кубе просто не могут. Вот. И Соединенные Штаты, если они вот так вот разгонятся снова наступать на те же самые грабли, ну, я не побоюсь этого слова, могут огрести по полной. Называет.
1: Еще слушатели спрашивают, а это как-то связано с корнями Рубио?
2: С корнями Рубио? Ну, разумеется, ведь понимаете, почему вот такой драйв на Кубу пошел? Две причины. Ну, во-первых, всегдашнее кубинское лобби, которое традиционно выступало за демократов, сейчас часть их раскололась, многие выступают за республиканцев. И поэтому перетянуть на свою сторону кубинских потомков, кубинских иммигрантов, детей, и теперь даже уже внуков, это очень серьезная проблема, которая стоит перед Трампом. Первое. А второе, ну уже ясно, что он в Иране потерпел поражение. Ясно всем. Пожалуй, только кроме него самого. Это нужно срочно исправлять ситуацию, понимаете ли. Как исправить ситуацию? Да, ну вот здесь он считает, что, так сказать, на Кубе будет ему гораздо легче, что Кубу он за три там дня, ну за неделю, и все будет готово, и он получит весомые плюсы для избирательной кампании республиканцев. Ну это совсем не так. Если Кастро может оказаться хуже болезни. Они плохо знают. Ну, проблема американцев в том, что они очень плохо знают, не хотят знать специфику той страны, с которой они хотят иметь дело. Вот Иран самый красноречивый пример.
1: Один вопрос от наших слушателей. Точнее, это даже не вопрос. 484-й пишет. Клан братьев Кастро довел несчастную Кубу до полной нищеты и разрухи. И непонятно, почему сами кубинцы до сих пор это терпят. Так клан Кастро довел до нищеты и разрухи Кубу или санкции против клана Кастро?
2: Знаете, я не хочу вот говорить, что вот клан Кастро, вот просто они такие все гениальные полубоги. Да нет, такого в политике не бывает. Конечно, было очень много ошибок. Но, опять-таки, знаете, кубинцы очень хорошо иллюстрируют принципиальную неверность того тезиса, что вот, вернее, справедливость того тезиса, что не хлебом единым жив человек. Вот в чем дело, понимаете, не хлебом единым. Вот тоже удивительно, с другой стороны, да, столько лет и живут, в общем-то, бедно, может быть, так сказать, терпя какие-то лишения, но они же живут. Вот в чем дело. Ведь не было, можно по пальцам пересчитать какие-то те выступления, которые до сих пор имели место, и то надо делать скидку, во многом они были инспирированы. Значит, их это устраивает, извините. И сравнивать им тоже есть чем, тем не менее. Если раньше когда-нибудь было не с чем сравнивать, так вот мы живем плохо, ну и все плохо живут. Нет, сейчас и есть и доступ к интернету, и поездки, пожалуйста, и родственники у многих уехали, там живут во Флориде, в Майами. И Куба это интересный очень, ну, как бы сказать, эксперимент, наверное, да? И люди там совершенно особенные. Вот понял. На это нужно обращать внимание.
1: Спасибо. Борис Мартынов, профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО и доктор политических наук, был с нами на прямой связи. Что еще интересно, если Штаты предложат пряник, каким он может быть, задается вопросом 724-е. Андрею 400-му кажется, что молодежь там спит и видит, когда их американцы захватят. Алексей 615-й говорит, зато на Кубе климат, сказка, нету нашей ужасной зимы. Я специально посмотрел, сейчас на Кубе 28 градусов, насколько я понимаю, в Москве даже теплее, чем на Кубе. Следующая тема. МИД Приднестровья высоко оценил упрощение получения российского гражданства. Решение принято в период, когда страна сталкивается с беспрецедентным блокадным давлением и развязанной против него экономической агрессией со стороны Молдовы. Так говорят в Министерстве иностранных дел. Непризнанные республики ведомства заявили, что благодаря новым правилам оформить гражданство России смогут сотни тысяч жителей этой республики. Владимир Путин накануне подписал указ, который позволяет постоянно проживающим в Приднестровье иностранцам старше 18 лет получать российское гражданство без выполнения ряда стандартных требований, то есть они не должны подтверждать проживание в России, они не должны подтверждать знание русского языка, истории и законодательства страны. Александра Докучаева, заместитель директора Института стран СНГ, к нам присоединяется. Александра Викторовна, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Скажите, если коротко, вот это решение по поводу упрощения получения российского гражданства в Приднестровье, зачем и почему принято сейчас?
3: Почему принято? Почему принято? Отвечаю в первую очередь. Значит, принято потому, что те, кто жители Приднестровья, которые, ну, по сути, с 91-92 года оказались в особом положении. Они отстояли свое право оставаться русскими людьми или, по крайней мере, русскоговорящими людьми, установили государственность, определили себя государствами, три языка, русский, молдавский и украинский, и проживают, ну, до сих пор в непризнанном государственном образовании со всеми государственными институтами. И со стороны жителей Приднестровья в Российскую Федерацию поступали, ну, практически ежегодно, а то и не раз в год, обращения граждан, которые спрашивали, почему нам нет возможности получить гражданство России. Мы не можем приехать в Россию, чтобы оформлять гражданство здесь, на территории, что требует, ну, сейчас практически во всех случаях наш закон о гражданстве. Редкие исключения есть, которым, ну, как бы редкие исключения. И вот сейчас, в условиях, когда Приднестровье находится действительно в серьезной блокаде, в условиях вот современной, ну, длящейся войны с Украиной, президент принял решение и пошел навстречу многочисленным обращениям жителей Приднестровья и позволил им получить гражданство на территории Приднестровья, обратившись, соответственно, в консульское представительство, которое работает в Тирасполе, консульское представительство Российской Федерации, которое находится в Тирасполе.
1: Я должен уточнить, что Россия проводит специальную военную операцию, и задать вопрос от одного из наших слушателей. А правда, что жители Приднестровья, у которых появляется российское гражданство, могут получать пенсию сразу от двух государств? Некоторые говорят, в Приднестровье вообще по три паспорта. Если коротко, меньше минуты.
3: Нет, это совсем не так. Потому что граждане России, проживающие за рубежом, получают пенсию, если они заработали стаж в Российской Федерации. Это в этом случае да. А если они работали вне Российской Федерации, то при переезде в Российскую Федерацию или при нахождении, став гражданами, они могут подавать пенсию, как люди, которые, у которых основной стаж заработан в иностранном государстве, со всеми теми проблемами и изъятиями, с которыми сталкиваются все кто только недавно получил гражданство и основной свой стаж заработал не в России или не в РСФСР.
1: Спасибо. Александра Докучаева, заместитель директора Института стран СНГ, была с нами на прямой связи. А Григорий говорит, ведь переписи там не было, население Приднестровья неизвестно, по слухам, 1350. Он говорит, у меня бывший коллега в Тирасполе живет, там у многих российские паспорта, поэтому о сотнях тысяч совершенно непонятно, мол, там населения столько нет. Это Григорий, а Виталий 618 пишет, там вроде у многих и так есть гражданство, плюс приднестровское, плюс украинское, плюс молдавское, чтобы ездить на заработки в Европе. У них своего рода веер паспортов, предполагает Виталий. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Юрий Ушаков раскрыл детали визита президента России в Китай. Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. На следующий день утром российские лидеры и председатель КНР Си Цзиньпин намерены принять декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По словам помощника главы государства, Путина будет сопровождать делегация, в которую войдут 5 вице-премьеров, 8 министров, главы регионов и представители крупного бизнеса. Во время поездки руководители стран всего подпишут около 40 документов. Путин и Си Цзиньпин в том числе подробно обсудят вопрос «Силы Сибири-2». Отношения между Российской Федерацией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня, сказал Ушаков на брифинге. Сергей Лавров оценил возможность возвращения России на Евровидение. По словам главы МИДа, Москва не потянет нынешние сатанинские критерии для участников конкурса. «Мы прекрасно себя чувствуем в тех структурах БРИКС, ШОС, других многосторонних объединениях с российским участием, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей», — сказал Лавров. По его словам, Россия надеется, что ситуация в Персидском заливе не повлияет на планы провести интервидение в Саудовской Аравии в 2026 году. Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено. Никол Пашинян во время предвыборной акции накричал на женщину. Она обвинила премьер-министра в разрушении армянской государственности. По ее словам, глава кабинета министров украл у нее родину, уничтожил целое молодое поколение. В ответ Пашинян на повышенных тонах пообещал уничтожить своих политических противников, включая экс-президентов Армении Роберта Кочеряна и Сержа Сарксяна, а также бизнесменов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, обвинив их в трусости и дезертирстве. Минпросвещение назвали регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что в мае завершился очередной цикл Всероссийской олимпиады 2025-26 учебного года. В столице победителей и призеров финала 1972 человека. Министр добавил, что география Олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий страны. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24 градуса, ночью 17-19. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Наставничество – это когда опыт становится опорой для других.
7: когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
7: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 18 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, пишете через Телеграм или через Макс, либо в прямой эфир дозваниваетесь. В движении. В городе тем временем несущественные пробки. Пока трехбальные. 3 балла обещают на 5 вечера. 4 балла на 6 вечера. 5 баллов на 7 вечера. А главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это пересечение 3-го транспортного кольца и шоссе энтузиастов, прежде всего внешнего шоссе энтузиастов, внешнего 3-го транспортного кольца и направление шоссе энтузиастов в сторону области. Это бывает каждый день, сейчас это бордового цвета пробка, имейте это в виду. Еще по-прежнему большие сложности, но если сравнивать с тем, что было полчаса назад, уже побыстрее можно ехать по внутреннему 3-му кольцу в районе станции метро «Динамо». Обращаем внимание также на то, что происходит сейчас в Ростокинском проезде, если у вас есть возможность, вам нужно ехать в район ВДНХ, к примеру, из, соответственно, от Преображенской площади или район Преображенской площади от ВДНХ, и у вас есть возможность как-то объехать улицу Бориса Галушкина или Ростокинский проезд, делайте это, там бордового цвета пробки. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов в городе, как ожидается, будет в 7 вечера.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российские ученые разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК. Насколько это перспективно, насколько это дорого, как широко может быть использовано. Первая тема. Вторая. Дептранс Москвы опровергает сведения о камерах для фиксации перехода на красный свет. Информация в СМИ не соответствует действительности, говорят в ведомстве. Говорят, речь идет о светофорах с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки. Можно ли говорить, что камеры, которые фиксируют переход, все-таки есть, и выделить нарушителей они хотя бы теоретически, но могут, и много ли таких камер? Какие еще нарушения могут фиксировать камеры видеонаблюдения, и работоспособна ли система определения или распознавания лиц в автоматическом режиме? Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, «Единая Россия» выступила против блокировки социальных сетей для пользователей младше 14 лет. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на заявление Сергея Боярского, главу Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим, что из срочных сообщений на ленте агентства ТАСС. Прямо сейчас президент Хорватии из-за несогласия с действиями Израиля не утверждает нового посла, пишет агентство.
7: Поток. успеем сказать главное.
1: СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Соответственно, вы можете писать через пользователем, через «Говорит МСК-бот», либо через Telegram, либо через Макс. Не писали через Макс, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там есть все возможности на главной странице, чтобы в этот бот попасть. Можно звонить 7373948, что, соответственно, многие делают. Первая тема – это история про новое лекарство, которое появилось в информационных службах, и, соответственно, об этом теперь много пишут, достаточно средств массовой информации. Российские ученые говорят, что разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК конкретного человека. Это позволяет сделать терапию более персонализированной и точной. Так, во всяком случае, поясняет в пресс-службе Сеченовского университета. Там говорят, что метод предполагает проведение генетического тестирования, а в результате которого можно будет точно подобрать препарат и дозировку с участием индивидуальных особенностей пациента. Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру и врач-кардиолог, он с нами на прямой связи. Антон Викторович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Насколько, скажите, перспективна с вашей точки зрения вот эта история подбора лекарств на основе конкретной ДНК конкретного человека?
9: Это перспективная история. Мы не первый год этим занимаемся. Во времена моей студенческой молодости я сам работал в фармакогенетике в том же Сеченовском университете, занимался фармакогенетикой другого препарата, варфарина. Но есть некоторые оговорки, их довольно много. Первая оговорка состоит в том, что человек – это не следствие просто последовательности цепочки ДНК. Да? Человек – это открытая система, есть его привычки вредные, полезные, есть его окружающая среда и прочее. Генетика предполагает, как мы на это будем реагировать и во что превратимся, да, то есть какой-то ограниченный набор вариантов. Но это не фатализм как таковой. А в целом фармакогенетика, конечно, это перспектива, особенно персонализированной медицины, в общем, которой я в том числе и руковожу.
1: Но скажите, персонализированная медицина, вот если говорить о конкретном направлении, в данном случае подбор лекарств при гипертонии на основе ДНК, насколько это доступно, ну, это дорого?
9: Это пока еще дорого, это точно не массовая история, и я думаю, что уйдут годы на то, чтобы это стало более доступно и широко применяемо. Но еще раз говорю, что не надо из этого делать, извините, такой журналистский хайп, что все, теперь нам все понятно, вот забил в искусственный интеллект свои ниточки ДНК, и тебе сказали, какие таблетки, когда пить. Никто не отменил того, что при своих генах, крокодилах, как мы эту шутку называем, ты можешь себе позволить излишество, ну, не знаю, там, несколько литров пенного и заесть это несколькими килограммами сверхсоленой воблы. Ну, и тогда и гипертонический криз, и инфаркт, и отек легких, все про тебя, несмотря на всю фармакогенетику и совершенство медицинских знаний.
1: Теперь еще одна история. Вот насколько это действительно серьезное продвижение, особенно когда говорят, что даже вот когда здесь в новости подбор лекарств при гипертонии на другие классы антигипертензивных препаратов, вот нынешние решения еще не распространяются. То есть насколько,
9: да,
1: это,
9: абсолютно правильная
1: вот насколько это готовое решение, хотя бы даже оно и дорогое?
9: Смотрите, абсолютно правильная ремарка о том, что это касается конкретной группы препаратов. Ингибиторов, ну, вернее, блокаторов ангиотензин-2 рецептора, да, в фармакологии, в терапии гипертонической болезни участвует много разных групп препаратов. А вот конкретно коллеги из моей альма-матер Сеченовского университета ответили по одному из очень распространенных препаратов, но все-таки одному из. Поэтому это не универсальный ответ, но это значительный шаг вперед. Я думаю, что для универсального ответа нам нужно продолжать подобные исследования, и они наверняка ведутся, и мы придем все-таки к тому, что управляемость лечением, то есть число желаемых эффектов, будет многократно выше, чем число нежелаемых эффектов для конкретного пациента в выборке конкретных препаратов.
1: Но вот,
9: а
1: видите,
9: значит, здоровых и долгоживущих людей будет больше.
1: Ну вот видите, в данном случае мы говорим о конкретном заболевании, о ряде препаратов, а не всех препаратах. Вообще, с вашей точки зрения, вот то, что называется персонализированная медицина, основанная, к примеру, среди прочего, на генетическом тестировании, насколько это близкое будущее?
9: Я думаю, что это, ну, мы, при моей жизни мы точно это увидим, но насколько оно будет массовым, я затрудняюсь ответить.
1: Вот, а почему оно не может быть массовым?
9: Ну, во-первых, потому что, еще раз говорю, люди — это непосредственно ДНК. То есть те вещи, которые рациональны и очевидны, например, вам и мне, вовсе могут быть нерациональны и неочевидны любому там Ивану Васильевичу или Марии Кузьминишне, да? Вот, то есть у человека есть особенности воспитания, культуры, среды, условий, в которых он живет, доступности элементарно. У нас очень большая страна, и у нас далеко не везде все это доступно. Поэтому технологии многократно облегчают нашу жизнь, но в то же время они требуют опоры на инфраструктуру. Инфраструктура – это дорого.
1: Переход к так называемой персонализированной медицине – это обязательное генетическое тестирование или что-то еще?
9: О, здесь можно развить большую тему, но давайте так. Персонализированную медицину в том медицинском молекулярном аспекте, о котором мы сейчас с вами говорим, делать без конкретного изучения ДНК конкретного пациента невозможно. Опять-таки, это большой массив данных, это дорого и не так просто. Вот, поэтому, ну, такая история. Она пока еще не массовая. Все-таки здравоохранение — это массовое.
1: Для того, чтобы лучше понимать, вроде как в этом направлении движемся, пока не массово, но генетическое тестирование необходимо. Сколько стоит генетическое тестирование одного человека? И как долго это проводится?
9: Я затрудняюсь ответить, сколько стоит полное генетическое тестирование человека, делают ли у нас его где-либо как платную услугу, прям затрудняюсь ответить, это стоит значительных денег. Могу сказать, что среди моих пациентов есть те, кто приходит со своими генетическими паспортами, и моя клиника в том числе делает такие генетические паспорта. Это всегда выборка, то есть она направлена, ну, например, генетика на аллергии, или там генетика вот на те же самые гипотензивные препараты. То есть это как бы конкретные гены.
1: То они есть полного генетического паспорта пока нет ни у кого?
9: Ну, я бы так не стал говорить. По крайней мере, я бы сказал, что мы такую услугу не продаем. Ну, и знаете, вернусь вот к своему любимому анекдоту иносказательному. Помощник, приборы, 50, 150, а что приборы? Понимаете, то есть мы сегодня, получая ответ на, например, вот мы знаем все гены и вот всю вашу пациентность. И что из этого следует? Пока что, к сожалению, из этого ничего не следует. Вот в тех местах, где у нас получилось найти ответы, как у коллег из Сеченовского университета, мы понимаем, что да, вот у такого пациента лучше давать вот эту таблетку, он реже будет падать в обморок, а не вот эту. И при этом у него будет хороший ответ на лечение, у него реже будут инсульты, инфаркты и прочие неприятности. Поэтому вот это все-таки та вещь, которую не надо рассматривать как глобус, земной шар. Это очень конкретный ответ на очень конкретный вопрос в конкретном пациенте.
1: Хорошо, очень конкретное генетическое тестирование. По конкретному вопросу, сколько сейчас стоит? Это же тоже недешево?
9: Ну, это десятки тысяч рублей, но это доступно.
1: Понял, спасибо. Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру и врач-кардиолог, был с нами на прямой связи. Итак, даже на один конкретный вопрос, вот это генетическое тестирование, как ответ, это не так уж и дорого, но вы слышали эту цифру, десятки тысяч рублей. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
10: Алло, да.
1: Да, вы в эфире.
10: По поводу персонализированной медицины беседы.
1: Да, вы в эфире.
10: Я в Киеве уже не один год, и могу вам сказать, не надо так уж прям волноваться насчет того, что кому-то ее не хватит, и особо даже заморачиваться не стоит с этой проблемой.
1: Это не нужно, или это просто, чтобы не заморачиваться?
10: Я вам объясню сейчас, в чем суть. Смотрите, есть таблетка, да, которую мы назначаем какому-то пациенту. Значит, ее доза, например, полграмма. Ну, например, 0,5 миллиграмма, стандартная таблетка аспирина. Вы генетическим исследованием можете подтвердить некую чувствительность пациента, значит, к аспирину. И она будет, скажем, выше, чем у другого пациента. Но это будет 1/1000, может быть, этой таблетки, понимаете?
1: То есть оно того не стоит, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот для того, чтобы чуть-чуть изменить дозировку, придется очень много денег потратить, чтобы выяснить, насколько ее вот чуть-чуть надо изменить. Если я правильно понимаю то, что сказал наш слушатель. 7373948, это для ваших телефонных звонков. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Пока, Россия. российские ученые говорят, что они разработали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК. И говорят о том, чтобы терапия была более персонализированной и точной. Сначала тестирование, в результате которого можно точно подобрать препарат и его дозировку, учитывая все индивидуальные особенности. Но далее в этом же сообщении сообщается, что алгоритм будут расширять и расширять на другие классы антигипертензивных препаратов.
0: Говорит Москва. Потоп.
1: СМС-портал можно писать через Телеграм, можно писать через Макс, можно звонить. Срочные сообщения, которые мы видим. Симптомов хантавируса не нашли у прибывших в Нидерланды членов экипажа того самого лайнера, на котором произошла вспышка этого хантавируса. Но еще раз говорю, нет симптомов. Мы не знаем, насколько хорошо изучили их анализы для того, чтобы говорить, есть ли хантавирус вообще в организме этих людей. Но это из срочных сообщений, а у нас следующий разговор по поводу того, что происходит на московских улицах. Дептранс Москвы в конце прошлой недели опроверг сведения о камерах для фиксации перехода на красный свет. До этого появились сообщения, мол, такое возможно. И вот потом официальное разъяснение, информация в СМИ не соответствует действительности. Говорят в Дептрансе, добавляют, что речь идет о светофорах с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные походы, а также потоки, а также работу перекрестков. Они не фиксируют нарушения со стороны велосипедистов или пользователей средств индивидуальной мобильности или уж тем более пешеходов. Владимир Соколов, председатель Союза пешеходов, к нам присоединяется по телефону. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Вот это сообщение о том, что есть такие светофоры, которые занимаются видеоаналитикой, анализируют транспортные и пешеходные потоки, работу перекрестков и не фиксируют нарушения. То есть аналитика, видеоаналитика есть, значит, получается, что они как-то все-таки изучают вопрос того, как кто-то переходит через дорогу.
11: У нас в течение 6 лет прошедших была борьба за установку таких думающих систем видеофиксации. И они, в принципе, стояли, несколько сотен их было. Функции следующие. При опасности наезда на пешехода, столкновения, они записывали эти кусочки ситуации, которые они видели на записи. И, в принципе, рассчитывалось, сколько метров, сколько от пешехода до водителя, как быстро ехал автомобиль. В общем, параметры, которые необходимы для суда, чтобы определить виновность, но при этом личность человека никаким образом не определялась. И, в принципе, стабильный был показатель наездов. Не так много, в общем-то, но он был стабилен. И, в принципе, Москва собиралась, вот я понимаю, продолжить этот эксперимент успешный. Но помешали два обстоятельства, одно из которых были претензии к авторским правам на системы, которые были реализованы в этом изобретении. Ну, вот, и в прошлом году демонтировали последнее из таких устройств. Еще раз повторю, что это было определение скорости и направления движения. И тот, кто принимал решение, виновен, невиновен, в общем-то, практически никогда не ошибался в попытке по суду опротестовать записанные там 30-секундные ролики, они ни к чему не приводили. Вот. Тем не менее, авторские права, по-видимому, все-таки были повреждены.
1: Это вы говорите про авторские права, а вот сама по себе автоматическая система распознавания лиц, ведь это будет работать, если начнут начислять штрафы, к примеру, за пересечение по пешеходному переходу под красный свет. А вот эта система, она работоспособна на сегодня?
11: Насколько я понимаю, вполне работоспособна. И речь шла первоначально о каких-то преступного характера действиях. И, в общем-то, все поддержали возможность узнать больше, не просто о нарушителе, о том, как, собственно, к чему это привело и кто очень виноват, скажем так. Вот у нас вот впервые в 2016 году мы вот посмотрели, как все это на практике происходит. Водитель электросамоката наехал на выходе на женщину, которая выходила из магазина, буквально там в 5 метрах от выхода. Он наехал на нее и скрылся. Его нашли. Несмотря на то, что это были давние времена, в общем-то, ну, общие признаки, не так много было электросамокатов, и, ну, и одежда человека тоже была, так сказать, обычная, но определенная.
1: Нет, тут же другой вопрос возникает. Камеры, которые фиксируют неправильное пересечение дороги по пешеходному переходу, они ведь не могут охватывать всю дорогу, там, где нет пешеходного перехода. И это может провоцировать людей начать переходить дорогу в другом месте, где нет камеры. С вашей точки зрения, будущее у таких систем вообще есть?
11: Ну вот, смотрите, действительно, вы назвали самую больную часть этой проблемы. У нас именно на пешеходных переходах 40 и больше процентов наездов происходит. От всех наездов на пешеходов. 40 и более. Последние годы уменьшается. 2-3 года. Так вот, этого избежать, по-видимому, возможности нет, пока мы не предпримем какие-то иные действия. Иные, так сказать, это неотвратимость наказания называется.
1: Ну, а как обеспечить необратимость наказания, когда человек где-то за углом переходит дорогу, где и перехода-то не может быть?
11: В том-то и дело. Поэтому нам нужно больше пешеходных переходов. Их очень мало. И регулируемые пешеходные переходы вообще, так сказать, очень редкое явление, потому что, ну, они требуют больших вложений, в общем-то, и их обслуживания, потому что, ну, просто так не оставишь пешеходный переход, такой, допустим, в ночное время, так сказать, его надо тоже контролировать уже от других проблем, защищая.
1: С вашей точки зрения, хотя бы теоретически, ну вот завтра, послезавтра, через 10 лет, через 20 лет, когда начнут не только водителей автоматически штрафовать за какие-то нарушения на дорогах, но и пешеходов?
11: Я думаю, это может случиться очень быстро. Ну, у нас есть пример Китая, в общем-то, там вопрос, проблема была решена быстро и, так сказать, без всяких альтернатив. Искать преступника, это можно.
1: Ну, да? Одно дело искать преступника, другое дело человека, который дорогу переходит неправильно.
11: Ну вот до этого, я думаю, надо, так сказать, сначала реализовать претензии к пешеходным переходам, потому что, например, сейчас у нас пешеходный переход шириной, это дебра, допустим, 3-4-5 метров, 6. А на дорогах появились новые участники дорожного движения. Это электросамокатчики, велосипедисты. Они даже если они по правилам, так сказать, сходят с велосипеда или там электросамоката, они все равно защищают, занимают пространство гораздо больше, чем человек, если бы он ходил рядом с ними. Потому что неудобно так вести. Это грязная, это машина, которая имеет грязные колеса. Вот. Ну или что-то еще. И получается, что для того, чтобы разойтись потоком, которые идут друг на связь друг с другом, в том числе ведя электросамокаты, велосипеды, нужно уже не 3-4-5 метров выделять, а 4-5-6-7, а где-то еще больше. Иначе человек выходит за рамки этой обозначенной линии площадки пешеходного перехода, и он становится вне закона. Если на него там в метре от пешеходного перехода наезжает автомобиль, то виновным признается пешеход, потому что он оказался, ну так сформулировано правило дорожного движения, он, пешеход оказался виновником, потому что вышел за разметку пешеходного перехода.
1: В общем, надо организационными деталями заниматься. Точно. Владимир Соколов, председатель Союза пешеходов, был с нами на прямой связи. Макар 768 считает, что остро необходимы умные камеры с механической рукой, чтобы пешеходов-нарушителей возвращали за шиворот обратно на тротуар с зебры. Это Макар 768 придумал. Виталий 618 пишет, надо больше посадок, больше штрафов в сотни тысяч рублей. Почему пешеходов не штрафуют за переход на красный? Переход, где не положено, или переход в наушниках, пешеходы просто распоясались. Таково ощущение Виталия. Они переходят дорогу, не смотря по сторонам, возлагая ответственность по обеспечению безопасности на водителя. Это же его в тюрьму посадят в случае что, а не пешехода. Григорий, кстати, полагает, что платить лицом можно в метро, по лицу же проходить можно, скоро и штрафовать будут по лицу. Вот насколько скоро, мы понимаем, что это движение в этом направлении, вот насколько скоро, пока непонятно. 47-й тоже пишет, пешеходы, значит, идут на пролом, даже по сторонам не смотрят, по его оценке, а пешеходы у нас оголтелые. Дептранс Москвы пока опровергает сведения о камерах для фиксации перехода на красный свет. Андрей 699 говорит, что распоясали их новые правила ПДД. То есть что-то такое с точки зрения Андрея появилось в правилах, что, соответственно, позволило пешеходам чувствовать себя более безопасно, что ли, на дорогах. Татьяна 590 полагает, надо сделать просто больше пешеходных рейдов. Далее новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 91 дрона ВСУ за 9 часов. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника над территориями 10 регионов, уточнили в ведомстве. Губернатор Нижегородской области сообщил об отражении атаки более 20 БПЛА. Поврежден объект на территории одного из предприятий. В результате падения обломков летательных аппаратов зафиксированы также незначительные повреждения гражданской инфраструктуры. На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, написал Глеб Никитин в своем канале на платформе «Макс». Ангела Меркель прокомментировала вероятность стать переговорщиком с Россией от ЕС. «Диалог с Москвой должны вести действующие европейские политики. Мы могли вести переговоры с Владимиром Путиным только потому, что у нас была политическая власть», сказала экс-канцлер ФРГ на форуме, говоря о минских переговорах. По словам Меркель, ей бы не пришла в голову мысль просить посредника поехать туда вместо нее и говорить там с президентом России. Сегодня издание «Политика» в публикации привело список политиков, которые могли бы представлять Брюссель на предстоящих консультациях с Москвой. В перечень несли бывшего немецкого канцлера, президента Финляндии Александра Стуба и экс-главу Европейского центрального банка Марио Драги. Госпред США оценил новые пошлины на авто из ЕС. Тарифы в 25%, установленные Вашингтоном, это не разжигание торговой войны, а попытка подтолкнуть Евросоюз к торговому миру, заявил Эндрю Паздер. В статье для европейских СМИ он уточнил, что новые американские пошлины стали следствием того, что Брюссель месяцами затягивал исполнение своей части сделки с Вашингтоном, продолжая пользоваться преимуществами торгового соглашения. Дипломат напомнил, что после подписания документа в августе прошлого года Соединенные Штаты снизили тарифы на европейские автомобили до 15%. В Белом доме ожидали зеркальных действий ЕС, однако этого так и не случилось. В России лыжные виды спорта объединили в одну федерацию. Принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Большинством голосов делегатов конференции главой новой организации избран заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В завершении выпуска о курсах валюты. Юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
12: внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Целебные источники России. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» Константин Аверин и врач-педиатр-аллерголог Алексей Бессмертный. В этот вторник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: А вы говорите милит.
19: Я его что?
18: Тоже мне милит.
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование один вопрос. Сначала пробки. В городе по-прежнему не очень серьезные пробки. Понедельник, стандартная история. Пока 3 балла. 3 балла и обещали нам. 4 балла обещают на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера. Срочное сообщение. Следственный комитет Белоруссии начал в отношении основателя группы Ляпец-Трубецкой специальное производство. Сергея Михалка внесли в перечень лиц, в отношении которых начато это производство. Дело квалифицировано по статьям «Публичное оскорбление президента Республики Беларусь» и «Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности». Об этом пишет агентство ТАСС. В СМИ сегодня пишут о том, что Михалок не живет в Беларуси. Сейчас еще из срочных сообщений. Дело трех иностранцев о покушении на сбыт 600 килограммов наркотиков отправили на новое рассмотрение, пишет агентство ТАСС. И тут же с ленты с информационного агентства: власти Германии собираются на укрепление гражданской обороны направить 10 миллиардов евро. Из срочных сообщений прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости перестрелка, даже серия перестрелок в Техасе со ссылкой на власти. Агентство пишет, что в результате серии этих перестрелок 4 человека пострадали. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, а сегодня в рамках программы «Своя правда» будем спорить о том, есть ли у нас рыночная экономика, реинкарнировала ли рыночная экономика в плановую экономику в 2026 году? И если да, то хорошо это или плохо? Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента, заявил о реинкарнации плановой экономики. Сказал, что есть, к примеру, приложение Яндекс.Такси, в котором полностью заменены рыночные отношения. Вообще, Орешкин сказал, что возвращается система плановой экономики. При этом возврат и реинкарнация плановой экономики происходит, по словам Орешкина, в лучшем ее виде. Автоматизация управленческих процессов, кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Это я уже цитирую Орешкина. Данные все в цифре. Сейчас автоматизируются институты, транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком. А Орешкин выступал на лекции в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху». Ну и вот он говорит, в такси больше нет рынка, есть люди, которым надо поехать, а все, что связано с транзакцией, можно автоматизировать, не можешь больше выбирать, кто вас повезет, не можешь цену выбирать. Система плановой экономики говорит, что вы поедете за 428 рублей, значит, вы поедете за 428 рублей. Это плановая цена, которая является автоматически определенной ценой для этой поездки. Пример ли это рыночной экономики? Пример ли это реинкарнации плановой экономики? В общем, все это сегодня будем обсуждать. Здесь в студии профессор финансового университета при правительстве России Дмитрий Артеменко. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
13: Добрый вечер.
1: Здесь Дмитрий Олегович Голубовский, он аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий Олегович, добрый вечер.
19: Здравствуйте.
1: В первой части программы традиционно у нас прежде всего ваши сообщения в прямой эфир. Принимаем смс-портал +7 925 48 94 8. Через Телеграм пишите, пользователю говорит МСК-бот, либо через Макс пишите, пользователю говорит МСК-бот. Виталий вспомнил, что мы обсуждали

0: в ее лучшем виде. Согласны ли вы с ним? То есть вот сейчас возрождается плановая экономика в ее лучшем виде. Вы говорите, да, вижу. Нет, не вижу. Или у меня нет однозначной оценки. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Ну, а пока начинаем разговор в прямом эфире. Дмитрий Олегович, это Дмитрий Голубовский. С вашей точки зрения, возрождается плановая экономика?
1: Нет. А вот то, что в некоторых областях экономики очень высокий уровень монополизации, Яндекс.Такси – это монополия, перевозчик монополия, который может диктовать цены, и у вас есть выбор согласиться или отказаться, это факт.
0: А подождите, если это факт, то это факт чего тогда, я не очень понимаю?
1: Это факт монопольной цены.
0: Но она плановая. Тут-то Орешкин прав.
1: Нет, это монополизированный рынок, потому что цена меняется в зависимости от ситуации.
0: Хорошо, если уйти от этого примера с вашей точки зрения, тогда что происходит с экономикой в Российской Федерации в целом? Реинкарнируется плановая экономика?
1: Я не вижу этого.
0: Почему?
1: Ну, я не вижу главных признаков плановой экономики.
0: За ценами следят, регулярно говорят о том, что цены должны быть выше, ниже. Потом понятно, что государство большой заказчик, и поэтому могут быть какие-то целые сегменты или отрасли, где, по сути, могут быть плановые задания. Разве не так?
1: Вопрос в качестве этого планирования в том, насколько эти планы исполняются. Это к вопросу о том, насколько государство здесь может контролировать ситуацию. За ценами следит Центральный банк. Но он следит, не назначая эти цены, он следит, управляя денежной массой.
0: Да, разве и управление денежной массой так или иначе на цены не влияет?
1: Управление денежной массой на цены влияет, но он не говорит, сколько должен стоить килограмм огурцов, помидоров и так далее. Это не госплан. Плановая экономика подразумевает наличие не только госбанка, но и наличие госплана. То есть некого ведомства, которое согласовывает объемы и цены. То есть планирует спрос, причем планирует спрос на уровне...
0: Чем ФАС хуже госплана в этом смысле? В какой-то момент они говорят, это слишком высокая цена, снижаете. Нет?
1: Нет. Они, по крайней мере, не планируют объемы, и они не планируют, к какому моменту эти цены должны какими-нибудь.
0: В общем, возвращаясь к
1: исходнику. Это регулирование.
0: Это рыночное регулирование?
1: Это государственное регулирование, которое как бы должно предотвращать монопольное завышение цен. Где-то это получается сделать, где-то нет, на мой взгляд, не очень получается, но это не строгая ценовая политика, диктуемая государством.
0: Вопрос, который у нас сегодня на голосовании. Орешкин заявил о возрождении плановой экономики в ее лучшем виде. Согласны ли вы с ним? Три варианта ответа. Да, нет, нет однозначной оценки. Дмитрий Голубовский, то есть вы говорите нет, вы
1: нет,
0: не согласны.
1: Не согласен.
0: Хорошо, Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета при правительстве России. Дмитрий Анатольевич, а вы согласны?
2: Ну, на самом деле, я тоже считаю, где-то здесь солидарен с коллегой, что... признаков плановой экономики, по крайней мере, с точки зрения Яндекс.Такси, мы не видим. Это действительная монополия, которой воспользовался Яндекс, и когда мне говорят, что это плановая цена, я подразумеваю, что в данном случае определенный таргет на максимизацию прибыли в сторону Яндекса здесь присутствует. В то же время, когда, если мы говорим о плановой экономике как таковой, с точки зрения именно советского опыта, да, то там была так называемая директивная экономика, когда действительно у нас был госплан с 98 года, да, который перешел к директивной
0: экономике. Плановая экономика и есть директивная?
2: Ну, у нас нет сейчас директивной экономики в советском виде. То есть у нас есть монополия Яндекса, которая, по сути, диктует цены.
0: Необходимо... Подожди, ну давайте уйдем от того примера, который приводил Орешкин. То есть вот куда ни кинь, говорят о том, что государство в экономике все больше, влияние государства на экономику все больше. Это не оно?
2: Влияние государства – это действительно госрегулирование. То есть это не плановая экономика.
1: Не только.
2: Есть, предположим, понятие... ну, как модно было говорить в 90-е годы, индикативного планирования, когда государство выстраивает определенные таргеты, да, то есть куда необходимо следовать. В какой-то степени мы можем говорить об индикативном планировании в плане нацпроектов, предположим. А другое дело, насколько бизнес ему следует или не следует. Исключительно только в рамках налогообложения, либо каким-то иным образом. Но пока что бизнесу никто не торгует, что ты должен выпускать такую-то продукцию по такой-то цене и реализовывать ее только там, то есть на Чукотке, в Магадане или где-то.
0: Это физически возможно?
2: Есть? Ну, все возможно в случае мобилизации экономики. Пока что мы этого не видим.
0: Так, возвращаясь к вопросу, который стоит в нашем телеграм-канале. Значит, Орешкин говорит, возрождается плановая экономика в лучшем виде. Вы с ним согласны, не согласны?

0: Или говорите, однозначной оценки нет?
1: Ну, скорее всего, он нам говорит о том, что мы стоим на пороге мобилизации экономики. Это другой вопрос.
0: Но если возвращаться к этому вопросу сегодня, какой из вариантов вы бы выбрали? Да, нет однозначной оценки.
1: Нет однозначной оценки.
0: Нет однозначной оценки. Хорошо, напомню, вы тоже голосуете. Я пока не вижу активности. Как-то вот странно теперь это работает. Один день я вижу активность тех, кто голосует, другой день не вижу активности. Вот сегодня не вижу активности тех, кто голосует, поэтому не очень понимаю, как все это происходит, но вы слышите, вы знаете, что это есть. Теперь еще. Значит, голосование идет, приходит сообщение от наших слушателей, монополия, пишет Виталий, это проблема немалого числа стран, в той же Южной Корее, значит, вполне себе капиталистической рыночной экономики, но много конгломератов, очень похожих на монополии, и если уж заговорили так много про Яндекс, это такой крупный конгломерат, вот как в Южной Корее, пишет Виталий. Дальше. А госрегулирование может быть в рыночной экономике? Это вопрос 724-й. И тут же, а что такое тогда плановая экономика? Вот мы понимаем гипотетически, вот то, что сейчас происходит, может быть плановая экономика? Дмитрий Голубовский.
2: Плановая экономика – это экономика, в которой планируются объемы производства и цены реализации на государственном уровне. Это очень просто. И для этого существует госплан, который имеет данные по потребностям экономики, планирует спрос, в некотором смысле планирует человека. То есть у него должен быть некий стандартный человек, у которого есть некое стандартное...
0: У нас регулярно говорят о том, что да. У нас есть планы сделать то-то, то-то, то-то.
2: Планы могут быть какие угодно, я говорю о плановой экономике. Планы у вас у семьи есть, бюджетные. Вы зарабатываете, вы планируете...
0: И у государства такие же
2: и
0: планы.
2: И у государства.
0: Мы увеличим это, цены изменятся так-то. Нет, это не оно.
2: А у вас от этого механизм ценообразования регулируемый или свободный?
0: Так, хорошо, это Дмитрий Голубовский и Дмитрий Артеменко. Так что такое плановая экономика?
1: Плановая экономика...
0: И сегодня она возможна?
1: Плановая экономика в исторической перспективе – это когда фактически государство выступает в роли единой госкорпорации, то есть не планирование на уровне отдельного предприятия или отрасли, да, а когда государство как корпорация фактически планирует полностью, то есть как стоимость товара, да, так и объемы его производства и рынок сбыта, другими словами, да. То есть, как правило, это направлено в первую очередь на самообеспечение, да, различными товарами народного потребления. То есть, в настоящий момент вот до такого уровня мы, конечно, не дошли.
0: С вашей точки зрения, сейчас же много правды говорят о том, как было хорошо при Брежневе. Мы можем сегодня туда вернуться, Дмитрий Голубовский?
2: Ну, я думаю, что при желании можно построить обратно эту экономическую модель, тем более, что вычислительные мощности сейчас гораздо выше, чем были тогда.
0: О чем, собственно, Орешкин и говорит.
2: Вот, то есть факторов...
0: И тогда госплан будет более эффективным.
2: Не знаю, не уверен, что он будет более эффективным, это зависит в том числе от математических моделей, которые можно было бы использовать. Вот, в чем главная проблема была плановой советской экономики, то, что она просто усложнялась. И на этапе, как на каком-то этапе планирование перестало справляться с объемами задач. То есть, когда у вас очень много факторов начинается, ну, в силу того, что у вас технологии усложняются, у вас производственные цепочки усложняются, вам нужно планировать очень много объемов, цен там, и согласовывать все это вместе. Да. У вас сложность вычислений растет там факториально. Говоря математическим языком. И на тех уровнях, на том уровне просто технологий информационных, которые были тогда, вот усложнение экономической системы невозможно было планировать. Нужно было вводить элементы рынка. Можно было сохранить плановое ядро для ВПК, например, для каких-то других задач. Но если говорить как раз о госсекторе нашем, в нем есть элементы плановой экономики, но там бюджетное планирование есть, цены фиксированы на оборонную продукцию, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это действительно признак плановой экономики, но это просто действительно на уровне госкорпораций, на уровне отдельных отраслей существует.
0: Тот же вопрос.
2: Вся остальная экономика, она рыночная. Можно ли создать такую модель, которая бы охватила вот планом всю экономику России? Чисто теоретически, да. То есть такую задачу можно поставить. Вопрос в том, а, качество модели, б, вычислительные мощности и, наконец, издержки. Потому что вычисление – это не дешевое удовольствие.
0: Но
2: бигдата и все прочие подобные вещи.
0: Есть такое ощущение, что именно это и есть главная тема сегодняшнего обсуждения. Дмитрий Артеменко, так возможно сегодня сделать плановую экономику, как при Брежневе?
1: Ну, как при Брежневе, я думаю, вполне возможно. Да? Вопрос только в другом, что плановая экономика – это инструмент. Но мы действительно не забываем о том, что в основе плановой экономики лежит модель межотраслевого баланса, на основе которой, модель Леонтьева, да, на основе которой когда-то был построен ГОЭЛРО, электрификация всей страны, лампочка Ильича так называемая, за которую он на секундочку в 1975 году уже в Соединенных Штатах получил Нобелевскую премию по экономике, уже как американский гражданин. То есть, что в принципе говорит о том, что и так называемые рыночные экономики ничего не чуждо, в том числе и яркие проявления плановых рудиментов. Вопрос только в том, что если в рыночной экономике речь идет в первую очередь о максимизации прибыли, то при Брежневе в первую очередь ставилась задача преодоления отставания от Запада. В первую очередь на экономическом уровне.
0: Дальше мы все-таки вот детали как-то разбираем. Вот 724, а плановые рыночные, это что, антиподы, что ли, обязательно? И тут в этом смысле тоже следующий вопрос. Говорили, что плановая экономика возможна только тогда, когда все в одних руках. То есть государственная собственность. И тогда это работает. Отдельно поговорим о том, насколько эффективно работает. Но теперь есть и государственная, есть и частная собственность. Плановая экономика при таких условиях, в принципе, возможна, Дмитрий Голубовский?
2: Исходя из того вот, понимания плановой экономики, которое есть у меня, когда вы планируете и объемы, и цены, у вас даже может быть формально частная собственность. Но, кстати говоря, вы же можете быть акционером госкомпании «Роснефть». Купите ее акции. Но она государственная, да? Ну, даже не по контрольному пакету, а по сути. Вот, поэтому это не вопрос собственности, это вопрос организации. Просто когда некое предприятие, неважно, какая форма собственности, оно ему назначает объемы выпуска и цены, по которым оно будет продавать, это плановая экономика. Но при этом у нее могут быть оставаться какие-то элементы там, оптимизации издержек, оптимизации персонала и так далее, которые менеджмент частный может
0: решить. Капторги в советское время тоже были.
2: Да.
0: В том смысле.
2: Да. То есть есть некий люфт, который остается, как бы на уровне частной инициативы остается, но главное это вход-выход, межотраслевой баланс. Вход-выход, да, на уровне отдельного предприятия тоже вход-выход. Ты потребляешь материалы, компоненты в таком-то объеме по такой-то цене, выдаешь такую-то продукцию в таком-то объеме по такой-то цене. Все. Вот это план. Можно ли сделать план, который удовлетворял бы современной экономике? Нужны большие вычислительные мощности, которые могли бы обсчитывать в режиме чуть ли не реального времени динамические межотраслевые балансы. Тогда у вас это получится.
0: Так, значит, плановая экономика только когда все в руках государства, как собственника. А теперь это не так, и поэтому этого невозможно. Дмитрий Артеменко.
1: Ну, на самом деле, не обязательно, потому что вот за рубежом, особенно во время и после Второй мировой войны, мы видели, ну, очень большое, скажем так, проявление элементов плановой экономики, только они называли его не планирование, а программирование. То есть вот таким вот хитрым образом они обходили вопрос плановый, потому что, ну, для того, чтобы не было ассоциации с советскими элементами, да, работы в экономической среде. Но на самом деле, как бы, собственность там была частная. Более того, мы видим определенные моменты плановой экономики в тех же странах Скандинавии, да, в той же Норвегии, предположим, где недра и биологические ресурсы полностью принадлежат государству, тем не менее есть частная собственность. И, ну, можно сказать о том, что экономика Норвегии плановая.
0: Вот так. Может быть, тогда Алекс, 57-й прав, который говорит, что разрешить вопрос, пользуясь терминологией 50-летней давности, просто нельзя, надо просто найти новое определение экономики, и она будет какой-то гибридной между плановой и рыночной.
2: Можно предложить термин кибернетическая экономика, это было бы модно, вот, и отражало бы суть вот этого процесса цифровизации, как бы попытки уложить все экономические модели в какие-то вот процессы, которые бы, может быть, даже бы управлялись искусственным интеллектом, который управлял бы и ценами, и объемом.
0: Да, но, насколько я понимаю, это все-таки скорее разговор не о том, как это назвать, а скорее разговор о том, движемся ли мы туда, где, как это принято говорить, деревья были большими, и пломбир был вкусный. И, следовательно, не будет ли так, чтобы и большие деревья, и вкусный пломбир ожидали нас в ближайшем будущем? Дмитрий Артеменко, что скажете?
1: Ну, как сказал наш президент, это невозможно, да? То есть, как бы вернуться назад к советской экономике невозможно. Вопрос в том, что действительно лучшие элементы планирования, да, как бы, в принципе, берет весь мир, не только мы. Просто мы в какой-то степени стыдились, наверное, этого вопроса. Ну, вот особенно в 90-е годы нам говорили о том, что планирование – это плохо, в то время как весь капиталистический мир пользовался моделью Леонтьева очень широко.
0: Ну вот смотрите, Олег 467 это так понимает. Если плановая экономика, значит, сказали, что бензин стоит N рублей, N копеек. Вот бензин и стоит N рублей, N копеек. Вот, говорит, в лучшем виде, это когда эта цена не меняется, она стоит как вкопанная, а у нас такого нет, Дмитрий Голубовский.
2: Естественно, потому что у нас есть инфляция.
0: Ну подождите, инфляция была и в плановой экономике, по-моему.
2: Но там там цены менялись скачкообразно. А менялись они, поскольку нарастал дефицит. Там были другие механизмы устранения напряжений, точнее, ошибок планирования. Да? То есть, когда ошибки планирования накапливаются, вам нужно что? Вам нужно пересматривать объемы, цены и так далее. Так, когда план не выполняется.
0: Вот вопрос в том, собственно, учитывая то, что было с плановой экономикой, скажем, в конце 20 века или там во второй части 20 века, а... Безошибочная плановая экономика бывает? Это опять Дмитрий Голубовский, я просто смотрел на Дмитрия Артеменко. Давайте тогда вы начинаете.
2: Фактор случайности в этой системе-то человек. Да, его понятно. Потребностями, хотелками там, и так далее, и так далее. Вот не хотел человек покупать в том объеме какие-то калоши, которые делал, я хотел покупать что-то другое, а его не было, возникал дефицит, да.
0: Вот, поэтому... Да, вы хотели джинсы, вам предлагали калоши.
2: Да. Да. Но человека, правда, тоже можно программировать с помощью рекламы, масс-медиа и так далее, мы не будем сейчас в это углубляться.
0: Это понятно.
2: Как формируют потребителя, да. И это тоже элемент планирования корпоративного. Корпорация что-то производит, ему надо это продать. Лучшие друзья девочек – это бриллианты. Сказала корпорация De Beers, потому что нужно было продать соответствующий объем. Понимаете? Сейчас, кстати, они выходят из моды, потому что искусственные камни не отличают.
0: Хорошо, это Дмитрий Голубовский, Дмитрий Артеменко. Так, может быть, безошибочная плановая экономика?
1: Ну,
0: теоретически.
1: Теоретически, наверное, нет, безусловно, потому что... Безгрешен только Всевышний.
0: Слушайте, вот давайте...
2: Причем он всем дал свободу.
0: И давайте, вот не будем, давайте не будем вот этого поворота затрагивать. Есть другой, 534-й, говорит, теперь есть искусственный интеллект. Заменяем госплан на искусственный интеллект, это же будет волшебной таблеткой, разве не так?
1: Ну, вопрос в том, кто пользуется инструментом искусственного интеллекта и...
0: Опять человек.
1: То есть, кто
2: у кого
1: его,
2: он учится,
1: грубо говоря, да, кто его научил тем или иным приемам, на основе какой базы Big Data, да, он как бы исследует те или иные материалы.
0: Но есть люди, которые совсем жестко смотрят на все подобные вопросы. 484-й большими буквами пишет: России не нужна плановая экономика, нужна децентрализация экономики и тотальная налоговая и судебная реформа. Но мы-то сегодня как раз про плановую экономику или не плановую. То есть вот 484-й говорит: нет, плановая экономика не нужна. Тогда получается вот вопрос, который мы поставили, как вы на него отвечаете сейчас, то, что сейчас в Российской Федерации, это все-таки похоже на плановую экономику в ее лучшем виде. Виталий вспоминает, как в свое время говорили, вкалывают роботы, а не человек. 724-й задается вопросом, как назвать экономику в странах Скандинавии, что еще? Много сообщений, просто я не все успеваю прочитать. Вот, например, план может работать, пишет Сергей 954-й, когда ситуация в целом предсказуема, а мы живем в условиях быстро меняющегося мира, и поэтому, пока плановая экономика отреагирует, рынок уже поменяется. Вот коротко на «да» и «нет». Вот то, что у нас быстро меняется мир, это что-то меняет, Дмитрий Голубовский?
2: Да, нужна большая скорость обратной связи. Поэтому я говорю, если вы хотите восстановить экономику, которая опиралась бы на межотраслевые балансы, вы должны понять, что межотраслевые балансы будут динамическими, вам нужно в режиме почти реального времени собирать большие данные по сделкам, объемам,
0: и
2: просчитывать это дело, да, и планировать на не только сами эти балансы, но и производные от них.
0: План не на 5 лет, а хотя бы на сегодняшний день. Примерно так это выглядит. Дмитрий Артеменко и Дмитрий Голубовский. Программа «Своя правда». Сегодня мы говорим, реинкарнировала ли экономика в Российской Федерации в плановую, в ее лучшем виде. Голосование в телеграм-канале. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Иран согласился на передачу обогащенного урана России вместо его отправки в США. Информация об этом содержится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения с Вашингтоном. Отрывки из документа процитировал саудовский телеканал «Аль-Хадад». По информации журналистов, в доработанном Исламской Республикой документе говорится о ее готовности передать уран России, но при определенных условиях, какие конкретно требования выдвигаются, сведений не поступало. Кроме того, по данным репортеров, иранская сторона может отказаться от запросов к Соединенным Штатам о компенсации ущерба, нанесенного в ходе военных действий. СМИ сообщили о проблемах автопрома ФРГ с чипами из-за санкций ЕС против России. Причиной стало внесение Брюсселем в ограничительные списки китайской компании «Жэньон». Информацию опубликовала газета «Handelsblatt» со ссылкой на менеджеров немецких компаний. Утрата этого поставщика ощутимо бьет по автомобильной промышленности, подчеркнули руководители фирм. Некоторым компаниям нужна краткосрочная поддержка, чтобы покрыть потребность в альтернативных поставках, но этот процесс осложняется тем, что конкуренты китайской компании уже работают на пределе своих возможностей, говорится в статье. В Курской области назначили проверку из-за мата главы Большесолдатского района. Владимир Зайцев нецензурно выражался во время заседания правительства. Действиям чиновника дадут правовую оценку, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального кабинета министров. Сегодня на заседании губернатор Александр Хинштейн попросил прояснить ситуацию с жалобами на перебои с водой в селе Любимовка. Зайцев не отзывался, затем микрофон чиновника включился, и все участники трансляции услышали, как он выругался. Спустя некоторое время Зайцев обратился к Хинштейну и извинился за проблемы со связью. В порт на севере Испании прибыл лайнер с выявленной вспышкой гастроэнтерита. Он пришвартовался в Бильбао. По данным СМИ, на борту находится 1750 человек, включая пассажиров и членов экипажа. На момент прибытия выявлено 30 активных случаев гастроэнтерита. Круизный лайнер отправился в плавание от Шетландских островов 6 мая. Позднее на его борту выявили инфекцию. Судно заходило также в Белфаст, Ливерпуль, Брест, Бордо и в два испанских порта. В Бордо была подтверждена смерть 90-летнего британца с гастроэнтеритом. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер восточный, более 3,5 метра в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 19-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: Право знать. Говорит Москва.
14: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Понедельник, 18 мая, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» в этом часе выясняем, реинкарнировала ли экономика в Российской Федерации в плановую в ее лучшем виде. Что-то подобное говорил замглавы администрации президента Максим Орешкин в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху». У нас голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Кто-то написал, вы не видите количество проголосовавших, потому что никому не интересно. Может быть, но я говорю о другом, о том, что 600 человек уже посмотрели на это сообщение. Это я вижу. А вот количество тех, кто проголосовал, сегодня почему-то я не вижу. Максим Орешкин заявил о возрождении плановой экономики в ее лучшем виде. Вы с ним согласны? Да, нет однозначной оценки. Вот такие сегодня варианты ответов. Через 21 минуту будем подводить итоги этого голосования. Собравшиеся в студии, напомню, это Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета при правительстве России, и Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», уже свои варианты. Вот ответы на этот вопрос высказали. Через 20 минут попытаемся подвести итоги. Что у нас сейчас из сообщений? Суд ждет директора частного отеля в Москве, где глыба льда упала на женщину, пишет агентство РИА Новости. Александру не нравится, это Александр 960-й, не нравится, когда ведущий чавкает и цокает в начале. Требует, чтобы звукорежиссер как-то выключал Юрия или включал чуть позже, когда он прочавкается. Ну, так пишет Александр. Такие бывают тоже сообщения. Алексей 450, да, сначала пробки на московских дорогах, 5 баллов. Пока мы говорили, что сегодня не сильные пробки, но уже 5-бальные пробки. На самом деле, хотя по прогнозам, 4-бальные в 6 вечера и 5-бальные в 7 вечера. Что касается срочных сообщений, которые прямо сейчас, теплая, местами жаркая погода с температурой на 5-9 градусов выше климатической нормы сохранится на большей части европейской территории России. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на гидрометцентр Российской Федерации. Теперь возвращаемся. Вот, кстати, 680-й заменил. Меня посмотрел, говорит, уже больше 100 голосов, 105. Так что активизируемся в голосовании. Теперь наши сообщения, ваши сообщения. 639-й спрашивает, и я уже адресую эти замечания наших слушателей, собравшимся. Вот, смотрите, 639-й пишет, у нас МС-21. Еще в 21-м году не перепроверял, но, видимо, человек посмотрел, и с годами там все точно. Должен был серийно полететь, не полетел до сих пор. Это потому, что нет плановой экономики, Дмитрий Голубовский.
2: Это, видимо, потому, что плохо спланировали его производство. Конкретно, кто там его делал?
0: Вот. То есть, при плановой... Ну, вот имеется в виду, что была бы плановая экономика, это
2: она
0: было бы...
2: Она на данном... Для данной задачи она есть.
0: Она и так плановая. Дмитрий Артеменко, она и так плановая?
2: Для данной конкретной задачи.
0: В случае с самолетами.
1: В случае с самолетом вопрос стоял в санкционном давлении, которое так или иначе отодвинуло сроки выпуска. То есть, как бы вопрос только в том, что импортозамещение для выпуска этого вида самолета было недостаточно.
0: Хорошо, то есть это опять не про плановую или рыночную экономику?
1: Нет, вопрос в том, что план необходимо было корректировать, а с этим немножко не справились.
0: Помните, до новостей Дмитрий Голубовский успел сказать, что главное, чтобы это быстро, в нашем быстро меняющемся мире. А вы-то не ответили на этот вопрос. Плановая экономика в быстро меняющемся мире возможна?
1: Ну, на самом деле вопрос в том, опять же, плановая экономика в плане мобилизационной экономики, она, безусловно, зависит от внешних факторов.
0: Плановая экономика в плане экономики как таковой.
1: В плане экономики как таковой, понятно, что она не находится в безвоздушном пространстве. И в случае, если внешние факторы ее ограничивают существенно, как это было, предположим, перед Второй мировой войной, то возникновение плановой экономики в ее директивном формате, безусловно, возможно.
0: Так, теперь следующее. Виталий пишет, а если цена где-то как вкопанная в плановой экономике, то обязательно появится черный рынок, и без этого никак. Если бензин 2 рубля, то его за 2 рубля не будет, а где-то в гараже у какого-то дяди Вити за 15 рублей будет обязательно. И с этим ничего не сделаешь, Дмитрий Голубовский.
2: На самом деле, да. Но я, когда речь идет именно о потребительских товарах, потому что черный рынок становится в данном случае одной системой обратной связи, которые, на которую падают ошибки планирования.
0: Плановая экономика – это обязательное появление черного рынка, Дмитрий Артеменко.
1: Не обязательно, но в случае ошибок планирования это, скажем так, данность, которая так или иначе связана с этими ошибками.
0: Алексей 453 пишет, что у плановой экономики есть еще, с его точки зрения, одно обстоятельство важное. Должно ли оно опираться только на собственное производство? Ведь не получится запланировать, к примеру, что, ну, когда ты планируешь экономику, что что-то будет произведено в Китае.
2: Верно.
0: Дмитрий Голубовский. Ну, ведь Советский Союз, что называется, на на натуральном хозяйстве не жил, и нормально.
2: Так Советский Союз в итоге пришел к кризису управления, потому что все большую и большую роль, на мой взгляд, в его экономической жизни стала играть внешняя торговля. Это одна была из причин, почему планировать стало все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Но и есть даже конспирологическая теория такая, что были специально обрушены цены на нефть в какой-то момент, да, знаете же эту теорию, вот, чтобы вызвать уже экономический кризис в СССР. Не знаю, правда это или нет, но правда в том, что Советский Союз действительно зависел как от экспорта нефти, так и от импорта зерна, и это сыграло определенную роль в том, что планирование давало сбои. Поэтому идеальная плановая экономика – это плановая экономика, в которой вы опираетесь исключительно на собственные...
0: Это Дмитрий Голубовский, Дмитрий Артеменко.
1: Я считаю, что Советский Союз справлялся с вызовами самообеспечения, безусловно, в рамках плановой экономики, до тех пор, пока в цели этой плановой экономики не скорректированы были в пользу помощи так называемым странам третьего мира. То есть и здесь как бы мощности Советского Союза не хватило. То есть как бы это немножко, опять же, с точки зрения целей плановой экономики, то есть самообеспечение государства и народа или помощь в том числе другим экономикам других стран, которые, возможно, ну, не вернут ту помощь и поддержку, которую на самом деле мы им оказали.
0: 319-й, видимо, шутить пытается. Я говорю, дядя Витя, у меня бензин уже дороже 70 за литр. И вы его продаете дороже 70 рублей за литр? Тут, учитывая исходный-то пример. Виталий говорит, а вообще есть пример стопроцентно плановой и процветающей экономики в мире? Дмитрий Голубов.
2: Процветание понятие относительное. Я думаю, что КНДР можно было бы, наверное, отнести к подобного рода экономическим феноменам. Но, опять же, достоверно здесь мне ничего не известно, потому что, может быть, в какие-то внешнеторговые операции активные эта страна вовлечена, просто они не афишируют.
0: Есть пример стопроцентно плановой процветающей экономики, Дмитрий Артеменко?
1: Я считаю, что, ну, не стопроцентной, но с достаточно высокой долей плановости, да, это, безусловно, страны Скандинавии.
0: Вот
1: в первую
0: так.
1: очередь Норвегии.
0: Тогда плановая экономика – это государственная в нашей истории, 724. Сейчас 80% экономики, опять же, не перепроверял цифру, в какой-то мере государственная уже, и почему тогда она не плановая?
2: Ну, мне кажется, эта цифра преувеличена. Я думаю, что можно говорить о том, что государство существенно влияет на 80% всех экономических отношений в стране, вот так было бы правильно. Прямо или косвенно государство участвует в цепочках спроса, потому что государственный спрос действительно очень велик, но у нас же не 80% экономики не сидит же на бюджете государства. Нет, это, мне кажется, существенное преувеличение. У нас идет о государственной экономике, безусловно, в силу обстоятельств, в которых мы находимся, потому что у нас бюджет много занимает, много тратит, и мы решаем вопросы обороноспособности
0: и безопасности. Ну, раз этот процесс идет, он когда-то дойдет или нет?
2: Он этот процесс идет, потому что обстоятельства таковы, что его сформировали политически.
0: Понял. Хорошо, 80% экономики, что скажете, Дмитрий Артеменко?
1: Ну, опять же, это же не собственность государства. Это та собственность, которая, так сказать, та доля рынка,
0: да, та доля экономики. В какой-то мере, вы тоже об этом.
1: Да. Предположим, Роснефть, они же не вся государственная, да, то есть, но тем не менее она государственная по сути.
0: Тогда еще один вопрос, и я уже буду призывать... Нет, 534-й такой огромный текст прислал, я не успею. Если я буду его зачитывать, может быть, и программа к тому времени закончится. Все-таки хотелось бы видеть короткие сообщения, вот, например, 158-й, и это, кстати, важно. А вот если плановая экономика в государстве, воровать можно будет, и насколько безопасно? Многие люди полагают, что вот если там навести порядок, все будет по плану, тогда вот с этим проблем не будет.
2: В Советском Союзе воровали, и даже на официальном государственном уровне была такая проблема несунов, был такой термин.
0: О, да.
2: То есть людей, которые выносили что-то с места, где они работали. Так что воровали при плановой экономике.
0: Тот же вопрос, Дмитрий Артеменко.
1: Ну, на самом деле, действительно, проблема несунов была, но она была, скажем так, минимальная с точки зрения вопросов, связанных с теми же 90-ми. Вопрос в том, что в основе средства платежа лежал инвалютный рубль, который украсть было невозможно, потому что его нужно было каким-то образом обналичить.
0: То есть в некотором смысле будущий,
1: да,
0: цифровой.
1: Под так называемые откаты, да, то есть это было невозможно. То есть да, натуральную продукцию производства, ее можно было каким-то образом вынести. Но это все мелочи по сравнению с тем,
0: что... То есть это разные масштабы. Хорошо, Олег 467 пишет, что в Китае есть смешанная экономика, где элементы плана, как он написал, органично сочетаются с рыночными элементами. Это так, Дмитрий Голубовский?
2: Насколько органично время покажет, учитывая уровень...
0: Еще не показало?
2: Учитывая уровень долга и учитывая кризис рынка недвижимости и многих других проблем, о которых можно долго говорить. Но в целом Китай, да, успешен. Он успешен
0: как плановый или как рыночная экономика?
2: Он успешен как гибридная экономика, которая осуществила переход от плановой экономики к рыночной, сохранив эффективные элементы планирования.
0: Дмитрий Голубовский, Дмитрий Артеменко.
1: В Китае, во Вьетнаме и в Индии есть пятилетний план развития экономики. Другое дело, что там нет полного государствления экономики как таковой, да, то есть поэтому с точки зрения гибридности, да, мы можем сказать, что Китай успешен.
0: Так, теперь наушники, присоединяйтесь, не забываем о том, что в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» продолжается голосование, Максим Орешкин, напомню, заявил о возрождении плановой экономики в ее лучшем виде в современной России. Вы с ним согласны или нет? Да, нет однозначной оценки. Через 10 минут будем подводить итоги, посмотрим, как аудитория проголосовала. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
15: Добрый вечер.
0: Да.
15: Сергей Алексеевич зовут. Я полностью согласен с гостями в том, что говорить о возрождении плановой экономики в ее лучшем виде пока не приходится. Вот ведь один из принципов, дополнительно к тому, что говорили уважаемые гости, один из принципов плановой экономики – это ответственность сверху донизу за достижение конкретных показателей. Ну вот, обращает внимание, как у нас исполнительная власть отчитывается. Она говорит, что сделано, сколько сделано, но уходит от главного показателя, а сколько надо было сделать. Причем это настолько заметно, а принцип простой. Ну, сделали половину, да так вперед-то продвинулись, и все хорошо, и все довольны.
0: Вопрос в чем?
15: Спасибо.
0: А вопрос?
15: А вопрос в том, что никакой плановой экономики, как говорит уважаемый Орешкин, нету.
0: Мнение. Об этом голосование. Хорошо. 7373948. Здравствуйте. Через 10, уже меньше. Слушаем вас. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Вот мой вопрос гостям. Стоит ли нам изменить понятие плана, если раньше под планом понималось такое директивное задание показателей и жесткая ответственность? Вот, то, значит, не стоит ли вместо этого взять такую концепцию, выбор, так сказать. Вот ты можешь сделать такой-то объем работы, получишь такие-то деньги. Ты можешь выбрать другой вариант, тогда получишь там другие деньги.
0: Это может работать на государственном уровне?
16: Да, чтобы было не просто вот четкое планирование, а именно вот предоставление выбора экономическим агентам. Вот.
0: Не очень понимаю, может быть, вы что-то поняли, Дмитрий Артеменко?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это не совсем возможно, потому что либо государство планирует с точки зрения плановой экономики полностью весь объем.
0: А все выберут что-то, что минимально.
1: Да, либо если мы даем выбор, как бы, да, то это не совсем плановый вариант, да. То есть в какой-то степени это такой определенный мингосрегулирование, где, опять же, государство определяет четкие ориентиры развития.
0: Не очень понятно, Дмитрий Голубовский.
2: Я понял вопрос так, что государство может, например, дать варианты бюджетных расходов, бюджетных денег, что мы такой объем купим по такой цене, а больше объем купим
0: по другой цене,
2: да, если
0: оптом скидки.
2: Да, совершенно верно. Вот, но на самом деле это уже, конечно, элемент, во-первых, это элемент бюджетного планирования, но бюджетное планирование подразумевает, что это плановая экономика, это раз. Ну и, во-вторых, это элемент рынка, потому что вы предоставляете экономическим агентам возможности решать все-таки какие объемы, по какой цене они будут выпускать. Но есть термин, который может заменить термин «план». Действительно, вот в строгом смысле «план» можно не использовать. Есть такое понятие «экономический дирижизм».
0: Смотрите, вот 838-й пытается чуть-чуть вот скорректировать. «План, мол, это задача». А когда говорят, ты сам выберешь, то есть, типа, работа в свое удовольствие, это другое, это не про план.
2: Ну, или... в общем, да.
1: Согласен.
0: Потому, так, 7-3-7, а вот еще, Виталий 618-й, а вот в плановую экономику маркетплейсы можно как-то вписать, вот чтобы им продать объем такого, даже сложно себе представить, вот этот ассортимент товаров, да еще и в штуках, и, или это вообще про другое, это так не работает, Дмитрий Голубовский?
2: Нет, маркетплейсы не планируют объемы, маркетплейсы представляют интерфейсы и услуги. Это агрегаторы. Ну, кстати, как и Яндекс. Но
0: при плановой экономике все это должно работать?
2: При плановой экономике, по идее, у вас должен быть один маркетплейс государственный.
0: Ах, вот так вот.
2: По идее.
0: Да. Тот же вопрос. Как это может работать с маркетплейсами?
1: Ну, я считаю, что да, с маркетплейсами, если как бы доверить им этот элемент регулирования, да, можно говорить о том, что они... могут в данном случае распределять объемы и цены, да, но, безусловно, говорить о том, что данные маркетплейсы находятся в частных руках, не приходится.
0: 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается, еще 5-6 минут осталось. Слушаем вас, здравствуйте.
17: Добрый вечер.
0: Прошу.
17: Господа, вот такой вопрос. Более 100 лет назад Владимир Ильич Ленин дал уже... скажем так, ну, наметку, даже не просто наметку, а план того, как нужно поднимать экономику. Почему нам в сегодняшних условиях не вспомнить о его новой экономической политике, которую, по-моему, Китай-то успешно реализовал?
0: А вот первый вопрос, это Китай НЭП реализовал? А второе, а можно реализовать НЭП начала 20-х годов в 20-х годах 21-го века? Дмитрий Голубовский.
2: Ну, НЭП, на самом деле, это было восстановление, была военная, я бы даже сказал, экономика времен гражданской войны. Вот, а после этого в нее были внесены элементы рынка, да, это времена Ильфа и Петрова очень хорошо были описаны, да, времена НЭПа.
0: Так в Китае оно?
2: В Китае можно сказать, что те реформы, которые начинал Дэн Сяопин, начинались как НЭП. Да, наверное, но при других совершенно условиях. Потому что в Китае была не военная все-таки экономика, в Китае была экономика именно плановая, скопированная с Советского Союза.
0: Ну, точки вот, зрения планирования. Раз так, Олег говорит, ну там же Алиэкспресс работает как маркетплейс, почему у нас тогда не сможет? Конечно. Хорошо, тот же вопрос, значит, НЭП, это в Китае оно?
1: Я считаю, что с точки зрения плановой экономики НЭП как бы как раз и закончился плановой экономикой, да, то есть Госплан появился с точки зрения экономического дирижизма в 28-м году, как раз когда закончился НЭП. Поэтому в Китае, ну, не совсем НЭП, там просто госрегулирование на, ну, более масштабном макроэкономическом уровне.
0: Продолжаем принимать ваши сообщения. Не очень понимаю вообще, что за сообщения сегодня к нам приходят, какая-то путаница. Ну ладно, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм или макс говорит МСК-бот, пишем. Не забываем голосовать в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», и сейчас продолжаем принимать звонки 7373948, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
18: Здравствуйте. Ну, не знаю, Максим Орешкин про что говорил, вот та деталь, которую он пример привел, демонстрирует о том, что он совсем не понимает, о чем говорил. Потому что что значит такая цена, и по такой вы поедете? А не поедете, если не захочет перевозчик по такой цене ехать.
0: Ну, почему же? Собственно, я не очень понимаю.
18: И потому же, потому что Яндекс это такая, знаете...
0: Не, секундочку, подождите. Значит, что значит не поедете? Поедет другой. Ну, давайте не будем на эту тему спорить. Тут другой вопрос. Не поедете, потому что пойдете. Или сядьте на автобус. Тут масса вариантов. Теория обрушение нефти на нефть, чтобы задавить СССР, это Гайдар написал. Читал, но это, значит, Григорий нам пишет. Теперь 630-й пишет, много заявлений. Орешкина конкретики не увидел. Что здесь неконкретно? Тут даже цена есть, 428 рублей. Олег 467-й. Огромным плюсом социалистической экономики в СССР было отсутствие коррупции. Правда, Олег авторский знак поставил, то есть, видимо, кого-то цитирует в этом смысле. Мне кажется, или коррупции все-таки не было в Советском Союзе?
2: Но...
0: Взяточничество и коррупция, мол, это разные вещи.
2: А рынка этих услуг точно, конечно, не было, потому что экономика была плановой. Вот, но было определенное все-таки блат. Такой, понимаете, существовал.
0: Но это не коррупция, скажут.
2: Да, но это использование связей. Да, определенное было там спец какое-то распределение. Но, конечно, это не коррупция.
0: Хорошо,
2: вот тогда... это этих потерь не было. Но что такое коррупция на самом деле? Это
0: тоже элемент рынка. Дело или да. Дело Елисеевского?
2: Это уже конец. Когда плановая экономика стала расшатываться, соответственно, начала расти коррупция.
0: Это начало 80-х или конец 70-х? Да. Где-то там. Да. Вот была, пишет 838-й, точно была, и когда заговорили про узбекское дело. Но еще раз, это все-таки совсем уже где-то ближе к финалу Советского Союза. А коррупция в Грузии тут же пишет Виталий 618-й, что-то пишет еще 639-й. Если предложенная цена ниже себестоимости, водитель не поедет, а получит грамоту за сэкономленный бензин. Вот каким-то таким образом. Плановая экономика – это архаика в сложной и динамичной реальности, где решение надо было принимать еще позавчера, она вообще не жизнеспособна, утверждает Виталий. Еще раз давайте, так как у нас заканчивается голосование, еще раз. То есть она вообще никак не жизнеспособна или все-таки есть какой-то вариант, как ее реализовать, Дмитрий Голубовский? Секунд 40 у вас есть.
2: Если у вас достаточно вычислительных
0: мощностей... Все, уже можно без наушников.
2: Если достаточно вычислительных мощностей, вы можете реализовать. Но это нужно, но поскольку вычислительные мощности тоже стоят денег, это и будет ограничением планирования.
0: Ну, на ваш взгляд, на практике это сейчас возможно
2: у нас? На практике я считаю, что это будет менее эффективно, чем то, что есть.
0: Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета при правительстве России. Так все-таки, значит, плановая экономика возможна?
1: Я считаю, что если внешние факторы потребуют от нас мобилизации, в том числе экономики, то мы войдем полностью в
0: план. Вы не первый раз об этом говорите, тогда уточните. Но ведь мобилизационная экономика – это на какой-то определенный период. Или это может быть рабочим вариантом надолго?
1: Опять же, все зависит от внешних факторов. Предположим, после Второй мировой войны, да, то есть как бы вот западные страны отошли от моделей жесткого планирования, да, или программирования. Но пока как бы они находились в жестких рамках мобилизации, да, плановой экономикой они пользуются.
0: Так, талоны будут, Дмитрий Голубовский?
2: Нет.
0: Это можно без талонов? Талоны будут?
1: Ну, талоны были и в Соединенных Штатах.
0: А, нет, сейчас.
2: Они, кстати, и сейчас есть.
0: Сейчас будут, если такое будет?
1: Ну, вполне возможно.
0: Хорошо. Итак, мы проводим голосование, заканчиваем в эти минуты голосование. Мы задали вопрос аудитории. Максим Орешкин заявил, что возрождается плановая экономика в ее лучшем виде. Мы спросили, вы согласны, вот то, что вы видите вокруг, это да, это оно? Нет, да, нет однозначной оценки. Вы выбрали свои варианты. Как вы думаете, аудитория, какой вариант больше всего людей проголосовала? По какому варианту?
2: Нет.
0: Вы думаете, нет, Дмитрий Голубовский, Дмитрий Артеменко?
1: Я думаю, что нет однозначного ответа.
0: Вот так. На самом деле, Дмитрий Голубовский, вы правы, аудитория действительно большинством выбрала вариант... Нет, я не согласен. 60% выбрали этот вариант. 23% второй по популярности ответ сказали, нет однозначной оценки. Да, мы согласны, так сказали только 20%. Это результат сегодняшнего обсуждения, это результат голосования аудитории радиостанции «Говорит Москва», программа «Своя правда» о реинкарнации плановой экономики в Российской Федерации. Сегодня с нами были Дмитрий Артеменко из финансового университета и Дмитрий Голубовский из компании «Золотой монетный дом». Благодарю вас. Спасибо.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20: В Москве 18 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин в Китае встретится с участником совместного фото 2000 года. Пэй Пай вырос, выучил русский язык, получил университетское образование в Москве. сейчас он работает в одной из крупных компаний КНР. «Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча», — рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Уточняется, что встреча с Путиным запланирована в его резиденции. Агентство ФАР сообщило о проходе иранского танкера через морскую блокаду США. Судно вошло в территориальные воды Исламской Республики и пришвартовалось у острова Харк в Персидском заливе. Как отмечается в публикации, танкер находится под американскими санкциями. 2 недели назад он стоял у берегов Индии. Судно, перевозившее сжиженный газ, пересекло линию морской блокады и вошло в иранские воды, оставшись незамеченным, говорится в статье. До этого Центральное командование вооруженных сил США сообщало, что в рамках морской блокады Исламской Республики развернули не менее 70 торговых судов. В МВД Германии заявили о намерении инвестировать около 10 миллиардов евро в гражданскую оборону. Эта сумма также пойдет на защиту населения в период до 2029 года. Такие данные привел глава ведомства Александр Добринт. По его словам, ФРГ собирается укрепить координацию организации гражданской обороны с вооруженными силами на случай угрозы. Для этого власти создадут соответствующий штаб. Министр рассказал, что планируется также закупить 1000 машин спецназначения и 110 тысяч армейских кроватей. Кроме того, по всей стране будут созданы десятки новых общественных убежищ. СКР завел уголовное дело после ухода 2 детей с территории детского сада в Чехове. О местонахождении 2 5-летних воспитанников ничего не известно, отметили в региональном управлении Следственного комитета. Глава муниципального округа Михаил Собакин уточнил, что несовершеннолетние ушли во время прогулки. Они покинули территорию учреждения, пройдя через ограждение. В данный момент идут поисковые мероприятия, написал он в своем телеграм-канале. Отмечается, что около полудня детей зафиксировали камеры видеонаблюдения у одного из домов на улице Полиграфистов. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на вторник. Юань – 10 рублей 63 копейки, доллар – 72 рубля 35 копеек, евро – 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер восточный – более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
19: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
21: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
22: Украинская сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
23: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
24: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. «Целебные источники России». В эфире ведущий телеканала «Моя планета» Константин Аверин и врач-педиатр-аллерголог Алексей Бессмертный. В этот вторник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
24: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
24: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
24: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Столица России, Москве, 18:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, давайте мы начнем с нашей традиционной географической переклички в чате Ютуба. Ну что, поехали. Раньше всех у нас здесь была Оренбургская область, Чебеньки, населенный пункт Чебеньки. Там ждут. Буденновск тоже здесь ждет. Иркутск, улица Просвещения, очень ждет. Всем привет из Сан-Диего. Таллин ждет с нетерпением. Ташкент ждет. Владивосток не спит и ждет. Москва, район Зюзина, очень ждет. Болгария в ожидании. Италия, Пиза на связи. Астраханская область ждет. Ташкент еще раз. Абакан, Коломна, Московская область ждет. Михайлов, Ставропольский край. Бобруйск ждет. Зеленая Гура, Польша. Термез, Узбекистан на связи. Скаломорск ждет, Долгопрудный всех приветствует, Караганда, Италия, Болонья тоже ждут. Колывань с нами, Геленджик ждет, Астрахань присоединяется, Славянск, ДНР ждет с нетерпением, Бельбек ждет, Черчик, Узбекистан здесь, Цвикау, это что это Германия, да, наверное, Цвикау, да. Грозный тоже ждет, деревня Старая, Московская область, плавится от жары, но все равно ждет, Новосибирск с нами, Таллин, Ангарск, Балаково, Костанай, Молдова, Новокузнецк. Наилучшие пожелания из Приднестровья, отлично. Симферополь, Новосибирск, Талдыкорган, Буэнос-Айрес ждет, Иркутск, Алма-Ата, Рига, Барнаул, Резекне, Венгрия на связи, Истра смотрит, Средний Ураль смотрит, Япония приветствует, Сиэтл здесь, так, Керчь, отлично, Вильнюс, Москва, Самарканд, Саркандугава. Я не знаю такой населенный пункт, но это Латвия. Латвия тоже здесь, поселок Металлстрой, Санкт-Петербург, отлично, Тверь здесь, Петропавловск, Казахстан, Одесса.

нас. Ну что, друзья, смотрите, сколько у нас интересных событий просто. Одно интереснее другого. Ну вот смотрите, например, где это? В Белоруссии начались тренировки воинских частей по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Ну, это же прекрасная новость, да, такая хорошая, культурная новость, добрая, мирная, отличная. К тренировкам привлекли воинские части ракетных войск и авиации. Цель тренировки – проверка готовности вооружения и техники и совершенствование уровня подготовки личного состава. А параллельно с этим Украина, власти Украины пытаются создать условия для продолжения боевых действий, в том числе за счет заявления о возможном участии Белоруссии в конфликте. Есть соответствующее заявление пресс-секретаря нашего президента Дмитрия Пескова. Вооруженные силы России нанесли ночью 18 мая удар возмездия по ВПК Украины. Отмечается, что массированному удару подверглись военно-промышленный комплекс страны, объекты топливо-энергетического комплекса, портовая инфраструктура там и так далее. Это все в ответ на вот эту мощнейшую атаку, которую, собственно, устроила Украина. Да, у нас и... Ну, где у нас, куда только не долетели эти беспилотники. Дальше. Ну и, конечно, на Ближнем Востоке у нас все интереснее и интересней. КСИР пригрозил уничтожить все базы Соединенных Штатов на юге Персидского залива. За последние сутки военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. Ну, вот как-то так. Да. Ну, давайте разбираться, что происходит. Все веселее и веселее. Трамп съездил в Китай. Я сегодня слушал эфир, у нас был гость у Жени Волгиной в эфире, который не согласился с тезисом, что визит Трампа в Пекин – это была провальная поездка. Я о том, что это был провал, сказал и в «Моей правде» у себя, и в телеграм-канале, и в «Максе» я опубликовал это видео. Многие из вас, наверное, посмотрели. Я об этом сказал и в «Своей правде» на НТВ. Абсолютный провал. Абсолютный. Если бы Трамп мог бы, я думаю, что ему нужно было бы отменить эту поездку. Но, видимо, он уже просто не рискнул, потому что эта поездка уже отменялась неоднократно. Поэтому пришлось ехать. Ну и с самого начала все пошло не так. Вот буквально с первой самой секунды. Разные повестки. Он приехал туда с одной повесткой, а в Китае его просто взял и расстрелял другой повесткой. Трамп ехал туда, привез с собой там... огромное количество там всяческих выдающихся экономистов, да, руководителей компаний там и так далее. То есть он ехал туда с экономикой. Ну и, конечно же, хотел, чтобы Китай ему помог на иранском направлении. То есть ему нужно оттуда уйти, но Иран его не отпускает, он не может уйти. Им, значит, нужно будет что-то делать. Что делать, он пока еще не определился. Думал, сейчас китайцы каким-то образом там... Ну, надавят, не надавят, уговорят там Иран, что-то такое там ему маякнут, и Иран изменит требования, может быть, пойдет на соглашение там с американцами, да, и он рассчитывал, что ну а вдруг, почему бы, собственно, не попробовать, но не получилось, потому что Си Цзиньпин сразу же начал с главного, то есть он зашел с козырей, он зашел с Тайваня, он сказал, что вот сюда лезть не надо сюда лезть. У тебя и так все очень плохо, но если ты еще и попробуешь нам помешать на тайваньском направлении, будет совсем плохо. Ты ничего не можешь нам сделать, сказал ему Си Цзиньпин. Никакие тарифы, то есть экономических рычагов нет у тебя. Если ты попробуешь играть в эту игру, мы будем отвечать. Мы уже ответили один раз, тебе не понравилось, значит, мы и дальше будем отвечать. Поэтому экономика нет. Поэтому... Есть наша концепция, две системы, один Китай, Тайвань это наша территория, и мы рано или поздно, собственно, воссоединимся, скажем так, да. Если ты попробуешь нам помешать, это приведет просто банально к войне между нами. Вот и все. Все очень просто. Трамп

0: обалдел. Трамп обалдел. То есть он не думал, что китайцы сразу вот так вот быка за рога возьмут. Он думал, что будут какие-то там, я не знаю, восточные какие-то кружева, да, там слева, справа, потом можно будет сделать вид, что я чего-то не понял, может быть, не уловил каких-то интонаций, может быть, намеков там не уловил. Но нет, они ему прям прямым текстом все это выдали. У Трампа, конечно, настроение было не очень. Единственное, что ему оставалось делать, это, как обычно, всем рассказывать о том, что это была прекрасная поездка, это был замечательный, это лучший был визит, встречали шикарно, храм воздуха, это вообще волшебное место, я построю у себя перед Белым домом точно такой же храм, только из чистого золота, из белого мрамора, и на вершине этой беседки, значит, появится еще и мой бюст, тоже золотой, он будет поворачиваться следом за ветром, в какую сторону ветер подует, туда и будет поворачиваться, там и так далее. Но настроение отвратительное. Настроение отвратительное, потому что ему придется сейчас решать, что делать с Ираном. Что делать с Ираном. Я вообще наблюдаю за всеми этими событиями, что на Украине, что на иранском направлении. Я, знаете, о чем подумал? Вот наш с вами глобальный мир, когда мы вот говорим про то, что мы живем в глобальном мире, то есть есть глобалисты, есть антиглобалисты, вот это вот все, мир глобален. Что такое глобальный мир? Как это выглядит на практике? Вот если попробовать посмотреть на происходящее, ну, скажем так, немножечко без эмоций. Какую картину мы с вами увидим? Вот смотрите. Трамп влез в войну с Ираном. Ну, казалось бы, да, там старые обиды, вот это все понятно, да. Вот американцы влезли, значит, стали воевать с Ираном. Иран перекрыл маленький, узенький какой-то там, я не знаю, Ормузский пролив, про который подавляющее большинство людей вообще не слышало в своей жизни ничего. Вот он перекрыл этот маленький Ормузский пролив. В итоге что мы получаем? Получаем мы просто какие-то грандиозных масштабов вещи. Ну, мир оказался на пороге энергетического кризиса, глобального энергетического кризиса. Мы об этом говорим, но масштабов этого кризиса мы еще и на самом деле и не представляем, потому что, ну, их сложно представить. Но вот посмотрите, нефть не проходят танкеры через Ормузский пролив, вот они не проходят, эти танкеры. Это значит, что огромное количество стран мира не получают эту нефть, соответственно, нет топлива, не летают самолеты, не ездят машины, не проходит посевная, не, ну то есть все, то есть без топлива никуда, без этой нефти. Стран, у которых есть стратегические запасы, ну, на всякий случай. Этих стран немного. Они есть, но их немного. Даже у такой страны, как Индия, у нее нет стратегических запасов нефти, как выяснилось. Индия занималась чем? Индия покупала, перерабатывала, продавала готовые нефтепродукты, да, прекрасно себя чувствовала, да. А тут раз, и нет нефти. Есть люди, которые, и государства, и страны, у которых вроде бы эта нефть есть, они купили эти фьючерсы на какой-то там бирже, у них 2 миллиарда, как говорится, до неба этих баррелей есть, они купили. Но этой нефти нет. То есть у тебя есть бумажка, а самой нефти вот этой физической, которую можно руками потрогать, которую можно переработать и запустить, допустим, автомобили или же самолеты, этой нефти у тебя нет. У тебя останавливается все в твоей стране. Что делать в этой ситуации? При этом заместить выпавшие там объемы тоже невозможно. Ну, во-первых, слишком большие объемы выпали. А во-вторых, ну, есть технологические сложности. Есть страны, которые работают на легкой нефти, есть страны, которые работают на тяжелой нефти. Есть страны, что значит работают? То есть переработка. Вот этот вот перегонка нефти, у одних стран она заточена, допустим, под тяжелую, а у других под легкую. И ты не можешь, допустим, взять и быстренько вот так вот по щелчку, как говорится, да, вот у тебя был завод, который работал на легкой нефти. Ты не можешь сейчас, не получая эту легкую нефть, взять, допустим, там нефть венесуэльскую, залить туда, и чтобы все было хорошо. Это так не работает. Это совершенно другая технология, так не получится. И начинается вот эта вот погоня за живой нефтью, она сейчас идет вот в эти самые секунды. Все пытаются понять, где эту нефть взять. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время мы с вами будем наблюдать пиратские захваты танкеров, лишь бы только, как говорится, ну ее получить, эту живую нефть. Мы будем с вами наблюдать заходы там на капитанов этих танкеров, чтобы пригнать эти танкеры в свой порт для того, чтобы разгрузить, для того, чтобы получить эту живую нефть. Хотя у тебя, может быть, на столе лежат фьючерсы на бесконечное количество баррелей, но живой нефти у тебя нет. И все это из-за какого-то узенького пролива. Есть страны, которые сами, собственно, ну, как говорится, добывают, да, и продают эту нефть. Но таких стран тоже по пальцам пересчитать. А что делать остальным? Вот эти вот остальные, они и начнут сейчас выяснять отношения друг с другом и гоняться за живой нефтью. Это 100%. То есть вот у нас следующая серия, она будет ровно про это. Это будет очень интересная серия. Второй момент. Вот. Я у кого не спрашивал, да, никто точно не может мне сказать. Но я знаю 100%, ну, я там был много раз, и это действительно так. Иран, помимо того, что он продавал нефть, да, там, китайцам, ну, и так далее, да, Иран, находясь десятилетиями под санкциями, чем занимался еще Иран? Он на что делал ставку? Иран, кроме нефти, ну, вся вот эта вот энергетическая история, да, помимо всего этого, Иран еще делал муку. Муку, обычную муку. Он был одной из самых больших мельниц в мире. Ну, много вот из вас про это слышали когда-нибудь? Я не знаю объемов точных. Но это одна из самых ведущих мельниц мира. Они покупали пшеницу там у нас, покупали частично у Украины. Все это дело, значит, у себя перерабатывали и продавали эту муку. Ну, такой вот интеллигентный, собственно, бизнес, абсолютно мирный, мука, хлеб. Они продавали муку. Американцы закрыли с другой стороны этот Ормузский пролив. Иран эту муку вывести никуда не может. Вот он не может вывести эту муку. Кому они продавали муку? Иранцы продавали, ну, да не, вот вся мука, которая была в Афганистане, ну, соседний с Ираном, да, Афганистан, это была иранская мука. Мука в Пакистане была иранская. Страны Ближнего Востока покупали у Ирана, ну и еще где-то. Но тоже покупали у Ирана. То есть они понимали, да, то, понимаете, да, вот Иран, мы же говорим, что Иран на самом деле подошел к этому вооруженному столкновению с американцами, в принципе, подготовленным. Они знали, что может случиться вот такая вот история рано или поздно. Там под санкциями была вся нефтянка. Потом вроде бы как эти санкции там где-то там как-то ослабили. Но при этом все понимали, иранское руководство понимало, что даже если полностью отменят все санкции со всего энергетического сектора иранского, у них нет технологической возможности нарастить добычу нефти. Соответственно, а деньги нужны, да? И, соответственно, они искали, где зарабатывать эти деньги, да? И они решили, ну а почему бы вот не заняться мукой? Ну, это мирная история. Мука, кому это может помешать? Американцы заблокировали вывоз муки. Значит, Афганистан, Пакистан, Ближний Восток и Африка практически, там, я не знаю, огромное количество стран Африки сидело на иранской муке. Что мы с вами получаем в результате того, что американцы заблокировали заблокированный или же разблокировали заблокированный, там же уже черт ногу сломит, да, то есть непонятно, что там происходит с этим Армузом, кто его блокирует, кто его не блокирует и так далее. Мука не идет. Не идет мука, а это значит что? А это значит, что вот это вот огромное количество стран, которые сидело на той же самой иранской муке, они завтра окажутся просто в состоянии голода. Просто банальный голод. Вы помните, была такая выдающаяся черноморская сделка у нас? Смысл этой сделки был в чем? Нам говорили, европейцы говорили, ой, как они говорили? Они говорили, ну как вы можете не разрешать Украине вывозить пшеницу, там кукурузу, ну, пшеницу в первую очередь, не вывозить пшеницу не разрешаете, это же приведет к глобальному голоду, кричали они, будет голод, будет голод. Вы обязаны разрешить этим, собственно, украинским судам везти там этот груз и так далее. Эрдоган, вы помните, как кричал Эрдоган на каждом углу о том, что ему нужно продление этой черноморской сделки? Почему? Потом, когда эти суда пошли с этим самым зерном, мы вдруг стали обнаруживать, что эти суда почему-то не идут в Африку, про которую они кричали громче всего. Они в Африку не пошли, эти суда. Эти суда пошли или в европейские порты, или же эти суда шли в Турцию. И Эрдоган, который очень был, очень-очень хотел продолжения Черноморской сделки, Эрдоган делал из этой пшеницы муку. Муку. Почему? Потому что мука нужна всем. Он делал муку, а потом эту муку продавал. Куда он ее продавал? Да куда-то продавал. И зарабатывал на этом деньги. Откусывая часть вот этой самой прибыли, на которой сидел Иран, потому что у него там вся инфраструктура, там элеваторы, мельницы, вот это вот все, да. И у них это стояло на потоке. Они все это мололи, продавали, там и так далее. А тут вот такая вот история, значит, Эрдоган решил влезть. И что-то стали там африканцам. Мы им говорили, да мы сами там поставим все африканцам. Мы все им поставим, вы этот самый, как говорится, не переживайте, никакого голода не будет. Вот на сегодняшний день, огромное количество стран могут оказаться на пороге голода. А что будет, если там случится этот самый голод? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При ударе дронов ВСУ по микроавтобусу в ЛНР погибла 17-летняя девушка. Три человека получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Противник атаковал рейсовый микроавтобус Лисичанск-Северодонецк. ВПЛА ударил прицельно по гражданскому транспорту и мирным людям, написал он в своем канале на платформе «Макс». Пасечник добавил, что медики оперативно доставили пострадавших в больницу, им оказывают помощь. Иран зафиксировал гибкость США по ядерной программе республики. Тегерану разрешили деятельность в этой сфере под наблюдением МАГАТЭ. Информацию опубликовало агентство Рейтер со ссылкой на иранский источник. Он добавил, что Вашингтон пока согласился на разморозку лишь 25% активов Исламской Республики. Отмечается, что Тегеран хочет от американцев пересмотра взглядов как по вопросу ядерной программы, так и по заблокированным средствам. Журналисты подчеркнули, что в новом предложении Ирана речь идет об обеспечении завершения конфликта на Ближнем Востоке, разблокировке Ормузского пролива и снятии санкций. Глава Всемирной организации здравоохранения сообщил о регистрации 11-го случая заражения хантавирусом. Инфекция подтверждена у пассажира круизного лайнера «Хондиус». В настоящее время он получает медицинскую помощь, уточнил Тедрос Адханом Гебрейсус. Зафиксированы 9 подтвержденных случаев, 2 вероятных, включая 3 летальных исхода, написал он в соцсети X. Вспышка хантавируса произошла на нидерландском лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. В Дом РФ сообщили о подорожании на 10% новостроек по итогам апреля. Показатели сравнивали с аналогичным месяцем прошлого года. Аналитики отметили, что с начала этого года цены поднялись на 2,7%, а за последний месяц на 0,5%. Индекс цен на первичном рынке рассчитывается по 71 региону страны, в том числе в Москве. Новостройки подорожали за год на 19% с начала 2026-го, почти на 3,5%, а за апрель на 1,5%. Это самый существенный прирост среди всех субъектов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 挂吗
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
12: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москве, 18 часов 37 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы его знаете. Телефон для смс-сообщений вы его тоже знаете. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москва» бот. У нас есть бот и в Максе. Вижу, вы пишете сообщения, собственно, и через Макс тоже. Отлично. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших площадках, в Телеграме, ВКонтакте, ну и на Ютубе она тоже продолжается. Хотя пишут, что ВКонтакте у нас какие-то проблемы. Или нормально, да, идет? Хорошо, все, да. Да, и на Ютубе тоже продолжается трансляция программ. Сколько там человек у нас сейчас на Ютубе?
5: 1798.
4: 1798, ну, отлично. Я говорил же, вы помните, и в эфире здесь мы с вами это обсуждали, что на самом деле европейцам на сегодняшний день нужно думать не о том, что, собственно, поддерживать, там, продолжать поддерживать Украину, а и готовиться к войне с нами. Им нужно думать именно вот об этом самом голоде, который там может возникнуть в той же самой Африке. Почему? Потому что, а куда побегут эти люди? Эти люди ровно к ним и побегут. Обязательно. То есть, вот, я думаю, что мы с вами в ближайшее время начнем наблюдать эти процессы. Это будет опять какое-нибудь очередное нашествие там мигрантов, да, и просто будет интересно посмотреть, что они будут с этими мигрантами делать. И при этом, если раньше люди убегали там от войн, да, которые они же сами развязывали там в Ливии, в Сирии там и так далее, сейчас эти люди будут бежать от голода, и они не смогут их не принимать, они будут вынуждены их принимать. Что будет происходить с Европой в это самое время? У Европы все замечательно. То есть они готовы, я помню вот эти заявления Меркель, да, что там миллион, там 2 миллиона, нам не страшно, мы всех там примем, все будет хорошо. Там давно уже все нехорошо. Они сами об этом говорят. Они сами об этом рассказывают. Французы рассказывают о том, что у них рекордный какой-то там долг. Никогда в жизни такого долга у них не было там внешнего, да. Итальянцы подтягиваются со своим долгом. Немцы, там процессы идут. Стармера сейчас не сегодня, а завтра в той же самой Британии сковырнут. Это объективная реальность. И плюс к этому ко всему, сейчас миллионы людей просто хлынут опять в Европу. Просто будет очень интересно на них посмотреть, что они будут делать в этой ситуации. Вот они 90 миллиардов этого кредита для Украины, да, утвердили. Что происходит с этими миллиардами? Нет, этих денег нет. Этих нет денег. 90 миллиардов, они есть на бумаге. 90 миллиардов. Вот последняя новость, которая мне попадалась, я даже попробую ее сейчас найти. Пытаются понять, где взять эти 90 миллиардов. Там они первый транш какой-то там выделяют сейчас Украине и начинают думать, где взять эти самые деньги. Кредит для Украины. Я сейчас забью, найду. Денег нет. И взять их, главное, негде. Где они возьмут эти деньги? С учетом еще, я говорю, вот того, что у них происходит, как говорится, в экономике, это раз. А во-вторых, вообще, в принципе, этих денег нету. Эти деньги можно напечатать, но тогда, это, собственно, там есть определенные последствия, да, вот этого самого раскупоривания этого станка, да, там печатного, инфляции, все-все-все, это все понятно, да. Соответственно, эти деньги можно где-то занять. Хорошо, где они будут занимать эти деньги? Ну, где-то за пределами нужно эти деньги занять для того, чтобы самим, как говорится, там не обанкротиться. Где они будут брать эти деньги? Принять решение легко, 90 миллиардов, но нужно эти деньги найти. с учетом того, что, что за люди, как говорится, руководят, да, сейчас там этими европейскими странами, в принципе, можно, можно и можно предположить, что они и кредиты возьмут, на себя повесят там, и еще что-нибудь сделают для того, чтобы где-то там наскрести там эти деньги, для того, чтобы передать их Киеву. Но у меня почему-то все-таки большие сомнения. У меня большие сомнения. Если они половину этой суммы наскребут, это хорошо. Так. Где же это? Сейчас, секундочку. В начале июня первую часть денег, значит, нужно передать, да. Ну, вот до сих пор, собственно, не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения. Там проблема. В Европе проблема. Рассчитывать на американцев нельзя. Американцы денег не дадут. Кто может дать деньги в долг? Норвегия. Норвегия не будет кормить Евросоюз. А, значит, что? Что будет происходить в этой ситуации? Они будут продолжать поддерживать Украину? Я очень сильно сомневаюсь. Мы на пороге, мне кажется, определенных изменений. Я не знаю по времени, когда все это может происходить, но то, что туда ломанутся сейчас вот люди, убегая просто от банального голода, это 100%. Это 100%, и это будет в ближайшее время. Вот уже везде тепло, вода везде прогрелась, можно вплавь, как говорится, уже отправляться. Можно на покрышках автомобильных, на тракторных, можно на катерах, можно еще на чем-нибудь, да, и вперед, и понеслось. И они обязательно туда пойдут. Вот об этом они должны в первую очередь думать. Они об этом не думают. Удивительная вещь. Но обстоятельства заставят, заставят задуматься. Нет другого варианта. Это к вопросу, вот кто-то здесь спрашивал где-то, что, а какое все это имеет отношение? Вот, Егор говорит, нам-то какая печаль? Нам как раз не печаль. Нам как раз вот все, что происходит, на секундочку, это нам выгодно. Ну, если называть вещи своими именами, это нам выгодно. Абсолютно. То есть здесь никакой печали нет. Это у них смутная такая перспектива вырисовывается, а у нас все, все нормально. В этом плане вообще никаких проблем. Из-за этого энергетического кризиса у нас растет сейчас доход, собственно, за счет того, что мы продаем нашу нефть. У нас это все растет. Нам это выгодно. Я не знаю, как долго будет продолжаться эта ситуация, да, там, я имею в виду Иран, Соединенные Штаты. Не знаю. Но Иран стоит. Иран стоит, и Трамп... И Трамп тоже не знает, что с этим делать. Вроде бы нужно как-то там, я не знаю, снова начинать эти удары наносить, потому что Иран говорит, заплати нам репарации, и мы будем продолжать заниматься ядерной программой. Трамп говорит, ни в коем случае я про это даже слышать ничего не хочу, я должен у вас забрать обогащенный уран. Но для того, чтобы забрать обогащенный уран, нужно, чтобы Иран проиграл. Иран не проигрывает. У Ирана и шахтно-пусковые установки, и ракеты, и беспилотники. Все есть. И более того, они еще и троллят его. Они же его троллят. Выходит то один представитель, то КСИР, то не КСИР. Они выходят и говорят... А, ну вот давайте совершите там типа еще очередную глупость. Представитель вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадный генерал Шикарчи, выступил с жестким предупреждением в адрес Вашингтона. Он заявил, что любые попытки США компенсировать свои неудачи в третьей навязанной войне против Ирана обернутся для них катастрофическими последствиями. Вот и все. Пускай дальше блокируют этот Ормуз. Эти внутри, а те за пределами Ормузского пролива. И ничего не получается. Вообще рассчитывать на то, что Си Цзиньпин там поможет Трампу что-то такое, там, я не знаю, сделать на иранском направлении, ну, это вообще был верх наивности, на мой взгляд, со стороны Трампа, потому что Иран это как раз ровно интерес Китая. Китай не будет стрелять себе в ноги. Но он же в свое время там пытался там через Китай решить проблему Северной Кореи. Он думает, а почему бы снова там, допустим, вот сейчас мне не провернуть вот эту вот всю историю. Но ничего не получается. Ничего не получается. И как это нас касается? Это напрямую нас касается. Это напрямую нас касается. Американская помощь Украине не идет. Идет европейская. Европейская помощь, если она высохнет, не по их доброй воле, а потому что так будут складываться обстоятельства, если она высохнет, это нам выгодно или невыгодно? Обязательно, как говорится, выгодно. Пятый год слышим про какие-то изменения. Я не знаю, про какие изменения вы слышите там пятый год. Я вам просто по фактам, я отталкиваюсь от того, что происходит. Если вот подумать, ровно так и происходит. В этом плане у нас на самом деле просто отличная ситуация. У нас растут доходы бюджета. У нас в начале года было все не очень, и это мы с вами знали. Сейчас у нас растут доходы бюджета, потому что вот так вот сложились эти обстоятельства. И они и дальше будут выглядеть ровно так. А для них они ухудшаются. Сейчас Путин едет в Китай. Тоже очень интересно будет посмотреть, понаблюдать. Как говорили, это чисто рабочая поездка такая, рутинная, то есть она не подразумевает там каких-то там пышных мероприятий. Ну, посмотрите на делегацию, которую везет с собой Владимир Владимирович. Это как раз топливно-энергетический комплекс в первую очередь. Это значит, что мы увеличим наши поставки в Китай. Я про нефть. Это значит, что это дополнительные деньги, собственно, нам. Почему Китаю нужно увеличение поставок? Потому что у него вот сейчас проблема, собственно, с этой иранской и ближневосточной нефтью. Ведь он же получал не только иранскую нефть. Он получал практически всю иракскую нефть, потому что у них были договоры с Ираком. У него каждая страна Ближнего Востока поставляла ему эту самую нефть и газ. И он, собственно, он давным-давно с ними заключил все эти договоры. Сейчас там вот такая вот история, у него есть стратегические запасы, и плюс еще идет прямая совершенно труба из России в Китай. Нам хорошо и им хорошо. Мы просто смотрим на людей, которых Путин везет с собой в Пекин. И мы зарабатываем на этом деньги. Очень хорошие деньги. Они пускай думают, где они будут брать там вот эти вот 90 миллиардов, которые они прописали. Нагнули там Венгрию, это то сделали, другое сделали. Ура, мы победили, 90 миллиардов. Где эти 90 миллиардов? Ау, где они? Дайте эти 90 миллиардов, я на них посмотрю. Их нету, этих 90 миллиардов на данный момент. Их вообще пока нету. Вот они в начале июня, первый транш. Посмотрим первый транш, потом второй. А посмотрим, когда эти деньги закончатся. Денег нету, они сами об этом говорят. Это не мы говорим, это же они говорят об этом. Американцы ничего не дадут. У американцев свои проблемы. Американцы, вон, арсеналы нужно пополнить. Американцам перезапустить нужно, собственно, свой ВПК в первую очередь. Американцы, наоборот, рассчитывают на них заработать, чтобы они за свои деньги покупали у американцев оружие и там уже дальше Украине передавали. Но и оружия нету, на секундочку, чтобы продать Украине. Это говорят сами американцы. То есть интересная ситуация сложилась. Планов громадье, а реализации практически никакой. Вот как-то так. И посмотрим, как себя будет чувствовать Украина в этой ситуации. Видел сообщение о том, что там еще кого-то хотят арестовать. Там Ермака там арестовали... Отпустили, залог собрали, так больше даже, да, по-моему, там на 15 этих самых миллионов больше собрали, чем нужно было. Тоже интересная история. Я не знаю, может быть, это вот просто так происходит. Ну, может быть. Но как-то вот кучно пошло, называется. Уж очень кучно. Ну, посмотрите, вот... по хронологии, даже если мы с вами вот эту хронологическую цепочку, да, выстраиваем. Вначале был телефонный разговор Путина с Трампом. Путин поговорил с Трампом. Потом абсолютно обычное мероприятие, по большому счету, да, там общение президента там с журналистами, и президент так вот спокойно, без пафоса, без ничего, говорит о том, что СВО там близится к завершению. СВО близится к завершению. Все начали ломать голову, как оно может близиться к завершению, если у нас еще Донецкая область не под контролем, там, Херсонская, Запорожская области не под контролем частично, да? А, как, ну, он говорит про завершение СВО. Потом происходит на Украине. Ровно в один и тот же день, в одну и ту же минуту появляются заявления, интервью там бывшего пресс-секретаря Зеленского, Такеру Карлсону, и вся вот эта вот история с Ермаком. Ну, это что, это просто вот все так вот как-то вот, ну, просто вот произошло и произошло, никакой связи нет, и никто ничего не делает. Может быть и так, может быть и так. Но я говорю, ну, как-то все уж больно кучно, нет? Атакуют Ермака, на Украине замерли в ожидании, что сейчас там будут опубликованы какие-то пленки, на которых будет голос Зеленского. А изменит это, в принципе, что-то? Не знаю, не уверен, потому что пока он руководитель государства, он там считается руководителем государства, он не может быть фигурантом уголовного дела. Но это с точки зрения Зеленский и СИЗО. То есть это не случится. Но с точки зрения атмосферы, скажем так, информационного поля, ну, мне кажется, это будет достаточно интересно посмотреть на тех же самых, там, я не знаю, украинцев, что они будут делать, когда появятся голоса, допустим, того же самого Зеленского, ну, будут опубликованы эти самые пленки, что они будут петь. Интересно? Интересно. Но солдаты, которые сидят на позициях, ну, я думаю, что они будут не в восторге, понимая, да, что они сидят на позициях, защищая там режим чувака, который просто вот на этих пленках там будет что-то исполнять. Это же тоже фактор. Это тоже фактор. Может это произойти? Может. А кто, ну, предположим, я не знаю, есть два варианта. И у того, и у другого варианта есть сторонники. Одни говорят, что это вот просто само собой происходит. Другие говорят, нет, это активизировались американцы. Ну, предположим, хорошо, предположим, допустим, это активизировались американцы. Может такое быть? Ну, вполне может быть, почему бы нет? Почему бы нет? Я говорил об этом, что, ну, у Трампа, посмотрите, у него скоро выборы. На эти выборы нужно с чем-то идти. В зависимости от того, какого уровня у тебя выборы, на каком, собственно, уровне, да, ты обязательно на эти выборы должен с чем-то идти. Идешь вон муниципальным депутатом, значит, нужно подъезд покрасить, грубо говоря. Ты идешь вот на промежуточные выборы, значит, тебе нужно предъявить какой-то результат республиканской администрации, у которой везде и, как говорится, по кругу большинство. Тебе нужно дать какой-то результат. Результата нет. Попробовал Иран, тут вот все буксует, об этом мы с вами уже поговорили. Ну, что можно сделать? До ноября месяца что можно сделать? Куба, про которую говорят, да, Куба можно. Куба можно. Но для того, чтобы с этой самой Кубой у тебя что-то получилось, для этого нужно тоже подготовиться. Это же не просто. Раз, десантировались на Кубу там, и все. Для того, чтобы десантироваться, необходимо эту операцию подготовить. Для этого необходимо вернуть авианесущие группы, которые у тебя на Ближнем Востоке. Для этого необходимо пополнить арсенал. Для этого необходимо пехоту, десант, морские, там, морские пехотинцы и так далее, и так далее. После этого ты должен туда десантироваться. И еще большой вопрос, как быстро у тебя это получится. Он же кубинцы, все-таки кубинцы. Они не венесуэльцы. Вон, все, кто сопротивлялся, собственно, при захвате Мадуро, это была кубинская охрана. То есть, это кубинцы сопротивлялись. А при всех вот этих сложностях, которые у них есть. То есть, это операция, которая требует так или иначе подготовки. Ну, это очевидно. Успеют? Мне кажется, времени мало. Есть другой вариант. Есть попробовать вернуться в украинский кейс, как они это говорят. Вот возвращаемся на украинское направление и пытаемся здесь что-то сделать. Пытаемся весь негатив, который у тебя скопился вот за то время, что ты работаешь президентом, весь негатив, который вот сейчас на тебя упал там на... за счет того, что у тебя ничего не получается на иранском направлении, ты пытаешься этот негатив перебить, ну, я не знаю, каким подписанием между Москвой и Киевом. И ты тогда вписываешь там очередную войну, которую ты остановил, в тот длинный список, который ты носишь всегда в правом кармане своего пиджака. И в случае чего ты можешь все время этим списком размахивать. И предъявить можешь как результат, что вот ни у кого не получалось, а у меня тоже не получалось, я не думал, что это так сложно, но мы работали, кроме нас никто, Рубио уже говорит, что кроме нас никто не в состоянии. Мы пока не видим заинтересованности, но мы, как говорится, да, мы готовы снова это сделать. Можно попробовать поддавить на того же самого, допустим, Зеленского, который в последнее время демонстрирует абсолютно, скажем так, абсолютную борзость. То есть он демонстрирует, что он американцев не боится, да, потому что он чувствует, что за ним европейцы. Но у европейцев, еще раз, у них впереди не очень хороший сценарий. И здесь можно поддавить. И отсюда появляются там и вот эти вот заявления Мендель, которая ничего особенного не сказала. И вообще, в принципе, может быть обиженка какая-нибудь. Неважно, но она дает интервью Такеру Карлсону. А Такер Карлсон — это движение мага. Это движение никто не отменял. Это ровно те самые люди, которые привели республиканцев к власти, причем на всех уровнях. И дальше понеслось там НАБУ, антикоррупционная прокуратура. И мы знаем, что, ну, по крайней мере, они сами об этом говорят, что за ними стоит ФБР, да, то есть они работают в связке с американцами. Вот это такой вариант. Может быть он вообще, в принципе, реальным? Я думаю, что да. Но есть и второй вариант, что нет, это не американцы, это вообще никто, это все просто случилось само по себе. Ну, и такое тоже может быть. Но и в этом случае, так или иначе, это играет нам на руку. Разве это не играет нам на руку? Конечно, играет. Вот такая вот история. Вот такая история. Но мне почему-то кажется, я когда просто вижу много разных событий, которые происходят, по большому счету, там, в одну и ту же минуту, ну так вот, да, хочешь не хочешь, начинаешь думать о том, что, наверное, что все-таки это не совпадение, потому что, ну уж как-то уж странно все это. Почему это случилось именно сейчас, там, а не там, месяц назад там, или через месяц наоборот? А вот именно сейчас все это происходит. Как такое, как это все работает? А вот так это и работает. Поэтому я думаю, что вряд ли, конечно, это совпадение. Я не знаю, что из этого может получиться. Но процесс идет, и достаточно интересно за этим процессом наблюдать. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 19:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США продлили исключение из санкций для морских поставок российской нефти. Такой режим будет действовать 30 календарных дней. Решение принял американский Минфин, сообщило информагентство Рейтер со ссылкой на источник. 12 марта Соединенные Штаты разрешили сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, уже находящимися на судах. Журналисты Bloomberg отмечали, что вопрос о новых санкционных уступках обсуждался в Вашингтоне на фоне напряженности на нефтяном рынке и лоббирования со стороны азиатских союзников Белого дома. Губернатор Владимирской области сообщил о начале формирования отряда «БАРС». Это добровольческий отряд для борьбы с беспилотниками, отметил Александр Авдеев. Первые 50 защитников уже вошли в БАРС «Владимир», написал он в своем канале на платформе «Макс». Глава региона добавил, что служба в отряде не подразумевает отправку в зону специальной военной операции и будет проходить только на территории Владимирской области. Чехове сообщили об обнаружении двух детей, ушедших с территории детского сада. Несовершеннолетние переданы родителям, отметил глава муниципального округа Михаил Собакин. Сегодня во время прогулки два пятилетних мальчика самовольно покинули территорию учреждения, пройдя через ограждение. В СКР сообщали, что было открыто уголовное дело по статье о халатности. На территории ряда больниц и поликлиник Москвы появились новые арт-объекты и зоны отдыха. Их установили в рамках развития концепции «исцеляющей среды». В создании композиции приняли участие студенты столичных колледжей, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Под руководством опытных наставников ребята оформляли фасады зданий, прилегающие зоны, работали с растениями, металлом, тканью. В филиале поликлиники номер 5 на Большой Бронной появился живописный сад ландышей. Композиция с семейством жирафов в Филатовской больнице дополнилась новыми яркими персонажами. А в новом комплексе детской больницы Святого Владимира возле разноцветных мишек развернулась новая летняя композиция. Инсталляции помогут пациентам почувствовать себя увереннее и настроиться на позитивный лад. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на вторник. Юань – 10 рублей 63 копейки, доллар – 72 рубля 35 копеек, евро – 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер восточный – более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 20-24, ночью 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание! «Говорит Москва».
6: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
6: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для смс-сообщений +7 925 48 94.8, для сообщений в Телеграме есть «Говорит Москва-бот» у нас, для сообщений в Максе у нас тоже есть бот. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах, и в Телеграме, и на нашей странице ВКонтакте, ну и, естественно, на Ютубе тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас?
7: 2192.
4: 2192. Хорошо, хорошо. Ну вот, в продолжении нашего разговора, вот, пожалуйста, то, что прозвучало в выпуске новостей. США продлили исключение из санкций для морских поставок нефти России. А почему они это делают? Вы только вдумайтесь. А до этого, еще более гениальная на самом деле новость. Сейчас я вам ее зачитаю. США согласились на время переговоров приостановить санкции против нефти из Ирана. Ну, это же прекрасно. Ну, это прекрасно. То есть, ты воюешь с Ираном, при этом ты разрешаешь, как говорится, Ирану торговать этой нефтью и получать деньги. Ну, это отличный бизнес. И то же самое. Это уже третий раз, да, они снимают санкции с российской нефти. Первый раз они говорили о том, что мы на самом деле не отказываемся от санкций. Не-не-не. Это мы имеем в виду нефть, которая находится в транзите. Это я цитирую, там, министра энергетики или министра финансов, я уж не помню, да, там, американского. В транзите, то есть имелось в виду нефть, которая была уже загружена в танкеры. А вот вся остальная нефть, вся остальная нет. Она вот как была под санкциями, она так и осталась. Потом раз, второй раз они снимают эти ограничения. Сейчас в третий раз снимают эти ограничения. Почему они это делают? Вот, ну как интересно, да? Ну как такое вообще в принципе может быть? Вы же говорили, что вам абсолютно наплевать, на что там происходит с этим Ормузским проливом. Заблокировал его Иран. И, как говорится, и хорошо пускай блокируют, потому что у нас нефти столько, что нам вообще просто мы не пользуемся этим Ормузским проливом. Ну отлично, отлично. Ну так и не пользовались бы этим Ормузским проливом. И не стягивали бы туда авианосные группы. И растет там цена на реальную нефть уже прям в космос убегает. Так пускай растет, вам же хорошо, у вас нефть есть, вы продаете, зарабатываете деньги. Но нет, значит что-то не то. Значит не то что-то. А это значит, что мир просто еще раз на пороге грандиозно. Да он, может быть, уже начался, этот кризис. Мы просто с вами его не чувствуем, потому что у нас с нефтью проблем нет. И мы уж точно не пользуемся Ормузским проливом. Снимают санкции и с иранской нефти, и ограничения снимают с российской нефти. А параллельно с этим появляется заявление Международного энергетического агентства, которое... Это вот кому мне нужно ответить? Здесь кто-то у нас какой-то особо очень грамотный был. Ну, не найду, в телеге тут ерунду какую-то пишет. Да, это, наверное, для него, да. Международное энергетическое агентство предупредило о сокращении вообще, в принципе, запасов нефти. Посмотрите, что они говорят. Объемы топлива быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. А мы, наоборот, наращиваем продажу. У нас идут, деньги сюда идут. Мы продаем, наращиваем и сейчас запустим еще вторую ветку в Китай. И будет еще больше денег. Объемы топлива быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке, пояснил глава организации Фатих Бироль. Коммерческие нефтяные запасы истощаются из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива. Этих запасов осталось всего, внимание, на несколько недель. Ну вот отлично, через несколько недель у нас с вами будет июнь. А еще мы посмотрим, что будет происходить с голодом. Вот такой у нас с вами пейзаж, собственно, перед... изменениями, они точно будут, мы с вами их увидим, мы сразу увидим их, почувствуем, моментально.

0: муку, еще там много, наверное, чего. Так а он же через пустыню в Пакистан все поставляет.
1: Нет, да, по суше, по суше может, это соседние страны, в соседние страны может. А дальше Африка, там уже проблема.
0: Ну да, но Афганистан и Пакистан туда достается.
1: Да, все. Да, по суше, да. Mm. Я говорю, куда он продает, куда он свою муку продает, он продает в соседний Афганистан, Пакистан и Африка. Там огромное количество стран, вот если пробить эту информацию, может быть, она и есть. Огромное количество стран, там африканского континента сидит на иранской муке. Понял. В том числе, да. Спасибо. Понял. Спасибо, спасибо, да. Наверное, я как-то не этот самый, ну, неважно, в общем, разобрались. Ну что, делаем вывод, что у нас все хорошо, Эдвард. Да, ну можно и так сказать, Эдвард, да. У нас есть проблемы, конечно, есть. Но по сравнению с тем, что ждет там товарищей разных, не очень, которые нам товарищи, в этом плане да. Александр Евгеньевич пишет, формулировка-то не очень радужная. Американцы разрешили нам продавать нефть. Это они так формулируют, но они же сами ввели запрет. И сами же, собственно, этот запрет отменили. Ну, это их проблема, слушайте. Так, белорус спрашивает, можно узнать, сколько еще Украину людей кошмарить будет? Дроны, как птицы перелетные с юга на север России летают, никто ничего сделать не может или не хочет. По поводу дронов, ну, насчет не может или не хочет. Ну, это проблема. Другая война, мы с вами об этом говорили. Это все закончится ровно в тот момент, когда появятся разработки, способные нейтрализовывать, собственно, вот эти вот самые беспилотники. Они есть, эти разработки. Я даже знаю, что некоторые из них сейчас в течение 2 месяцев будут проведены, там испытания будут проведены, будет заниматься концерн Калашников. Я знаю про эти разработки, да, и мы посмотрим, по крайней мере, вот то, что... Ну, опытные образцы это называется, да, там результаты просто обалденные. Как только это произойдет, эта война сразу снова изменится. Вот сейчас она изменилась, да, и выглядит непривычно за счет этих беспилотных аппаратов. Как только появится антидот, она снова изменится. Так, наши правители продают нефть и газ, а их запасы не бесконечные. Ага. Денежки в фундаментальную науку особо не идут, лет через 50 все это кончится, наши дети и внуки будут сосать лапу. Не будут сосать лапу, Александр, 58/2. Так, у Зеленского купили земли и рудники, что с ними будет после нашей победы? Что касается земель и рудников, вы посмотрите, кто покупает эти земли. Там вообще все очень интересно, да, очень интересно. Почему? Потому что мы с вами очень часто говорим про каких-то мифических, полумифических глобалистов. Вот глобалисты сделали это, глобалисты сделали то. А кто такие эти глобалисты, кто-нибудь задумался на эту тему? Ну, об этом обязательно поговорим, да. У всех вот этих формулировок есть фамилия, имя, отчество. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, сорвался. Проверьте там нашу эту машину. Читаю дальше ваше сообщение. Сергей Рындин, вы прислали мне какую-то ссылку в запрещенный Инстаграм. Я не знаю, что это такое. Вот Павлу отвечаю. Там и Международное энергетическое агентство, да, и все остальные ответили Павлу. Да, он тут нам рассказывает про какие-то совещания с закрытыми дверями. Никто не был там, двери были закрыты. А Павел, видимо, был. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Роман Георгиевич.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктор Михайлович из Домодедово.
1: Добрый.
2: Роман Георгиевич, вот скажите, пожалуйста, мы запустили, ну, провели испытание, будем так говорить корректно,
1: да.
2: Сармата.
1: Да.
2: Это сигнал кому? Европе? Или же в преддверии ожидавшегося визита Трампа к Си? Это первый вопрос.
1: Угу.
2: Как вы думаете?
1: Ну, я думаю так, что это сигнал абсолютно всем. то, что мы запустили этот «Сармат», это же, это что такое? Это оружие сдерживания, как любое ядерное оружие другое, да, стратегическое. Мы запустили и показали, у нас есть эта ракета, и она, ее невозможно, собственно, остановить никаким ПРО. Никакой ваш золотой купол, это бесполезная история. Мы просто вам показываем, что у нас это есть. У них же расклад был какой? Почему они в свое время вышли там из договора по ПРО, да, который подписали аж все

0: 1982 году. И на моих глазах были эти переговоры, когда еще только-только они вбрасывали эту идею. Вот здесь вот в Москве у нас есть особняк МИДа на Спиридоновке. И там, значит, шли переговоры. Наш заместитель министра иностранных дел Георгий Мамедов, он же тогда говорил им, да, американским там разным товарищам, он им говорил: вы зачем это делаете, мы понять не можем. Они говорят: мы это делаем для того, чтобы перехватывать иранские и корейские, северокорейские ракеты. Они тогда в первый раз это произнесли, и это выглядело настолько абсурдно, ну, чистый абсурд. И мы говорим: да вы что, ребят, ну, при чем здесь Иран и Северная Корея? Откуда у них такие ракеты? Зачем вы это делаете? Они говорят: не-не-не, это вот Иран, ну, включили дурочку, Иран и Северная Корея. И вышли. А потом стало понятно, что они, разворачивая эти позиционные отряды ПРО, делали ставку на что? Делали ставку на то, что если они осуществляют удар, ну, мало ли, да, ну, вот, допустим, все-таки дошло до этого. Они осуществляют удар, чтобы наш ответный удар не принес никаких результатов, чтобы этими ракетами, противоракетами сбивать наши ракеты, которые пойдут в их сторону. Поближе к нам, поближе сюда, там, Польша и так далее, Чехия, там, Румыния, да. Мы им показываем, у нас сейчас есть вот такая вот ракета, которая не системы ПРО делают ваши системы ПРО там бесполезными. И плюс
1: обнуляет. Этот,
0: да, обнуляет. И золотой купол, которого у вас еще нет, так что можете, как говорится, не тратиться. Не нужно этого тоже делать. Вот и все.
1: Понятно. Спасибо. Второй вопрос. Вот высказывание нашего президента, который...
0: О завершении СВО, да?
1: Что он имел в виду?
0: Он, наверное,
1: знает больше нас
0: с вами. Уверен, что знает больше, да. Он же вот, президентом работает, да.
1: Как ваше мнение, что он имеет в виду, почему это, так сказать, близко завершение СВО?
0: Так я вот и пытаюсь, вот все, что я до этого говорил, я пытаюсь нащупать вот именно вот эту вот историю, вот этот ответ на то, что он сказал. Пытаюсь понять, чем он руководствовался. Ему же идет эта информация со всех сторон. Он же разговаривает с Трампом, он сейчас с Си там, да, поедет, поговорит. Он же понимает все эти процессы. И вот мы с вами видим эти процессы тоже, по большому счету. Ну вот пытаемся немножечко глубже копнуть для того, чтобы понять, на чем основан вот этот оптимизм президента. Там была еще одна фраза, продолжение вот этого заявления. Он говорил про зоны безопасности, да, то есть коридоры безопасности. И здесь она такая вот совсем уж интересная. Он говорит, размеры этих коридоров безопасности мы будем определять сами. То есть вот когда мы посчитаем, что вот нам нужно вот такое-то количество километров, чтобы ничего не угрожало России, вот тогда мы, собственно, остановимся в процессе их создания, да. А вот смотрите, беспилотники украинские, они, говорят, на 1500 километров летят. Значит, можно предположить, что зоны безопасности мы должны делать больше, чем 1500 километров. Ну, а это уже, вот, сами смотрите на карту, называется.
1: Вот что касается зоны беспилотников, ведь понимаете, какая штука? Зона сейчас расширяется бесконечно далеко. То есть те зоны, которые мы планировали ограничить западными границами Украины, они стали меньше, чем зоны безопасности, которые требуются для того, чтобы нейтрализовать полет этих беспилотников. Так как вам кажется, существует ли момент, когда ведь ПРО можно, так сказать, перегрузить, и когда ПРО будет перегружено, материальные и людские потери наши возрастут настолько, что нам придется принимать принципиальное решение об ударе...
0: Ну, вы сами все сказали, так и есть. Это в том случае, если это произойдет.
1: Понятно.
0: Да.
1: Вот мое предположение, у меня есть два предположения, почему СВО быстро закончится. Наверное, аналитики, так сказать, наши просчитали людские резервы потенциальные, украинские, и время их, так сказать, истощения. Может быть, такая гипотеза имеет
0: место? Не знаю, людские резервы, я понял, спасибо большое. Что касается людских резервов, когда я говорю, что война изменилась, я же в том числе и про это. нехватку личного состава компенсируют ровно вот этими беспилотниками. У них есть нехватка личного состава. И это и они говорят, это и мы знаем. Они говорят уже о том, что они там будут проводить мобилизацию там 18-летних, не 18-летних, уже там женщины какие-то там то ли будут, то ли не будут. Это же мы же видим, наблюдая за украинским информационным полем. Они это обсуждают, и они об этом говорят на всех уровнях, начиная от парламента, заканчивая, как говорится, богосферой, да? Но они компенсируют вот эту самую нехватку именно этими самыми беспилотниками, создавая вот эти вот зоны, как говорится, да, как их называют, килл-зоны, да, там 30 километров, 40 километров, то есть ты не можешь большими соединениями, да даже небольшими, ты взводом, ротой не можешь идти вперед, ты вынужден двойками, а то иногда и одиночными штурмовиками действовать, потому что дроны висят и тут же наносят удары. Ну вот, вот такая вот история, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер, Роман.
0: Добрый.
2: Вот у меня такой вопрос. Интересовался в интернете. Когда пандемия была, американцы напечатали больше $2 триллионов. И экономика их не обрушилась. А кто сейчас мешает Европе тоже напечатать евро? Ну, и тоже ведь большие. Может, их и не так эти 90 миллиардов...
0: Да не-не-не-не. Ну, слушайте. Ну, во-первых, это грандиознейшая проблема для американцев. Грандиозная проблема. Они компенсируют тем, что никто не требует просто возврата. Но то, что у них растет этот внешний долг, вы думаете, это как бы, что они всех простят, что ли, в какой-то момент? Это так не работает. Это раз. Что касается Европы, так они печатают, они же печатают. Ну, посмотрите, мы с вами еще месяц назад говорили о том, что, вот я и сегодня это вспоминал, что у французов проблема, у них грандиозный дефицит бюджета, у них не хватает денег, и при этом просто все рекорды побил внешний долг. Франция вторая экономика Евросоюза после Германии. Итальянцы подтянулись совсем недавно. Уровень итальянской экономики, ну это абсолютно, это же не я придумал, это они рассказывают, что они сравнивают себя с Грецией. В 2008 году, когда Греция, просто они все скинулись для того, чтобы Греция более-менее, как говорится, сохранилась. Все, что есть в Греции со всеми ее прекрасными островами, морями и всем остальным, вот если продать, то не хватало бы денег для того, чтобы погасить долг. Не хватало денег. То же самое было там с Испанией, по большому счету, в шаге они были, там Португалия, Испания, и Италия была в этом списке, но Италия выкарабкалась за счет теневой экономики, которая по своим масштабам была соизмерима, как говорится, с экономикой не теневой, и поэтому Италию там по цифрам, как говорится, вот открытым, да, она вот все, вот, у нее все было плохо, а в реальности у нее не так все было плохо, но тут вот итальянцев накрыло в 2026 году. Печатать до бесконечности, ну, можно, но это будет инфляция, это будет сокращение социальных пакетов. Вот, посмотрите на Германию, что происходит в Германии. Там ровно это и происходит сейчас. И еще раз я вам говорю, а мы с вами еще подождем, посмотрим, что будет происходить, когда туда придут голодные ребята там из разных южных регионов мира. А они обязательно туда придут. Поговорим еще об этом, увидите. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Алло.
0: Да-да-да, я вас слушаю.
3: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: Иметь «Сармат» и другое супероружие, этого мало. В 41-м мы имели КВ, орудие 152 миллиметра. Сейчас ни у кого таких танков нет. И что, нам это помогло позора избежать? Хотелось бы, чтобы руководство не тянуло резину, как тогда, в надежде избежать неизбежного.
0: В надежде избежать неизбежного. Понимаю, очень понимаю. Об этом неделю назад мы с вами говорили. Мы, оттягивая вот этот вот момент, скажем так, столкновения, так или иначе его приближаем. Но вы видите, ситуация, она с разных сторон подкрадывается разная, и поэтому она вносит свои коррективы в этот сценарий тоже. Посмотрим. Так, Ирина пишет в Максе: Роман Георгиевич, здравствуйте. Дональд Трамп выложил в свои соцсети картинки, сгенерированные искусственным интеллектом. На одной из них он сидит за столом, нажимает на красную кнопку, и на экранах 5 ядерных взрывов. Как думаете, кого он так нежно любит? Я не видел этих картинок, я тут видел картинку, когда он с какими-то там марсианами, там с инопланетянами куда-то там чешет, это я видел, да он всех нежно любит, он любит нежно всех тех, кто не очень любит, наверное, его, хотя, может быть, и их тоже нежно любит, не обращайте на него внимания, может, еще, там, может, он ее уже стер, посмотрите, слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Алло.
0: Да-да-да, я вас слушаю.
4: А, доброе,
0: добрый, Роман добрый.
4: Георгиевич. Да, добрый. Такой вопрос. Смотрите, вот федеральные СМИ прям вцепились в эту историю.
0: В какую?
4: Коррупция на Украине. Вот на ваш мнение, как вы считаете, ее наличие на Украине, либо отсутствие, как-то нам поможет победить наших врагов или нет? Спасибо.
0: Да, ну я же сказал уже про это, что смести Зеленского, допустим, да, эта история нет, она не поможет. Может быть, это и произойдет, но толку нет. Ну, какая нам разница, вместо Зеленского там придет кто-то другой. Я не знаю. Мне кажется, что решать эту проблему там Украины нужно исключительно, только, как говорится, войсками. Это я так считаю. Но чем нестабильнее там у них внутри, тем нам лучше, конечно, тем уменьшается их способность к сопротивлению, потому что дух войск никто не отменял, и если ты сидишь в окопах и знаешь, что ты сидишь в окопах за чуваков, которые там дома какие-то себе, пароходы, поезда и миллионы на счетах, и еще где-то они в это время сидят, это как-то не очень хорошо воюется в таких условиях. Поэтому и такое внимание к этому коррупционному скандалу. И было бы, на самом деле, странно, если бы мы на это не обращали бы внимания, потому что еще вчера там этот человек фотографировался со всеми лидерами стран Евросоюза, становился вместе с этими президентами и премьер-министрами, да, сегодня его выпускают, там сажают в СИЗО, ну, мне кажется, это интересно, а еще интереснее послушать разные пленки, на которых будет голос R1, D2, R1, «Звездные войны», да, а это будет Зеленский, да, он же Вова. У нас сейчас новости, да, или у нас есть еще взять время, звонок, давай, а? 40 секунд, тогда я лучше почитаю сообщение. Кстати, про дроны поговаривают, что Куба уничтожит американские нефтезаводы. Я видел эти заявления о том, что вроде бы как кубинцы там угрожают нанести удары дронами, что они закупили 300 там беспилотников. Я не знаю, правда это или неправда, но все это очень похоже на такую сказочку «Повод». Дайте нам повода для того, чтобы мы сейчас обрушили всей своей мощью на этот маленький остров свободы. Хотя, в принципе, конечно, Куба не будет просто сидеть и наблюдать за тем, как, собственно, там кто-то десантируется и пытается что-то сделать. Я думаю, что они будут сопротивляться, кубинцы — это ребята непростые. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США сочли новое предложение Ирана недостаточным для заключения сделки. В Белом доме заявили, что в документе не содержится существенных улучшений. Информацию опубликовал портал Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. По его словам, новое предложение Тегерана, переданное Вашингтону через Исламабад, лишь незначительно отличается от предыдущей версии. В том числе Исламская Республика заявила о готовности отказаться от получения ядерного оружия, однако не стала брать на себя конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче уже имеющихся запасов. В СМИ Латвии сообщили о планах закрытия нефтебазы после падения дрона ВСУ. Речь идет об объекте компании «Эствес Транзит» в городе Резикне. Информацию опубликовало издание ЛСМ со ссылкой на представителя фирмы. В статье отмечается, что инцидент произошел в ночь на 7 мая. Топливные резервуары в момент происшествия были пустыми. Представители компании подчеркнули, что ущерб оказался незначительным, но принято решение прекратить работу объекта из-за невозможности гарантировать безопасность сотрудников. Источники РБК сообщили об аресте экс-главы Мосгипротранса. Игорю Мицуку предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд по ходатайству следствия отправил его под стражу на 2 месяца, заявили изданию 2 источника в правоохранительных органах и собеседники в транспортной отрасли. По их информации, Мицук был задержан 11 мая. Уточняется, что претензии к Мосгипротрансу связаны с проектными изысканиями по одному из инфраструктурных проектов. Объем, по версии следствия, отличался от того, что было задокументировано. В Россельхознадзоре сообщили о наращивании экспорта свинины в Китай. С начала 2026 года в КНР было отправлено более 44,5 тысяч тонн продукции. Это почти на 57% больше показателей аналогичного периода 2025-го, уточнили в ведомстве. Экспортировано 23 тысячи тонн свинины и почти 22 тысячи тонн субпродуктов, пояснили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Там добавили, что объем поставок рассчитывали по состоянию на 15 мая. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва». Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
17: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России в Москве, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений, я вот сейчас как раз их читаю. Плюс 7-925-48-94-8. Телефон для сообщений в Телеграмме. Говорит МСК, не телефон, а для сообщений в Телеграмме у нас есть Говорит МСК-бот. У нас есть бот такой же в Максе. Ну и продолжается трансляция нашей программы, она продолжается в нашем телеграм-канале, она продолжается у нас на нашей странице ВКонтакте, и в Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
18: 2258.
0: 2258, хорошо, читаю сообщение. Роман Георгиевич, не связаны ли процессы по Ермаку и Елене Зеленской с приездом на Украину Писториуса? Не вручил ли он неопровержимые обвинения? Не начала ли Европа сливать режим Зеленского в преддверии переговоров с нами? Европа для того, чтобы начать переговоры с нами, для начала должна отказаться от всех вот этих вот своих постулатов. От этой концепции нанесения стратегического поражения, от всех вот этих вот дебильных заявлений, которые у нас вызывают только аллергию, это раз. Во-вторых, Европа для того, чтобы начать разговаривать с нами, да, она должна вначале прекратить поддержку Украины, а плюс они даже в такой ерунде, как найти человека, который бы их представлял, то есть переговорщика, они тоже не могут. Они начинают нам рассказывать, что им не подходит Шрёдер, хотя про Шрёдера президент, мне кажется, сказал так, вот первое, что ему пришло в голову, говорит, ну, можно попробовать Шрёдера, да, а не хотите Шрёдера, ну, давайте кого-то другого, ну, что мы слышим? Мы слышим про Вальтера Штайнмайера, это человек, который просто участвовал, считай, вот в том самом государственном перевороте, который на Украине называют Майданом. Он же подписывал там, да, с Януковичем от лица Германии. Нам пытаются рассказать, что есть еще Меркель. Это та самая Меркель, которая, не вздрагивая, рассказала о том, что они нас обманули, когда подписывали Минские соглашения, что единственной целью подписания этих соглашений было просто затяжка времени для того, чтобы успеть накачать там Украину, подготовить ее к столкновению с нами. Кого они? Ну, мы же про Каю Каус не будем серьезно говорить, правильно? Нет, не будем. Вот это вот все, вот это и есть те самые нюансы. Им вначале нужно с этим что-то сделать, а уже потом там рассказывать о каких-то переговорах с нами. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
19: Алло.
0: Да, я вас слушаю, говорите.
19: Добрый вечер.
0: Добрый.
19: Это радиостанция.
0: Я вас слушаю, да, мало времени, да, пожалуйста, что вы хотели сказать?
19: Роман Георгиевич.
0: Здравствуйте.
19: Добрый вечер. Здравствуйте. Игорь Николаевич, Краснознаменска.
0: Прекрасно.
19: Скажите, пожалуйста, ваше мнение, почему Иран в контексте переговоров с Америкой, Соединенными Штатами, не упоминает ядерное оружие Израиля, которого у Израиля как бы нет, но он готов его применить?
0: Ну, я не знаю, почему они не говорят про израильское ядерное оружие. Наверное, потому что его нет. Наверное, потому что его нет. Но Иран, вы видите, как Иран ведет переговоры с американцами? Иран стоит на своих позициях, он же не двигается. Вот удивительно, да, казалось бы, он не двигается. Он так периодически где-то что-то... Вот Иран, кстати, демонстрирует готовность к компромиссу, несмотря ни на что. Вот американцы говорят, мы должны забрать у них эту ядерную пыль. Трамп говорит, ядерную пыль. Вот придумал он, ядерную пыль мы должны забрать. Иран говорит, не-не-не, вот вам мы точно ее не отдадим. Но мы можем ее передать России. Тем более это уже в нашей истории было. Мы передаем России, вопросов нет. У нас уже, мы это уже делали в 2015 году. Вот мы повторим. Мы повторим, мы передаем России. Вы готовы, американцы? Но нет, нам не кажется, что это достаточно. Вы должны отказаться от своих требований по репарациям. То есть мы не должны вам компенсировать никаких ущербов. Иранцы говорят, так не пойдет, подождите, ребят. И деньги, мы не больше 25% того, что заблокировали, разблокируем. Иранцы говорят, так не пойдет. Это вообще все деньги наши. Вы должны все эти деньги нам вернуть. Не нужно нам наши же деньги обменивать на наши уступки. Это наши бабки, они так и так и наши. То есть мы от них не отказываемся, поэтому это в графе дано, вы их возвращаете. Иранская позиция, она такая, достаточно твердая, но при этом демонстрирует какую-то все-таки готовность к компромиссам. Про Израиль молчат. Слушаю вас, говорите в эфире. Наверное, потому что Израиль скажет, а у нас нет ядерного оружия. Ну, мало ли что там в свое время Голда Мэйр там сказала. Да, это вот у нее спросите, понимаете? Слушаю вас, говорите.
18: А, Роман Георгиевич, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
18: Я вот удивляюсь по Ермаку, на Украине. Сделали настоящее шоу.
0: Светлый вы человек.
18: Настоящее шоу. Ну, я объясню, какое шоу.
0: Да.
18: Потому что, и понятно, если Ермак бы заплатил бы за тебя деньги, он бы это признал, что у него деньги есть. Ну,
0: да.
18: Тот, который внесли залог за него,
0: да.
18: Внесли за счет его. И это шоу разыгралось специально для того, чтобы как бы вот... Ну, как бы сказать, такая политика там очень хитрая. Вот. Как вы думаете, Ермак где-то обязательно проедет и покажет себя? Потому что вы поняли насчет шоу, да? Самое, по поводу вот этого внесения залога.
0: Ну, залога. Вот я вам... Хотите вот расскажу, что будет дальше? Те, кто внес за него залог, к ним завтра тоже придут, вот эти ребята из этого самого НАБУ, и САПа, они придут туда и спросят, а где вы взяли эти бабки? Вы где взяли эти деньги в таком количестве, чтобы внести за залог за Ермака? Каждый из этих людей оказался под колпаком у Мюллера. Но другого варианта не было, ну, там понятно, что как бы камера в СИЗО была платная, но все-таки это же СИЗО как-то, это же не отель, поэтому Зеленскому нужно было его оттуда выдергивать, вот он его выдернул, несмотря ни на что. А те люди, которым сказали внести залог, они не имели ресурса сказать нет, по крайней мере, пока. Спасибо большое. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
20: Здравия желаю, Роман.
0: Здравствуйте.
20: Вот весь тот негатив, который вы перечислили в начале передачи, что творится там в мире, там вот Армузский пролив перекрыли.
0: Но казалось бы, да, вот связь, да, там вот этот Армузский пролив, а потом смотрите, раз, одна цепочка, одно звено, второе, третье, да.
20: Да, и пошло, и пошло. А кто главный агрессор? Ну, ясно, что главный агрессор – это Вашингтон. И там даже близко нет признаков, что они хотят как-то отказаться от борьбы за свое доминирование в мире, причем способы достижения этой цели, они все те же самые. Военная сила, экономическая сила и так далее. Но они не хотят и не слышать даже, что там, что можно договариваться на какой-то равноправной основе. А вот эти вот некоторые послабления, там, отмена каких-то запретов, ну, Вашингтон правильно реагирует. Зачем ему себе создавать дополнительные трудности там, где можно их избежать? Ну, ослабили где-то, все хлопают в ладоши. А что делает Москва и Пекин? Они как бы заинтересованы удерживать Вашингтон в каких-то рамках, чтобы он не выпрыгнул на дальнейшую эскалацию событий там на Ближнем Востоке, там с Кубой и так далее. И наши приспосабливаются китайцы к обстановке, удерживая как бы в этих рамках Вашингтон. Ну, а новые-то что-нибудь они предлагают? Чьи правила-то сейчас в мире? Все те же самые из Вашингтона, как руководят, так и руководят правила. А мы пока приспосабливаемся. Мы только собрались там, БРИКСе, там, что-то договариваться, это все перспектива. Ну, такова вот ситуация. Вот теперь Путин говорит, Украина, операция подходит к завершению. Ну, насколько я помню, года полтора назад Владимир Владимирович лично говорил, что на Украине заканчиваются резервы на исходе. Увы, резервы в то время не заканчивались, так? Вот я полностью согласен с Александром Сладковым. Вот он недавно по России-1, буквально вот 2 или 3 дня назад, сказал правильно, прямо оттуда. Его вопрос задают, он отвечает, что российские войска ведут наступление с ограниченными целями сейчас. Им дали команду занять вот такой населенный пункт на одном направлении, на другом направлении, 2 населенных пункта, они выполняют, а широкого наступления нет. Нету широкого наступления, пока, по крайней мере. А добиться полного разгрома противника вот такими методами, взять населенный пункт 1, 2, 3, 4, невозможно. Это вот ситуация так, как она есть. Ну и потом вот это вот Ермак. Я вообще не понимаю, что его полоскают-то. Ну что там непонятного? А не лучше ли обратиться к себе, вот к тому же генеральному прокурору, который вот в присутствии президента прям обращается к Владимиру Владимировичу и говорит: пятый год подряд мы фиксируем рост выявленных коррупционных преступлений в России. Их как общее количество превысило 41 тысячу. И причем он говорит, более трети совершены в крупном и особо крупном размере в составе организованных групп. Это говорит генпрокурор наш. Вот в марте месяце на коллегии расширенной. Он говорит о 2000 объектов недвижимости, которые вот уже в казну вошли. И имущество этих самых суперменов, в кавычках, на 1,6 триллиона отобрали. О, как воруют! Какой там Ермак? Что там, у нас меньше, что ли, воруют? Потом он говорит: Владимир Владимирович, в наших планах наращивать усилия, чтобы нечистые на руку сдаимцы в полной мере осознали бессмысленность незаконного обогащения. И он прямо говорит президенту, ну не случайно эта фраза, говорит, что сейчас особенно остро народ реагирует на казнократство, поэтому важно, чтобы те, кого мы изобличили в коррупции, не ушли, не избежали наказания. И он там приводит примеры в виде там условно-досрочного освобождения и так далее. Случайно ли это президент, вернее, прокурор говорит? Ну, явно не случайно. Прямо обращается: Владимир Владимирович, мы не намерены ослаблять. Ну, вроде как, мы выполняем ваше поручение и не намерены. Вот. А ну, Ермак, ой, а то мы не знали, что там все воруют на Украине. А тут, пожалуйста, 43 тысячи.
0: Но вот хлопают, как? Сергей Алексеевич, одного за другим-то, а?
20: Что?
0: Хлопают, говорю, одного за другим у нас.
20: Не, хлопают, да, я не отрицаю, это да, правильно, но факт то, что мы прям вцепились вот в эту повестку, что не включишь, прям из розеток, Ермак, Ермак, да начхать на этого Ермака, нам плевать, что он там зависит от него, спецоперации, что ли, или что-то другое, да там все продажные. От Зеленского и кончая до самого низа, включая их депутатов. Все как один. Как вот, воруют на Украине, нигде не воруют.
0: Вот 91-65, Сергей Алексеевич пишет: не согласен с вами, Роман. Дело Ермака никак не повлияет на дух ВСУшника. В окопах сидят украинцы, которые живут с этой властью все 35 лет. Они всех этих Ющенко, Янукович, Коломойский, Фирташ и Ермака знают как облупленных лучше нас в разы. Ну да.
20: Слушайте, да. Ну коррупция никогда не способствовало чему-то хорошему. Что украинцы там сидят в окопе, и когда они знают, что их руководство продажное, у них что, мотивация, что ли?
0: Ну, вот я про это и говорю, конечно, да.
20: Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Но что касается американских правил, знаете, я обратил внимание на что? Я обратил внимание на заявление Си, когда он говорил про ловушку Фукидида. Ведь это же звоночек. Ловушка Фукидида, да? То есть, понимаете, какая штука? И главное, Трамп слушает и не перебивает. Если вообще в принципе заговорили про эту самую ловушку Фукидида, это когда одна страна, мощная супердержава, империя, скажем так, уходит со сцены, потому что ее выдавливает другая, новая, приходящая. И Си ему говорит: давайте не станем, собственно, ну не попадем в эту самую ловушку, то есть чтобы это не привело к столкновению. Но Трамп готов с ним об этом говорить, он сидит, слушает, потому что, ну, видимо, вот, собственно, да, одна держава уходит, вторая приходит. То есть одно время уходит, другое время приходит, ведь про это говорил Си. Это вот ровно тот самый многополярный мир, про который мы говорили, да, вот что вот вместо вот этого сейчас вот, собственно, мира однополярного приходит многополярный, и остановить этот процесс невозможно. Ну, пока вот правила такие, а завтра вот маячат уже совершенно другие правила. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте,
1: Виктор Михайлович.
0: Здравствуйте.
1: Роман Георгиевич. Я всегда вас слушаю, не только я, миллионы моих, то есть это ровесников.
0: Спасибо.
1: Детей войны, кто в годы войны детства было или сразу после войны, кто построил эту нашу страну, огромную сверхдержаву. Знакомые мои военные причем на высоких постах, у меня есть такие друзья, говорят, что наш главный союзник – это западный трусливый обыватель. Воевать он никогда не будет с Россией. Но вот надо сделать, чтобы он нас боялся. Нужно мягкую силу применять. Посмотрите, как вот иранцы хорошо обыграли ТикТок. Американские обыватели читают это дело и понимают кое-что. Зачем Трампу? Они с юмором это делают.
0: Это правда. Работают вот это, они в информационном поле просто, да, отлично. Прекрасно. Да.
1: И нам нужно учиться так делать. А то у нас много разговоров о том, что там цены на бензин поднимутся, западный обыватель будет правительство свергать. Не будет он ничего свергать, пока мы будем проявлять озабоченность. Нужно ему четко говорить то, что говорим мы им при случае. Вы каждый день убиваете наших людей, и вы за это ответите. Вы создали террористическое государство, и терпение нашего народа истекает. У нас есть средства, такие, которые были и у Никиты Сергеевича, когда я был у Хрущева, имею в виду. Угу. Когда работал за границей, а за моей спиной стоял плакат, где Никита Сергеевич стоял с атомной бомбой и говорил: мы вас закопаем. Закопать у нас и сейчас есть средства. Но нужно, чтобы они до них дошли. А вот они террористы. У нас есть друзья самые разные. Мы тоже можем помочь им оружием, дронами, всем чем угодно, чтобы они на своей шкуре почувствовали, что это такое. Вот тогда что-нибудь изменится.
0: Спасибо. 98-63 пишет, у нас на ленточку приходит КАМАЗ с солдатами, а у них машина с дронами. Чуете разницу? Николай, Смоленская область. Николай, да вы что? У нас столько приходит туда дронов на эту самую ленточку, что у них столько дронов нет, сколько приходит у нас, по крайней мере, некоторых категорий дронов точно. Преступник должен сидеть в тюрьме, эти фашисты могут вытаскивать друг друга сколько угодно, рано или поздно до всех до них доберется рука правосудия, кто-то в тюрьму сядет, кто-то случайно из окна выпадет. Вор должен сидеть в тюрьме, я помню, да, согласен. Григорий, Санкт-Петербург, пишет, переговоры с европейцами могут быть на первом этапе только о том, когда они собираются отдавать деньги и о неустойке. Ну, может быть и так. Хотелось бы, чтобы запуск «Сармата» был символом и предостережением для чертей из Киева. Желательно их даже опробовать на центре Киева за их террористические атаки. Ну, не, я думаю, что «Сармат» не нужно использовать для того, чтобы по Киеву бить. Не, не надо. Трамп не реагирует. Дмитрий Котков. Трамп не реагирует, потому что он не знает значения слова «фукидида». Но Трамп, может быть, и не знает, но там есть люди, которые наверняка знают. Тем более, это американская история, да, американский политолог ввел вот это вот, это понятие. Поэтому, я думаю, если Трамп спросит, ему ответят, да. Нам на руку их коррупция, пусть я там все там своруют, чтобы воевать не на что было, говорит Олег. И Б говорит, что одно дело терпеть коррупцию в мирное время, а другое сидеть в окопе и жизнью рисковать. Это вот отвечая, что они привыкли, да, там к этой власти 35 лет, они там с ней живут там, и так далее. Ну, давайте, слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Здравствуйте, Роман.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Добрый.
2: Вы знаете, вот я читал, что из Лондона на Берлин в 41-м году стало вещать радио Густав, где бывшая берлинская актриса на берлинском диалекте через ха-ха-ха высмеивала жизнь в Берлине. Вот это мне сейчас напоминает нынешний «Говорит Москва» в выходные. Потому что когда только ржание, извините, ведущих в выходные на «Говорит Москва» без звонков, то это деморализирует Москву и настраивает против Кремля. Я бы на месте Зеленского вашу редакцию даже наградил бы за это, потому что, ну, действительно, ну, неприятно слушать.
0: Вы не слушаете.
2: Спасибо.
0: Просто не слушайте. Ну, бывает, да. Ну, сейчас же еще весна, правильно? Да? Нет, весна, да, вот они обострения. Нилс Майкл пишет, там же кто-то в Финляндии, по-моему, высказали, что надо разговаривать с Россией, начали уже. Да, Финляндия, там этот Ступ, президент Финляндии, он говорил о том, что нужно разговаривать с Россией, но нет, я же вам еще раз говорю, для того, чтобы с Россией разговаривать, нужно понимать вообще на самом деле о чем для начала, да, а не о том, о чем они все время, да. представляете, приезжает сюда кто-нибудь и начинает с того, что Россия, Россия агрессор, мы будем поддерживать, вооружать. Это не разговор, это раз. Во-вторых, нужен человек, который не вызывал бы, собственно, отторжения. То есть это должен быть человек, не запятнанный, скажем так, всеми этими тупыми абсолютно заявлениями, да, там, типа заявления о том, что мы там воевали со всеми в Африке, там, раз 150, да, хотя она обещала, что она прочитает книги и поумнеет, но процесс, видимо, буксует, она все никак. Ну и Меркель тоже не годится, об этом я уже говорил. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Роман Георгиевич.
0: Да, слушаю.
3: Дополнить можно, да?
0: А, давайте.
3: Вот, вы мне объясните, пожалуйста, я вот не могу понять. На Украине всего 28 мостов, 2 туннеля. Конечно, идет поставка этой дороги. Да. Да. Неужели нельзя эти хоть какие-то мосты завалить на границе с Польшей или там еще с кем-то? И мне кажется, будет прекратить поставку и закончить война. Вы видите, как Трамп пугает, говорит. Если они будут там, смотрите, я мосты начну валить. Почему мы мосты не валим, я не пойму. Если мосты, это же поставка. Ну, везут вовсю, понятно, не на лошадях, а на поезде тащат туда все. Завалить вот эти мосты. Вот. И все. Не могу понять.
0: Я тоже не могу понять, не знаю, если честно. Вот не знаю, там столько мостов уже завалили, да. Вы говорите, что там всего их 28, мы уже, по-моему, 280 мостов завалили, там разных размеров, да. Почему оставшиеся 28, не знаю, ничего не могу сказать. Так. В общем, делаем вывод, что все звонящие в студию, пишет Эдвард, хотят жахнуть. Все хотят жахнуть. Хорошо, что никто из нас не имеет такие полномочия. Золотые слова, Эдвард. На самом деле, ну да, так оно и есть. Это у нашего президента просто терпение такое, понимаете? Любого из нас сейчас посади и скажи, вот, принимай решение. Уже давным-давно наломали столько дров, что дальше некуда, да. Но нет. Все-таки вот, как мы говорили с одним из слушателей, у него больше информации, и не все так линейно. Поэтому не жахаем. Потому что можем жахнуть? Конечно, можем жахнуть. Но они тоже жахнут в нашу сторону. И что будем делать потом? Потом будут ровно те же самые люди говорить, зачем мы так вот жахнули, да, если сами тоже отгребли, да, ну вот, понимаете, какая штука. Но на самом деле ситуация очень интересная, да, еще в контексте того, что происходит на Приднестровском направлении. Я не знаю, может быть, это совпадение, конечно. Вот столько лет прошло, и вот только сейчас мы почему-то приняли решение упростить порядок получения российского гражданства. Люди, которые в Приднестровье, там часть из них были и так с нашими паспортами, часть были с паспортами Украины, часть были с паспортами Молдавии. Те, которые были с паспортами Молдавии, у них были еще и румынские паспорта. Там вот с паспортами все непросто. Но почему именно сейчас? Мы же много раз уже слышали и говорили на тему того, что могут разморозить и Приднестровское направление для того, чтобы обострить ситуацию. Говорили, да, почему они идут на это обострение ситуации, зачем им это Приднестровское? Может быть, именно потому, что они понимают, что не все очень хорошо и что перспектива как бы не самая радужная. Я думаю, что, наверное, именно поэтому. Наблюдаем, друзья. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия, Георгий Баян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол, а мы с вами встречаемся ровно через неделю в этой студии.
21: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
22: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Евроклир заявил о неизменности блокировки активов российского Центробанка. Средства остаются замороженными после решения арбитражного суда Москвы, вынесенного в пользу регулятора. Активы ЦБ, находящиеся в бельгийском депозитарии, остаются там в соответствии с международными санкциями, отмечается в заявлении Евроклир, опубликованном на сайте компании. Там добавили, что несмотря на решение суда в пользу ЦБ Российской Федерации, иск не признают и намерены его оспорить, считая его необоснованным. Петр Мадьяр заявил об 11 требованиях Венгрии к Украине для ее вступления в ЕС. Выполнение условий по восстановлению прав венгров в Закарпатье будет обязательным пунктом для одобрения Будапештом начала процесса приема Украины в Евросоюз. Те 11 пунктов, которые мы просили выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе. Мы не просим большего, отметил премьер-министр страны. Сегодня министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщала, что Будапешт и Киев договорились о проведении консультаций на уровне экспертов по вопросу прав венгерского населения в Закарпатье. Первый раунд должен состояться 19 мая. СИР заявили об ударе по группировке, связанной с США и Израилем. Ее силы находились неподалеку от границы с Ираком. Разведка корпуса стражи исламской революции выявила и нанесла удар по 22 участникам антиправительственной организации в провинции Чехар-Михалли и Бахтиария, отмечается в сообщении агентства ИСНА, которое ссылается на заявление КСИР. Там пояснили, что эти люди, поддерживая связь с зарубежными координаторами, стремились приобрести оружие, создать нестабильность и совершить диверсионные действия. Дональд Трамп намерен построить вертолетную площадку Белого дома. Десятилетиями президенты США садились в салон у Южной Лужайки. Однако нынешний глава государства планирует отойти от традиции и оборудовать отдельную платформу. Как отмечается в статье Washington Post, проблема в новых вертолетах Patriot, их выхлопы могут стать причиной возгорания травы. Эти машины используются для сопровождения американского лидера, но он никогда не летал на них в Белый дом. Президент предпочитает старые модели вертолетов. Вопрос о строительстве площадки на территории Белого дома обсуждался давно, но окончательное решение остается за Трампом, отметили источники издания. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 63 копейки, доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 22-24, ночью 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
21: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8.
6: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле – с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами. Пройти его своими ногами. Целебные источники России. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» Константин Аверин и врач-педиатр-аллерголог Алексей Бессмертный. В этот вторник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
23: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
23: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
23: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
23: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины.
4: программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
24: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
25: Oh my goodness!
24: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
25: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
24: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 20.09 в Москве. Сегодня 18 мая, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Осипов.
26: И Георгий Бабаев. Всем добрый вечер, друзья.
1: Зенит. Зенит. Хочется, естественно, воскликнуть, потому
26: Слушай, интересный, знаешь, факт.
1: Да.
26: Ты вчера был в голубом поло.
1: Да.
26: А сегодня в голубой рубашке.
1: Ну, совпадение.
26: Случайность это?
1: Совпадение. Это все исключительно совпадение. Но мне очень нравится город Санкт-Петербург. Я прям искренне его люблю, если что. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
26: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей официальном сообществе ВКонтакте, Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиница в одно слово. Везде подключайте, ждем вас, подписывайтесь на канал, не забывайте про мессенджер Макс, а еще видеотрансляция кейс QR-код, где вы можете задавать свои вопросы в нашем боте.
1: Нам пишут, что, значит, в топ 10 минут назад обиженный Ростислав пожаловался на нас главному редактору, что мы только ржем, а мы слышали.
26: И... Причем вдвоем.
1: Да, Ростислав,
26: мы как Танос.
1: Он за... Почему?
26: Потому что мы были вдвоем и собрали кулак ненависти, понимаешь?
1: А при чем здесь Танос?
26: И сейчас будет...
1: У него не было кулака от ненависти.
26: Нет, у него было 5 камней, а нас было 2, понимаешь? Да. У него 5 из 5, а мы 2 из 2.
1: Получается, вообще не как Танос, но... да, опять как будто воскресенье, я сейчас очутился.
26: Ну, меня... Ростислав же, видимо, не переключался, поэтому Ростислав... мы для него ржем.
1: Ростислав забаненный же.
5: Видимо, с другого номера звонил. Поэтому, так как я бдю, Ростислав забанен с этого номера тоже теперь. Вот так вот получилось неудобненько. А, значит, ну что? Сегодня мы будем с вами обсуждать два последних тура. Ну как, а последний тур и один матч предыдущего тура, который стал ключевым во всем этом сезоне российской премьер-лиги. А «Зенит» — чемпион. Чемпион России сезона 25-26. А «Краснодар» занял всего лишь вторую строчку. А давай сразу, да, наверное, может, пробежимся тогда уж по таблице. «Локомотив» сохранил за собой третье место, хотя...
11: Я ЦСКА... жду поздравлений, потому что ты говорил, что в конце сезона ты будешь, я не помню, формулировок, ты их лучше запоминаешь, но если «Локомотив»...

0: принципа подачек от ЦСКА не принимает. Поэтому они решили, что третье место нам не надо. А, ну, у них есть еще кубок, там, вроде как, там, Барко, да, не играл в этом матче, типа, говорят, к кубку готовятся. Хотя для меня странно, там до кубка еще пилить и пилить, ну, может быть, чтобы травм никаких не случилось. Это вот единственное, в чем я вижу оправдание для Спартака, который на четвертом месте, ЦСКА на месте пятом, Балтика на шестом, Московская Динамо аж на седьмом месте, хотя для команды первой половины сезона это, честно говоря, подвиг, это седьмое место. Рубин на восьмом месте, Ахмат на девятом, Ростов на десятом. Вот здесь, значит, начинается интересное. Это Крылья Советов на одиннадцатом и Оренбург на двенадцатом, которые сохранили прописки в российской премьер-лиге. Акрон на тринадцатом и Динамо Махачкала на четырнадцатом уезжают в стыки. И прощаемся мы с Нижним Новгородом и Сочи. Невероятно логичная нижняя часть турнирной таблицы. Мне кажется, вот снизу все супер логично. Вот ровно так, как и должно было быть. И, в моем понимании, абсолютно нелогично то, что произошло сверху. Ну, давайте, значит, пройдемся по... Вот как ты считаешь, в контексте этого чемпионства «Зенита»? Вот нам еще Эдвард пишет, что, значит, скопирую свои слова из «Спортса». Если такой полумертвый и проблематичный «Зенит» становится чемпионом, то трудно вообще понять, какой уровень нашего чемпионата. Тихий ужас. Вот в контексте этого чемпионства мы должны обсудить больше «Краснодар» или «Зенит»?
1: Я думаю, что больше «Краснодар».
0: Ну вот и мне кажется, что больше «Краснодар».
1: Потому что «Краснодар» — это та команда, которая абсолютно точно сама себе привезла проблем. Привезли они их в 29-м туре, и неужели вы сомневались, все болельщики российского футбола, что «Зенит» упустит свой шанс? Это было просто невозможно. Ростов должен был сотворить чудо. Я не знаю, что должен был «Краснодар» пообещать Ростову, чтобы они выиграли этот матч.
0: Как надо было перебить предложение, которое уже поступило Ростову до того.
1: Ну, это уже все. Это так нельзя говорить.
0: Ну-ка, почему?
1: Это нельзя.
0: Ну, честно говоря, много странного произошло в матче с Ростовом.
1: Краснодар мог. А вот
0: то,
1: что ты говоришь,
0: конечно, конечно.
1: Мы это все.
0: А, значит, ты, естественно, говоришь, про матч Динамо-Краснодар.
1: Конечно, который шел именно в тот момент, когда мы завершали здесь с тобой.
0: И тогда, как раз, уже, по-моему, на следующий день я сказал, что ну вот, собственно, так нам не повезло немножечко со временем, да, что мы с тобой обсудили, и потом все перевернулось с ног на голову, и чемпионство было упущено. Действительно, я, наверное, отношу себя к тем людям, которые все, уже от последнего тура я не думал, что зависит хотя бы что-нибудь. Мне больше было интересно вот эта вот история вокруг третьего места, нежели чем вокруг первого. Я абсолютно не верил в то, что «Зенит» сможет упустить это чемпионство в последнем туре. Ну вот кто-кто, но только не этот «Зенит». Можно до бесконечности ругать этот «Зенит», и я присоединяюсь к тому негативу, который льется в их сторону. Я считаю, что в какой-то степени это даже и плохо. Ну смотри, я объясню, в какой степени это плохо. То, что они стали чемпионами для них самих. Я считаю, что Симак должен был быть уволен после прошлого сезона. И должен был прийти какой-то новый тренер. Как-то это все перетряхнуть. Сделать что-то с этой командой. Потому что это вообще тот же самый «Зенит». Вот с теми же самыми проблемами, который вышел в этом сезоне. Отыграл невероятно, на самом деле, надежно. Невероятно. Сколько вообще поражений у «Зенита» в этом сезоне? По-моему, что-то около двух. Давай посмотрим. А где вот здесь подробная таблица? Да, два поражения. Всего два поражения у «Зенита». На секундочку, у «Краснодара» четыре поражения. Ну, на самом деле, «Зенит» прошел невероятно стабильно. Это самая стабильная команда из нашего чемпионата. Она не очень скучная, с огромным количеством проблем. В моем понимании, там вообще нету тренерской мысли в игре этой команды. Она играет на индивидуалке, достаточно надежный, скучный, прагматичный футбол, с редкими вот этими вот впрысками индивидуальной гениальности отдельных футболистов. Но это самая надежная команда. И ну, надеяться на то, что этот «Зенит» упустит свое в конце, в матче с Ростовом, ну, это надо было бы действительно фантазером. Но еще раз, возвращаемся к матчу с Краснодаром. «Динамо» с Краснодаром. «Динамо» вышли на эту игру как на финал.
1: Почему? Для меня вопрос.
0: Да, мне кажется, тут как раз все очевидно.
1: Хватит, хватит.
0: Чего?
1: Что очевидно?
0: Ну, о чем вы говорите? Потому что именно Краснодар не дал несколько сезонов

0: назад Динамо осуществить мечту.
1: О, получается, ты думаешь, они настолько злопамятные?
0: Конечно. Лидеры там команд, тот же самый Тюкавин, который прибил в итоге этот Краснодар, 100% злопамятный, да, конечно. Ну, а когда еще? То, что тогда случилось, это была аномалия с Динамо. И эта аномалия, она могла переписать историю. Динамовские фанаты, я думаю, до сих пор, честно говоря, у них слеза течет, когда они вспоминают тот день.
1: Я помню их лица.
0: Конечно.
1: Я ехал сюда на эфир, да, они шли вот тут толпами, я ехал с ними в метро, я помню почему-то. И да, действительно, они помнят тот день, но я не думаю, что команда настолько злопамятная.
0: Это 100%.
1: Ну, может быть, мне нравится твоя теория.
0: Единственная причина, почему Динамо, который находится в середине турнирной таблицы, вышел забирать эти очки у Краснодара и с таким рвением это делал, и так праздновал. Когда они обыграли в конце, Краснодар рухнул на землю, а динамовцы начали делать, да, обниматься друг с другом и так далее. Конечно, в этом есть определенный прикол футбола. Я вот что-то почувствовал, когда посмотрел на эту игру. Но при этом Краснодар был лучше на протяжении всей игры с «Динамо». Краснодар много атаковал. У них было очень много моментов. Но, наверное, главный момент, за который... Ну, когда я увидел это, я понял, что нет, эта команда не может стать чемпионом. Это выход один на один Боселли, который выбежал от середины поля один на один. У него был булит. Самый настоящий булит. И он ударил в вратаря в результате этого булита. Не попытался ни обыграть... Не как-то, я не знаю, сместиться хотя бы немножечко в одну из сторон, под ударную ногу, что-то придумать, как-то перекидочку сделать вратарю или еще что-то. У него было вагон и маленькая тележка времени. Он просто бежал прямо и точно так же прямо ударил, без какой-либо идеи, во вратаря «Динамо». Кто тогда стоял? Лунёв стоял?
1: Да, Лунёв стоял, Лунёв. И, честно говоря, он как раз и подарил. Подарил «Зениту» то самое чемпионство, потому что бывших не бывает, как мы знаем. Мне кажется, что Боселли, ну, просто переволновался, потому что на него был супер-супер большой груз ответственности. Вы представляете, он мог решать судьбу.
0: Он не мог решать, он ее и решил.
1: Крайне жаль мне, что тогда произошли те самые события. Да пусть меня не закидывают ничем болельщики из Санкт-Петербурга, из прекрасного города, из северной столицы. Я вижу проблематику в этом чемпионате. Я вижу закономерность того, что Краснодар должен был становиться чемпионом. Ну, понимаешь, ну, по всему, они долгую дистанцию шли на первом месте. То, что сотворил «Зенит», это чудо чудесное. Наверное, никто до 29-го тура не был настолько уверен в этом.
0: Ты выходишь на решающую игру, не реализуешь выход один на один. Что значит, ты переволновался?
1: Я думаю, что если там был бы Кордоба, таких бы вариантов бы не
0: если
1: случилось.
0: Если был там Кордоба, такого бы точно не случилось. Но Кордоба лучший нападающий нашего
1: Кордоба
0: чемпионата.
1: Кордоба и так далее.
0: Да. Ну, но Боселли же играет в этой команде, правильно?
1: Слушай, играет.
0: Он же зачем-то был туда приобретен. Зачем-то выходил на поле. Ну, вот, пожалуйста.
1: Ну, они просто, наверное, приобретали Андреа Бочелли и случайно купили
0: Андреа, если бы они приобретали Андреа Бочелли, я бы еще сильнее удивился, ведь он слепой. Он же слепой, правильно? Я же ничего не помню. Правильно, подожди, бать. Он точно Андреа? По-моему, да, Андреа Бочелли. Ну да, конечно, он слепой.
1: Да, он полностью причем.
0: Конечно, да. Ну, тогда, нет, скорее так. Скорее Андреа Бочелли покупал его. Вот только такая логика может здесь сработать. По личным встречам «Зенит» обыграл Краснодар и точка, пишет Григорий Санкт-Петербург. А «Зенит», по-моему, по личным обыграл всех.
1: Они проиграли точно Оренбургу,
0: угу.
1: А вторую команду я не помню, кому они проиграли.
0: Ну, то есть по личным «Зенит», ты говоришь, логично. Нет ничего более логичного, чем чемпионство «Зенита» в этом году.
1: Весь чемпионат Краснодар был первым. Ну, реально, практически весь чемпионат. И тут как бы в конце вот такая передряга, я реально не думал, что Краснодар может потерять свое чемпионство.
0: Но мы, к сожалению...
1: Я вообще все варианты пересматривал. Балтика на третьем, Локомотив на восьмом, не знаю, ЦСКА чемпион, мы здесь с тобой фантазировали до зимней паузы, но мы все перебирали. Реально все. Кроме чемпионства «Зенита», я не был уверен в этом вообще.
0: Почему?
1: Ну, вот в моей голове было так.
0: Самая мало пропустившая команда.
1: Слушай, ну, сколько было давления на Симака, сколько было тем по поводу того, что 100 лет, и их будут тянуть за уши и так далее. Потом начали говорить, не, ну, как будто бы фокус сместился на Краснодар, что быка тянут за рога. Сколько этих разговоров было? Огромное количество.
0: Да, и, кстати, вот мне кажется, что именно тем, что быка тянут за рога, вот здесь немножечко Краснодар, конечно, потерял. Действительно, спорных вопросов в адрес Краснодара в этом сезоне было очень много. И вот это... Я просто наблюдаю, что людей, которые разочарованы чемпионством «Зенита» в этом году, меньше, чем могло бы быть. Из-за того, что публично Краснодар немножко растерял очков.
1: Ну, потому что, во-первых, не публично, там были высказывания неких футболистов. Не будем акцентировать на этом внимание. Не, ну, после этого...
0: В паблике, я имею в виду, Краснодар потерял общественную любовь. Растерял ее. Не всю, но какой-то процент.
1: Ну, благодаря высказываниям футболистов.
0: Да нет, благодаря тому, как их судили. У нас вообще...
1: Стоп, подожди. Давай так. То есть вы хотите сказать, все те, кто хейтит Краснодар, ругают его, что Краснодар платил судьям? Это, во-первых, обвинение. И мы, конечно же, это все отрицаем. Ну, это просто выдуманное, да?
0: Не, я хочу сказать, что у нас мерзопакостное судейство.
1: Во всем чемпионате.
0: Да.
1: Не только в Краснодаре. Вы вспомните, сколько пенальти поставили. В «Зениту» в этом году поставили рекордное количество в их пользу пенальти. Рекордное количество. Я такого вообще не помню.
0: Я вообще бы посчитал. Мне кажется, что в нашем чемпионате, в принципе, если брать вот 30 туров, там в некоторых чемпионатах же побольше туров, да? Но брать вот ровно 30 туров в других чемпионатах и посмотреть количество пенальти, я думаю, что у нас больше. Больше всех. Такое количество пенальти, которые ставят в российской премьер-лиге, я не знаю, ставят ли еще хоть где-нибудь. У нас будет безумное количество пенальти. Но я же тебе не про причины. Вообще, боление за футбольную команду — это редко про адекватность, про анализ или еще про что-то. Речь идет о том, что просто это факт. Краснодар, с одной стороны, начали воспринимать как доминирующую, одну из двух доминирующих, значит, команд в России. То есть они в элите. Давайте так. Вот с этим я поздравляю Краснодар, болельщиков футбольного клуба Краснодар. Вас воспринимают теперь как равных Спартаку, ЦСКА и Зениту.
1: Они это заслужили.
0: Да, но вместе с этим приходит и хейт. Раньше Краснодар это все, ой, какой стадион, значит, Галицкий, все там воспитанники, точнее, легенда про этих воспитанников, и какой футбол они показывают, и вот они идут там отнимать доминирование у «Зенита». Вот раньше было все вот это, но так как теперь вы вместе со взрослыми в группе, то имейте в виду, что теперь будет у вас и хейт. И поэтому не так уж и сильно расстроились многие, когда увидели, что этот Краснодар проиграл. Тем более, что этот Краснодар проиграл сам. Вот если бы было бы, например, равное количество очков перед этим, значит, туром, и был бы матч у Краснодара и был бы матч у «Зенита», и мы бы увидели вот то, что происходило в матче «Зенита» и «Ростова», наверное, тут возникли бы вопросы, потому что пенальти, который был поставлен в этом матче, я его не понял.
1: Там... Вся страна его не поняла.
0: Да, он очень странный. Там непонятно, вышел ли... Главный вопрос, я так понимаю, вышел ли в моменте мяч. Я несколько раз пытался посмотреть. Нет нормального ни одного ракурса на перемотке,
1: это
0: на тоже кадрах.
1: Это какая-то тенденция этого сезона.
0: Ну...
1: Мне не нравятся повторы.
0: Да, мне тоже не нравится.
1: Ну,
0: мне,
1: сколько
0: честно говоря,
1: раз
0: не нравятся
1: спорили
0: повторы
1: даже в этой студии?
0: Везде. То есть в Лиге Чемпионов той же самой тоже есть проблемы с повторами. Вспомни, сколько не было показано повторов.
1: Да,
0: с повторами, как будто внедряли разных систем, но до сих пор не научились их показывать.
1: Камеры
0: нормально.
1: На судьях, вары,
0: да, пауки, это не
1: летающие.
0: И это не помогает, да. Но вот если бы было так, то есть если бы было равенство, и при равных количествах очков «Зенит», я так понимаю, все равно бы побеждал в чемпионате, то есть и та, и другая команда бы обыграли, вот как случилось в последнем туре, то тогда были бы вопросы. Но так как для меня чемпионат закончился в туре 29-м, на этом проигрыше Краснодара. Они не имели права проигрывать этому «Динамо». Точно так же, как они не имели права тогда, они что тогда, в ничью сыграли с «Динамо», да, по-моему, или что там было 2 года назад, когда как раз этого не случилось.
1: Я не помню.
0: Как раз когда «Зенит» их всех обыграл на повороте, да. Поэтому здесь этот чемпионат 25-26, его никто не выиграл, его проиграл Краснодар. Вот именно так и надо говорить. И это даже, наверное, больнее.
1: Мне кажется, что ты просто ищешь оправдания.
0: Никаких оправданий. А какие оправдания? Я считаю, что «Зенит» заслуженный чемпион. «Зенит» заслуженный чемпион. Отвратительная игра. Мне очень не нравится игра «Зенит».
1: А в чем тогда заслуженность?
0: Мне нравится, как играет.
1: Я просто не понимаю.
0: Вот ты мне расскажешь это, когда мы «Арсенал» будем обсуждать. Да, и посмотрим, как ты поговоришь. А ровно в том же самом.
1: Ты про Лигу чемпионов?
0: Плохая, ну только «Арсенал», там другая крайность. Там супертренерская ужасная игра. А здесь абсолютно не тренерская ужасная игра. Расхлябанные футболисты. Этот вот, как он, Дуран, который, да, просто приехал, получил кучу бабок, уехал за тур до конца, расторг контракт. Ну, то есть вот эти... Но, с другой стороны, Соболев заиграл, да, когда купили этого самого Дурана. Ну, может быть, хоть так сработало. Но «Зенит» по очкам, еще раз, супер крут. По победам «Зенит» лучше всех. Два матча за сезон всего лишь проиграли. Два матча проигранных за сезон — это чемпионство. Это нормально. В любом другом чемпионате два проигранных, если команда проигрывает два матча, то, ну, это команда, которая, скорее всего, будет чемпионом. Но, а Краснодар, ну, вы не имеете права играть так с «Динамо». Это не лучшая, мягко говоря, «Динамо» в истории человечества. Вообще нет. В этом «Динамо» есть потрясающий...
1: набравший форму.
0: Тюкавин?
1: Да, который не весь чемпионат в такой форме играл.
0: Потому что он был травмирован.
1: Ну да, да, да, да. И он набирал вот форму, и он набрал из... немногие умудрились, я сейчас говорю про Пеняева того же самого, набрать форму за то же самое время, которое заняло у Тюкавина. Ну не получилось. А у этого получилось, он в шикарной форме, он в прайме, он в лучшей своей форме.
0: Ну, в лучшей, не лучшей, не знаю, но он действительно в отличной форме.
1: Я не помню лучшего состояния.
0: В остальном, ну, к «Динамо» там вопросов вообще в принципе по этому сезону. Вагон маленькая тележка, и вы не реализуете свои моменты. Не реализуете моменты не просто очевидные, железобетонно, миллионопроцентные моменты. И вас просто добивают в самой концовке. Это футбол, это драма, так бывает, но это заслуженно. Поэтому «Зенит» я поздравляю с чемпионством. Хотя бы не придется. Ходили слухи, что они там 100 лет собирались праздновать, в случае чего и в следующем году. Ну вот хотя бы без этого. Поздравляем со столетием.
1: Ну мы поздравляем как минимум «Зенит».
0: Я про «Зенит» и говорю.
1: Я про «Зенит» и говорю. Я просто присоединяюсь к поздравлениям. Да. Потому что сейчас все подумают, вот не поздравил. Нет, я поздравляю.
0: Чемпионство заслуженное.
1: Чемпионство есть.
0: У нас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава Минфина США подтвердил продление лицензии на поставку российской нефти. Документ будет действовать 30 дней и коснется объемов топлива, которое находится в танкерах. Соединенные Штаты выдают временную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны имели возможность доступа к российской нефти, которая застряла в море, написал Скотт Бессент в соцсети X. Предыдущая лицензия американского министерства финансов истекла в субботу, 16 мая. В Херсонской области после удара дрона ВСУ загорелось две автоцистерны. В емкостях находится сжиженный газ, сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. По его словам, в результате атаки противника пострадал один человек. У него термические ожоги. Помощь оказана на месте. От госпитализации мужчина отказался, сказал Василенко в комментарии РИА Новости. В Армении задержан вступивший в перепалку с премьером переселенец из Карабаха. Артура Осипяна взяли под стражу в Ереване, сообщил адвокат Роман Еритян. На данный момент у нас нет никакой информации ни о его местонахождении, ни о процессуальном статусе, написал защитник в соцсетях, добавив, что о задержании ему сообщили родственники Осипяна. Сегодня мужчина подошел к Николу Пашиняну во время встречи с избирателями и упрекнул его в распуске Минской группы ОБСЕ на фоне звучащих из Баку заявлений о планах переселения азербайджанцев в Армению. Глава кабинета министров в ответ начал оскорблять собеседника и спросил, почему тот не погиб во время обострения конфликта в Карабахе. Суд вынес пожизненный приговор экс-депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву. Его признали виновным в организации убийства и вымогательстве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Там добавили, что фигуранту дела также назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. По данным следствия, Гаджиев, действуя через посредников, организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова в июне 2011 года. Также Гаджиев и его брат, экс-гендиректора Махачкалинского морского порта, разработали план по завладению контрольным пакетом акции ЗАО «Судоремонт». Братья скрылись от следствия, покинули страну, они объявлены в международный розыск. Магомед Гаджиев признан в России иностранным агентом. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 28, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 17-19, утром во вторник плюс 20-22. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва». 94,8.

0: «Принимайте пас». Это «Голевая передача».
1: 20:37 в Москве, сегодня 18 мая, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа... В эфире «Голевая передача», Георгий
2: И Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз.
1: Точно.
2: Хорошо, что не пробудился прям с утра, понимаешь?
1: Пока рано, да, для любого. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, везде заходите, везде ждем вас, и не забывайте про мессенджер Марк.
1: Значит, спрашивают, видишь? Будем ли мы, значит, как, не хочется грубить, да?
2: Ну, зачем грубить?
1: Говорить про «Спартак». Да. И вот пишет Андрей, очень, честно говоря, точную фразу он пишет. «Локомотив не заслужил бронзу, «Зенит» золото не заслужил». Давайте еще раз. Я считаю, что в этом году золото не заслужил никто.
2: Ну, так не бывает, понимаешь?
1: Ну, вот как? Ну, вот так.
2: Ну, не бывает так.
1: Вот почему?
2: Ну, не бывает.
1: Вот был, помнишь, сезон...
2: Золото должно было достаться кому-то.
1: Вот смотри, вот, да, но вот оно именно досталось кому-то. Его никто не заслужил.
2: Типа такие, кто возьмет золото? Ты. Извините, я возьму, у меня 100 лет, я возьму.
1: Скорее не так, скорее золото, и вот, знаешь, так, как горячую картошку перекидывают от одного к другому.
2: И не хотим.
1: И в итоге, или вот вокруг золота бегали, музыка остановилась, и Зенит сел на этот стул. Ну, вот как-то так. По поводу... Значит, так не бывает. Вот я вспоминаю сезон опять. Ну, я думаю, что еще 100 лет будут вспоминать этот сезон. В принципе, ничего там такого нет. Когда Лестер стал чемпионом. Если ты вспомнишь, что происходило тогда со всеми остальными командами в английской премьер-лиге, то любая из тех команд, если бы выиграла бы золото АПЛ, сказали бы, что это золото незаслуженное. И тогда нашелся Лестер, который сотворил чудо, значит, всей жизни этого клуба и стал чемпионом. У нас Лестера не случилось. Я бы с удовольствием посмотрел в этой роли на «Локомотив». Я бы... Вспоминаем. Давайте откатываемся туда, в весну. Ой, в осень. Вспоминаем про ЦСКА. Вспоминаем про «Балтику». Вот если бы ЦСКА стал чемпионом в этом сезоне, я думаю, все бы сказали «класс», ну, кроме болельщиков «Спартака», конечно. Потому что ЦСКА выглядел как претендент на чемпионство. И по игре как будто заслуживал этого больше, нежели чем эти две команды. Ну, Краснодар осенью, ладно, еще получше был. Но в итоге оказалось, что ЦСКА развалился, Локомотив развалился, Балтика развалилась в конце сезона. И не вытянули, и чудо не случилось. Ну, нет, это не так чудо для Балтики, конечно, 6-е место, но как будто амбиции были больше. «Динамо» так и не пересобрались, а по факту нормально, то есть там они развалились и в первой половине сезона. «Спартак» пересобрался весной.
2: На вторую половину?
1: Да, но этого мало.
2: Ну, даже не на полную вторую половину. Вначале тоже были проблемы.
1: Не. «Спартак» лучшая команда. «Спартак» лучшая команда весны. Но «Спартак» одна из худших команд осени.
2: Лучшая команда весны — это Сочи.
1: Да.
2: По всем статистическим параметрам, это к сожалению.
1: Только вот смотри, только надо вот так вот перевернуть надо немножко. Да, вверх ногами смотрел, извините. Поэтому я считаю, что никто по-настоящему не заслужил. Это трагедия, на самом деле, большая для этого, для нашего чемпионата. Потому что вот после вкуса это никуда не деть. Ну, давайте, ладно, значит, пойдем на 3-4 место. Давайте поговорим про «Локомотив», про «Спартак» и про ЦСКА на 5-м. Потому что вот эта троица, они оказались друг с другом очень тесно связаны. Во-первых, они очень тесно друг с другом связаны просто по очкам. 53, 52 и 51 очко у «Спартака», ЦСКА и у «Локомотива». «Локомотив», соответственно, здесь лидер, у них 53 очка. «Локомотив» играл с ЦСКА, «Спартак» играл с...
2: «Динамо»
1: Махачкалой, да. В итоге, что случилось, объясните мне, пожалуйста, с «Локомотивом» в матче с ЦСКА? ЦСКА, это вообще, вот Игорь пишет, хорошую, говорит, как переход Баринова развалил две команды. Я бы сказал, как Баринов в принципе развалил две команды, потому что он сначала натворил дел в одной, потом он продолжил творить дела в другой. Но как этот абсолютно никакущий ЦСКА умудрился так поиздеваться над Локомотивом. Локомотив был жалок в этой игре. Первый гол, который забили ЦСКА, я вспомнил сразу, помните легендарный гол, который Кака забил против Манчестер Юнайтед, когда он так мяч прокинул головой, пнул его и столкнул тем самым, значит, двух защитников друг с другом, обежал их с другой стороны и потом закатил гол Ван дер Сару. Вот это какой год, наверное, 6-й в Лиге Чемпионов, где-то там. Вот я вспомнил этот момент, но не с точки зрения технического исполнения, хотя этот круговой... просто монстр в этой игре. Но вот то, как столкнулись защитники Локомотива друг с другом, полностью отпустив кругового в свободное плавание, который еще и, в отличие от Бассели, добежал, он же бежал примерно с того же самого места, правильно? Тоже почти середины поля. Только еще и с фланга. Это более сложная задача. Обыграл по факту вратаря, выкатил на пустые, где защитник Локомотива, я уж не помню, кто это был, который пытался его еще там как-то сбить, в итоге убежал к своим воротам, тем самым абсолютно обнулив любой вариант офсайда. Там невозможно было попасть в офсайд в этой ситуации. И они закатывают в пустые ворота. Это последний гол ЦСКА. А это что было?
2: Где есть тоже... ощущение, что Локомотив просто не хотел становиться бронзовым...
1: Локомотив сделал,
2: хотел сказать, не знаю, бронзовым призером, конечно.
1: Локомотив
2: же
1: сделал для этого, давай честно скажем, все.
2: Да, они, это безусловно.
1: Они всю весну старались не залететь в тройку, и у них не получилось. Даже здесь, когда Локомотив что-то хочет, у них не получается.
2: Слушай, ну, Локомотив, я считаю, что чемпион, потому что с таким составом занять третье место, это, безусловно, победа.
1: Помнишь, есть сейчас, раньше были шлепки по лицу. Вот этот новый вид спорта такой, да, странный.
2: Каменные лица.
1: Да, а сейчас придумали, где тоже такие мощные мужики разбегаются и бьются друг об друга. Я не знаю, как это по уму называется. Вот этим, как американский футбол, только без мяча вообще, вот там ничего, кроме вот этих столкновений. Это то, что сделал оборону Локомотива в этом матче.
2: Ходили слухи, что Галактионова уберут, если Локомотив не займет третьего места. Может быть, игроки сливали, пишет Стас Лок. Я не люблю все эти теории. Но максимально было похоже, что есть еще одни слухи, что Галактионов не может сработаться. Опять же, это все выдуманная реальность, это все слухи.
1: О, смотри, Нилс Майкл нам скидывает как раз этот момент.
2: Да, я уже видел.
1: Да, это вот оно.
2: Где-то я попало в глаз.
1: Я сразу вспомнил именно, только фланг был другой.
2: Ты понимаешь, похоже же на правду.
1: Что, сливали?
2: Похоже же на правду. Понимаешь?
1: И прикинь, не получилось. Это какими надо быть неудачниками
2: каким,
1: тогда, если они это хотели сделать?
2: Каким крутым нужно быть
1: сделать?
2: Михаилу Галактионову, который не подтопляем в данном случае и добивает своего результата? Потому что
1: это ужасно.
2: Продолжение своей теории, я говорю, что там был выбор между Галактионовым и Ротенбергом.
1: Извини, Run Nation Championship, RNC называется эта штука. Вот Александр Казаков нашел сейчас в интернете, тут, как называется этот прекрасный вид спорта.
2: Так вот, и завершая свою теорию, что если Галактионов на третьем месте, соответственно, он остается.
1: Да.
2: А он не нравится, или у них какой-то конфликт, уж извините, свечку не держал с Ротенбергом.
1: Ага.
2: Поэтому вот сейчас дилемма.
1: Если у тебя конфликт с руководством, ты не остаешься.
2: А ну, если руководство уходит, а смотри, совет директоров за главного тренера?
1: Рука на сердце.
2: Да.
1: Он должен уйти?
2: Должен.
1: Вот тебе и весь ответ.
2: Я считаю, что должен.
1: Это катастрофа, в моем понимании, для Локомотива, то, что они на третьем месте.
2: Я очень рад. Как я сказал в переписке с человеком, который привил мне любовь к футболу, я говорю, это третье место со вкусом горечи. То есть мне не особо радостно было. Мы такие типа, поздравляю с третьим местом. Поздравляю с бронзой. Я даже могу эту переписку показать, мне ничего такого нет. Я вам честно говорю, я рад за родную команду. Я рад за Локомотив. Я давно ждал положительные результаты и бронзы. И я действительно горд.
1: Так у тебя горечь?
2: Горечь после вкуса, понимаешь? Результат есть. А вот содержанием я не особо доволен. Я недоволен тем, что есть конфликт даже если это на уровне слухов, руководства и главного тренера, мне не особо нравится то, во что играет Галактионов. Мне нравится частично. Мне нравится атакующие действия. Иногда
1: ну, давай
2: тоже.
1: Честно.
2: Иногда.
1: Во второй половине сезона
2: таких
1: нет
2: ярких
1: практически
2: действий. Нету. Воробьев все. После слухов о 15 миллионах и контракте полностью сдулся. Пеняев только набирает форму, но он...
1: Ну, Пеняев, кстати, он... в этом матче с ЦСКА уже второй тур подряд. Это был единственный футболист, за которым было не стыдно смотреть.
2: Продайте
1: который
2: его.
1: Бежал, который
2: продайте
1: бил,
2: его
1: атаковал и так
2: в
1: далее.
2: ЦСКА. Парень, ну вот прям реально подходит красно-синим, и москвичи хотели его, да, армейцы хотели его купить. Ну продайте, это не игрок Локомотива. К сожалению, мы не умеем играть такой футбол. Если Батраков уходит...
1: Подожди, а в какой?
2: Вообще...
1: Это как
2: Пеняев
1: раз...
2: в какой футбол играет?
1: Да.
2: Легкий, быстрый, техничный.
1: Подожди, а Локомотив в атаке в какой футбол тогда играет?
2: Вопрос, если Батраков уходит, какая там легкость?
1: Ну
2: там
1: подожди, остается... ты еще Батракова.
2: Ну вот хорошо, это... а если Воробьев
1: я не
2: уйдет?
1: Вижу, я не вижу по второй половине сезона, почему должен уйти Батраков. Конечно, есть все эти слухи о том, что Батракова и Кислика хочет Пари Сен-Жермен, но я в это не верю. Я не вижу, почему надо покупать Батракову после этой второй половины сезона.
2: Ну,
1: первая
2: если
1: половина
2: только
1: сезона...
2: выдавать ему карт-бланш и задешево продавать, потому что 20 миллионов это копейки за Батракова.
1: 20 миллионов евро?
2: Да.
1: Да ты чего?
2: Да это копейки.
1: За Батракова, за футболиста, который вторую половину сезона провалил, который приходит из чемпионата, после которого очень тяжело адаптироваться. Из России, когда футболисты приходят, им очень тяжело дается адаптация. 20 миллионов. Не в Англию ты идешь, где у тебя все время цены выше, во Францию, ну это не копейки.
2: Мне кажется, 20
1: что миллионов это серьезные
2: деньги. Ну давай так. Тебе предлагают, приходит Пари Сен-Жермен и говорит, 15 лямов. Ну давай 17, не тебе.
1: Я не думаю, что Пари Сен-Жермен просто придет сейчас. Мне кажется, что Пари Сен-Жермен
2: сейчас
1: не
2: должен быть. Позапрошлом сезоне пришли
1: Сафонов.
2: В таких же рамках.
1: Нет, Сафонов лучший с отрывом.
2: Да ты вратарь, серьезно?
1: Сафонов лучший
2: Сафонов
1: с отрывом.
2: Сафонов шикарный вратарь.
1: В России, не теряя уровня. Уже
2: Сафонов
1: много лет.
2: Шикарный вратарь. К Матвею ноль вопросов. Но мне хотелось сказать, что во всем мире не нашлось вратаря уровня Сафонова и лучше за эти же деньги. Ну,
1: а я тебе не про это
2: меня.
1: Говорю. Я тебе не
2: Они
1: про
2: же
1: это
2: конкретно
1: говорю.
2: За ним пришли.
1: Я же тебе не про это говорю.
2: А про
1: я
2: что?
1: Тебе говорю про то, что Сафонов, ну ты отслеживаешь игрока.
2: Да.
1: Сафонов уровень свой не ронял. Батраков свой уровень во второй половине сезона уронил.
2: Тут я с тобой
1: дело
2: спорить
1: в этом.
2: Не могу.
1: Ну дело
2: спорить?
1: Только в этом.
2: Спорить не могу.
1: И ты сейчас но... после чемпионата мира по футболу, до, где у тебя сейчас загорятся звездочки, как это всегда бывает.
2: Всегда.
1: Половина
2: да.
1: из них потом сразу же потухнет, но они загорятся. И это самый такой момент, когда, собственно, агенты начинают делать бабки, всех продают, да, вот оно, распродажа. В этот момент тебе нужно будет пойти и заплатить достаточно серьезные деньги за футболиста, который провалил вторую половину сезона, и у него не будет возможности реабилитироваться на чемпионате мира. Ну, я в это не верю. Ну, в общем, Локомотив, третье место. Я считаю, что это злую шутку сыграл с Локомотивом.
2: Ну, я жду поздравлений, как минимум. И результат есть результат.
1: Результат
2: ты,
1: есть результат.
2: Ну, реально.
1: Это правда. Но я не считаю, что с этим нужно поздравлять. Я, мне
2: ну, бронза
1: Локомотив,
2: это хороший результат.
1: Мне Локомотив,
2: с таким составом?
1: Мне Локомотив симпатичен. И именно из-за этого я считаю, что это плохо для Локомотива.
2: Я тоже жду перемен, скажу честно. И я думаю, что они назрели. Посмотрим, как вырулит руководство. Я после таких слухов не вижу продолжения тандема руководства нынешнего и главного тренера.
1: Ну, давайте, значит, про Спартак. Но есть ощущение, что про Спартак говорить рано. Потому что все, что будет сказано сейчас, может быть обнулено после финала Кубка. Если Спартак забирает Кубок, то сезон невероятно будет успешен для этого Спартака, потому что первая половина сезона – это просто катастрофа и провал, и рассчитывать хоть на какой-то трофей по результатам осенью было невозможно. Если они зацепят сейчас целый кубок, это трофей, это уже даже не третье место, да, это не бронзовая медаль, это трофей. Это будет как бы успех, но так типа смотрим в будущее, типа вы должны продолжить играть так в следующем сезоне. Иначе снова будете уволены, потому что весной Спартак играет отлично. Ноль вопросов к Спартаку. Но почему вы не обыгрываете махачкалинское «Динамо», когда вы можете зацепить бронзовые медали? Мне непонятно. Да, Махачкала сражалась. Да, Махачкале тоже важно было там какие-то очки получить, попробовать, может быть, выпрыгнуть из зоны риска, там еще что-то. Она сражалась, в принципе, эта команда бойцовая. Но вы должны были каким-то образом бороться. Да, не было Барка. Вот нам Владимир пишет, у Спартака убрали Барка, игра исчезла. Безусловно, на Барка держится половина. Самый талантливый футболист нашего чемпионата.
2: И который явно уходит из этой команды.
1: Почему?
2: Ну, такие слухи были. Он хочет в Аргентину.
1: По-моему, в прошлом году тоже были такие слухи. Барка, да, супер талантливый. Но вот это немножечко разочаровало. То есть, если бы не было финала Кубка, я бы сейчас говорил о том, что я Спартаком прям совсем разочарован по итогам этого сезона. Так же, как я разочарован ЦСКА. Ну, то есть, тут вообще чудо не случилось. ЦСКА как были, так и остались главным, несмотря на игру с Локомотивом, главным разочарованием этого сезона. Такая перспективная команда, так все слить во второй половине, это надо было умудриться. Барка для Спартака как Кордоба для Краснодара, абсолютно. И в моем понимании это вот как раз люди, которые, может быть, делят номер один по таланту в нашем чемпионате. Кордоба, ну, даже не знаю, может быть, Кордоба даже и по более признанию, чем Барку. Он футболист своей сборной.
2: Во-первых, во-вторых, он более опытный, поиграл на уровне.
1: И он прям, ну, типа, супер топовый. Ну, не, Барко просто невероятно талантливый футболист, мне он очень нравится. Я думаю, что Батраков лучших своих образцов мог бы с ними как-то поконкурировать, или Спиртян. Но вот по итогам сезона, наверное, нет. Все-таки Барко... Важно закончить на хорошей ноте.
2: Ты просто говорил поводу Кубка. Я все это время сидел и гуглил коэффициенты. Мне было интересно, кто на кого ставит, и это не реклама, это просто вот, да. Знаешь, профессионалы раскидывают мозгами, именно букмекерские профессионалы.
1: Угу. Спартак примерно... дома играет, надо это учитывать.
2: Да, и примерно одинаковые шансы.
1: В Москве, я имею в виду.
2: И ты знаешь, букмекеры больше ставят на победу Краснодара?
1: Ага.
2: Я с ними не соглашусь.
1: Я
2: даже могу рассказать, почему, и объяснить. Краснодар, к сожалению, сейчас раненый бык. Раненый зверь, потому что, ну, они действительно проиграли чемпионат, и винить должны только себя в том, что они сейчас не носят золотые медали и не закрепились на первой строчке второй сезон подряд. Спартак, тут я присоединяюсь ко всему твоему сказанному, они на подъеме, у них все прекрасно, в принципе, ничего критичного не произошло.
1: Прекрасно, но они, типа, играют.
2: Они в финале Кубка России,
1: да.
2: У них ничего не потеряно, и поднять над головой кубок возможность стопроцентная.
1: Ты понимаешь, что... Во-первых, вот нам пишет Нилс Майкл об этом, это 100% будет так, Лужники будут красно-белые.
2: Ну, это всегда так.
1: Да, и будет...
2: Тем более, это долгое время
1: битком.
2: Родной стадион Спартака, я вам напоминаю, да. И не чужие стены.
1: Стадион будет битком, атмосфера будет спартаковская 100%, а это атмосфера потрясающая. Спартаковская атмосфера – это фантастика. Одно только желание послушать снова Максим, да, после того, как они выиграют. Только ради этого можно выиграть. Но главное, я не согласен с тем, что Краснодар бык раненый. Краснодар бык обезоруженный, со спиленными рогами. Краснодар обломали. Понимаешь? Да, обломали эти рога, не спили, обломали.
2: Вот смотри,
1: они
2: вот
1: не раненые, вот, они обломанные.
2: Вот
1: раненые,
2: сейчас обломанные.
1: Это если бы Зенит их бы отпинал. Угу. В очном матче и забрал бы титул, а их отпинала Динамо, которая пинали все, кому не лень. Я напомню, ты, может, забыл, Динамо тренировал Карпин в начале сезона, и это был худший старт Динамо в истории этой команды. Это просто была катастрофа, все, что происходило с Динамо в начале этого сезона. Их эта команда отпинала. Они не раненые, они на опущенном настроении. Они разочарованы, у них опущены руки. И вот это, если они не смогут сейчас психологически себя как-то перезапустить, ввести весь чемпионат, первое место, и проиграть в последних двух турах, ну, это обламывает крылья, как ни крути. Если они сейчас психологически не выстоят, а мне почему-то кажется, что они могут не выстоять, то тогда, да, Спартак, в моем понимании, Спартак фаворит.
2: Я тоже думаю, что тут вся ситуация в пользу Спартака, и домашний стадион, и то, что им нужен этот трофей, и то, что, как ты выразился, это бык со спиленными рогами,
1: с обломанными,
2: к сожалению, с обломанными.
1: Подходит.
2: Поэтому посмотрим. Вот ты знаешь, то, что вот букмекеры говорят 1,8 в пользу там, одного и 2 в пользу другого, это говорит о том, что примерно все одинаково.
1: Слушай, нам скинули интересную статистику, что по пенальти 109 пенальти Бундеслига, 91 пенальти Португалия, Франция 86, Россия 76. При этом во Франции, в Португалии, в Бундеслиге играется больше игр. Надо это учитывать. В Испании меньше пенальти, 62, Италия 54, Англия сезон не завершен, написано. Ну, в общем, в топе мы, короче, в топе по пенальти. Это вот к первой половине. Ну, это вот что касается Спартака, про ЦСКА поговорили, давай поговорим. Да, наверное, про Динамо поговорили, давай поговорим про Балтику. Балтика тоже под конец, да, немножечко?
2: Честно говоря, то, что делает Талалаев, главный тренер Балтики,
1: Извини, 4 последних игры проиграны. И еще там ничьи были до этого.
2: Да, хотя долгое время они были непобедимыми.
1: Для просто Балтика, вот они во второй половине сезона спустили все успехи первой. К сожалению. Хотя вроде так же пыжились, тужились. Может быть, не хватило все-таки вот энергии оверперформанса на вторую половину. Потому что, с другой стороны, если мы посмотрим, Балтика на 6-м месте.
2: Это очень круто.
1: Это круто. Это,
2: типа, в дебютном сезоне.
1: Да, это для них рекорд. Никогда в жизни они на таких местах не были. То есть, вообще-то это круто. Но какая-то романтика была вокруг этого всего. Но мы, если с вами посмотрим на забитые и пропущенные, да, где 38 всего забитых, 21 пропущенный мяч, мало очень пропущено. То есть, для сравнения, меньше них пропустил только чемпион. Это «Зенит», у них 19. У Краснодара 23. Все, дальше там уже «Локомотив» 39, «Спартак» 39, да? У ЦСКА тоже мало пропущенных, 33. Но «Балтика» на втором месте по пропущенным. Но 38 забитых мячей. Это статистика ровно на уровне 8-9 места. В принципе, наверное, это логично, что «Балтика» на этом месте.
2: Слушай, за «Балтику» радостно. То, что демонстрирует Талалаев, главный тренер, мне не импонирует. Это немножечко такое... Как бы, я понимаю, в чем посыл. Это типа а-ля, знаешь, такой тренер, который жесткий, из детской спортивной юношеской какой-нибудь команды, который всех встряхнуть, всех там типа собрать, сказать, так, ты не забил пенальти, ты ведешь всю команду в ресторан. Но это подход, наверное, не для топ-клубов. Это для хорошего среднячка.
1: Но они, никто и не говорил про них как о топ-клубе. Все-таки они не претендуют на звание топ-клуба.
2: Когда они претендовали на первые три места... и шли долгое время без проигрышей, ты не можешь претендовать на звание все равно вот.
1: Нет,
2: с этой
1: конечно,
2: топ-3.
1: Можешь, конечно можешь. Ты да, не топ-клуб.
2: Слушай, ну у них классные футболисты. У них реально в обойме появились классные футболисты,
1: я
2: которые
1: тебя уверяю,
2: купили вся лига.
1: Убери оттуда Талалаева и эта команда.
2: Главной ошибкой Балтики будет сейчас потерять Талалаева, и главной ошибкой Талалаева будет сейчас уйти из Балтики.
1: Я считаю, что Талалаев обязан уходить из Балтики. Просто как нормальный карьерист.
2: Крайне вообще, тяжело давайте так. Будет зарекомендовать себя просто в другой команде, и эта команда ему подходит.
1: Любопытно, но командам на первом, на втором, на третьем тем более, на пятом, на шестом и, может быть, даже на седьмом месте нужно менять тренеров. Помните, я говорил, что надо перетасовать их всех вообще?
2: В рандомном порядке.
1: Да. Ну вот, всем же надо поменять. Спартак, я Спартак сюда не включаю только потому, что они уже это сделали. Они уже как поменяли. ЦСКА в процессе. Да, они меняют. «Зенит» с «Краснодаром» под вопросом. Я не думаю, что они будут это делать. Ну и «Локомотив», видимо, тоже не собирается. Хотя надо бы. А «Балтике»? «Балтике» не надо поменять тренера. Тренеру нужно попробовать себя где-нибудь в другом месте. Я бы посмотрел, кстати говоря, на Талалаева с его способностью ставить оборону.
2: Нет, не говори об этом.
1: В «Локомотиве».
2: Нет, нет, нет, спасибо, друзья, да. Не надо.
1: Я бы на это посмотрел.
2: Я боюсь просто, что Пеняев и компания будут искалечены. Нет, не надо.
1: Я думаю, что это пойдет невероятно на пользу. Да, там все пойдет на пользу. Арбело, говорят, скоро освободится.
2: Привет, Мауриньо.
1: Да, ладно, это была голевая передача, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нейтрализации 35 дронов ВСУ за 4 часа. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 16 до 8 вечера, уточнили в ведомстве. Там добавили, что летательные аппараты самолетного типа были уничтожены над акватории Азовского моря и территориями 9 областей, в том числе над Московским регионом. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково, а также в авиагавани Нижнего Новгорода. Дональд Трамп заявил о неготовности ни к каким уступкам в переговорах с Ираном. Президент США сказал об этом изданию «Нью-Йорк Пост» после получения очередного ответа от Тегерана по мирному соглашению. Этот документ глава Белого дома назвал «разочаровывающим». Американский лидер подчеркнул, что Исламская Республика в курсе того, что произойдет в ближайшее время, если она не пойдет на сделку с Вашингтоном. Прокуратура Москвы сообщила о ДТП с участием двух 15-летних девочек на одном электросамокате. Они пересекли дорогу на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем на улице Белореченская, уточняется в телеграм-канале ведомства. Там добавили, что несовершеннолетние были госпитализированы. В апреле заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратился в Минтранс с инициативой запретить использование электросамокатов несовершеннолетними. США сообщили о смерти актера Тома Кейна, который озвучивал Йоду в «Звездных войнах». Ему было 64 года. Том скончался в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи, уточнил представитель артиста Зак МакГиннис в комментарии СМИ. По его словам, причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году. Кейн озвучивал Йоду и еще нескольких персонажей в целом ряде фильмов франшизы «Звездные войны». Кроме того, его голос звучал на аттракционах в Диснейленде в США, Японии и Франции. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 63 копейки, доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Ветер восточный более 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 17-19, утром во вторник до 22 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами. Пройти его своими ногами. Целебные источники России. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» Константин Аверин и врач-педиатр-аллерголог Алексей Бессмертный. В этот вторник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивой.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Василий Кашин к нам пришел, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну, я, как обычно, как журналист, которому интересны всякие фишечки в каких-то событиях, тут же Василия стал расспрашивать по поводу того, что он думает и по поводу выброшенных и демонстративно, как мне показалось, подарков китайцев американской делегации. Я думаю, что многие видели эту фотографию. Вот стоит огромный вот этот контейнер, и там все прям сверху навалено. Грамоты, какие-то статуэтки и так далее. А мне, честно говоря, показалось, что это какая-то демонстрация была. Но вы говорите, что демонстрации не было, но просто не продумана была деталь службы протокола. И вот если от этого отталкиваться, с вашей точки зрения, вообще чем еще примечателен этот визит Трампа с точки зрения именно организационной и вот демонстративной, демонстрационной?
5: Вы знаете, ну, с демонстрационной точки зрения это был, ну, вот за исключением этого явного провала американского протокола, американских организаторов, которые, ну, при своих подозрениях по поводу безопасности подарков китайской стороны, которые были всегда и были ровно так же там 10-15 лет назад, ну, могли бы их куда-нибудь упаковать и отправить, да, и не устраивать такую сцену. Но многие функции внешнеполитического аппарата США при Трампе нарушились, какие-то люди уволены, какие-то сокращены, и многое работает не так. В целом, если говорить об организации визита, китайская сторона организовала его, как и следует организовывать государственный язык и визит. Китайцы придавали ему огромное значение, поэтому прием прошел по высшему уровню. Какие-то там публикации, что якобы там Трампу было высказано неуважение или что-то там его как-то там принизили, это, ну, не соответствует действительности. Церемониалу было уделено большое значение китайцами, они показывали, насколько Трамп для них важен.
4: А Трампу же нравится это.
5: Да, Трампу это нравится, там все детали они продумывали, и, в принципе, сам по себе визит он привел к тем результатам, которых ожидали обе стороны, к которым они последовательно шли, начиная с китайско-американского саммита в Пусане в конце октября 2025 года. Это результат работы большого количества китайско-американских рабочих групп, которые вели все это время консультации. Конечно, на итоги визита повлияла неудачная американо-израильская военная авантюра в Персидском заливе. Они получили меньше, чем могли бы, но, тем не менее, и у них есть какие-то достижения серьезные.
4: А в целом, с вашей точки зрения, про что был этот визит? Потому что интересно еще его рассматривать в контексте продолжающейся торговой войны, в контексте дерзких заявлений со стороны Соединенных Штатов Америки самого Дональда Трампа в отношении китайцев, плюс война на Ближнем Востоке, у которой как бы целеполагание тоже ограничить, я думаю, китайцев там в энергоресурсах и так далее. Но при этом он приехал, перечеркнув все то, что было. Или это воспринимается как параллельный сюжет?
5: Он не перечеркнул все то, что было. Дело в том, что он воспользовался позиции китайского руководства, которая в чем-то напоминает поведение советского руководства в начале-середине 70-х годов, а именно стремление китайцев во что бы то ни стало стабилизировать отношения с США, при том, что они остаются враждебными в основе своей, и замедлить процесс дальнейшей деградации этих отношений. Связано это стремление китайцев прежде всего с тем, что они считают, что в условиях такой более ограниченной конкуренции, более ограниченного противостояния, они будут продолжать накапливать силы, становиться сильнее относительно США и в целом укреплять свои позиции. Ради этого они готовы были пойти на крупные внешнеполитические уступки, они на них шли все последние несколько месяцев, они заплатили за это цену большую, и пойти на определенные уступки Трампу в вопросах экономики. Вот и в итоге они получили то, что китайцы называют конструктивными отношениями стратегической стабильности, а американцы на официальном уровне этого формулировку не принимают, и вообще они избежали благополучно подписывания любых бумажек, там нет совместной декларации, где она была бы указана, но вербально так вроде бы согласились с этим.
4: Но все равно будут свою игру играть.
5: В принципе, на какой-то

0: для китайцев это уже выглядит как успех их политики. Ну, вот это успех в духе советского, в кавычках, дипломатического успеха 1975 года в виде подписания Хельсинских соглашений. Там, чем это обернулось спустя считанные годы, хорошо известно.
1: Тут интересно, почему все-таки китайцы, вот даже тут не американская история интересна, а китайская, почему они избрали вот эту тактику, не знаю, смягчения или предупреждения? Складывается ощущение, что с чем-то того, что кольцо сжимается вокруг Китая так или иначе, сюжетов, через которые американцы пытаются давить на китайцев, становятся как бы, они становятся все ярче. Но китайцы замирают, потому что не хотят Трампа раздражать, надеются, что Трамп не заметит, сменит риторику. Или же Трамп будет бить, но не так сильно.
0: У них есть определенный взгляд, установившийся на США, в частности, консенсус относительно того, что США – это великая держава в состоянии упадка, что Китай непрерывно усиливает свой потенциал по сравнению с потенциалом США и будет продолжать его усиливать. А когда вы так смотрите на мир, то соблазнительно как бы занять просто выжидательную позицию, исходя из того, что, ну вот видите, какой в Америке творится ужас, там хаос, поляризация, проблемы в экономике. Давайте еще раз, еще подождем пару-тройку лет, не будем рисковать, и они сами под влиянием своих трудностей перестанут представлять для нас какую-либо угрозу. Вот тогда мы выйдем на сцену и всем покажем. Вот в рамках этой стратегии, что делал Китай последние полгода, он не делал практически ничего, он просто уходил от любых проблем, да, там пограничная война Камбоджи и Таиланда, двух очень близких к Китаю стран, в декабре 25 года, ее разрешает, с одной стороны, Малайзия от имени АСЕАН, с другой стороны, Дональд Трамп.
1: Там, китайцы в стороне.
0: Китайцы в стороне, когда там прекращение огня, они делают какие-то заявления, включаются в процесс, но реально они не заняли никакой позиции, никого не поддержали и сидели, в общем-то, тише воды, ниже травы. Это их регион. Дальше Венесуэла, там выкрадывают президента, по сути, меняют характер венесуэльского режима, оставив тех же людей на местах. Далее делаются заявления о том, что возрождается доктрина Монро, США будут решать, с кем могут латиноамериканские страны сотрудничать, с кем нет. И, в общем-то, что делает Китай? Китай, опять же, не делает практически ничего, да, там какие-то раздаются заявления, никаких действий, латиноамериканские страны оказываются в состоянии, когда им напрямую угрожают вторжением, как это было в отношении Мексики, да, там был момент, когда там президент Мексики Шейнбаум говорила с удовлетворением, ну, вроде вторжения не будет, да, там, до этого дошла. Китай ничего не делает, да, там, при том, что у него там более 500 миллиардов долларов товарооборота, инвестиции и все. Ну, и дальше Иран, и тут, да, тоже, в общем-то, никакой активности Китая незаметно, какие-то появлялись сообщения со ссылкой на какие-то там неопределенные источники, что он якобы чего-то поставляет. Мы прекрасно помним, что такие же сообщения появлялись в отношении якобы имевших место китайских военных поставок в Россию в начале СВО, что они то ли вот-вот начнут, то ли уже начали, ничего не произошло, да, за 4 года. Вот, как бы, вот это такая модель поведения, она позволила вот прийти к такому результату в ходе этого визита, что произошла частичная деэскалация противостояния. Если говорить о действиях навстречу Китаю с американской стороны, помимо каких-то расплывчатых заявлений, ну, видимо, будет некоторый откат назад по ряду тарифов, будет восстановление в Китай поставок чипов для искусственного интеллекта компании NVIDIA, будут гарантии стабильных поставок авиационной техники и компонентов для гражданской авиационной техники, потому что Китай тут тотально зависит.

0: зависим от США, вот, и, ну, вот, наверное, это такие основные моменты.
1: Для самих китайцев внутри страны, насколько чувствителен момент, что Китай выбирает некую выжидательную и осторожную позицию с американцами?
0: Ну, он чувствителен, то есть, в принципе, народу сдача внешнеполитических позиций не очень нравится, и китайское руководство вообще... в эпоху реформы открытости, вот начиная еще с 90-х, постоянно находится под некоторой критикой со стороны части общества за слабость. Важно отметить, что это именно особенность конкретного исторического периода, потому что там Китай эпохи Мао Цзэдуна совсем таким не был. Это была такая очень напористая держава, несмотря на крайне ограниченный потенциал. Да, это представляет из себя некоторую проблему, попытки указывать на это воспринимаются ими болезненно. Я вот даже мог это, там, на одной из конференций наблюдать, где один... там, европеец, там, ну, такой левый интеллектуал европейский им начал говорить, что вот как же так, да вы ничего не делаете, вот там Советский Союз в свое время там корабли всюду посылал, очень, да, это было так, вызвало дискомфорт, да, но в принципе, как бы, внешнюю политику определяет руководство, и пока что... внутриполитическая цена этих уступок вполне приемлема.
1: На фоне этого визита снова вспомнили Алисона с его ловушкой Фукидида и заявленным вопросом, смогут ли они этой ловушки избежать в своих взаимоотношениях. Насколько это актуально вообще для американо-китайских отношений?
0: Ну, это ключевой вопрос, и тут интересно то, как Си Цзиньпин говорит о ловушке Фукидида, он ее не первый раз далеко упоминает в своих речах, но вот в первый раз он это упомянул во время своего визита в США в 2015 году, и тогда он говорил, что вообще никакой ловушки Фукидида не существует, это какой-то бред, вообще непонятно, о чем речь, и если мы не будем делать ошибок, все будет хорошо.
1: Да.
0: А вот сейчас он сказал, что нам надо эту ловушку Фукидида преодолеть. То есть она типа, как бы, она существует, ее надо пересечь, преодолеть. Там он такой...
1: Может, он Алисона прочитал?
0: Да, ну, он, его спичрайтеры, очевидно, все это читали уже много лет назад, когда это только появилось, они у него, в принципе... делают свою работу на высочайшем уровне, и там случайно у него ничего не появляется, но вот она есть, ее надо преодолеть. Но, опять же, если мы обратимся к тому, как это понимал Алисон, это ловушка, которая возникает между возвышающейся державой и действующей, ведущей державой, которая может потерять свою роль, да, подразумевается, что эта действующая держава относительно возвышающей державы слабеет, приходит в упадок. Это, конечно, вызвало нервную реакцию Трампа, где он сказал, что когда Си говорил об этом, он имел в виду эпоху сонного Джо Байдена, сейчас мы не такие, но реально... мнение о том, что США находится в терминальной стадии упадка, и надо еще подождать, и все будет хорошо, оно среди части китайской элиты распространено очень сильно.
1: 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Нилс говорит, наш слушатель, а какие все-таки итоги-то встречи? Итоги-то были или нет?
0: Итоги были, значит, смотрите, приостановлен будет рост тарифов с обеих сторон, часть из них будет возвращена назад, но радикального понижения не будет. Будут гарантии стабильных поставок из США чипов для искусственного интеллекта, авиационных компонентов и гражданских самолетов. Китай приоткроет рынок для американской сельхозпродукции.
1: Сейчас мы вам принесем водички.
0: Мясо и там ряда других товаров. Будет крупная целевая закупка авиалайнеров «Боинг». Значит, помимо этого, стороны договорились воздерживаться от провокационных шагов в Восточной Азии, прежде всего вокруг Тайваня. Там будет как бы некоторое затишье, но никаких серьезных изменений в практической американской политике в отношении Тайваня не будет. Будут продолжаться поставки оружия. Когда Трамп сказал, что поставлена на паузу сделка в 12 миллиардов долларов по поставкам оружия на Тайвань, она в реальности поставлена на паузу не из-за решений Трампа, а из-за того, что на Тайване есть свой внутриполитический кризис, и парламент рубит заявки президента Лай Цинде на выделение денег на это оружие. Поэтому Трампу сейчас ничего не стоит сказать, что он приостанавливает поставку, и если в тайваньском парламенте изменится ситуация, ну, все это пойдет там дальше. Значит, жестких никаких заявлений по Тайваню Трамп не делал, но он их не делал и до саммита. Да, Байден говорил о том, что он будет защищать Тайвань. Трамп с момента переизбрания это избегает делать.
1: Но это все равно откладывание.
0: Военное сотрудничество и с Тайванем, да, и с Японией продолжается. С Японией оно, собственно говоря, укрепляется, и Япония движется дальше в направлении превращения в новую великую военную державу.
1: В российском публичном поле, информационном пространстве принято считать, что, конечно, даже кризис на Ближнем Востоке, он довольно, ну, как бы выгоден самим американцам, потому что китайцы были основными покупателями, например, иранской нефти, соответственно, ближневосточной. Перекрытие Армоза тоже на них очень серьезно влияет, а у американцев есть задача все-таки засушить очень много секторов китайской экономики, это, разве нет?
0: Это неправда просто.
1: Неправда.
0: Значит, почему это неправда? Значит, прежде всего потому, что если говорить о самих США, то нефтяной шок, к которому может прийти все дело, вызовет рост цен на нефть на американском внутреннем рынке с последствиями для экономики и последствиями для значительной части населения, это первое. Второе, ключевые союзники США в Азии, каковыми являются Япония и Южная Корея, зависят от ближневосточной нефти на порядок сильнее, чем от нее зависит сам Китай. И у них гораздо менее диверсифицированы поставки, и они уже сейчас сильнейшим образом обеспокоены. Китай все же треть потребляемой нефти вырабатывает сам, и еще примерно половина импорта идет не с Ближнего Востока. У Японии и Южной Кореи большая часть импорта идет с Ближнего Востока. А в-третьих, конечно, это может вызвать кризис экономик Европы, и тут надо понимать, что нефтяная отрасль США, которая может получить какие-то там лишние сотни или десятки миллиардов долларов выручки, это очень маленькая часть американской экономики, а доминирует в американской экономике все же финансовый сектор. И удар по финансовым рынкам, который может произойти, и он как раз будет передаваться из более уязвимых частей западного мира в менее уязвимые, и будет иметь свои тяжелые последствия.
1: Для нас насколько примечателен этот визит, потому что в ближайшее время ожидается встреча и Владимира Путина с Си Цзиньпинем, и какие выводы мы сами для себя в треке развития наших отношений можем сделать?
0: Ну, тут как бы я думаю, что у нас и раньше, в общем-то, не было больших иллюзий относительно пределов взаимодействия с Китаем именно в вопросах балансирования США и противостояния США. Экономически у нас открываются дополнительные перспективы, связанные с последствиями войны в Персидском заливе. Есть интерес со стороны китайских партнеров и к сотрудничеству в логистике, и к сотрудничеству в энергетике, и в Северном морском пути. И тут нам надо продолжать это сотрудничество развивать. Вот. Ну, как бы какие-то там иллюзии о том, что мы когда-то там будем в едином строю там за что-то бороться, ну, я думаю, их особо и не было. Вот. Заявление китайской и американской сторон, что они что обе стороны выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, ничего нового не содержит. Это их давние позиции, и вообще нет никаких признаков того, что между ними по Украине была сколько-нибудь содержательная дискуссия. Китай вообще из украинского сюжета в значительной степени самоустранился, мне кажется, уже больше года назад. То есть у них...
1: Из политического или экономического аспекта?
0: Ну, из политического. У них в 23-м году были попытки заявить о своей позиции, назначили они спецпредставителя Ли Хуэя, бывшего посла в Москве, активничали некоторое время, потом... Все это сошло на нет экономически, но они торгуют и в том числе товарами двойного назначения одновременно и с Россией, и с Европой, и с Украиной там, в разных пропорциях, но в принципе это...
1: У нас бытует мнение такое, что все-таки токсичность и такая агрессивность Трампа по отношению к Китаю заставит китайцев все-таки... более такую проактивную политику вести. Например, китайцы по-прежнему боятся вторичных санкций. Но при этом, естественно, там торговать с Россией продолжают, и компании создаются каждый день для того, чтобы эти санкции как бы на крупные компании не влияли. Понимают ли тренды китайцы, что действительно за них тоже вплотную могут взяться, и в связи с этим какие решения?
0: Они это прекрасно понимают, но они видят два факта. Во-первых, США... взялись за Россию и взялись за Иран и увязли при этом, да. Угу. При этом внутри самих США идет углубляющийся кризис. Поэтому зачем
1: Давай
0: особо рисковать?
1: После новостей продолжим. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh, my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник
6: после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, тут интересная есть подборка реакций мировых СМИ на визит Трампа в Китай. И тут интересно, что они, значит, критичны, говорят, что Трамп проиграл китайскому лидеру. Говорят, что визит изначально способствовал продвижению США и КНР к гармонизации двусторонних отношений. Избегать конфронтации нужно было. Но при этом, в общем, говорят почему-то, что он проиграл. А где здесь проигрыш? Потому что что считалось бы выигрышем, например?
0: Ну, смотрите, как бы характеристики этого визита, там, особенно в отношении Трампа, поскольку он такая поляризующая фигура, они очень сильно зависят от того, как тот или иной комментатор относится лично к Трампу и лично к США.
1: Так.
0: Говорить о том, что та или иная страна проиграла что-то, я думаю, невозможно, потому что они просто... Каждый получил запланированный результат. Каждый из них считает, что результат этого визита даст ему в будущем преимущество над другой стороной, но это связано с их... Они могут так считать, потому что у них совершенно разные взгляды на будущее и взгляды на мир. Для повторюсь, что в центре китайских взглядов лежит уверенность в том, что спустя некоторое время США будут гораздо слабее, чем они есть сейчас. И, в общем-то, для этого даже не нужно делать что-то активно. Нужно просто спокойно сидеть, не делать глупости и не рисковать.
1: Вспоминается сразу эта поговорка, да? Сидеть на берегу и ждать, пока мимо проплывет труп врага.
0: Да, примерно. Все это как бы связано с тем, что они рассматривают происходящее в США во многом через призму собственного исторического опыта, и то, что они видят, нарушение всех существующих правил, нарушение даже правил общения, правил какого-то взаимодействия политического, разрушение институтов, все, что происходит в США, это выглядит так, как такое классическое начало смуты и длительного упадка. Но в моменте сейчас, да, США по-прежнему еще опасны, у них есть... потенциал, у них есть военные возможности, и у них есть непредсказуемый такой резкий лидер, каковым является Дональд Трамп. Поэтому зачем сейчас рисковать? Вот мы как бы займем такую выжидательную позицию, и они к этому шли совершенно сознательно все последние месяцы. Американцы шли примерно к такому же соглашению с Китаем, потому что поняли, что сейчас не время для резкой эскалации. Угу. Не время для эскалации, потому что, во-первых, предыдущий раунд торговой войны с Китаем, который начался в апреле 25-го года, Соединенные Штаты с треском проиграли, потому угу. что плохо подготовились, а Китай хорошо подготовился. И, во-вторых, потому что американцам не удается разобраться с их обязательствами и проблемами в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Когда им удастся с ними разобраться, вероятно, там разговор пойдет по-другому. Именно поэтому Трамп избегал вот полностью принимать какие-то формулы, фиксировать вот все эти новое качество отношений в каких-то совместных заявлениях. Все очень так неформально с его стороны. Но удастся ли ему это тоже непонятно на данный момент. Как он будет выходить из иранской ситуации, как он будет уходить из украинской ситуации, это не ясно.
1: Как китайцы к многополярности относятся?
0: Китай имеет собственное видение многополярности. Это такая упорядоченная, как они говорят, многополярность. Это система международных отношений, где равные, формально равные игроки решают все свои проблемы на основе набора правил, которые должны быть разработаны, и первые какие-то очертания которых проступают в китайских глобальных инициативах. В этом мире не будут считаться приемлемыми, в принципе, военно-политические союзы, их не будет существовать, проблемы будут решаться один на один, что, конечно, будет давать большое реально преимущество крупным государствам. И вот большое количество игроков индивидуальных, объединенных сетью таких отношений, будут выстраивать взаимодействие. Китай рассчитывает в этой системе занять естественным образом центральную позицию, просто потому что он самый большой, у него самая большая промышленность и самый большой оборот внешней торговли уже, да, и базой для строительства этой новой системы будут БРИКС и ШОС. Сейчас, наверное, многие из этих усилий поставлены на паузу просто из-за глобального хаоса и выхода на передний край фактора военной силы, но в будущем мы можем увидеть возвращение.
1: Ну, это точки, где наши интересы и наши взгляды на будущее мироустройства пересекаются. То есть одно дело делать, например, расклад, что есть, соответственно, в Евразии там один центр силы, например, это Китайская Народная Республика. Мы же считаем, что да, есть Российская Федерация, есть Китай, мы Индию туда же включаем и так далее. И здесь тогда разные совершенно видение того, каким образом взаимодействуют со Штатами, потому что Штаты к многополярности, естественно, относятся резко отрицательно, а мы как будто бы китайцы то ли более лояльны, что ли.
0: Наши взгляды с китайскими весьма близки. Так. И пока что те отличия, которые между ними есть, они, в общем-то, не слишком бросаются в глаза. В более отдаленной перспективе они могут, эти отличия могут стать более важными, чем они есть сейчас, но потому что китайское видение многополярности, оно, в общем-то, не подразумевает наличие полюсов как таковых, оно подразумевает довольно монотонную, единообразную систему, где есть огромное количество индивидуальных игроков, которые там имеют дело между собой при общей координирующей роли Китая. Вот. Который рассчитывает, что на новом витке он станет страной, играющей ключевую роль в выработке новых правил игры, новых правил функционирования международной системы, примерно как после Второй мировой войны такую роль играли США. Ну, вот, угу. А Китай тогда формально был великой державой, но реально влияния не имел. Вот у них как бы цель долгосрочная примерно такая. очень амбициозно. Но сейчас, да, сейчас период затишья, потому что надо пересидеть Трампа и...
1: А такую... другие будут лучше?
0: Ну, и рискованную эпоху полного хаоса. То есть другие, угу. во-первых, США будут уже, как предполагается, не те. Да, это их вера, не факт, думает, что так да. будет. Да. Во-вторых, там истеблишмент традиционный Трампа съест, придет традиционный американский политик, которого можно будет все-таки просчитывать и понимать, угу. как с ним можно работать. А инструментарий для работы с традиционным американским истеблишментом китайцы наработали создали неплохой.
1: У нас принято было рассматривать китайско-российские даже и американо-китайские отношения через призму книжки Киссинджера и через его работу по, значит, недопущению сближения России и Китая. Угу. А как к этой концепции относятся, например, сами китайцы? Тут тоже интересно. Они видят в этом какой-то потенциал для себя, например? Нас приблизить?
0: Ну, они в этом не видят особого потенциала. То есть ясно, что они наблюдают за американскими попытками как-то там отколоть Россию от Китая, но они понимают, что тут у американцев есть серьезные ограничения, угу. просто потому, что Россия и Китай – это ближайшие соседи, партнеры, поддержание хороших отношений для них – это вопрос национальной безопасности. Вот, то есть тут они особо не обеспокоены. Если же говорить в целом о роли Киссинджера, то есть такое очень глубокое непонимание, такое представление абсолютно ложное, что Киссинджер перетянул Китай когда-то из советского лагеря в американский. Это не так.
1: Упрощенное, очень упрощенное мнение.
0: Китай к этому времени уже 10 лет как в советском лагере не находился. Отношения были разрушены в 60-м году. Угу. И к моменту, когда началось американо-китайское сближение, они... оставались разрушенными. В 69-м году были пограничные вооруженные конфликты СССР и Китая. То есть Китай перед этим 10 лет находился в изоляции, а дальше американцы увидели потенциал в развитии с ним отношений и привлекли его на свою сторону. Вот, угу. То есть именно поэтому, поскольку у нас с Китаем конструктивные отношения, работающие, у них есть свои ограничения, и от них не надо ждать того, что эти отношения не могут дать, но они очень важны, они повышают нашу экономическую устойчивость, они повышают ресурсную устойчивость Китая, они обеспечивают нам безопасность в Азии, а китайцам безопасность северного направления. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь... доверие, хорошие отношения и расширять торговлю. Просто не надо там предполагать, что мы там будем вместе не спровергать американский гегемонизм. Это не
1: да
0: будет.
1: У нас даже, я думаю, так
0: да,
1: не думают.
0: Я думаю, да, это вот чистая фантазия, но как бы у нас должны быть хорошие отношения, это наш приоритет, это вопрос национальной безопасности.
1: Но здесь же есть еще другой аспект, то есть можно совсем линейно упрощенно рассматривать, да, что есть там крупные государства Евразии, которым нужно, значит, американцы пытаются свою гегемонию удержать всеми силами, правдами, неправдами. И в этой связи не складываются ли обстоятельства вообще таким образом, что побуждает к более тесному сотрудничеству именно в части отстаивания, соответственно, там, национальных и там, континентальных интересов, скажем так. Потому что американцы в чем их, как бы, в чем их безопасность? Они через океан?
0: Да.
1: Далеко? Вся заварушка происходит в Евразии, и, соответственно, ну, невозможно только, знаете как, отражать эти атаки и бороться с этой американской токсичностью. Жизнь сама заставляет, наверное, действовать еще упреждающе, разве нет?
0: Ну, государства Евразии пока что не демонстрируют никакого осознания того, что у них есть общие интересы, и скорее они считают совершенно иначе. И для многих из них США – это по-прежнему важный такой партнер и балансир, в том числе угу. в отношении влияния Китая, а в некоторых случаях и в отношении влияния России. Они все пытаются поддерживать более-менее с американцами диалог, и мы видим это и на примере стран Центральной Азии, и на примере Индии, и Америка в этом качестве многими из них по-прежнему востребована. Ничего с этим сделать, в общем-то, особо нельзя. Угу. Другое дело, что сама Америка из-за своего внутреннего кризиса теряет авторитет, демонстрирует непредсказуемость и ненадежность, то, как Трамп ведет себя по отношению к союзникам, то, как он отрицает прежние нормы, пересматривает договоренности, все это подрывает позиции США как такого поставщика безопасности, союзника, партнера, и это будет иметь свои потребности, ну, последствия. Но ключевой вопрос, он состоит, собственно, в том, что происходящее в США может быть началом длительного периода упадка, а может быть очередным циклическим кризисом, из которого американцы там потом появятся окрепшими, как это было после Великой депрессии, там, как это было в ходе, там, во время еще более ужасной, там, их гражданской войны. Через какое-то время Америка это преодолевала и снова превращалась в очень мощного игрока. Как это будет на этот раз, это уже такой философский вопрос, но очевидно, что некоторые решения, в частности, которые принимаются китайцами, они очень сильно основаны на представлении о том, что вот он, ну, вот это упадок настал, он уже будет длиться долго, мы вот крепнем, у нас все более-менее, хотя и свои трудности, еще вот несколько лет, и даже там не нужно будет особо ни за что воевать, просто расстановка сил изменится так, что все сами к нам придут. Ну, вот как бы посмотрим, насколько это реалистично.
1: Наши слушатели говорят, по моим ощущениям, переговоры Си и Трампа можно характеризовать так. Один говорил про Фому постоянно, а другой говорил про Ерему, и параллельные прямые никогда не пересекались.
0: Ну, нет, просто для них были важны разные вещи, и, когда Си говорил вот об этой новой модели отношений, там, конструктивных отношений, стратегической стабильности, Трамп ему не противоречил, он с ним соглашался, но он избегал формализации этих терминов, этих концепций. Угу. Он говорил, да, нам нужна стабильность, да, нам надо избегать конфликтов и войн, да, мы должны взаимодействовать. Да, наверное, будет плохо, если Тайвань объявит независимость. Он как бы с одной стороны, давал китайцам то, что им нужно, он им не противоречил в этом вопросе, но, с другой стороны, он избегал принимать на себя четкие формализованные обязательства. В экономике он получил больше, чем дал китайцам. Тут, конечно, у него серьезные преимущества, то есть в известном роде китайцы, конечно, обменяли вполне реальные уступки, в том числе экономические, на такие туманные и расплывчатые обещания США следовать принципам стратегической стабильности и деэскалации.
1: Они поняли, что они все-таки, они как бы сознательно уступили, или это...
0: Они сознательно уступили, они считают, что все это сработает. Вообще с ними один раз Трамп уже проворачивал подобный сюжет. Можно вспомнить 2017 год, когда Трамп пытался быстро решить проблему, ядерную проблему Северной Кореи, опираясь на Китай. И он китайцам пообещал тогда и деэскалацию, отказ от торговой войны, крупные торговые соглашения и дружбу. Китай полностью включился в американскую политику давления на Северную Корею. Именно тогда были введены там совершенно безумные, экстремальные антисеверокорейские санкции. Именно тогда китайцы очень сильно надавили на Россию, чтобы Россия к ним присоединилась. Мы этого не хотели. Потом как бы начались подвижки. 18-й год, первый саммит. Уже начались переговоры, наметился первый саммит в Сингапуре, американо-северокорейский. И Трамп решил, что все, уже как бы результаты видны, и Китай не нужен, да, там, и в июле 2018 года он объявил Китаю торговую войну, и дальше пошла эскалация, вплоть до того, что уже в конце первого президентства Трампа против Китая были выдвинуты официальные обвинения в геноциде. Это, ну, серьезный такой шаг уже. То есть там какое-то время велась работа юридическая с попыткой доказать в суде, что Китай занимается геноцидом в Синьцзяне. Потом это дело забросили ввиду явной абсурдности, но это не один
1: но
0: суд.
1: Было громко.
0: Было громко, об этом говорили, была кампания в прессе, и цель была получить судебный вердикт где-нибудь в Британии или в каком-нибудь суде крупной европейской страны, а дальше расширять эту практику, что вело там к большим санкциям, изоляции. То есть это крайне недружественное поведение.
1: Но ведь, насколько мы понимаем, американцев тактика удержания все-таки своей гегемонии, отвоевания права на свою гегемонию, это исключительно, ну, в основном это экономические рычаги. Другое дело, что китайцы и американцы, здесь же парадокс, очень сильно взаимосвязаны, и один без другого, по сути, не может. Потому что у американцев не настолько диверсифицирован импортный рынок, а у китайцев экспортный, соответственно. И насколько мы знаем, что раньше американцы делали ставку на то, что китайцы не могут без американцев, и в какой-то степени, может быть, это работало. А вопрос, работает ли это сейчас? И каковы у китайцев устремления по диверсификации своих просто товарных путей для того, чтобы в случае чего соскочить?
0: Ну, смотрите, конечно, все зависят от всех в этом мире, ни одно сложное изделие практически не делается только в одной стране. Китай является сейчас страной с самой крупной обрабатывающей промышленностью в мире. Она больше, чем у США, Японии и Германии вместе взятых. Но Китай зависит сам от ряда видов американского оборудования и компонентов, потому что ни одна страна не может быть сильной везде. Это передовые чипы, это оборудование для микроэлектронной промышленности, которое может не из США закупаться, но из стран-союзников США, находящихся под американским влиянием. Это, как я уже говорил, все, что связано с техникой для гражданской авиации, там некоторые виды промышленного оборудования. У американцев зависимость, она менее высокотехнологичная, там во многих сферах ее можно со временем заменить, но все это требует времени. И капиталовложений, это помимо редкоземельных металлов и ряда других минералов, это оборудование для всей возобновляемой энергетики, это батареи, например, для электротранспорта, это ряд видов там, портового оборудования, промышленных, отдельные виды промышленного оборудования. Вот, то есть зависимость взаимная, она осознается обеими сторонами как уязвимость. На самом деле, еще со времен первого президентства Трампа и первой начатой им торговой войны проделан большой путь преодоления этой зависимости, и торговля американо-китайская, она год за годом падает устойчиво. Но чтобы полностью с этим покончить, понадобится еще существенное время. Пока они держат друг друга за горло, они вот договариваются о таких вот правилах игры, как они договорились сейчас. Там экспортный контроль – существенный аспект.
1: Похоже на какой-то пакт, который периодически пролонгируется, но все прекрасно понимают все равно, к чему это приведет.
0: Да, да.
1: Да? Так и работает. Наши слушатели говорят, какова роль, например, БРИКСа и ШОСа для самих китайцев. Мы-то на эти структуры большие надежды возлагаем. Но ваш гость сказал, что пока все это ушло на второй план. Почему?
0: Это ушло на второй план, потому что БРИКС и ШОС, они предназначены для участия в вопросах глобального управления, там, продвижения совместного каких-то инициатив в ООН, в разных там органах ООН, зачастую чисто технических и таких согласований единых позиций. Сейчас у нас БРИКС вообще в тяжелом положении, да, у нас вот война в заливе, где там Иран стреляет ракетами по ОАЭ, да, и вот как они там должны взаимодействовать. В целом, на фоне такого хаоса нарастающего, БРИКС столкнулась с трудностями в реагировании на события. Можно вспомнить, что еще там в прошлом году Трамп ввел санкции против Бразилии в отместку за судебное дело против экс-президента Болсонаро. И что БРИКС, как он себя проявил? Ну, никак, в общем-то.
1: А может быть, как раз сейчас получается, что это повод, потому что одно дело высказываться, когда все хорошо, а другое дело, как заявлять о своей позиции и своем отношении, когда действительно есть повод весомый для этого.
0: Понимаете, БРИКС, он показал, что он не создан для работы в условиях хаоса и насилия и поляризации. Он сейчас в таком режиме, наверное, под капельницей, мне кажется. Его важно сохранить, когда дым рассеется, ситуация стабилизируется, начнется полноценная работа, БРИКС снова начнет играть важную роль. Сейчас мы видим, что страны БРИКС не в состоянии выработать единую позицию по ключевым мировым кризисам, и если нету позиции вот потому, что происходит в Персидском, у ШОС она, кстати, есть, но там такая размытая, у БРИКС особо. То есть это уже как бы...
1: Отрезанный ломоть уже, думаете?
0: Это не отрезанный ломоть, за этим большое будущее, просто это структура, созданная для планомерной работы в международных институтах в рамках существующей системы правил, которые пока не действуют вот из-за этого хаоса.
1: Наши слушатели говорят, можете ли вы назвать буквально пару, тройку пунктов нашего взаимодействия с китайцами среди самых важных? Вот буквально 20 секунд остается у нас на данном этапе.
0: Если говорить практическое взаимодействие, это у нас энергетика, и мы, наверное, можем рассчитывать на какие-то новые договоренности в скором будущем. Это логистика, и у китайцев большой интерес к... в частности, сухопутной логистики, это есть промышленное взаимодействие и технологическое. Ну и по-прежнему мы не всегда гладко, но взаимодействуем в ООН на международной арене. Вот последние вето на попытке проведения резолюции Совета Безопасности, санкционирующие военные операции против Ирана, это наше взаимодействие как раз.
1: Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Сольвычегодск – один из самых маленьких российских городов. Но в 2023-м именно он стал столицей эпического межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России». Неудивительно, ведь концентрация объектов культурного наследия здесь побольше, чем в иных мегаполисах. Целых 32 на менее чем 2000 жителей. Из Москвы есть несколько способов добраться до города. Например, с Ярославского вокзала отправляется поезд, который едет от 19 до 23 часов. А билет стоит от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. Самолетом время в пути составит всего 2 часа. А самый дешевый вариант – автобус, цена которого начинается от 1000 рублей. Но в дороге придется провести 16 часов. Также вы можете доехать на автомобиле. В 16-18 веках Сольвычегодск был одним из главных центров соледобычи и сердцем деловой империи промышленности Строгановых. Основатель династии Аника Строганов возвел здесь Благовещенский собор, фамильную церковь и символ величия рода. Сегодня в соборе размещается филиал Сольвычегодского музея-заповедника – большое собрание произведений древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства. Старинная деревянная и каменная застройка в Сольвычегодске неплохо сохранилась по сей день. И, прогуливаясь по улицам, легко представить, как выглядел этот богатый трудовой город в пору своего расцвета. Именно здесь писатели Алексей Толстой и братья Жемчуговы поселили вымышленного автора сатирических стихов и афоризмов Козьму Пруткова. Посвященный ему музей размещается в библиотеке усадьбы 19 века на улице Ленина, 13. Украшая свои дома и храмы, сольвычегодские промышленники привлекали лучших мастеров со всей России, благодаря чему город стал важнейшим культурным центром. Здесь сложились собственные школы архитектуры, иконописи, золотого шитья и ювелирного дела. Но особенную известность получила расписная усольская эмаль от первого названия города – «Посад Усолья». В Благовещенском соборе можно увидеть образцы этого тонкого искусства и даже побывать на мастер-классе. С отелями в Сольвычегодске пока не очень. Город только начинает развивать туристический бизнес. Пожалуй, один из самых удобных вариантов размещения – гостиница «Купеческая 2». Она расположена в центре города в отреставрированном особняке 19 века, бывшем доходном доме купца Засимы Хаминова. Это территория санатория «Сольвычегодск». Те, кто приехал не только ради скреп, но и поправить здоровье, точно не будут разочарованы. В отеле 14 номеров разных категорий. Кроме стандартных удобств, есть бесплатная парковка. Цена за такую роскошь – от 3000 рублей за номер на двоих в сутки. В Сольвычегодске стоит обязательно отведать бифстроганов. Это не просто блюдо, а истинный кулинарный символ, тесно связанный с династией купцов Строгановых, о которой упоминалось ранее. 100 лет назад на сольвычегодских минеральных источниках построили первый санаторий, где лечили при помощи местных солевых растворов, сероводородных источников и сапропелевых грязей. Их эффективность доказана веками. Особенно они полезны для кожи и суставов, при лечении бесплодия и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сегодня в Сольвычегодске и окрестностях работают несколько здравниц, а косметику на основе целебных грязей можно купить в местных магазинах и аптеках и привезти родным и близким в качестве сувенира.
8: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
12: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Восемь часов семь минут, понедельник, май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 19. Евгений говорит, вчера за окном «Звездные войны» полночи смотрел. Видимо, нужно привыкать. Вы про молнии? Алёша, привет, хорошего эфира, но только не про тачки, пожалуйста, пишет 506. А мне и нечего вам про тачки рассказывать. Еленку, жену коротышки Зеленского, замели, готовят арест в темницу к Ермаку, пишет дело техники. Ну, пока не замели, есть такой слушок прошел, и якобы Зеленскому советуют с ней развестись заблаговременно. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что России пора принимать военные решения в отношении предприятий в странах Западной Европы, которые производят вооружение для Украины. Похоже, пацаны стали подозревать, что что-то не так, пишет Супер П. Ну, комментарий не понял я ваш по поводу пацанов, а по поводу того, что сказал Андрей Колесник, но он не один так считает. У меня скоро день рождения, я близнец, пишет Игорь. Прекрасное начало рабочей недели. По-моему, 1050 БПЛА за сутки – это перебор. Они совсем берега потеряли? Что думаете, пишет Нигматуллин. Думаю, что они будут максимально много всего, что у них есть, отправлять. И чем больше будут производить, тем больше будут отправлять. Доброе утро, Дональд с инопланетянином. Заметили, пишет Василий. Заметил, да, это картинки там Дональд Трамп публикует. Он и конвоируемый инопланетянин. Давайте я так скажу. Пытаюсь на это реагировать с юмором. Пытаюсь. В каком смысле? Я понимаю уже, что это, ну, как бы, глум некий, да, такой вот американский. Приколы. А нравится ли мне, что американский президент в эту клоунаду играет? Ну, нет, не нравится. Нравится ли мне вообще, как устроен современный мир большой политики? Ну, не нравится мне, нет. Хотелось ли мне когда-нибудь увидеть мир, в котором политики — это трезвые и ответственные люди? Хотелось бы. Увижу ли я его? Не знаю. Не знаю. Там и Кая Каллас делает заявления абсолютно какие-то, ну, бессмысленные, как и все ее заявления до этого, в принципе, но как-то она особо много в этот раз. Там и сын Шаха Пехлеви рассказывает, как Иран просит его бомбить. Ну, невозможно на это смотреть, не оскорбившись за свой ум, если он есть в целом. Поэтому выбираешь путь юмористического отношения к происходящему, сатирического, если так можно выразиться. А так, конечно, в широком смысле этого слова печально, печально за этим, за всем наблюдать, в каком мире на самом деле мы живем. Кто бы мог подумать, что мы будем жить в американских тупых комедиях, а мы живем в американских тупых комедиях в итоге, потому что американские тупые комедии воспитали американское тупое общество и американских тупых правителей, и европейских, кстати, тоже, и это невероятно, это невероятно, но это так. Может, это массовое помешательство, пишет Мельникова Елизавета, а может быть, просто в массе своей люди не так умны, как всем бы хотелось, может быть, недостаток образования сказывается. И я не говорю о том, что образование должно быть каким-то уж сверхмощным, я не говорю о том, что все люди должны сидеть и читать книги бесконечно, разбираться в литературе какой-то. Нет, я говорю о каких-то... наверное, базовых вещах. Но вот, к сожалению, судя по тому, на какую аудиторию рассчитывают политики мировые, да, вот Трамп, все эти европейцы, они делают ставку на крайне глупую аудиторию, крайне глупую. И они играют с этой глупой аудиторией. А если они делают ставку на крайне глупую аудиторию, вероятно, это большинство. Скорее всего так, потому что а зачем политику делать ставку не на большинство? Специально, что ли, сужать себе электоральную базу? Да зачем? Нет, значит, такая проблема с мировым обществом. Очень много, крайне много глупых людей. И вот с ними идет прямой диалог. А все остальные, ну что, мучайтесь, страдайте, что делать? Ничего и не сделаешь. Так, а почему наши не хлопают по Украине-то? Я чуть перефразировал.

их исключать. Наоборот, надо им угодить. И вот угождают через интернет. Дональд Трамп угождает, играет в тему инопланетян каких-то, публикует картинки с инопланетянами, публикует картинку, где он в космическом корабле, бьет каким-то лучом, по-моему, по Ирану, если я не ошибаюсь. Ну, вот это все, вся эта глупость несусветная. Угу. Так, доброе утро. Да, я буду обращать внимание, когда наши будет хорошо лупить по Киеву, но где это шкерится Зелебоб? Виктор, довольно сложно читать ваше сообщение. Я понимаю, что, наверное, у всех по-разному прошли выходные. Пожалуйста, чуть-чуть более собрано. Так, он как школьник себя ведет, натурально, пишет 506-й. Про Трампа мы уже с вами говорили, он ищет свою аудиторию, точнее, он ее нашел уже, и он с ней общается. И, вероятно, это не самая умная аудитория. Ну, мы можем себе представить Соединенные Штаты Америки, мы можем представить себе, сколько там людей, да, там 330-350 миллионов, и, вероятно, большинство из них плохо образованы. И для того, чтобы быть любимым президентом Америки, ему необходимо разговаривать с большинством. А все это экзальтированное меньшинство, все эти очень умные, высоколобые ребята, они все равно будут проводить волю Трампа, если он будет опираться на мнение большинства. А большинство, вот картинки про инопланетян, вот это вот что-то такое. Поэтому он и ведет себя так, как ведет. Я не исключаю, конечно, и я уже говорил это в эфире, что ему это очень удобно. Почему? Потому что он сам недалеко ушел в этом смысле. Поэтому здорово. Такой народ, такой президент, классно, все. Они работают в связке, это замечательно. Вот. У европейцев та же самая история. Например, они годами не могут, я имею в виду простых европейцев, заметить связь ухудшения своей жизни, да, ну и там финансовой и все остального, ухудшения своей жизни и тех денег, которые они тратят на Украину, ну то есть на войну с нами. Они не видят этой связи практически никто. Поэтому... Ну, что делать? Ну, к сожалению, вот так, дорогие друзья, нечем вас порадовать. Почему избегается тема ядерного удара по Украине? Они не в НАТО. Для начала застеклить Львов и Ивано-Франкивск, пишет Iron Max. Франкивск даже так получается, да? Вы так написали. Смотрите, эта тема поднимается, она не избегается. Другое дело, что, естественно, ответственные лица заявлений таких не делают по одной простой причине, потому что сказал А, говори Б, это раз. Два, обсуждается в общественном поле. Мы, наверное, я даже не смогу посчитать, сколько раз с вами обсуждали это здесь в эфире. По этому поводу у меня есть определенная мысль, и я эту мысль излагал. Я ее постараюсь еще раз пересказать вкратце. Почему? Потому что понимаю, что многие люди считают, что удар ядерным оружием, застекление чего-либо – это решение проблемы. Я полагаю, что проблема заключается в том, что Зеленского и же с ним все равно спрячут. Если не Зеленского, то те, кто за Зеленским, все равно будут спрятаны. Поскольку Запад, в частности, здесь мы будем говорить сейчас о Европе, это тыл, то, ну, поставят новую марионетку, и все продолжится в этом смысле, то есть не остановится, вероятно. Это первое, да. Второе, смерть среди мирных жителей, то есть фактически, когда мы говорим об оружии массового поражения, которое применяется по городам, речь идет о гибели многих людей, которые, ну, не имеют отношения к боевым действиям. Это не ломает хребет военной машине. Кстати, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки это доказали. Хребет военной машине можно сломать только на поле боя. То есть здесь эффективность низкая. При этом, естественно, мы получаем ситуацию, когда мы абсолютно бесчеловечны и все в таком духе. Плюс существует определенная опасность, когда вы говорите про Львов. Вот мы просто технически с вами смотрим на эти вещи сейчас, да, без какой-то морали, да. Летит ракета в сторону Львова, да, ну, вы понимаете, если с ядерной начинкой туда-сюда, Запад может подумать, что летит по ним уже. Ну, вот так вот даже, вот мы можем себе представить. Очень близко к НАТО, потому что, вы сами знаете, Львов, Польша, все близко.
Соответственно, могут подумать, что мы уже наносим удары по НАТО, может произойти непредвиденная эскалация, чего не хотелось бы. Так, какие еще

0: аспекты важны в этом. В принципе, вот этих, наверное, достаточно. То есть удар можно нанести, много жертв среди населения невооруженного. Давайте я не буду говорить слово «мирное», я буду говорить «невооруженное». И непонятный эффект абсолютно с точки зрения именно достижения своей цели. При этом очень много минусов, крайне много минусов в этой истории. Как-то так, наверное. Это не наши методы, не наши, пишет 506. Вот как раз, когда отвечают, наши методы или не наши, непонятно, что имеется в виду. И я всегда, когда рассуждаю над этой формулировкой, я пытаюсь понять, что такое наш метод, что не наш метод, в чем заключается наш метод. Мне приятно думать, что наши методы, они исходят из того, что мы хотим достичь цели. А именно сломать чужую военную машину. В принципе, насколько я понимаю, уничтожение заводов, которые называются украинскими и находятся на территории Европы, в этом смысле гораздо более эффективная вещь, чем застекление каких-либо городов. Другое дело, что, конечно, удары по этим объектам, которые находятся на территории стран НАТО, это, опять же, возможность эскалации непредвиденной до любого уровня, который только доступен человечеству. И это может быть для нас большой проблемой с вами, как вы понимаете, для всех людей на Земле. Так, чем больше мы бьем по военной инфраструктуре, тем больше прилетов с той стороны, тогда толку от наших ударов. Странно это все, пишет Тим. В любом случае, все, что запускается, нужно откуда-то запускать. В любом случае, чем дальше мы их оттолкнем от нас, тем меньше у них, тем сложнее им будет это запускать. Чем меньше рук у них свободных, тем меньше возможностей что-либо запускать. Плюс, вы видите, через Прибалтику летают украинские дроны, и там же и падают. И это уже вызывает определенные проблемы и трения между украинским правительством и правительством вот этих вот трех прибалтийских республик, назовем их так. «Бить по заводам в Европе неядерным оружием с последующей угрозой ядеркой», пишет Гзар. Все ясно, Гзар. Что, какая существует в этом опасность? Значит, какие в этом плюсы, понятно. Ударили, разнесли эти заводы, они так или иначе почувствуют проблемы с производством. Что может быть с той стороны? Представим себе. У них сейчас проблемы с консолидацией, вы знаете. Особенно они сложно консолидируют общество, то есть милитаризируют общество для войны с нами. Хотя, судя по всему, они готовятся и все для этого делают, чтобы европейцы захотели с нами воевать. Но пока европейцы в широком поле не хотят с нами воевать. Я имею в виду простые люди, да? Они хотят, чтобы кто-то другой воевал с нами, мы где-то там друг друга убивали, славяне, а они при этом как бы не участвовали в этой истории. Только денежкой. Да и денежки-то не сильно хотят. Что если изменится позиция, что если взгляд общества станет совершенно другим и начнут оружие раздавать и отправлять в бой, скажем так, европейцев? У них все-таки моб-потенциал выше нашего, сами понимаете, потому что речь идет о том, что у нас фактически, да, вот потенциальный враг, у которого от 400 до 500 миллионов населения. Я понимаю, что это не все из этих людей могут брать оружие в руки, но хорошо, мы можем всегда посмотреть там процентное соотношение, сколько людей, которые способны взять оружие в руки. Главное, Германию не вооружать, пишет 506. Германия сама вооружается, сами понимаете. Транслируют инфу про ядерку инфантилы, попавшиеся на информационную удочку нагнетателей с той стороны, пишет Риск. Ну, нагнетатели есть со всех сторон. Удар по Львову – это минус часть будущих солдат, подавленное моральное настроение и их хозяев, нарушение логистики, уничтожение оружия и так далее. А если расширить удары ЯО, то это будет все кратно, пишет Супер П. С одной стороны, да, Супер П, и это очевидно то, что вы говорите, а я вам говорю те вещи, которые тоже очевидны, но они не проговариваются в информационном поле. Мы воюем с европейцами опосредованно сейчас. Возможно, при определенной эскалации опосредованность уйдет, и нам придется воевать напрямую с европейцами, как вы понимаете. Сложнее ли нам будет воевать напрямую с европейцами? Чем не напрямую? Вот открытый вопрос, который мы можем с вами обсуждать. Зачем бить по Львову или Киеву, сносить Днепропетровск, Харьков и Херсон? Пусть пехота уже идет по руинам, пишет Василий. Василий, смотрите, есть мысль. Вот вы сносите Херсон, который, кстати, вообще-то у нас в Конституции прописан как наш город. Русский город Херсон, да? Это просто надо понимать. То есть, если вы бьете по Херсону ядерным оружием, ну, вот гипотетически я просто это с вами рассуждаю, вы бьете по собственной территории, во-первых, ядерным оружием. Это для начала, для понимания. Дальше вам нужно будет, понятно, эту свою же территорию восстанавливать. Допустим, ваши удары, они стали настолько эффективными, что принесли вам победу, вам это надо будет восстанавливать и еще там жить. Это важный момент. Следующий момент. Вот вы, допустим, ударами по Днепропетровску, Харькову и Херсону достигли того, что, ну, погибло, естественно, несколько миллионов человек, во-первых, среди них дети, женщины, старики и все остальные. Да? Ну, понимаете. Картинку, я просто описываю картинку. Дальше вы проходите, ну, допустим, враг бежит и уходит за Днепр, да? Ну, Херсон, понятно, на той стороне, ну, рядом все равно. Вот враг уходит за Днепр. Скажите, из-за Днепра они могут посылать свои беспилотники в нашу сторону? Все еще могут, да? Соответственно, вы имеете ситуацию, при которой они продолжают посылать свои беспилотники. Производство беспилотников у них наращивается, потому что оно производится, это все, в Европе. При этом вы страшный убийца и устроили геноцид. Вот примерно такая ситуация. То, как это будет подаваться. Невыгодно, да? Вот если так вот задуматься, вам не кажется? То есть это не принесет того результата, на который вы рассчитываете. То есть в любом случае те люди, которые говорят о ядерном ударе, они же ведь говорят о чем? Чего они хотят? Чего вы хотите, когда вы говорите о ядерных ударах или каких других ударах? Достижение цели. Достижение цели какое? Сломить военное сопротивление с той стороны. Правильно? Поэтому, когда мы разговариваем о любых ударах гипотетических, куда бы то ни было и чем бы то ни было, мы сразу с вами рассматриваем эти удары в разрезе цели. И вот я поэтому излагаю свою мысль следующим образом, что с точки зрения достижения цели, вероятно, это не самые правильные удары, потому что они, наверное, не приведут к цели. Хотя вы можете с этим не соглашаться. В приграничных районах уже и так никто не будет жить, это буферная зона, а бить можно не ядерным оружием. Василий, в приграничных районах, как говорите вы, никто не будет жить при условии, что это будет перманентная, бесконечная война навсегда. Все-таки, насколько я понимаю, наша цель заключается в том, чтобы сломать военную машину врага и заставить его прекратить военное сопротивление и признать политические реалии на земле. Да, подписать документы и все. И на этом как бы все. Наша цель заключается в том, чтобы враг перестал воевать. Мы полагаем сейчас, что через дипломатию враг не слышит, соответственно, нам нужно сделать так, чтобы враг был сломлен на поле боя, а после этого дипломатия, она в этом смысле сработает сама собой, никуда не денутся. Да? Поэтому говорить, что в приграничных районах никто не будет жить, это буферная зона, это если предполагать, что военный конфликт будет длиться сотни лет. Да? Вот, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, десятки лет. Не совсем та цель, наверное, которую мы перед собой ставим. Я так полагаю. Хотя, не знаю, может быть, у вас такая цель. Есть ощущение, что многие надеются переждать ядерный удар в холодильнике. Что за отношение к ядерным ударам, пишет Александр. Правильно. Следующий момент, который нужно учитывать. Смотрите, я попытаюсь обозначить мыслительный процесс нашего врага. Допустим, и судя по всему так, на Украине у власти находятся отморозки. У этих отморозков пока, конечно, нет ядерного оружия, хотя я знаю, что многие специалисты, коллеги мои с разных ресурсов, они говорят о том, что дойдет и до этого. Ну вот у них нет ядерного оружия, но что у них есть? У них есть разные виды вооружений, которые им позволяют бить по ядерным объектам, например, по Запорожской АЭС. Давайте представим себе ситуацию, при которой мы сносим, ну, Львов, допустим, И представляем себе ситуацию, что враг устраивает массированный удар по Запорожской АЭС всем, чем у него есть, лишь бы достать и сделать эту землю безжизненной. Вообще. Нанести нам и себе, и вообще всем, ну, то есть они поняли, что им конец. Вот, и они, так сказать, хотят нам оставить безжизненное поле. Вот, и, например, бьют всем, чем есть, по Запорожской АЭС, по Чернобыльской АЭС, по своим АЭС они бьют, допустим. Или взрывают несколько АЭС. Такое может быть гипотетически? Гипотетически может. Практически не скажу. Гипотетически может. Готовы ли вы, да, если бы вы принимали решение, действовать с таким риском? Не знаю. Наверное, это не самый лучший вариант. Наверное, это слишком высокие риски для всех. А как победить, пишет Николай? В этом-то весь и смысл. Как победить в мире, где все так сложно? Не в мире, где все легко решается нажатием одной кнопки, а в мире, где вот все вот так сложно, такой клубок. Как этот Гордиев узел разрубить? Как выйти из этой ситуации победителем, правильно? В этом-то и сложность. Поэтому я говорю, что это сложный вопрос, дорогие мои радиослушатели, дорогие мои друзья эфирные, да? А нет, ну, не решается он такими вещами, которые предлагаются просто ради того, чтобы очень громко сказать. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Британский справочник «Who is Who» включил Нону Мордюкову в число лучших актрис 20 века, а зрители до сих пор говорят крылатыми фразами из фильмов с ее участием. Народную любовь артистке удалось заслужить упорством и верой в собственные силы. Чехов любил повторять, что в детстве у него не было детства. То же самое можно сказать и про Мордюкову. При рождении ее назвали Ноябрина. Она появилась на свет в селе Константиновка Украинской ССР. Ее отец был военным, а мать руководила колхозом. Но при этом родительница будущей актрисы хорошо пела, поэтому заслужила от дочери прозвище «Человек искусства». Детство будущая актриса провела в селе Глафировка в Краснодарском крае. Она помогала матери воспитывать еще 5 детей. В годы Великой Отечественной войны ее семья оказалась на оккупированной немцами территории. Чтобы не отправиться на принудительные работы в Германию, Мордюковы скрывались от врагов. Определиться с творческим путем девушке помог артист Николай Мордвинов. Сестра Мордюковой Наталья рассказывала, что будущая актриса хотела играть на сцене и в кино со школы. Она планировала поступать в вуз в Ростове-на-Дону, но девушка написала письмо актеру Мордвинову, а в ответ получила рекомендацию учиться во ВГИКе. Окончив школу, Мордюкова отправилась тайно от матери в Москву. Чтобы заработать на дорогу, она косила траву и продавала сено. В итоге девушка добилась своего. Без подготовки к экзаменам Нона Мордюкова стала ученицей педагогов Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Она, в отличие от других абитуриентов, не читала Басиных стихотворений. Мордюкова отличилась самобытным подходом и представила экзаменаторам спонтанные зарисовки, основанные на воспоминаниях из жизни на Кубани и придуманных ситуаций. Первую и прорывную роль она сыграла еще студенткой. В 1948 году Мордюкова получила роль в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Фильм принес молодой актрисе сталинскую премию. Но после него Мордюкова около 5 лет не получала новых ролей в кино. В 1955 году артистка сыграла героиню Стеши Ряшкиной в фильме Михаила Швейцера «Чужая родня». А после Купчиху в «Женитьбе Бальзаминова» и Доню Трубникову в «Председателе». Довершает ряд перечисленных фильмов «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Там Мордюкова появилась в роли управляющей дома Варвары Плющ. Любопытно, что в крылатой фразе героини «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу» изначально было слово «синагога», но цензоры потребовали его заменить. Переснимать сцену не стали, а замена была произведена только в звуковой дорожке фильма. По этой причине слово «любовница» в фильме не попадает в артикуляцию артистки. Уже в 1975 году Мордюкова появилась в роли Натальи Степановны в художественном фильме «Они сражались за Родину». В 80-е народная артистка СССР стала отказываться от съемок, как она отмечала, из-за плохих сценариев к фильмам. Последней ее работой стала роль в кинокартине «Мама» 1999 года. В одном из интервью Мордюкова призналась, что играла простой русский народ с большой буквы, а народ, в свою очередь, отвечал ей любовью в космических масштабах. Так в честь Ноны Мордюковой назвали астероид главного пояса. Актриса скончалась после долгой болезни в 2008 году. Ей было 82 года.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз. Напрямую с Европой воевать легче, потому что мы сможем бить по оружейным складам и центрам принятия решений Европы, а сейчас мы только бьем по хвостам, пишет Супер П. С одной стороны, вы абсолютно правы. Сегодня получается ситуация, при которой европейцы с нами воюют чужими руками, а мы по ним не отвечаем, а они фактически тыл. С другой стороны, вы сами понимаете, будут и сложности. Европа сегодня не воюет напрямую с нами, а в таком случае, как вы предполагаете, вы будет воевать напрямую с нами. А здесь уже вступает в игру и их потенциал, и все остальное. И возможность нынешним властям европейским перевести, например, свою экономику полностью на военные рельсы в какой-то момент. Ну, или попытаться, во всяком случае, они могут. То есть, с одной стороны, вы правы, что воевать легче напрямую. То есть, здесь уже не будет вот этого обмана и лжи. Вот мы воюем, кто выжил, тот и выжил. Правильно? А с другой стороны, а и они смогут с нами воевать напрямую. А это уже проблема, да? А что же делать-то, пишет Алексей К. Алексей К. Что делать? Разбивать ВСУ на поле боя, не давать консолидироваться европейцам внутри. Вы видите сейчас крайне низкие рейтинги европейских политиков. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это не волшебная какая-то, да, история. Я не махну волшебной палочкой, и вы сейчас скажете, что я предлагаю какой-то, что это такое, это долго, и вообще это... В чем эффективность? Но, тем не менее, работать над тем, чтобы не было консолидации, работать над тем, чтобы общество европейское, как бы это сейчас ни звучало, не верило в то, что Россия собирается с ними воевать вообще, и выступала против своих правительств и не поддерживала свои правительства в войне. Вот над чем стоит работать. Что делать с заводами? Прямые ракетные удары очень опасно. Почему это очень опасно? Потому что как вы объясните, какой ракетой вы конкретно сейчас бьете? С ядерным наполнением она или нет? То есть, если наши ракеты летят туда, они же, вот один из наших слушателей написал, надо только на каждой ракете писать, что она не в ядерном исполнении, они в бинокль рассмотрят и не будут отвечать. Если наши ракеты летят по Европе, как я себе это понимаю, они сразу принимают их за ядерные, автоматически. Все, то есть, а, ну, ты будешь ждать и смотреть, а вдруг не ядерные или как? Соответственно, они будут это воспринимать как ядерную угрозу. Тем более, что те ракеты, которые способны до них долететь и ударить, это ракеты вполне себе в ядерном исполнении. Либо это глубокие дальние удары беспилотниками, наверное, да? Тогда еще может быть. То есть, конвенциальная война с Европой, сами понимаете. Но многие говорят, что конвенциальная война с Европой нам крайне невыгодна именно потому еще, что у них гораздо больше народа, и все такое. То есть, и обычно, как говорится, если европейцы думают с нами повоевать конвенциальными средствами, то зря они так думают. Думают, потому что мы себе не можем такое позволить. Но вот здесь важно еще услышать, что мы не можем себе такое позволить. Мы не можем с ними конвенциальными способами воевать. Соответственно, нам придется эскалировать. Эскалировать до чего? До тех самых видов вооружений, о которых мы с вами говорим. Если происходит эскалация до этих видов вооружений, дальше у них тоже ответ идет точно такой же по нам. Соответственно, просто кто выживет, тот выживет. Нужно это вам? Нет. Им? Нет. Никому это не нужно. Ну, очевидно. Никто не хочет ядерного апокалипсиса. Правда? Правда. Я понимаю, что несопоставим наш ядерный потенциал и потенциал Европы. Мы, естественно, можем стереть Европу с лица Земли несколько раз, и еще, и еще, и еще, и еще, по сравнению с тем, что они могут в отношении нас. Но кое-что они все-таки могут. Да? У них тоже есть ядерное оружие, есть определенные хитрости, его не так много, оно не такое мощное, некоторые виды вооружений им не подчиняются напрямую, например, американцы контролируют британцев, все мы это знаем, но тем не менее, кое-что есть. Вот. Соответственно, работаем над тем, чтобы не было консолидации общества в Европе, раз. Два, разбиваем на поле боя. И три, по поводу этих заводов, ну, на мой взгляд, объективно, что можно с ними сделать, это, конечно, диверсионная деятельность под чужим флагом. Или без флага лучше вообще. То есть они должны просто гореть, взрываться сами по себе. Если говорить без вот этой всей политической шелухи сейчас и дипломатического какого-то этикета, вот просто они должны взрываться сами по себе, сгорать, у них должны какие-то проблемы с электрикой быть, с чем угодно, они просто должны уничтожаться. В принципе, было бы полезно, если бы местное население, которое не согласно и не хочет быть пушечным мясом в руках европейских политиков, активизировалось по этому направлению. Как это сделать? Наверное, это все непросто. Наверное, это сложная задача активизировать местное население в таком ключе. Но это было бы неплохо, конечно. Если бы эти заводы просто взяли бы, да и сгорели. Ночью, когда никого там нет, сгорели бы и все. А было бы здорово. С ракетами, я говорю, проблема. Летят ракеты, они могут думать, что эти ракеты сразу ядерные, и не ждать, когда они долетят, а запускать сразу свои, потому что куда деваться, все уже все. Последний день наступил, они так могут подумать. Если драка неизбежна, бей первым, пишет Станислав. Все верно, Станислав. Вопрос только в том, насколько сильно и куда нужно бить для того, чтобы достичь результата. Драка, в которую вы вступаете, исходя из того, что вы умрете в ней, в принципе, без разницы. Если все умрут в драке, первым ты ударил или вторым. Задача в драке сделать так, чтобы оппонент сел на пятую точку, а ты все-таки, да, вышел победителем. Если вы видите победу в тотальной ядерной войне, где кто-то останется живым, ну, это такая, как это говорят, пирова победа, да, то есть это не победа. На нашей публикации адресов заводов в Германии только показательно заключилось с Украиной соглашение по беспилотникам, и министр обороны съездил к ним прифронтовые территории, пишет Док. Видим ответ, хорошо, понятно. Надо дальше думать. Так а зачем было предупреждать? Проводить коричневую линию, что за дешевый пируэт? Пируэт, наверное, вы хотите. Да, пируэт. Дешевый, недешевый, в политике важно, кроме действий, еще и действовать словами. Потому что слова могут воздействовать на твоего противника. То есть ты предупреждаешь. Ты предупреждаешь один раз, ты предупреждаешь другой раз. Вот, например, были же у Киева планы по удару по параду 9 мая. Как видите, под разными предлогами, пытаясь шутить и все остальное, они от этих планов отказались. Почему? Их три раза предупредили, как в сказке. Да? Три раза предупредили. И они поняли. Слова на самом деле значат и работают, если они подкреплены возможностью. Возможности у нас есть. Какие? Ну, какие-то известные, какие-то нам в широкой общественности неизвестны возможности. Но тем не менее. Киев и ядерку себе хотел и хочет, 506-й, можете не сомневаться. Почему такое внимание к европейским заводам? Оружие на Украину поступает также из США, на европейские деньги, они как бы в сторонке, пишет Сергей. Объективно, потому что американцы сокращают поставки вооружений на Украину, насколько нам известно. И это независимые данные об этом говорят, это первое. Второе, американцы поставляют европейцам свое оружие взамен того оружия, которое европейцы поставляют Украине. Но обычно речь идет о традиционных видах вооружения, как я понимаю. Ну, я понимаю, что беспилотник-то уже традиционное вполне себе оружие. Но, тем не менее, это, да, что-то новаторское. Соответственно, в чем заключается сегодня проблема? И какие заводы были обозначены в основном в этом списке? Насколько я понимаю, это заводы по производству разнообразных беспилотных летательных систем, которые находятся на территории Европы и которые поставляют беспилотники Украине, как бы делая вид, что это украинские беспилотники, а Украина просто их производит на территории других стран. Вот примерно такая ситуация. Так, надо было козыри дать сразу, оповещение в субботу, почему не работал, так, АК, аккуратнее, значит, аккуратнее. На всякий случай предупреждаю, одна вещь прозвучала, есть документы, вы знаете, что публиковать данные о ударах беспилотников, Москва там и так далее, нельзя до того, как эти данные пройдут по линии Министерства обороны. Есть документы соответствующие. Будут наказывать жестко тех, кто не услышит. Предупреждаю, хочу, чтобы вы все услышали, чтобы вы знали, чтобы вы не попали в ситуацию, при которой вас будут наказывать, а вы не поймете, почему вас наказывают. Если не обратили на это внимание, зайдите на мой канал в Макс, канал называется Гудошников, чуть-чуть пролистайте назад, и там будет, соответственно, документ и распоряжение руководства Москвы по этому поводу. Закрыли рты за правду, пишет Джекпот. Нет, сделали так, чтобы вы не рассказывали врагу, куда у него что попадает. На самом деле, многие осведомленные люди и хорошо понимающие военные науки давно говорили, что у нас какой-то разгул абсолютный. Разгуляй, как это, малина или что? В Израиле не так. Вы знаете, что там очень жестко наказывают по этому поводу. В арабских странах, опять же, если мы говорим о Персидском заливе, не так, очень строго наказывают за это. На Украине, известно, невероятно строго наказывают за подобные видео, если вдруг поймали того, кто там снимал и выкладывал. Соответственно, многие требовали у нас, чтобы было жестко. Вот ситуация начинает ужесточаться. Потому что любое ваше видео, любая ваша информация, она, общественная, как публикующаяся в общественном поле, она доступна не только здесь, она доступна везде, всему миру она доступна. Это польза для врага. Он это использует для того, чтобы еще сильнее, еще больнее бить. Интересная информация для вас. Прочитаю, а вы будете делать выводы. Что нам пишет Military Times, издание? Будущие летние удары по Москве и центру России станут бриллиантом системы «Палантир». Слышали вы наверняка про систему «Палантир». Заявил Алекс Карп в Киеве по данным украинских инсайдеров. То есть это может быть вранье, а может быть и правда. Но давайте относиться к любым угрозам как к реальным, да, чтобы не сказать «а это все чушь» и не подготовиться. Минцифра Украины подтвердила, якобы, софт «Палантир» стал операционной системой для планирования ударов по России. Карп, который возглавляет это, Алекс Карп, циничен. Единственная метрика его платформы – количество убитых российских солдат на квадратный километр. Это вот цитаты прямые. Ему интересно лишь, почему в каких-то местах их мало, убитых. С января Украина передала «Палантир» 2,5 миллиона часов фронтового видео для обучения ИИ. Вы понимаете, что не только фронтовое видео передается, все ваши видео, снятые, ух ты, о, ничего себе, тоже передаются. входят в эти 2,5 миллиона часов. Цифровые наводчики Palantir уже сейчас координируют удары по российским городам. То есть речь идет далеко не о том, чтобы наносить удары только по вооруженным силам нашим. По городам, подчеркиваю. Естественно, все видео и вся информация собирается и аккумулируется там, и из нее делаются определенные выводы. Вы сняли видео пролета беспилотника, они поняли, на основе ИИ придумали, как ему по-другому летать. Карп также заявил, что его внесли в кремлевский список на уничтожение. Это чушь, это он просто пытается себе набить баллы. Считает Россию и Китай архаичными соперниками, полагающимися на солдат и броню, в то время как он использует спутниковые данные и высокоточное оружие и дроны. Карп видит главный фронт в будущем против Пекина. Считает войну с Китаем неизбежной, где победитель получает все. Его стратегия – перманентный страх властей России и Китая перед гневом США. Вот якобы так пишет Military Times со ссылкой на некоторые источники, которые знакомы с тем, что Карп сказал украинским властям на некой секретной встрече. Такие данные. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что система Palantir используется против нас. Это уже известно. Нет также никаких сомнений, что Big Tech западный использует свои мощности против нас. Starlink туда же отправляется, и все остальные. Любые данные, публикующиеся в открытом поле или на ресурсах, даже в закрытых каких-то каналах и так далее, на ресурсах, принадлежащих врагу, туда же входит Мета и все ресурсы Мета, экстремистская организация, они попадают в руки врагам, в том числе Palantir, для того, чтобы анализировать и делать выводы. Что анализировать? Удачи и неудачи. И отсекать неудачи, и увеличивать количество удачных, с их точки зрения, ударов по нам. То есть наиболее болезненных ударов. Все. Соответственно, сегодня, в 2026 году, публикация подобных видео в открытых источниках или на площадках, даже в закрытых сообществах, но принадлежащих врагу, это работа на врага, к сожалению, для всех. Поэтому будет ужесточаться эта история. Другое дело, что многие люди, понимающие в этом, говорят об этом уже несколько лет, а ужесточение происходит в час по чайной ложке. К чему это приводит? Это приводит к тому, что враг собирает по-прежнему и видео, и текстовые сообщения, и все остальное, и делает из них выводы. И делает так, чтобы болезненнее нас ударить. Благодаря тому, что он берет от нас же. Потому что нам очень хочется изобразить, что мы вот друг другу докладываем какую-то невероятно актуальную информацию. Это приводит к жертвам, пишет 506. Да. Прямо вам говорю, это приводит к жертвам. Уже поздно, 4 года разгула, ИИ уже обучился, в отличие от наших граждан, пишет Андрей. К сожалению, Андрей, нужно и нам обучаться тоже. А ИИ обучается постоянно. Чем меньше мы работаем на вражеский ИИ, тем лучше. Соответственно, делаем выводы. И какой же он наш ответ, пишет Виталий. Мы тоже анализируем, куда мы попали или не попали. Мы тоже смотрим видео последствий ударов. Другое дело, что у них там это очень жестко контролируется, и они стараются сделать так, чтобы ничего не попадало в наши руки, и мы ничего не видели. Не забывайте, что пропагандистскую машину и информационную машину Украины выстраивал Запад и курирует Запад. Соответственно, они действуют мощно, на самом деле. То есть они скрывают максимально все то, весь тот урон, который мы им наносим. Поэтому вам иногда, у вас возникает вопрос, а где же наши ответные удары? А они каждый день, эти удары идут. К каждый день. Другое дело, что мы видим видео, оно где-то вдалеке, что-то там сверкнуло. Понимаете? Почему не уничтожена верхушка Украрейха, пишет Андрей. Одни и те же вопросы, мы их обсуждаем каждый раз. Андрей, хорошо, я еще раз очень коротко скажу об этом. Верхушка Украрейха хорошо охраняется нашими противниками западными. Наши противники при помощи спутников отслеживают запуски всего, что мы запускаем. Вы видели интерактивные карты по этому поводу еще. Наши противники следят за тем, что если есть опасность, что что-то полетит в сторону Зеленского, чтобы его из зоны удара вывести или спрятать его так глубоко под землю, насколько это возможно. Наши противники используют живой щит в виде европейских политиков рядом с Зеленским в те моменты, когда его нельзя скрыть под землей еще где-то. Наши противники вывозят Зеленского из территории поражения и даже вообще с Украины вывозят в какие-то пиковые моменты, когда существует определенная опасность. Понимаете, для того, чтобы запустить что-либо, нам, например, приходится определенные зоны, вы знаете, да, там, например, возле Капустного Яра, перекрывать. И нам нужно об этом сообщать врагу, например, Соединенным Штатам. Почему? Потому что существует опасность, что Соединенные Штаты при запуске определенных ракет подумают, что это по ним. Чтобы они так не подумали, не ударили по нам, нам нужно заранее всех оповестить. Мы собираем, мы перекрываем, мы собираемся, будем бить туда, заранее вывести дипломатических работников. Все, поняли? Мы собираемся. То есть за это время Зеленского вывести вообще не проблема. Уничтожение Зеленского ракетным ударом, как я понимаю, достаточно сложная тема. В большей степени, скорее всего, вы уничтожите кого угодно, но только не Зеленского. И не верхушку украинскую. И уж тем более ракетным ударом по Киеву вы не уничтожите тех, кто правит бал в этом конфликте, а это западные элиты. Вот так. Возможно, я ошибаюсь. Давайте так. Все, что я говорю, исходя из того, что я читаю, анализирую и вместе с вами обсуждаю. Возможно, я ошибаюсь. Зеленский получается какой-то неуловимый мститель. Его нигде нельзя найти, пишет Сергей. А почему же его можно найти? Мы даже знаем места, где он находится в какой-то момент. Оттуда даже могут вестись прямые трансляции. Другое дело, что в этот момент его будут окружать разные люди по типу принца Гарри какого-нибудь, или я уж не помню там, какие имена у этих принцев еще, и прочее, прочее, прочее. Вы сами понимаете, что уничтожение принца Гарри это, ну, эскалация конфликта, например, с Британией. Ну и много чего еще интересного. Как показывает практика, Леша ошибается довольно редко, пишет 506-й. Может быть, 506-й, не настаиваю. Зачем ракетным ударом? Он же гастролирует, там его и хлопнуть. По Трампу стреляли, а тут Зеленский, пишет Андрей. По Трампу стреляли, но, как видите, живой. Трамп. Плюс, как вы понимаете, по Трампу стреляли те люди, которые стоят за Зеленским-то на самом деле. То есть Трампа пытаются убрать его американские оппоненты, если уж откровенно. Судя по тому, что мы видели, мы пришли к этому выводу, что те самые демократические так называемые силы, просто потому что они так себя назвали, а не потому что они реально какие-то демократы, пытаются убрать Трампа, потому что он им не нравится в его глобальной политике. Например, потому что он не совсем так поддерживает Европу, как нужно поддерживать Европу. Например, потому что он начинает другой конфликт, хотя должен прилагать все усилия для решения в пользу Украины того конфликта, который есть в Европе, да? Ну, а он делает по-другому. Плюс еще про Гренландию что-то говорит и все остальное. То есть схватка между западными элитами существует, и те, кто пытался убить Трампа, в конечном счете ровно те же самые люди, которые пытаются убить нас. Если уж задуматься над этим глубоко. Задайтесь вопросом, когда Трамп уйдет с поста, а он уйдет с поста, да? Придет, допустим, демократическая администрация, так называемая. Как изменится отношение этой администрации к европейским странам и европейским так называемым элитам? Ответьте себе на этот вопрос. Скорее всего, изменится в лучшую сторону с точки зрения тех самых европейцев. То есть американцы с новой силой вступят в конфликт с нами. Через, естественно, Европу и через, естественно, прокси, которые им будут доступны на нашем приграничье. КНДР внес правку в Конституцию. Уничтожение Ким Чен Ына сразу запускает ракеты с ядерной начинкой, пишет Дмитрий. Да, но вы должны знать одну вещь. Есть такая система, называется она «Периметр», созданная еще в Советском Союзе. До определенного момента она вообще была не публична, то есть о ней было, не было известно, и в публичном поле не говорили, но потом сказано было и в публичном поле. Примерно где-то с 2011 года, наверное, об этом стали говорить прямо открыто. Что это значит? Это значит, что если наш враг настолько сумасшедший, что он уничтожает наше командование, в частности, верховный главнокомандующий, министр обороны и глава генштаба, то автоматически запускаются ракеты, которые уничтожают все заранее заданные цели, ну или определяемые в моменте цели на Западе, ну то есть везде вообще, везде. Уничтожение мира, последний день человечества. Это в случае удара по нашему руководству, который приведет к смерти нашего руководства, гибели. Всем конец. Вот. В этом смысле, я так понимаю, Северная Корея вот как-то так и решила действовать. То есть, если вдруг у кого-то там в США или еще где-то возникнет идея убивать Ким Чен Ына, то они должны знать, что за этим, скорее всего, последует очень разрушительный удар со стороны Северной Кореи. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
2: Нагрудник, традиционная шапочка-колфак и накосник. Без этих деталей сложно представить традиционный костюм татарской женщины. По некоторым данным, украшения девушек из богатых семей могли весить до 6 килограммов. Одной из самых ярких деталей костюма можно назвать хасите – богато украшенную нагрудную ленту. Ее ширина могла достигать 40 сантиметров. Сама перевязь шилась из дорогой ткани, которую надевали через левое плечо. На хасите крепились бляхи, монеты, ювелирные изделия и в некоторых регионах раковины каури. Помимо декоративной функции, хасите служило и оберегом. Это связано с религией. В 922 году предки татар, русские булгары, приняли ислам. Это оказало влияние на формирование всего традиционного комплекса одежды. Так, одним из обязательных атрибутов женского костюма стали каранницы. Они были различной формы – овальные, прямоугольные, цилиндрические и многогранные. Амулетницы со священным текстом носились на цепочке на шее, как медальоны. Однако нередко караницы прикреплялись к хасите. Изначально такую перевязь надевали во время свадьбы при въезде молодой жены в дом мужа, а позже хасите стали носить и незамужние девушки. Часто оно передавалось из поколения в поколение. Это было личное имущество женщины, которое очень ценили, ведь бляшки и украшения для хасите начинали собирать с самого рождения девочки. Такую перевязь носили женщины вплоть до конца XIX века. Позже хасите потеряло популярность и осталось частью традиционного костюма.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9:05, понедельник, май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 19. Алексей С. говорит, принцип работы периметра, система отслеживает комплекс признаков ядерного нападения, сейсмические толчки, резкий рост радиации, прерывание связи с генштабом, про руководство ни слова. Алексей, есть ощущение вашей недоинформированности по этому вопросу? Сейчас объясню, почему такое ощущение возникает. Потому что при системе, которую вы описали, прерывание связи с генштабом достаточно для того, чтобы ядерные ракеты сами взлетели и полетели кого-то уничтожать. А это, грубо говоря, значит, что во время мятежа Пригожина, когда он хотел, я так понимаю, взять в заложники главу генштаба и министра обороны, гипотетически могла автоматически начаться ядерная война. Ну так, ну, понимаете, да? Значит, существует определенная информация относительно системы периметр. Эта информация, естественно, в общественном поле находится. Та информация, которая не находится в общественном поле, она нам недоступна. И с той информацией, которая есть в общественном поле, мы знаем о неком правиле трех ключей. Что это значит? Это значит, что есть вот, ну как это называется, система Казбек, по-моему, она называется, да? И вот чемоданчики, так скажем, чигет. И эти три ключа должны быть введены для того, чтобы запустить ядерное оружие. Один терминал находится у президента, один у министра обороны, один у главы генштаба. Трое вводят, и полетело. В случае, если прерывается связь со всеми тремя чемоданчиками, автоматически... Все ясно. И насколько я понимаю, это так устроено. Возможно, опять же, это настолько секретная тема, что, соответственно, мы судим только потому, что где-то кто-то сказал, что-то где-то кто-то написал. Возможно, это не совсем так, как мы видим. Собственно, та игра, которую в определенный момент затеяли западники через Украину, в том числе с попытками ударить по... параду на 9 мая ставила под угрозу жизнь нашего верховного главнокомандующего, министра обороны, ну и главы генштаба. Все близко на самом деле. А это значит, что мир фактически западниками ставился на грань уничтожения. Ввиду того, что существует система периметр, которая, теряя связь с этими тремя людьми, вступает в игру. Взлетает специальная, вот все, вот кто пишет мне, ракета взлетает. Мы не знаем, одна ракета, 10 ракет, 20 ракет взлетает. Ракета управления, да? То есть она взлетает и дает команду всем остальным. Когда нет связи, все, никто не отвечает. Поехали. Естественно, существуют и такие вещи, о которых вы написали, Алексей. Я почему говорю, я не сказал, что вы неправильно говорите. Я сказал, что как будто бы недоинформированность. Сейсмическая активность... ну, так скажем, нетипичная. И много что еще, да? Это все отслеживается. Так, кому интересно про систему периметр, можно посмотреть видео «Крупнокалиберный переполох». Да много видео есть на эту тему. Вследствие того, что Советский Союз забрал свое ядерное оружие, то есть Москва забрала свое ядерное оружие с Украины, есть даже фотографии в интернете вот этих сейсмических и всех остальных датчиков, которые рядом с пусковой шахтой находятся. Выглядит, ну... Давайте я так скажу, как сосулька, да? Ну, там другие шутки по этому поводу есть. Короче говоря, все, опять же, по крупицам собирается всеми людьми для того, чтобы понимать, как устроено и как мы защищены. А защищены мы серьезнейшим образом. А это точно не байка, пишет Джекпот. Джекпот, специалисты, с которыми я разговаривал, данные, которые опубликованы... говорят о том, что это не байка. Меньше знаешь, крепче спишь, хотя, с другой стороны, осведомлен, значит, вооружен, пишет Андрей. Да, но сегодня такие системы вооружений, вы сами понимаете. Вот. В случае обмена ударами с абсолютно неконтролируемой эскалацией процесса, какое бы оружие ни было в ваших конкретных руках, в моих руках, есть оно или нет, не будет иметь никакого значения абсолютно. Дед Зая несколько раз написал сообщение, я думал, что если не читать, то, может быть, он перестанет его писать, но нет, человек упорный, поэтому давайте прочитаем. Вопрос по устранению Ньюфюрера решается просто. Выпускается официальное заявление МИД России, что в течение 90 дней будет ликвидирован Зеленский, вне зависимости от его местонахождения, а страна, его принимающая, несет собственную ответственность за безопасность своей территории, населения. Это применимо только для тех, кто не пустословит, пишет Дед Зая. Я же считаю, Дед Зая, что именно то, что вы написали, можно назвать пустыми словами. Почему? Потому что вот вы объявили за 90 дней, что вы будете наносить удары по Зеленскому, где бы он ни находился, допустим, на территории какой-то другой страны. Вас услышали ваши противники, находящиеся на территории другой страны. А Зеленский уезжает в эти страны на все эти 90 дней. Дальше вы, как человек, который предупредили об этом, должны сдержать слово и нанести удар. Нанести удар по стране, допустим, это Британия, Франция, США, да без разницы абсолютно. Это значит неминуемо начать с ними ядерную войну. Скажите, пожалуйста, дед Зая, вы считаете слова все еще наполненные свои смыслом? Или вы уже тоже их считаете пустыми? Если вы вдруг считаете, что ваши слова наполнены смыслом, то я попробую дальше развить эту мысль. Свалит в Майами, и что делать? Бить по штатам, что ли? Пишет 506. О чем и речь? Пустые слова — это я. Empty words написал. Да, так и есть. У вас такой ник. Если бы Европа хотела вступить в войну с нами напрямую, она бы давно сделала, предлогов куча, они не хотят воевать с нами напрямую и боятся это сделать, и, кстати, если мы боимся, что Европа вступит в войну, что им мешает сделать это прямо сегодня, ничего, значит, от наших действий ничего не зависит, пишет Супер П. Дальше про Палантир вы писали, да, давайте я попробую ответить на эту часть вопроса, которую, ну, или заявление, которое вы сделали. Значит, они не хотят воевать с нами напрямую. Это правда. Им гораздо удобнее, когда они воюют опосредованно, потому что они не несут потерь.

Это важно. То есть у них пока убедить свое население в том, что население должно взять оружие в руки, плохо получается. Очень плохо. Низкие крайне рейтинги у европейских политиков среди собственного населения. Население само под ружье не хочет. Это проблема. Наши действия в отношении этих стран должно эту проблему усугублять для европейских политиков. Общество не должно хотеть еще больше, и наши действия в отношении этих стран ни в коем случае не должны приводить к тому, чтобы европейские политики вышли и сказали: «Мы вам говорили, что Россия нападет, она напала, теперь вперед под ружье, и произойдет консолидация на этом фоне». Обратите внимание, пожалуйста, на конфликт, который развивается на Ближнем Востоке. Американцы ударили по Ирану, полагая, что в Иране есть серьезные силы, способные смести местную власть. Сместить или смести, как вам больше нравится. Им их только нужно подтолкнуть. К чему это привело? Это привело к тому, что тот, кто не был за власти местные, внезапно стал переходить на сторону местных властей. Почему? Смерти девочек в школе для девочек. Жертвы среди мирного населения, неизбирательные бомбардировки американцев и израильтян, Тегерана и не только, смерти близких, друзей и всех остальных приводят к тому, что люди, колеблющиеся, выступают против Соединенных Штатов Америки. Они перестают колебаться и занимают сторону своего народа. Ситуация для американцев не такая, как бы они хотели, насколько я понимаю. Как они запланировали. Поэтому приходится искать другие пути решения проблемы теперь американцам. И не все так просто, как это было на бумаге. Вот, попали во враги. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть поддержка населения или хотя бы отсутствие сопротивления в населении, это одна из задач, которая должна выполняться любой стороной, которая пытается сломать режим в той или иной стране, ну, какой-то вражеской. Обязательно это нужно. То есть опора твоя на земле, она все равно в той части населения, которая тебя либо поддерживает, ну, если ты наступаешь, тебя поддерживает эта часть населения, либо она индифферентна, эта часть населения, ну, все равно. В широком смысле этого слова. Когда у тебя погибают родные и близкие, тебе перестает быть все равно. Тебя наполняет ненависть. Поэтому неизбирательные удары, они и неэффективны в этом смысле. Если это не приводит к коллапсу, к полнейшему, к тотальному, когда уже не о погибших родственниках приходится людям думать, а о том, чтобы выжить здесь и сейчас. Под любым соусом. Внешний враг вызывает сплочение населения, это да. Ну вот, я же вам и говорю. Поэтому каким-то образом надо делать так, чтобы европейские власти в их криках о том, что Россия враг, оказывались неправыми каждый раз. Чтобы население европейское не верило им, этим лгунам позорным. А любые действия, вызывающие обратный эффект, они вообще-то нам вредны, если задуматься. Поэтому, может быть, исходя из того, что мы сейчас уже с вами обсудили и обсуждаем на протяжении долгого времени в эфире, мы попробуем подумать над тем, а какие бы могли быть умные решения, какая тактика, какая стратегия, какие, может быть, ходы были бы для нас действительно эффективными в деле победы над врагом. И, ну, отказались от каких-то медийных выкриков. Давайте попробуем на какое-то время отказаться от медийных выкриков. Вот просто там набивание себе аудитории и всего остального, или попытки показать, что, ну, в сообщениях, вот кто пишет сообщение, что вы самый крутой, а все остальные не такие крутые. Очень много крутых людей в России, на самом деле, крутых и способных принять самые жесткие решения, и принимающих сейчас жесткие решения. Прямо сейчас на поле боя наши бойцы и командиры

0: идут вперед. Это жесткие люди. Предположить, что наши бойцы и командиры не хотят уничтожить врага, но никому в голову даже такое не придет. Ну, здравомыслящему человеку. Другое дело, что нам нужно уничтожить врага, при этом не уничтожить себя параллельно, и при этом добиться результатов, которые мы, которые позволят нам жить. Понимаете? А вражеским системам не позволят. Или, по крайней мере, сделают для вражеских систем жизнь такой, что они откажутся от агрессии в нашу сторону. Найдут себе другое какое-то направление, найдут себе других врагов и будут с ними бороться. Какой-нибудь вирус новомодный, какой-нибудь терроризм там неизвестно найдут себе еще дополнительно, будут с ним бороться, но не будут воевать с нами. Вот как. Вот вопрос. А для чего радиостанция «Судного дня», пишет Мегасол? Много слишком, Мегасол, легенд относительно этой радиостанции. Учитывая тот факт, что много хулиганов радио изображают, что эта радиостанция якобы что-то говорит и что-то заявляет. Да? Людям просто нравится, СМИ нравится отслеживать какие-то слова в радиоэфире и писать об этом, потому что получается красивый громкий заголовок. Это не то, над чем нам стоит думать, если мы хотим быть людьми думающими. Вот мое вам предложение. Про пришельцев тоже много говорят, много видео и специалистов, пишет Джекпот. О чем и речь? Вот это из той же оперы. Вот. Не знаю, как, но через месяц, через медиа вбросы делать и не только доносить, что Россия не опасна, но и стравливать их между собой, например, Польшу и Германию, пишет Гермошлем. Если их стравливать напрямую, и это станет известно, это будет использовано против нас в информационной войне. Нам нет необходимости стравливать их между собой. Нам есть необходимость показать, что мы не действуем против населения этих стран. И я так понимаю, мы все делаем для того, чтобы это показать. Примитивный, наверное, превентивный, вы хотели написать. Разрушительный удар по неядерной стороне НАТО, а именно по заводу БПЛА. Тем самым мы сеем раздор и пятую статью и привносим раздор, пишет Дело Техники. Дело Техники, у нас есть сейсмодатчики, у них есть разнообразные датчики. Превентивный ядерный удар по территории страны НАТО приведет к неминуемому ответу с их стороны в нашу сторону. Это неприемлемо. Давайте это опять отложим в сторону. Еще раз я говорю, давайте искать дельные вещи. Сегодня, когда мы видим, как противник наращивает свои производства, я имею в виду заводы в Европе, и посылает все большее количество, это по официальным данным от Министерства обороны Российской Федерации, в нашу сторону, все больше и больше людей на территории нашей страны начинают понимать, каков наш враг, наконец-то. Начинают понимать, потому что до сих пор, несмотря на то, что идут боевые действия столько лет, некоторые люди все еще никак не могут догадаться, кто наш враг, почему он наш враг и как нужно действовать. Если мы посмотрим на то, кто сегодня и как действует действительно в деле победы над врагом, мы поймем, что сегодня номер один эффективности демонстрируют вооруженные силы Российской Федерации. Наши бойцы и наши командиры сегодня действуют именно так, как они и должны действовать для того, чтобы сломать врага на поле боя. Если мы хотим ускорить этот процесс, вы, я и все остальные, мы обязаны помогать нашим бойцам и командирам так, как мы можем помогать, всеми доступными нам средствами. Чем эффективнее мы будем это делать, чем сильнее мы будем включены в помощь фронту, тем быстрее придет победа и тем больше вероятность нашей победы. Потому что именно эти люди сегодня действуют в нужном направлении и именно теми средствами, которые приносят результат. Те люди, которые сегодня вместе со мной, без меня, рассказывают про то, что там, а давайте застеклим то, давайте застеклим все, они пока этого результата не приносят. Этот разговор не приносит результата. Он неэффективен. Эффективны сегодня те средства, которые применяются на поле боя нашими бойцами, и наши бойцы просят им помогать. Надо помогать. Чем лучше мы будем помогать, чем больше мы будем консолидированы, тем быстрее будет приходить эффект. Нам необходимо освободить наши конституционные территории. Сегодня основные бои разворачиваются за агломерацию Славянско-Краматорскую. Вы это знаете. Нашим бойцам необходимо освободить эту агломерацию и выйти на границы. Территориальные, конституционные, ДНР. Дальше. Нам необходимо освободить Запорожье полностью. И город Запорожье тоже. Дальше. Нам необходимо освободить Херсон. Это наша конституционная территория. И мы об этом говорим. Постоянно помогаю нашим бойцам во всевозможных сборах, пишет Нигматуллин. И это эффективно. И это эффективно. Стенания неэффективны. Злость и ярость без действий неэффективно. Советы застеклить Лондон неэффективны. Неэффективно абсолютно. Крик с дивана, надо подорвать, там, не знаю, диверсионную деятельность устроить на территории того же самого Европейского Союза, это, естественно, тоже неэффективно. А вот помочь тем, кто действует сегодня и действует в реальности, а не в фантазиях, это эффективно. Все те люди, которые сегодня горячо поддерживают наших бойцов, общественные деятели, журналисты и все остальные, даже те, которые говорят в том числе и про то, что нужно застеклить Лондон, они делают в первую очередь что? Они помогают реально работающим людям сейчас на фронте. Они помогают, это в первую очередь. И дальше они уже говорят, а может быть вот это, а может быть вот это, а может быть вот это. Они предлагают варианты. И просчитывают риски, думают, спорят друг с другом. Но база заключается в том, что сегодня эффективность показывают именно бойцы на фронте. База заключается в том, что для того, чтобы что-то предлагать дополнительное, сначала хорошо бы помочь в первую очередь фронту. Потому что пока мы рассуждаем с вами, что делать, а мы с вами рассуждаем, что делать, да, они действуют прямо сейчас. В эту секунду. И ночью действовали. И следующей ночью будут действовать. И днем. Они постоянно. Они работают 24 часа в сутки. Не прекращая. Вообще. И они постоянно под угрозой. Нарастает угроза со стороны противника с точки зрения БПЛА? Да. Что нужно делать? Двигать фронт вперед. Как двигать фронт вперед? Помогать изо всех сил тем, кто на фронте. Чем больше мы помогаем, тем эффективнее это будет происходить. Это же, по-моему, очевидно. Если вы люди, соображающие в ИИ и всем остальном, не надо заниматься теми вещами, которыми занимаются там люди. Допустим, кто-то там плетет сети, еще что-то делает. Каждый в меру своих сил и возможностей действует. Если вы люди, соображающие в сложных системах цифровых, помогайте так. Помогайте так. Придумывайте, предлагайте. У нас есть очень много общественников, у нас огромное количество журналистов, которые включены в это дело. Выходите с ними на связь, предлагайте свои решения. Скорее всего, в 99% случаев ваше решение будет уже устаревшим и отвергнутым. Скорее всего. Почему? Потому что оно, скорее всего, уже либо реализовано, либо находится в моменте реализации. Вы сами понимаете. Но вдруг у кого-то будет действительно хорошая идея, как помочь и помогать. Нормальная, здоровая позиция, поддерживаю. Спасибо большое, но я ведь исхожу из очень простой логики, если позволите. А судя по всему, у победы и у поражения везде и всегда очень простая логика. Что работает, туда и вкладываться. Вот что работает, тому и помогать. системы помогать, кто работает. И все. Застеклить банковую неэффективно, но так приятно, пишет Спамбокс. Не могу с вами спорить, Спамбокс. Вы абсолютно правы. Было бы, наверное, очень приятно. Сегодня сосед по этажу пришел с СВО в отпуск. Мы рады с ним, что с ним все в порядке. Парень хороший и очень повзрослел, пишет Том. На 1000 километров двигать, пишет Вячеслав. Ну, Вячеслав, в первую очередь надо понять, насколько хватит машины ВСУ. Смогут ли они пятиться 1000 километров? Или они пропятятся еще 50-100 и сломаются? Это тоже важный вопрос. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
3: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки Украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
1: Женщинам не раз приходилось отстаивать свои права на профессиональное равенство. Сегодня сложно представить, что в начале 20 века они не могли работать, например, юристами или адвокатами. Но это стало осуществимым, в частности, благодаря первой в России женщине в сфере правозащиты. Елизавета Казьмина родилась в Вятке в 1852 году. Она окончила гимназию и начала педагогическую деятельность в Котельническом женском училище. Однако Казьмина разочаровалась в преподавании и поступила на акушерские курсы в Казани. Девушка испытывала проблемы с деньгами, из-за этого она подрабатывала у прокурора Казанского окружного суда, юриста Анатолия Кони. Работа увлекла Казьмину, поэтому она решила полностью посвятить себя юриспруденции. Она переписывала документы, а со временем стала оказывать юридическую помощь бедным и отстаивать их интересы в судах в качестве частного поверенного, по сути, адвоката, но с одним условием. Она имела право представлять интересы своих клиентов только в той инстанции, которая выдала ей свидетельство. Судебные уставы 1864 года о женщинах в адвокатуре ничего не говорили. Этой работой могли заниматься исключительно лица с высшим юридическим образованием. И тут Кузьмина столкнулась с проблемой. В 1875 году она сдала в Нижнем Новгороде экзамен для получения высшего юридического образования. Впоследствии она успешно защищала интересы просителей в судах. Однако ей пришлось написать обращение в Московскую судебную палату с ходатайством. Казьмина просила допустить ее к экзамену на звание частного поверенного. Ей отказали из-за того, что женщинам было запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Елизавета Казьмина обжаловала решение в правительствующем сенате и получила допуск к экзамену. Но уже в январе 1876 года министром юстиции было окончательно запрещено женщинам заниматься юридической практикой. Свидетельство, выданное Казьминой, было признано недействительным, из-за чего она не смогла продолжить строить карьеру. Умерла Елизавета Казьмина в 1927 году, хотя она не смогла долго работать адвокатом, но она осталась в истории как женщина, боровшаяся за право на профессию.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве. Ермак выходит из СИЗО, где провел выходные, пишут украинские пропагандистские ресурсы. За него внесли всю сумму залога в размере 140 миллионов гривен, почти 233 миллиона рублей. Экс-глава офиса Зеленского, напоминают, был арестован по делу об отмывании средств и так далее. Ну, короче говоря, отпустили Ермака. Все. Нашлись деньги у друзей. Видите, он сам сказал, у меня таких денег нет. Естественно, соврал, потому что если бы сказал, что есть, у всех бы возник вопрос, а откуда, да? Откуда у тебя такие деньги? Зарплаты-то не хватает, чтобы таких деньги, такие деньги иметь. Так, Ермак уже есть на миротворце или нет, пишет 506-й. Хрипатый помог, пишет 506-й. Да я думаю, что и помимо Хрипатова там много людей, которые с удовольствием, так скажем, помогут Ермаку не давать показания на них же. Поэтому вот и выкупили. Угу. Ребров, бывший футболист сборной Украины, хотел внести Ермак. Кумом был у него на свадьбе, пишет Нилс. Ну-ну. Делаем ставки, уедет ли с Украины, пишет Андрей. Может, уедет, может, не уедет. Может, уедет, будет делать вид, что не уехали. Можете не зачитать мое сообщение, простите для себя. Когда ты посреди ночи слышишь приближающий звук небесного мопеда, а в соседней комнате спит твой ребенок, то невольно возникают вопросы к тем, кто уже пятый год докладывает бравые цифры побед. Вот. Дальше географию не буду говорить, да? Отвечать сыну на вопрос, может, уедем, было непросто, пишет Алекс Ост. Алекс Ост, у вас ни у одного есть дети, да, в этом смысле? Вы должны это понимать предельно ясно. И еще, наверное, нужно понять, что ввиду того, что изменяется техника на поле боя, само поле боя расширяется. И как и вы, так и я, так и многие наши друзья, я не имею в виду, что у нас есть какие-то общие друзья, люди, живущие в Москве, когда что-то летит, находится под ударом, ну, потенциальным. Вот сейчас Сергей Собянин сообщает, уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву. Сергей Собянин сообщает, мы имеем возможность это дать в эфире. Вот прямо сейчас сообщает мэр Москвы. Ведь когда летит, оно же летит не только к вам, оно же летит и ко мне, оно же летит ко всем. Поэтому я и говорю, что для того, чтобы быть эффективнее, нам нужно сейчас понять, что наш враг всеми силами пытается до нас достать. За врагом стоят могущественные силы, у них много денег, они строят заводы на территории Европы. Они пытаются достать все дальше и дальше. Конфликт расширяется географически. Мы с вами, я, вы, все ближе к фронту в этом смысле. Понимаете? Кто на фронте сегодня делает дело? Это наши бойцы и это наши командиры. Как сделать так, чтобы фронт от нас отдалялся? Помогать бойцам и командирам. Все же, ну, абсолютно понятно. Я об этом говорю. То, что летит, сбивают, оно не долетает до цели, оно сбивает с ПВО, за что им и спасибо, пишет Александр. Ну, вы сами понимаете, обломки бывают, много чего бывает. Интересно, конечно, разговаривать о глобальном, о периметре, с арматах, а вот что будем делать здесь и сейчас, если эти мопеды увеличиваются в 5-10 раз, пишет Андрей. Ну, так они увеличились в определенный момент в 5-10 раз, Андрей. А делать что? Я вам и говорю, что делать. Ну, я вам говорю, что делать. Я другого варианта не вижу, что делать. Если у вас есть какие-то предложения дополнительные, пожалуйста. Естественно, укреплять систему ПВО. Вот у нас, говорят, очень эффективный дрон появился, «Елка» называется. такой небольшой относительно, да, других дронов, аппарат. Вот на ручке запуска он находится и выглядит действительно, ну, как елочка. Ну, такая ракета с крылышками во все стороны. Наводится на большой летящий беспилотник, человеком, стоящим на земле. Нажимается кнопочка, улетает этот дрон-елка, и ударом своим, просто ударом, без взрывчатки, без всего, при помощи машинного зрения, он ориентируется, он видит этот беспилотник, поражает его. Может быть, нам стоит подобных дронов побольше иметь? Может быть, нам стоит специальных людей с этими дронами организовать в определенные мобильные группы дополнительно? Может быть, это будет отчасти эффективно? Вот о чем я думаю. С точки зрения взрывчатки, этот дрон, он ничего не может, ты им ничего не взорвешь. Да, самолета, который летит очень высоко, он не достанет, насколько я понимаю. То есть он не улетит на 10 тысяч метров. А вот низколетящие цели он догоняет и сбивает. Может быть, речь идет о том, что нужны какие-то такие дроны, я не говорю обязательно этот дрон, такого характера, в гораздо более широком пользовании. Может быть, так? Просто идея сейчас. Наверняка есть какие-то риски, которые я сейчас не могу просчитать сходу, но я вот думаю вместе с вами. На днях была новость про этот залог, как отмечается, несколько лет назад Ребров сбил пешехода насмерть, а Ермак его выгородил. Ребров внес 30 миллионов гривен для залога за Ермака, всего за бывшего чиновника внесено 45,5 миллиона гривен, пишет Макс. Говорят, больше внесено уже. Да, наше оружие совершенствуется, не стоит в развитии, пишет Мельникова Елизавета. Я о чем и говорю, но как бы систему ПВО, там, панцирь и все остальное, ты же не раздашь вот так людям. А вот без взрывчатки специальный дрон, который, по сути, просто летит и врезается в большой дрон, и тот падает, ну, мне кажется, это может быть достаточно эффективно. Те же самые охотники с ружьем и те же самые охотники, у которых есть дрон-елка, ну, можно ли им разрешить это использовать или не можно им это разрешить использовать? Смогут ли они эффективно? Ну, потому что есть же видео, человек стоит, вот пролетает этот низко дрон, идет. Смотри, дрон, а что, я делать нечего, а ничего нет. В руках чем его можно сбить? Палку кидать? Из ружья стрелять? Ну, далековато, высоковато. Вот, из винтовки сложно попасть, не у всех есть винтовка. Далеко. А вот такой дрон, и он ушел в цель. Другое дело, что он, конечно, может упасть, где попало, в связи с этим. Потому что ты находишься в произвольной точке и по нему стреляешь. Он в произвольной точке и падает. Может быть, речь идет о каких-то местах, где нет населенных пунктов. У нас много таких мест, где нет населенных пунктов. Поля, леса. Я вам уже писал передачу о необходимости борьбы дронами с дронами. Сейчас уже недостаточно просто дронов. И вы правы, машины зрения — это уже то, к чему нужно стремиться, пишет Андрей. Так. Да вот было дело, пишет один из слушателей. Не будем говорить где, как, но над домом два БПЛА пролетело. 100 метров высота полета, так вот визуально. Такая бы штука пригодилась, пишет слушатель. Вот я и думаю. Вот я и думаю. Так себе идея. Сколько у нас завербованных, доморощенных? Долго ли не этому дрону взрывчатку приделать, пишет Алекс Поляков. Может быть. Важна проверка. Может быть, ППС снабдить такими противодронами? Может быть, росгвардейцев снабдить такими противодронами? Может быть, кого еще можно? Ну, вот я так вот проверенных людей думаю. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, да, понятно.
1: Ну?
3: Вот надо думать как-то. Может быть, стоит сделать некие зоны отчуждения, ну, то есть закрытые зоны, где эти дроны находятся в спящем режиме и запускаются автоматически. Такая вот система ПВО. Может, она уже и есть. Если, как передавали СМИ, обломки БПЛА рухнули на полосу в кое-где, то их именно там, получается, избили, пишет Игорь. Ну, в общем, по логике, да. Если падают обломки где-то, это значит, что примерно в этом же квадрате это избито. Дружинников можно снабдить дронами, пишет Геннадий. Ну, каких-то дружинников. Не знаю, есть ли у нас такие прямо дружинники, которые 100% проверены, но я просто рассуждаю на тему, а что можно было бы сделать. Говорят, просто эта штука, она достаточно дешевая, относительно. Вот эти вот елки. Достаточно дешевая. То есть это можно много производить. В общем, она дешевле, чем тот дрон, который летит на нас. Понимаете, да? То есть мы можем себе позволить... Легкомоторный самолет, как-то шла речь, пишет Сергей. Да, опасность для легкомоторного самолета, конечно, будет. Такой штукой можно, получается, да, стрельнуть в легкомоторный самолет. Если речь идет о каком-то диверсанте, который ей завладел. Это опасность. Опасность также существует и для, насколько я понимаю, отчасти вертолетов легких. Тоже. Если такая штука в него каким-то образом ударит. Не знаю, способна ли она перебить лопасти вертолета. Сомнительно, конечно, но может быть и способна. Все-таки она работает с точки зрения вот удара. Как, знаете, как бросить камень и камнем попасть. Вот она в лопасти бьет этим дроном. И, соответственно, там винт ломает, еще что-то ломает. Так, а человека легко проверить, если он перечисляет деньги на СВО, значит, наш, пишет Геннадий. Да, я согласен с вами, но можем ли мы представить себе ситуацию, при которой враг, глубоко законспирированный на территории нашей страны, делает вид и создает легенду помощи нашим вооруженным силам, при этом сам работает на врага? Может быть такое? То есть какие-то деньги он перечисляет, у него абсолютно какое-то алиби есть по этому поводу, у него правильная... подача информационной, о нем, может быть, даже знают, но на самом деле этот человек работает таким образом, чтобы баланс сил все время был на той стороне. Может быть такое? То есть, если мы представляем себе не простые ситуации, а сложные, когда видим глубоко законспирированных здесь агентов, да? Может быть такое? Я думаю, что такое возможно. Ну, то есть, как вы понимаете, Штирлиц, да, он не ходил в советской форме по Германии. То есть, ему было глубоко неприятно надевать на себя вот эту всю эсэсовскую форму. Но для того, чтобы обмануть врага, и чаша весов была на нашей стороне, перевешивали мы. Он надевал, ходил, притворялся немцем и так далее. Ну, вы сами понимаете, нацистом. Так, а вот армия у нас есть, на ЛБС их не пускают, может их к защите НПЗ и прочего привлекать, пишет Андрей. Так, вы имеете в виду призывников? Привлекать к защите объектов на территории страны. То есть вы имеете в виду тех людей, которые служат по призыву, потому что они не идут, их не берут в зону проведения специальной военной операции, потому что здесь работают люди по контракту, да? Вы это имеете в виду? Ну, может быть, может быть. Читал про идею установить на вышках сотовой связи акустические детекторы дронов. Вышек много, по стране это была бы хорошая система обнаружения дронов, пишет Владимир. Говорят, наши враги используют микрофоны сверхчувствительные для того, чтобы слышать, где и когда летят наши дроны, якобы. Может быть, правда, может быть, неправда. Да воевать пора и людям вбить мозг, что мы в состоянии беспощадной войны на выживание, а не рассказывать о переговорах и борьбе с инфляцией, пишет Код Z. Код Z, отчасти вы правы, отчасти вы не правы. Объясню почему. Потому что состояние экономики, состояние людей в стране, возможность жить, есть, учить детей, это очень важно. Наш враг не потому нас душит своими санкциями и со всех сторон перекрывает нам рынки сбыта, что ему просто это по приколу. Потому что наш враг понимает, что это чувствительно для нас. Это элемент войны. На самом деле санкции можно считать элементом политической и, подчеркиваю, военной агрессии в том числе в современном мире. Поэтому, когда вы говорите, не надо вот на это обращать внимание, я с вами не согласен. Обращать внимание нужно на все и сразу, потому что противостояние с нами ведется комплексное. Вот так. Основная проблема для нас в войне – это Starlink, с этим надо бороться, пишет Андрей. Starlink – это одна из основных проблем, потому что Starlink – это связь для ВСУ. Что можно сделать со Starlink? Откровенно говоря, вариантов-то много, но такого варианта, который не приведет к эскалации, не наблюдается. А так, по-хорошему, конечно, это все посносить, но, с другой стороны, они настолько небольшие, эти спутники, и так их много вокруг Земли, этих Starlink'ов, что сбивать замучаешься, там все, весь космос придется зачищать, насколько я понимаю. То есть отказаться от космоса как такового всем и сразу. Санкции – это экономический терроризм, пишет Лихтин. Да, в том числе можно и так это охарактеризовать. Санкции, на самом деле, это блокада. То есть вот бывали в Средневековье, и не только в Средневековье, мы знаем пример Второй мировой войны, ситуации, при которых врагом осуществлялась блокада города. Например, Ленинград, который находился под блокадой немецко-фашистских захватчиков. Санкции – это тоже блокада. Выглядит по-другому, звучит по-другому, но цель такая же – заставить умереть с голоду, заставить людей попасть в условия невыносимости, при которой они не смогут сопротивляться, как единица и как государство. Поэтому я и говорю, что санкции на самом деле это военная агрессия. Военная. Мы же не будем говорить, что немецко-фашистские захватчики, когда брали Ленинград в блокаду, блокировали Ленинград, что это не было элементом войны. Это был один из элементов войны и агрессии военной против нас. Санкции – это военная агрессия, на мой личный взгляд. Примерно это и готовит Израиль США для Ирана, пишет Андрей. Иран давно находится под санкциями, и Иран находится под прямыми ударами Соединенных Штатов Америки и Израиля. По сути, Иран находится в прямом противостоянии с Соединенными Штатами. Мы не находимся в прямом военном противостоянии с Соединенными Штатами, я имею в виду горячую фазу применения оружия в две стороны. Но с точки зрения их санкций против нас, с точки зрения использования их технологий против нас, они, конечно, с нами воюют, но через, так скажем, руками Украины. Россия всегда воевала силой, а сейчас только и боимся, кто про нас что скажет, пишет Роман. Роман, ваша фраза «Россия всегда воевала силой» с одной стороны вроде бы понятна, а с другой стороны непонятно. Вы имеете в виду, мы никогда не воевали головой? Я с вами абсолютно не согласен. Потому что если бы мы не воевали головой, мы бы не победили. Никогда. Промышленная машина Советского Союза в итоге оказалась сильнее всей совокупной европейской промышленности, если уж говорить откровенно. Мотивация людей защищать свою родину у нас оказалась сильнее и мощнее, чем у немцев и всех приспешников, гитлеровских коллаборантов, попытаться нас захватить и превратить нас в рабов. Инженерная мысль, которая работала в Советском Союзе, несмотря на то, что шли кровопролитнейшие бои, которые американцам и не снились на самом деле в страшном сне, инженерная мысль работала на 100%. Ну, максимально, насколько только она могла работать. И постоянно совершенствовались все виды вооружений. Постоянно. При этом Строилось метро, в том числе. Некоторые из станций московского метрополитена, например, вот Новокузнецкая, заканчивались, ну, отделку этих станций заканчивали во время Великой Отечественной войны, о чем, собственно говоря, вы можете узнать в открытых источниках. И много что еще происходило. Люди трудились на разных фронтах. Средства массовой информации тогдашние, они отличались от сегодняшних, но, тем не менее, это все равно средства массовой информации. Мы наследники этих людей. Работали на дело победы. Правильно или нет? Левитан объявлял о наших успехах. Левитан объявлял также о том, где мы потерпели поражение и где враг наступает. Но целью и задачей Левитана и всех тех, кто работал по этому направлению, было поддержать людей и настроить их на победу. Все равно, несмотря ни на что, несмотря на те муки, которые претерпел наш народ и претерпевал в тот момент, самое главное. Вера в победу – это очень важно. Поэтому не только силой мы воюем. Мы воюем и верой, и головой. Всеми этими составляющими. Одной только силой не победишь. Обманут, перехитрят. «А чего Гудошников не объявляет?» – пишет Лимузин. Глупый вопрос, Лимузин, не буду на него отвечать. «Вот-вот, а сегодня некоторые набивают карманы, а некоторые страшно хмурят брови и не держат слова», пишет Алекс Ост. Алекс Ост, сегодня, да и пускай и Лимузину тоже будет полезно узнать, вы, Алекс, и Лимузин, и все остальные, имеете такую возможность, которой ни при каких обстоятельствах не имел ни один человек в Советском Союзе во время ведения боевых действий. Вы имеете возможность высказываться, говорить. Представить себе, что такие вещи, которые вы пишете сейчас, кто-то написал бы во время ведения боевых действий во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную войну, и не понес бы за это никакой ответственности, а вы, естественно, не понесете никакой ответственности, потому что вы вроде ничего и не нарушаете, правильно? Невозможно себе такое представить. Невозможно. В том числе потому, что техника была другая. Интернета не было, и много чего еще было по-другому. Мир другой, и средства массовой информации другие, и люди другие, и отношение к информации другое. Но если мы будем мерить теми мерками правительства, то давайте и вас измерим этой меркой. Правильно? Вот Лимузин говорит, а что это вы не объявляете? Вы что-то пишете по поводу правительства, я так понимаю, да? Там кто-то хмурит брови, еще что-то. Это мы, видимо, хмурим брови тут все. А давайте и по вам поговорим. Ведь вы не живете в тех условиях, в которых жил советский народ во времена Великой Отечественной войны. Не правда ли? Поэтому, когда вы начинаете говорить про Иосифа Виссарионовича Сталина, метафорического, вы про него не писали, но я чувствую, как вам это нравится думать об этом. Когда вы о нем говорите, не забывайте, что Иосиф Виссарионович Сталин, он либо для всех, либо не для кого. По-другому не бывает. «Плевать было на немцев и на мирных, зашли и победили», пишет Роман. Вы не информированы, Роман, относительно того, как мы вели военные действия в Великую Отечественную войну, к сожалению. Потери мирного населения у немцев несопоставимы с потерями мирного населения у нас. Почему? Потому что мы не осуществляли геноцида немецкого народа. Немцы, фашистская Германия и Объединенная Европа осуществляли геноцид советского народа. Просто заходите в любую энциклопедию открытую и смотрите цифры. Наши основные потери на территории Советского Союза во времена Великой Отечественной войны – это мирное население. Основные потери Третьего Рейха – это военные потери. Мы жестко ломали немецкую машину. И мы не расправлялись и не издевались над людьми. Но поскольку огромные были сами объемы военных действий, конечно, погибших все равно было много мирных жителей с той стороны. Тем не менее, простой факт говорит нам о том, что мы старались уничтожать именно немецкую машину. У них военных потерь больше, чем мирного населения. А у нас мирного населения больше, чем военных потерь. Вот и все. Поэтому, когда вы пишете, что мы не считались там и нам было плевать, это не так. Это не так. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Целебные источники России. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» Константин Аверин и врач-педиатр-аллерголог Алексей Бессмертный. В этот вторник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Столица России, Москве, 18 часов 8 минут, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, давайте мы начнем с нашей традиционной географической переклички в чате Ютуба. Ну что, поехали. Раньше всех у нас здесь была Оренбургская область, Чебеньки, населенный пункт Чебеньки. Там ждут. Буденновск тоже здесь ждет. Иркутск, улица Просвещения, очень ждет. Всем привет из Сан-Диего. Таллин ждет с нетерпением. Ташкент ждет. Владивосток не спит и ждет. Москва, район Зюзина, очень ждет. Болгария в ожидании. Италия, Пиза на связи. Астраханская область ждет. Ташкент еще раз. Абакан, Коломна, Московская область ждет. Михайлов, Ставропольский край. Бобруйск ждет. Зеленая Гура, Польша. Термез, Узбекистан на связи. Скаломорск ждет, Долгопрудный всех приветствует, Караганда, Италия, Болонья тоже ждут. Колыванск с нами, Геленджик ждет, Астрахань присоединяется, Славянск, ДНР ждет с нетерпением, Бельбек ждет, Черчик, Узбекистан здесь, Цвикау, это что это Германия, да, наверное, Цвикау, да. Грозный тоже ждет, деревня Старая, Московская область, плавится от жары, но все равно ждет. Новосибирск с нами, Таллин, Ангарск, Балаково, Костанай, Молдова, Новокузнецк. Наилучшие пожелания из Приднестровья, отлично. Симферополь, Новосибирск, Талдыкорган, Буэнос-Айрес ждет, Иркутск, Алма-Ата, Рига, Барнаул, Резекне, Венгрия на связи, Истра смотрит, Средний Ураль смотрит, Япония приветствует, Сиэтл здесь. Так, Керчь, отлично, Вильнюс, Москва, Самарканд, Саркандугава. Я не знаю такой населенный пункт, но это Латвия. Латвия тоже здесь, поселок Металлстрой, Санкт-Петербург, отлично, Тверь здесь, Петропавловск, Казахстан, Одесса, Феодосия, Хельсинки, Московский совхоз с нами, Нойштадт, Германия, отлично, Тюмень, Даугавпилс, Греция, Мариуполь всем передает привет, Чаупоната на связи, Кишинев, Кореновск на связи, Марина, Москва, прекрасно. Значит, и вот у нас в Телеграме подтягивается Баку, Бордо, Франция, улица маршала Тухачевского здесь, отлично. Так. Ну, отличная география, как обычно, все просто здорово у нас. Ну что, друзья, смотрите, сколько у нас интересных событий просто, одно интереснее другого. Ну вот смотрите, например... В Белоруссии начались тренировки воинских частей по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Ну, это же прекрасная новость, да, такая хорошая, культурная новость, добрая, мирная, отличная. К тренировкам привлекли воинские части ракетных войск и авиации. Цель тренировки – проверка готовности вооружения и техники и совершенствование уровня подготовки личного состава. А параллельно с этим Украина, власти Украины пытаются создать условия для продолжения боевых действий, в том числе за счет заявления о возможном участии Белоруссии в конфликте. Есть соответствующее заявление пресс-секретаря нашего президента Дмитрия Пескова. Вооруженные силы России нанесли ночью 18 мая удар возмездия по ВПК Украины. Отмечается, что массированному удару подверглись военно-промышленный комплекс страны, объекты топливо-энергетического комплекса, портовая инфраструктура там и так далее. Это все в ответ на вот эту мощнейшую атаку, которую, собственно, устроила Украина. Да, у нас и... Ну, где у нас, куда только не долетели эти беспилотники. Дальше. Ну и, конечно, на Ближнем Востоке у нас все интереснее и интересней. КСИР пригрозил уничтожить все базы Соединенных Штатов на юге Персидского залива. За последние сутки военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. Ну, вот как-то так. Да. Ну, давайте разбираться, что происходит. Все веселее и веселее. Трамп съездил в Китай. Я сегодня слушал эфир, у нас был гость у Жени Волгиной в эфире, который не согласился с тезисом, что визит Трампа в Пекин – это была провальная поездка. Я о том, что это был провал, сказал и в «Моей правде» у себя, и в телеграм-канале, и в «Максе» я опубликовал это видео. Многие из вас, наверное, посмотрели. Я об этом сказал и в «Своей правде» на НТВ. Абсолютный провал. Абсолютный. Если бы Трамп мог бы, я думаю, что ему нужно было бы отменить эту поездку. Но, видимо, он уже просто...

0: экономикой. Ну и, конечно же, хотел, чтобы Китай ему помог на иранском направлении. То есть ему нужно оттуда уйти, но Иран его не отпускает, он не может уйти. И значит, нужно будет что-то делать. Что делать, он пока еще не определился. Думал, сейчас китайцы каким-то образом там, ну, надавят, не надавят, уговорят там Иран. Что-то такое там ему маякнут, и Иран изменит требования, может быть, пойдет на соглашение там с американцами, да. И он рассчитывал, что, ну, а вдруг, почему бы, собственно, не попробовать? Почему бы не попробовать? Но не получилось. Не получилось, потому что Си Цзиньпин сразу же начал с главного. То есть он зашел с козырей, он зашел с Тайваня. Он сказал, что вот сюда лезть не надо. Не надо сюда лезть. У тебя и так все очень плохо. Но если ты еще и попробуешь нам помешать на тайваньском направлении, будет совсем плохо. Ты ничего не можешь нам сделать, сказал ему Си Цзиньпин. Никакие тарифы, то есть экономических рычагов нет у тебя. Если ты попробуешь играть в эту игру, мы будем отвечать. Мы уже ответили один раз, тебе не понравилось, значит, мы и дальше будем отвечать. Поэтому экономика нет. Поэтому есть наша концепция. Две системы, один Китай. Тайвань – это наша территория. И мы рано или поздно, собственно, воссоединимся, скажем так, да. Если ты попробуешь нам помешать, это приведет просто банально к войне между нами. Вот и все. Все очень просто. Трамп обалдел. Трамп обалдел. То есть он не думал, что китайцы сразу вот так вот быка за рога возьмут. Он думал, что будут какие-то там, я не знаю, восточные какие-то кружева, да, там слева, справа, потом можно будет сделать вид, что я чего-то не понял, может быть, не уловил каких-то интонаций, может быть, намеков там не уловил. Но нет, они ему прям прямым текстом все это выдали. У Трампа, конечно, настроение было не очень. Единственное, что ему оставалось делать, это, как обычно, всем рассказывать о том, что это была прекрасная поездка. Это был замечательный, это лучший был визит. Встречали шикарно. Храм воздуха – это вообще волшебное место. Я построю у себя перед Белым домом точно такой же храм, только из чистого золота, из белого мрамора. И на вершине этой беседки, значит, появится еще и мой бюст, тоже золотой, он будет поворачиваться следом за ветром, в какую сторону ветер подует, туда и будет поворачиваться там и так далее. Но настроение отвратительное. Настроение отвратительное, потому что ему придется сейчас решать, что делать с Ираном. Что делать с Ираном. Я вообще наблюдаю за всеми этими событиями, что на Украине, что на иранском направлении. Я, знаете, о чем подумал? Вот наш с вами глобальный мир, когда мы вот говорим про то, что мы живем в глобальном мире, то есть есть глобалисты, есть антиглобалисты, вот это вот все, мир глобален. Что такое глобальный мир? Как это выглядит на практике? Вот если попробовать посмотреть на происходящее, ну, скажем так, немножечко без эмоций, какую картину мы с вами увидим? Вот смотрите. Трамп влез в войну с Ираном. Ну, казалось бы, да, там старые обиды, вот это все понятно, да. Вот американцы влезли, значит, стали воевать с Ираном. Иран перекрыл маленький, узенький какой-то там, я не знаю, Ормузский пролив, про который подавляющее большинство людей вообще не слышало в своей жизни ничего. Вот он перекрыл этот маленький Ормузский пролив. В итоге что мы получаем? Получаем мы просто какие-то грандиозных масштабов вещи. Ну, мир оказался на пороге энергетического кризиса, глобального энергетического кризиса. Мы об этом говорим, но масштабов этого кризиса мы еще и на самом деле и не представляем, потому что ну, их сложно представить. Но вот посмотрите, нефть не проходят танкеры через Ормузский пролив. Вот они не проходят, эти танкеры. Это значит, что огромное количество стран мира не получают эту нефть.
1: соответственно.

0: соответственно, нет топлива, не летают самолеты, не ездят машины, не проходит посевная, не, ну то есть все, то есть без топлива никуда, без этой нефти. Стран, у которых есть стратегические запасы, ну на всякий случай, этих стран немного. Они есть, но их немного. Даже у такой страны, как Индия, у нее нет стратегических запасов нефти, как выяснилось. Индия занималась чем? Индия покупала, перерабатывала, продавала готовые нефтепродукты, да, прекрасно себя чувствовала, да. А тут раз, и нет нефти. Есть люди, которые, и государства, и страны, у которых вроде бы эта нефть есть. Они купили эти фьючерсы на какой-то там бирже, у них 2 миллиарда, как говорится, до неба этих баррелей есть, они купили. Но этой нефти нет. То есть у тебя есть бумажка, а самой нефти, вот этой физической, которую можно руками потрогать, которую можно переработать и запустить, допустим, автомобили или же самолеты, этой нефти у тебя нет. У тебя останавливается все в твоей стране. Что делать в этой ситуации? При этом заместить выпавшие там объемы тоже невозможно. Ну, во-первых, слишком большие объемы выпали. А во-вторых, ну, есть технологические сложности. Есть страны, которые работают на легкой нефти, есть страны, которые работают на тяжелой нефти. Есть страны, что значит работают? То есть переработка. Вот этот вот перегонка нефти, у одних стран она заточена, допустим, под тяжелую, а у других под легкую. И ты не можешь, допустим, взять и быстренько вот так вот по щелчку, как говорится, да, вот у тебя был завод, который работал на легкой нефти. Ты не можешь сейчас, не получая эту легкую нефть, взять, допустим, там нефть венесуэльскую, залить туда, и чтобы все было хорошо. Это так не работает. Это совершенно другая технология, так не получится. И начинается вот эта вот погоня за живой нефтью, она сейчас идет, вот в эти самые секунды. Все пытаются понять, где эту нефть взять. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время мы с вами будем наблюдать пиратские захваты танкеров, лишь бы только, как говорится, ну ее получить, эту живую нефть. Мы будем с вами наблюдать заходы там на капитанов этих танкеров, чтобы пригнать эти танкеры в свой порт для того, чтобы разгрузить, для того, чтобы получить эту живую нефть. Хотя у тебя, может быть, на столе лежат фьючерсы на бесконечное количество баррелей, но живой нефти у тебя нет. И все это из-за какого-то узенького пролива. Есть страны, которые сами, собственно, как говорится, добывают, да, и продают эту нефть. Но таких стран тоже по пальцам пересчитать. А что делать остальным? Вот эти вот остальные, они и начнут сейчас выяснять отношения друг с другом и гоняться за живой нефтью. Это 100%. То есть вот у нас следующая серия, она будет ровно про это. Это будет очень интересная серия. Второй момент. Вот. Я у кого не спрашивал, да, никто точно не может мне сказать. Но я знаю 100%, ну, я там был много раз, и это действительно так. Иран, помимо того, что он продавал нефть, да, там, китайцам, ну, и так далее, да. Иран, находясь десятилетиями под санкциями, чем занимался еще Иран? Он на что делал ставку? Иран, кроме нефти, ну, вся вот эта вот энергетическая история, да, помимо всего этого, Иран еще делал муку. Муку, обычную муку. Он был одной из самых больших мельниц в мире. Ну, много вот из вас про это слышали когда-нибудь? Я не знаю объемов точных. Но это одна из самых ведущих мельниц мира. Они покупали пшеницу там у нас, покупали частично у Украины. Все это дело, значит, у себя перерабатывали и продавали эту муку. Ну, такой вот интеллигентный, собственно, бизнес, абсолютно мирный, мука, хлеб. Они продавали муку. Американцы закрыли с другой стороны этот Ормузский пролив. Иран эту муку вывести никуда не может. Вот он не может вывести эту муку. Кому они продавали муку? Иранцы продавали, ну, да не, вот вся мука, которая была в Афганистане, ну, соседний с Ираном, да, Афганистан, это была иранская мука. Мука в Пакистане была иранская. Страны Ближнего Востока покупали у Ирана, ну, и еще где-то. Но тоже покупали у Ирана. То есть они понимали, да, то, понимаете, да, вот Иран, мы же говорим, что Иран на самом деле подошел к этому вооруженному столкновению с американцами, в принципе, подготовленным. Они знали, что может случиться вот такая вот история рано или поздно. Там под санкциями была вся нефтянка. Потом вроде бы как эти санкции там где-то там как-то ослабили. Но при этом все понимали, иранское руководство понимало, что даже если полностью отменят все санкции со всего энергетического сектора иранского, у них нет технологической возможности нарастить добычу нефти. Соответственно, а деньги нужны, да? И, соответственно, они искали, где зарабатывать эти деньги, да? И они решили, ну а почему бы вот не заняться мукой? Ну, это мирная история. Мука, кому это может помешать? Американцы заблокировали вывоз муки. Значит, Афганистан, Пакистан, Ближний Восток и Африка практически, там, я не знаю, огромное количество стран Африки сидело на иранской муке. Что мы с вами получаем в результате того, что американцы заблокировали заблокированный или же разблокировали заблокированный. Там же уже черт ногу сломит, да, то есть непонятно, что там происходит с этим Ормузом, кто его блокирует, кто его не блокирует и так далее. Мука не идет. Не идет мука. А это значит что? А это значит, что вот это вот огромное количество стран, которое сидело на той же самой иранской муке, они завтра окажутся просто в состоянии голода. Просто банальный голод. Вы помните, была такая выдающаяся черноморская сделка у нас. Смысл этой сделки был в чем? Нам говорили, европейцы говорили, ой, как они говорили. Они говорили, ну как вы можете не разрешать Украине вывозить пшеницу, там кукурузу, ну, пшеницу в первую очередь, не вывозить пшеницу не разрешаете, это же приведет к глобальному голоду, кричали они. Будет голод, будет голод. Вы обязаны разрешить этим, собственно, украинским судам везти там этот груз и так далее. Эрдоган, вы помните, как кричал Эрдоган на каждом углу о том, что ему нужно продление этой черноморской сделки? Почему? Потом, когда эти суда пошли с этим самым зерном, мы вдруг стали обнаруживать, что эти суда почему-то не идут в Африку, про которую они кричали громче всего. Они в Африку не пошли, эти суда. Эти суда пошли или в европейские порты, или же эти суда шли в Турцию. И Эрдоган, который очень был, ну, очень-очень хотел продолжения Черноморской сделки, Эрдоган делал из этой пшеницы муку. Муку. Почему? Потому что мука нужна всем. Он делал муку, а потом эту муку продавал. Куда он ее продавал? Да куда-то продавал. И зарабатывал на этом деньги. Откусывая часть вот этой самой прибыли, на которой сидел Иран, потому что у него там вся инфраструктура, там элеваторы, мельницы, вот это вот все, да. И у них это стояло на потоке. Они все это мололи, продавали, там и так далее. А тут вот такая вот история, значит, Эрдоган решил влезть. И что-то стали там африканцам. Мы им говорили, да мы сами там поставим все африканцам. Мы все им поставим, вы этот самый, как говорится, не переживайте, никакого голода не будет. Вот на сегодняшний день, огромное количество стран могут оказаться на пороге голода. А что будет, если там случится этот самый голод? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 20:00.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
1: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Бурятия соединила в себе все, за что мы любим и ценим Сибирь. Потрясающая природа, горы, степи, тайга и Байкал. Неоднородный сплав культур, экзотической бурятской и будто застывшей в прошлом русской. Деревянное зодчество и буддийские дацаны, самобытная кухня и горячие источники, уютные глэмпинги и редчайший белый нефрит. Это обширная республика, изобильная и прекрасна в любой сезон. В Бурятию едут жарким летом и морозной зимой, золотой осенью и пробуждающейся весной. Солнце здесь светит около 300 дней в году, так что картинка перед глазами всегда будет яркой. Не будем лукавить, вне зависимости от температуры на термометре, главный магнит для приезжающих в Бурятию туристов – священный Байкал. Но путь к нему почти всегда начинается в Улан-Удэ, где хорошо приступить к акклиматизации и начать бороться с джетлагом, а заодно и осмотреть многочисленные достопримечательности. Недаром республиканская столица носит статус одного из исторических городов России. Добраться из Москвы сюда возможно прямыми рейсами авиакомпании S7 Airlines и Smart Avia. Начинать маршрут в Улан-Удэ стоит с главной площади Советов, где установлен, пожалуй, самый необычный памятник Ленину, который только можно вообразить. На массивном постаменте покоится огромная голова Владимира Ильича. Памятник достигает почти 8 метров в высоту, и это без пьедестала. На одном из углов площади Советов – грандиозный бурятский театр оперы и балета в духе сталинского ампира, одно из немногих подобных сооружений в Сибири. Если не получится попасть на представление, запишитесь хотя бы на экскурсию по его закулисью. На ней расскажут об истории этого памятника архитектуры, который был построен японскими военнопленными. Вам также объяснят значение орнаментов и буддийских мотивов в фойе. Между прочим, для росписи стен и потолка было использовано почти 55 тысяч яиц. Стоит только миновать Царские ворота, Триумфальную арку, первоначально возведенную в XIX веке в честь визита цесаревича Николая, впоследствии разрушенную и восстановленную уже в 2006 году, и оказываешься в прошлом Улан-Удэ. Это часть улицы Ленина, пешеходная, что очень правильно. Разглядывать колоннады ее гостиных рядов и шеренги основательных каменных особняков можно только в спокойном темпе. Изначально носившая имя Трактовой, в честь пролегавшего по ней Сибирского тракта, она ласкает глаз старинными купеческими и мещанскими усадьбами, украшенные затейливыми наличниками и скульптурными экспозициями. В одном из самых нарядных домов – музей истории Улан-Удэ. Остановиться на ночлег в городе можно в крупнейшей гостинице республики – Бурятия. Здесь представлены номера разных категорий. Это самый центр города, так что отсюда рукой подать до всех основных его достопримечательностей. Впрочем, многие можно увидеть прямо из окон комнат, так что просите этаж выше. А вот отлично поесть вы сможете в этно-ресторане «Орда». Заведение отсылает к юрте с общим залом и тематическими кабинками. Одно из лучших мест в Улан-Удэ, где можно попробовать традиционные блюда бурятской кухни. Среди них знаменитые буузы или позы, чебуреки хушууры, саламат, жаная мука со сметаной подается в горячем виде и бараний суп аймак. Также советую посетить столичный ресторан «Тенгиз». Тут есть сет-меню с оригинальной подачей и отдельное буузное меню с рыбой и морепродуктами, овощами и потрошками. И изюминка – блюдо кухни хана Тук-Тымура, жившего в XIV веке. Их рецепты брались из книги о вкусной и здоровой пище, написанной придворным врачом. В качестве сувенира из этого региона везут керамику и фарфор с рисунками бурятских художников, текстиль и одежду с национальными мотивами, украшения серебра и изделия с благородными камнями, например, чероид. Высокие зимние меховые сапоги унты, сделанные из оленьих, лосиных или овечьих шкур с вышивкой и декором. Очень характерный сувенир сибирского климата. Чай из бурятских трав, сладости с кедровыми орехами, янтарем, а также сушеная или копченая рыба. Ну и, конечно же, самые разнообразные буддийские атрибуты. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
5: Говорит Москва, 94,8. Повтор лучшего.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москва, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы его знаете. Телефон для СМС-сообщений вы его тоже знаете. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит МСК бот». У нас есть бот и в Максе. Вижу, вы пишете сообщения, собственно, и через Макс тоже. Отлично. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших площадках, в Телеграме, ВКонтакте, ну и на Ютубе она тоже продолжается. Хотя пишут, что ВКонтакте у нас какие-то проблемы. Или нормально, да, идет? Хорошо, все, да. Да, и на Ютубе тоже продолжается трансляция программ. Сколько там человек у нас сейчас на Ютубе?
7: 1798.
0: 1798, ну, отлично. Я говорил же, вы помните, и в эфире здесь мы с вами это обсуждали, что на самом деле европейцам на сегодняшний день нужно думать не о том, что, собственно, поддерживать, там, продолжать поддерживать Украину, а и готовиться к войне с нами. Им нужно думать именно вот об этом самом голоде, который там может возникнуть в той же самой Африке. Почему? Потому что, а куда побегут эти люди? Эти люди ровно к ним и побегут. Обязательно. То есть, вот, я думаю, что мы с вами в ближайшее время начнем наблюдать эти процессы. Это будет опять какое-нибудь очередное нашествие там мигрантов, да, и просто будет интересно посмотреть, что они будут с этими мигрантами делать. И при этом, если раньше люди убегали там от войн, да, которые они же сами развязывали там в Ливии, в Сирии там и так далее, сейчас эти люди будут бежать от голода. И они не смогут их не принимать. Они будут вынуждены их принимать. Что будет происходить с Европой в это самое время? У Европы все замечательно. То есть они готовы... Я помню вот эти заявления Меркель, да, что там 1 000 000 придут, там 2 000 000 нам не страшно, мы всех там примем, все будет хорошо. Там давно уже все нехорошо. Они сами об этом говорят. Они сами об этом рассказывают, французы рассказывают о том, что у них рекордный какой-то там долг, никогда в жизни такого долга у них не было там внешнего, да, итальянцы подтягиваются со своим долгом, немцы там, процессы идут, Стармера сейчас не сегодня, а завтра в той же самой Британии сковырнут. Это объективная реальность. И плюс к этому ко всему, сейчас миллионы людей просто хлынут опять в Европу. Просто будет очень интересно на них посмотреть, что они будут делать в этой ситуации. Вот они 90 миллиардов этого кредита для Украины, да, утвердили. Что происходит с этими миллиардами? Нет, этих денег нет. Этих нет денег. 90 миллиардов, они есть на бумаге. 90 миллиардов. Вот последняя новость, которая мне попадалась, я даже попробую ее сейчас найти. Пытаются понять, где взять эти 90 миллиардов. Там они первый транш какой-то там выделяют сейчас Украине и начинают думать, где взять эти самые деньги. Кредит для Украины я сейчас забью, найду. Денег нет. И взять их, главное, негде. Где они возьмут эти деньги? С учетом еще, я говорю, вот того, что у них происходит, как говорится, в экономике, это раз. А во-вторых, вообще, в принципе, этих денег нету. Эти деньги можно напечатать. Но тогда, это, собственно, там есть определенные последствия, да, вот этого самого раскупоривания этого станка, да, там печатного, инфляции, все-все-все, это все понятно, да. Соответственно, эти деньги можно где-то занять. Хорошо, где они будут занимать эти деньги? Ну, где-то за пределами нужно эти деньги занять для того, чтобы самим, как говорится, там не обанкротиться. Где они будут брать эти деньги? Принять решение легко, 90 миллиардов, но нужно эти деньги найти. С учетом того, что за люди, как говорится, руководят, да, сейчас там этими европейскими странами, в принципе, можно предположить, что они и кредиты возьмут, на себя повесят там, и еще что-нибудь сделают для того, чтобы где-то там наскрести там эти деньги, для того, чтобы передать их Киеву. Но у меня почему-то все-таки большие сомнения. У меня большие сомнения. Если они половину этой суммы наскребут, это хорошо. Так. Где же это? Сейчас, секундочку. В начале июня первую часть денег, значит, нужно передать, да. Ну, вот до сих пор, собственно, не подписали 3 ключевых документа, необходимых для выделения. Там проблема. В Европе проблема. Рассчитывать на американцев нельзя. Американцы денег не дадут. Кто может дать деньги в долг? Норвегия. Норвегия не будет кормить Евросоюз. Значит, что? Что будет происходить в этой ситуации? Они будут продолжать поддерживать Украину? Я очень сильно сомневаюсь. Мы на пороге, мне кажется, определенных изменений. Я не знаю по времени, когда все это может происходить, но то, что туда ломанутся сейчас вот люди, убегая просто от банального голода, это 100%. Это 100%, и это будет в ближайшее время. Вот уже везде тепло, вода везде прогрелась, можно вплавь, как говорится, уже отправляться. можно на покрышках автомобильных, на тракторных, можно на катерах, можно еще на чем-нибудь, да, и вперед, и понеслось. И они обязательно туда пойдут. Вот об этом они должны в первую очередь думать. Они об этом не думают. Удивительная вещь. Но обстоятельства заставят, заставят задуматься. Нет другого варианта. Это к вопросу, вот кто-то здесь спрашивал где-то, что, а какое все это имеет отношение? Вот, Егор говорит, нам-то какая печаль? Нам как раз не печаль. Нам как раз вот все, что происходит, на секундочку, это нам выгодно. Ну, если называть вещи своими именами, это нам выгодно. Абсолютно. То есть здесь никакой печали нет. Это у них смутная такая перспектива вырисовывается, а у нас все, все нормально. В этом плане вообще никаких проблем. Из-за этого энергетического кризиса у нас растет сейчас доход, собственно, за счет того, что мы продаем нашу нефть. У нас это все растет. Нам это выгодно. Я не знаю, как долго будет продолжаться эта ситуация, да, там, я имею в виду Иран, Соединенные Штаты. Не знаю. Но Иран стоит. Иран стоит, и Трамп тоже не знает, что с этим делать. Вроде бы нужно... как-то там, я не знаю, снова начинать эти удары наносить, потому что Иран говорит, заплати нам репарации, и мы будем продолжать заниматься ядерной программой. Трамп говорит, ни в коем случае я про это даже слышать ничего не хочу, я должен у вас забрать обогащенный уран. Но для того, чтобы забрать обогащенный уран, нужно, чтобы Иран проиграл. Иран не проигрывает, у Ирана и шахтно-пусковые установки, и ракеты, и беспилотники. Все есть. И более того, они еще и троллят его. Они же его троллят. Выходит то один представитель, то КСИР, то не КСИР. Они выходят и говорят, ну вот давайте совершите там типа еще очередную глупость. Представитель вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадный генерал Шикарчи, выступил с жестким предупреждением в адрес Вашингтона. Он заявил, что любые попытки США компенсировать свои неудачи в третьей навязанной войне против Ирана обернутся для них катастрофическими последствиями. Вот и все. Пускай дальше блокируют этот Армуз. Эти внутри, а те за пределами Армузского пролива. И ничего не получается. Вообще рассчитывать на то, что Си Цзиньпин там поможет Трампу что-то такое там, я не знаю, сделать на иранском направлении, ну это вообще был верх наивности, на мой взгляд, со стороны Трампа, потому что Иран это как раз ровно интерес Китая. Китай не будет стрелять себе в ноги. Но он же в свое время там пытался там, через Китай решить проблему Северной Кореи. Он думает, а почему бы снова там, допустим, вот сейчас мне не провернуть вот эту вот всю историю? Ну, ничего не получается. Ничего не получается. И как это нас касается? Это напрямую нас касается. Это напрямую нас касается. Американская помощь Украине не идет. Идет европейская. Европейская помощь, если она высохнет... не по их доброй воле, а потому что так будут складываться обстоятельства. Если она высохнет, это нам выгодно или невыгодно? Обязательно, как говорится, выгодно. Пятый год слышим про какие-то изменения. Я не знаю, про какие изменения вы слышите там пятый год. Я вам просто по фактам, я отталкиваюсь от того, что происходит. Если вот подумать, ровно так и происходит. В этом плане у нас... на самом деле просто отличная ситуация. У нас растут доходы бюджета. У нас в начале года было все не очень, и это мы с вами знали. Сейчас у нас растут доходы бюджета, потому что вот так вот сложились эти обстоятельства. И они и дальше будут выглядеть ровно так. А для них они ухудшаются. Сейчас Путин едет в Китай. Путин едет в Китай. Тоже очень интересно будет посмотреть, понаблюдать. Как говорили, это чисто рабочая поездка такая, рутинная, то есть она не подразумевает там каких-то там пышных мероприятий. Ну, посмотрите на делегацию, которую везет с собой Владимир Владимирович. Это как раз топливно-энергетический комплекс в первую очередь. Это значит, что мы увеличим наши поставки в Китай. Я про нефть. Это значит, что это дополнительные деньги, собственно, нам. Почему Китаю нужно увеличение поставок? Потому что у него вот сейчас проблема, собственно, с этой иранской и ближневосточной нефтью. Ведь он же получал не только иранскую нефть. Он получал практически всю иракскую нефть, потому что у них были договоры с Ираком. У него каждая страна Ближнего Востока поставляла ему эту самую нефть и газ. И он, собственно, он давным-давно с ними заключил все эти договоры. Сейчас там вот такая вот история. У него есть стратегические запасы, и плюс еще идет прямая совершенно труба из России в Китай. Нам хорошо и им хорошо. Мы просто смотрим на людей, которых Путин везет с собой в Пекин. И мы зарабатываем на этом деньги. Очень хорошие деньги. Они пускай думают, где они будут брать там вот эти вот 90 миллиардов, которые они прописали. Нагнули там Венгрию, это то сделали, другое сделали. Ура, мы победили, 90 миллиардов. Где эти 90 миллиардов? Ау, где они? Дайте эти 90 миллиардов, я на них посмотрю. Их нету, этих 90 миллиардов на данный момент. Их вообще пока нету. Вот они в начале июня, первый транш. Посмотрим первый транш, потом второй. А посмотрим, когда эти деньги закончатся. Денег нету, они сами об этом говорят. Это не мы говорим, это же они говорят об этом. Американцы ничего не дадут. У американцев свои проблемы. Американцы, вон, арсеналы нужно пополнить. Американцам перезапустить нужно, собственно, свой ВПК в первую очередь. Американцы, наоборот, рассчитывают на них заработать, чтобы они за свои деньги покупали у американцев оружие и там уже дальше Украине передавали. Но и оружия нету, на секундочку, чтобы продать Украине. Это говорят сами американцы. То есть интересная ситуация сложилась. Планов громадье, а реализации практически никакой. Вот как-то так. И посмотрим, как себя будет чувствовать Украина в этой ситуации. Видел сообщение о том, что там еще кого-то хотят арестовать. Там Ермака там арестовали, отпустили, да, залог собрали. Так больше даже, да, по-моему, там на 15 этих самых миллионов больше собрали, чем нужно было. Тоже интересная история. Я не знаю, может быть это вот просто так происходит. Ну, может быть. Но как-то вот кучно пошло, называется. Уж очень кучно. Ну, посмотрите, вот по хронологии, даже если мы с вами вот эту хронологическую цепочку, да, выстраиваем. Вначале был телефонный разговор Путина с Трампом. Путин поговорил с Трампом. Потом абсолютно обычное мероприятие, по большому счету, да, там общение президента там с журналистами, и президент так вот спокойно, без пафоса, без ничего, говорит о том, что СВО там близится к завершению. СВО близится к завершению. Все начали ломать голову, как оно может близиться к завершению, если у нас еще Донецкая область не под контролем, там Херсонская, Запорожская области не под контролем частично, да? Он говорит про завершение СВО. Потом происходит на Украине. Ровно в один и тот же день, в одну и ту же минуту появляются заявления, интервью там бывшего пресс-секретаря Зеленского, Такеру Карлсону, и вся вот эта вот история с Ермаком. Ну, это что, это просто вот все так вот как-то вот, ну, просто вот произошло и произошло, никакой связи нет, и никто ничего не делает. Может быть и так. Но я говорю, ну, как-то все уж больно кучно, нет? Атакуют Ермака. На Украине замерли в ожидании, что сейчас там будут опубликованы какие-то пленки, на которых будет голос Зеленского. Изменит это, в принципе, что-то? Не знаю, не уверен, потому что пока он руководитель государства, он там считается руководителем государства, он не может быть фигурантом уголовного дела. Но это с точки зрения Зеленский и СИЗО. То есть это не случится. Но с точки зрения атмосферы, скажем так, информационного поля, ну, мне кажется, это будет достаточно интересно посмотреть на тех же самых, там, я не знаю, украинцев, что они будут делать, когда появятся голоса, допустим, того же самого Зеленского, ну, будут опубликованы эти самые пленки, что они будут петь. Интересно? Интересно. Но солдаты, которые сидят на позициях, ну, я думаю, что они будут не в восторге, понимая, да, что они сидят на позициях, защищая там режим чувака, который просто вот на этих пленках там будет что-то исполнять. Это же тоже фактор. Может это произойти? Может. Кто, ну, предположим, я не знаю, есть два варианта. И у того, и у другого варианта есть сторонники. Одни говорят, что это вот просто само собой происходит. Другие говорят, нет, это активизировались американцы. Ну, предположим, хорошо, предположим, допустим, это активизировались американцы. Может такое быть? Ну, вполне может быть, почему бы нет? Почему бы нет? Я говорил об этом, что, ну, у Трампа, посмотрите, у него скоро выборы. На эти выборы нужно с чем-то идти. В зависимости от того, какого уровня у тебя выборы, на каком, собственно, уровне, да, ты обязательно на эти выборы должен с чем-то идти. Идешь вон муниципальным депутатом, значит, нужно подъезд покрасить, грубо говоря. Ты идешь вот на промежуточные выборы, значит, тебе нужно предъявить какой-то результат республиканской администрации, у которой везде и, как говорится, по кругу большинство. Тебе нужно дать какой-то результат. Результата нет. Попробовал Иран, тут вот все буксует. Об этом мы с вами уже поговорили. Ну, что можно сделать? До ноября месяца что можно сделать? Куба, про которую говорят, да, Куба можно. Куба можно. Но для того, чтобы с этой самой Кубой у тебя что-то получилось, для этого нужно тоже подготовиться. Это же не просто так. Раз, десантировались на Кубу там, и все. Для того, чтобы десантироваться, необходимо эту операцию подготовить. Для этого необходимо вернуть авианесущие группы, которые у тебя на Ближнем Востоке. Для этого необходимо пополнить арсенал. Для этого необходимо пехоту, десант, морские пехотинцы и так далее, и так далее. После этого ты должен туда десантироваться. И еще большой вопрос, как быстро у тебя это получится. Потому что кубинцы все-таки кубинцы. Они не венесуэльцы. Вон, все, кто сопротивлялся, собственно, при захвате Мадуро, это была кубинская охрана. То есть, это кубинцы сопротивлялись. А при всех вот этих сложностях, которые у них есть. То есть, это операция, которая требует так или иначе подготовки. Ну, это очевидно. Успеют? Мне кажется, времени мало. Есть другой вариант. Есть попробовать вернуться в украинский кейс, как они это говорят. Вот возвращаемся на украинское направление и пытаемся здесь что-то сделать. Пытаемся весь негатив, который у тебя скопился вот за то время, что ты работаешь президентом, весь негатив, который вот сейчас на тебя упал там за счет того, что у тебя ничего не получается на иранском направлении, ты пытаешься этот негатив перебить. Ну, я не знаю, каким подписанием между Москвой и Киевом. И ты тогда вписываешь там очередную войну, которую ты остановил, в тот длинный список, который ты носишь всегда в правом кармане своего пиджака. И в случае чего ты можешь все время этим списком размахивать. И предъявить можешь как результат, что вот ни у кого не получалось, у меня тоже не получалось, я не думал, что это так сложно, но мы работали, кроме нас никто, Рубио уже говорит, что кроме нас никто не в состоянии. Мы пока не видим заинтересованности, но мы, как говорится, да, мы готовы снова это сделать. Можно попробовать поддавить на того же самого, допустим, Зеленского, который в последнее время демонстрирует абсолютно, скажем так, абсолютную борзость. То есть он демонстрирует, что он американцев не боится, да, потому что он чувствует, что за ним европейцы. Но у европейцев, еще раз, у них впереди не очень хороший сценарий. И здесь можно поддавить. И отсюда появляются там и вот эти вот заявления Мендель, которая ничего особенного не сказала. И вообще, в принципе, может быть обиженка какая-нибудь. Неважно, но она дает интервью Такеру Карлсону. А Такер Карлсон — это движение МАГА. Это движение никто не отменял. Это ровно те самые люди, которые привели республиканцев к власти, причем на всех уровнях. И дальше понеслось там НАБУ, антикоррупционная прокуратура. И мы знаем, что, ну, по крайней мере, они сами об этом говорят, что за ними стоит ФБР, да, то есть они работают в связке с американцами. Вот это такой вариант. Может быть он вообще, в принципе, реальным? Я думаю, что да. Но есть и второй вариант, что нет, это не американцы, это вообще никто, это все просто случилось само по себе. Ну, и такое тоже может быть. Но и в этом случае, так или иначе, это играет нам на руку. Разве это не играет нам на руку? Конечно, играет. Вот такая вот история. Вот такая история. Но мне почему-то кажется, я когда просто вижу много разных событий, которые происходят, по большому счету, там, в одну и ту же минуту, ну так вот, да, хочешь не хочешь, начинаешь думать о том, что, наверное, что все-таки это не совпадение, потому что, ну уж как-то уж странно все это. Почему это случилось именно сейчас, там, а не там, месяц назад там, или через месяц наоборот? А вот именно сейчас все это происходит. Как такое, как это все работает? А вот так это и работает. Поэтому я думаю, что вряд ли, конечно, это совпадение. Я не знаю, что из этого может получиться. Но процесс идет, и достаточно интересно за этим процессом наблюдать. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
7: Тунец – морская хищная рыба семейства скумбриевых. Питается сардинами, моллюсками и ракообразными. Всю жизнь проводит в движении. Способен развивать скорость до 75 км в час. Поэтому у тунца очень развиты мышцы, что делает его вкус не похожим на рыбу.
8: Считалось, что поймать тунца – задача не из простых. Особенно учитывая, что отдельные представители достигают почти 5 метров в длину, а весом бывает более 600 килограмм. Это была практически битва между человеком и рыбой. Даже Сальвадор Дали настолько впечатлился рассказами о ловле тунца, что 2 года потратил на написание одноименной картины.
7: Тунец – это единственная рыба, температура тела которой выше температуры воды. Именно этой особенностью объясняется способность тунцов развивать невероятную скорость.
8: Есть у тунца еще одна, в прямом смысле, яркая особенность. Мясо красного цвета, больше напоминает говядину. Недаром французские кулинары называют его морской телятиной. Вот так красный цвет мяса тунца обеспечивает в крови белок миоглобин. Он вырабатывается при движении на большой скорости. Кстати, именно из-за цвета мяса тунца часто боялись использовать пищу, считали слишком нетипичной рыбой.
7: Тунец содержит огромное количество витаминов, аминокислот и микроэлементов. Укрепляет иммунную систему, влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также нормализует обмен веществ. В американских университетах и научных центрах блюда из тунца входят в обязательное меню столовых. К тому же тунец низкокалорийный, от 100 до 150 килокалорий в зависимости от способа приготовления. Поэтому он идеален для диетического питания.
8: Но есть единственное «но», о котором котором нужно помнить. В течение жизни тунец накапливает в организме ртуть, поэтому медики настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу рыбу в возрасте. А вот консервированного тунца бояться не надо, в нем сохраняются все полезные вещества. Только старайтесь покупать рыбу в собственном соку с добавлением соли и перца, то есть без дополнительных добавок.
7: Изначально консервировать тунца начали вынужденно. Дело было в США в 1903 году. В то время резко сократился лов популярной сардины. Чтобы заводы не пришлось закрывать, а рабочих увольнять, одна крупная компания решила сделать ставку на тунца. И не прогадала.
8: Блюда из этой рыбы популярны во всем мире. Но больше всего их потребляют в Японии. Он незаменим для суши, сашими, поскольку не подвержен заражению паразитами. Есть в Японии такой деликатес, как глаз тунца. Едят его и в сыром, и в приготовленном виде.
7: Очень хорош тунец в салатах. Так во Франции практически в каждом кафе предлагают салат нисуаз.
8: В Италии из тунца делают карпаччо, а в провинции Калабрия можно попробовать местный специалитет – пасту с тёжкой тунца. Тёжка – это брюшная часть рыбы.
7: Испанские рыбаки страны Басков придумали мармитака де атун – жаркое из тунца. Рыбу, овощи, хлеб и специи клали в глиняный горшок. Он и дал название блюду. И тушили на медленном огне.
8: В США предпочитают быстрые варианты готовки тунца. Во-первых, это стеклянный тунец, то есть обжаренный, но сырой внутри рыбный стейк. Во-вторых, сэндвичи, то есть то, что мы называем горячими бутербродами, а итальянцы – панини.
9: Приятного аппетита!
10: Провиант!

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94.8, для сообщений в Телеграме есть «Говорит Москва-бот» у нас, для сообщений в Максе у нас тоже есть бот. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах, и в Телеграме, и на нашей странице ВКонтакте, ну и, естественно, на Ютубе тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас?
5: 2192.
4: 2192. Хорошо, хорошо. Ну вот, в продолжении нашего разговора. В продолжении нашего разговора, вот, пожалуйста, то, что прозвучало в выпуске новостей. США продлили исключение из санкций для морских поставок нефти России. А почему они это делают? Вы только вдумайтесь. Не, а до этого еще более гениальная на самом деле новость. Сейчас я вам ее зачитаю. США согласились на время переговоров приостановить санкции против нефти из Ирана. Ну, это же прекрасно. Ну, это прекрасно. То есть ты воюешь с Ираном, при этом ты разрешаешь, как говорится, Ирану торговать этой нефтью и получать деньги. Ну, это отличный бизнес. И то же самое... Это уже третий раз, да, они снимают санкции с российской нефти. Первый раз они говорили о том, что мы на самом деле не отказываемся от санкций. Не-не-не. Это мы имеем в виду нефть, которая находится в транзите. Это я цитирую, там, министра энергетики или министра финансов, я уж не помню, да, там, американского. В транзите, то есть имелось в виду нефть, которая была уже загружена в танкеры. А вот вся остальная нефть, вся остальная нет. Она вот как была под санкциями, она так и осталась. Потом раз, второй раз они снимают эти ограничения. Сейчас в третий раз снимают эти ограничения. Почему они это делают? Вот, ну, как интересно, да? Ну, как такое вообще в принципе может быть? Вы же говорили, что вам абсолютно наплевать, что там происходит с этим Ормузским проливом. Заблокировал его Иран. И, как говорится, и хорошо, пускай блокируют, потому что у нас нефти столько, что нам вообще просто... Мы не пользуемся этим Ормузским проливом. Ну, отлично, отлично. Ну, так и не пользовались бы этим Ормузским проливом. И не стягивали бы туда авианосные группы. И растет там цена на реальную нефть уже прям в космос убегает. Так пускай и растет, вам же хорошо, у вас нефть есть, вы продаете, зарабатываете деньги. Но нет, значит, что-то не то. Значит, не то что-то. А это значит, что мир просто, еще раз, на пороге грандиозно. Да он, может быть, уже начался, этот кризис. Мы просто с вами его не чувствуем, потому что у нас с нефтью проблем нет. И мы уж точно не пользуемся Ормузским проливом. Снимают санкции и с иранской нефти, и ограничения снимают с российской нефти. А параллельно с этим появляется заявление Международного энергетического агентства, которое... Это вот кому мне нужно ответить? Здесь кто-то у нас какой-то особо очень грамотный был. Ну, не найду, в телеге тут ерунду какую-то пишет. Да, это, наверное, для него, да. Международное энергетическое агентство предупредило о сокращении вообще, в принципе, запасов нефти. Посмотрите, что они говорят. Объемы топлива быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. А мы, наоборот, наращиваем продажу. У нас идут, деньги сюда идут. Мы продаем, наращиваем, и сейчас запустим еще вторую ветку в Китай. И будет еще больше денег. Объемы топлива быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке, пояснил глава организации Фатих Бироль. Коммерческие нефтяные запасы истощаются из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива. Этих запасов осталось всего, внимание, на несколько недель. Ну вот, отлично. Через несколько недель у нас с вами будет июнь. А еще мы посмотрим, что будет происходить с голодом. Вот такой у нас с вами пейзаж, собственно, перед... изменениями, они точно будут, мы с вами их увидим, мы сразу увидим их, почувствуем, моментально. Давайте попробуем обменяться мнениями, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Сейчас я наушники возьму. Ну, поехали. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Роман.
4: Да, здравствуйте.
1: А я Александр. Угу. А вот скажите, вы говорите, что Иран не может поставлять в Пакистан, в Афганистан, ну, наверное, даже не только муку, еще там много, наверное, чего. Так он же через пустыню в Пакистан все поставляет.
4: Нет, это по суше, по суше может, это соседние страны. В соседние страны может. А дальше Африка, там уже проблема.
1: Ну да, но Афганистан и Пакистан туда достается.
4: Да, все. Да, по суше, да. Mm. Я говорил, куда он продает, куда он свою муку продает. Он продает в соседний Афганистан, Пакистан и Африка. Там огромное количество стран. Вот если пробить эту информацию, может быть, она и есть. Огромное количество стран, там африканского континента сидит на иранской муке. Понял. В том числе, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, да. Наверное, я как-то не этот самый. Ну, неважно, в общем, разобрались. Ну что, делаем вывод, что у нас все хорошо, Эдвард. Да, ну можно и так сказать, Эдвард, да. У нас есть проблемы, конечно, есть. Но по сравнению с тем, что ждет там товарищи разных, не очень, которые нам товарищи, в этом плане да. Александр Евгеньевич пишет, формулировка-то не очень радужная. Американцы разрешили нам продавать нефть. Это они так формулируют, но они же сами ввели запрет. И сами же, собственно, этот запрет отменили. Ну, это их проблема, слушайте. Так, белорус спрашивает, можно узнать, сколько еще Украину людей кошмарить будет? Дроны, как птицы перелетные с юга на север России летают, никто ничего сделать не может или не хочет. По поводу дронов, ну, насчет не может или не хочет. Ну, это проблема. Другая война, мы с вами об этом говорили. Это все закончится ровно в тот момент, когда появятся разработки, способные нейтрализовывать, собственно, вот эти вот самые беспилотники. Они есть, эти разработки. Я даже знаю, что некоторые из них сейчас в течение 2 месяцев будут проведены испытания, будет заниматься концерн Калашников. Я знаю про эти разработки, да, и мы посмотрим, по крайней мере, вот то, что... Ну, опытные образцы это называется, да, там результаты просто обалденные. Как только это произойдет, эта война сразу снова изменится. Вот сейчас она изменилась, да, и выглядит непривычно за счет этих беспилотных аппаратов. Как только появится антидот, она снова изменится. Так, наши правители продают нефть и газ, а их запасы не бесконечные. Ага, денежки в фундаментальную науку особо не идут, лет через 50 все это кончится, наши дети и внуки будут сосать лапу. Не будут сосать лапу, Александр, 58/2. Так, у Зеленского купили земли и рудники, что с ними будет после нашей победы? Что касается земель и рудников, вы посмотрите, кто покупает эти земли. Там вообще все очень интересно.

0: Вот Паву отвечаю, там и Международное энергетическое агентство, да, и все остальные ответили Паву, да, он тут там рассказывает про какие-то совещания с закрытыми дверями. Никто не был там, двери были закрыты, а Павел, видимо, был. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Роман Георгиевич.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Виктор Михайлович из Домодедово.
0: Добрый.
1: Роман Георгиевич, вот скажите, пожалуйста, мы запустили, ну, провели испытания, будем так говорить корректно,
0: да.
1: Сармата.
0: Да.
1: Это сигнал кому? Европе? Или же в преддверии ожидавшегося визита Трампа к Си? Это первый вопрос.
0: Угу.
1: Как вы думаете?
0: Ну, я думаю так, что это сигнал абсолютно всем. То, что мы запустили этот Сармат, это же, это что такое? Это оружие сдерживания, как любое ядерное оружие, другое, да, стратегическое. Мы запустили и показали. У нас есть эта ракета, и она, ее невозможно, собственно, остановить никаким ПРО. Никакой ваш золотой купол, это бесполезная история. Мы просто вам показываем, что у нас это есть. У них же расклад был какой? Почему они в свое время вышли там из договора по ПРО, да, который подписали аж в 72-м году? И на моих глазах были эти переговоры, когда еще только-только они вбрасывали эту идею. Вот здесь вот в Москве у нас есть особняк МИДа на Спиридоновке. И там, значит, шли переговоры. Наш заместитель министра иностранных дел Георгий Мамедов, он же тогда говорил им, да, американским там разным товарищам, он им говорил, вы зачем это делаете, мы понять не можем. Они говорят, мы это делаем для того, чтобы перехватывать иранские и корейские, северокорейские ракеты. Они тогда в первый раз это произнесли, и это выглядело настолько абсурдно, ну, чистый абсурд. И мы говорим, да вы что, ребят, ну, при чем здесь Иран и Северная Корея? Откуда у них такие ракеты? Зачем вы это делаете? Они говорят, не-не-не, это вот Иран, ну, включили дурочку, Иран и Северная Корея, и вышли. А потом стало понятно, что они, разворачивая эти позиционные отряды ПРО, делали ставку на что? Делали ставку на то, что если они осуществляют удар, ну, мало ли, да, ну, вот, допустим, все-таки дошло до этого. Они осуществляют удар, чтобы наш ответный удар не принес никаких результатов, чтобы этими ракетами, противоракетами сбивать наши ракеты, которые пойдут в их сторону. Поближе к нам, поближе сюда, там, Польша и так далее, Чехия, там, Румыния, да. Мы им показываем, у нас сейчас есть вот такая вот ракета, которая не системы ПРО делают ваши системы ПРО там бесполезными. И плюс
1: обнуляет. Весь этот,
0: да, обнуляет. И золотой купол, которого у вас еще нет, так что можете, как говорится, не тратиться. Не нужно этого тоже делать. Вот и все.
1: Понятно. Спасибо. Второй вопрос. Вот высказывание нашего президента, который...
0: О завершении СВО, да?
1: Что он имел в виду?
0: Хороший вопрос.
1: Он, наверное, знает больше нас с вами.
0: Уверен, что знает больше, да. Он же президентом работает, да.
1: Как ваше мнение, что он имеет в виду, почему это, так сказать, близко завершение СВО?
0: Так я вот и пытаюсь, вот все, что я до этого говорил, я пытаюсь нащупать вот именно вот эту вот историю, вот этот ответ на то, что он сказал. Пытаюсь понять, чем он руководствовался. Ему же идет эта информация со всех сторон. Он же разговаривает с Трампом, он сейчас с Си там, да, поедет, поговорит. Он же понимает все эти процессы. И вот мы с вами видим эти процессы тоже, по большому счету. Ну вот пытаемся немножечко глубже копнуть для того, чтобы понять, на чем основан вот этот оптимизм президента. Там была еще одна фраза, продолжение вот этого заявления. Он говорил про зоны безопасности, да, то есть коридоры безопасности. И здесь она такая вот совсем уж интересная. Он говорит, размеры этих коридоров безопасности мы будем определять сами. То есть вот когда мы посчитаем, что вот нам нужно вот такое-то количество километров, чтобы ничего не угрожало России, вот тогда мы, собственно, остановимся в процессе их создания, да. А вот смотрите, беспилотники украинские, они, говорят, на 1500 километров летят. Значит, можно предположить, что зоны безопасности мы должны делать больше, чем 1500 километров. Ну, а это уже, вот, сами смотрите на карту, называется.
1: Вот что касается зоны беспилотников, ведь понимаете, какая штука?

0: зона сейчас расширяется бесконечно далеко. То есть те зоны, которые мы планировали ограничить западными границами Украины, они стали меньше, чем зона безопасности, которая требуется для того, чтобы нейтрализовать полет этих беспилотников. Так как вам кажется, существует ли момент, когда ведь ПРО можно, так сказать, перегрузить? И когда ПРО будет перегружено, материальные и людские потери наши возрастут настолько, что нам придется принимать принципиальное решение об ударе.
1: Ну, вы сами все сказали, так и есть. Это в том случае, если это произойдет.
0: Понятно. Да. Вот моя, мое предположение, у меня есть два предположения. Угу. Почему СВО быстро закончится? Угу. Наверное, аналитики, так сказать, наши просчитали людские резервы потенциальные, украинские, и время их, так сказать, истощения. Может быть, такая гипотеза имеет?
1: Не знаю, людские резервы, я понял, спасибо большое. Что касается людских резервов, когда я говорю, что война изменилась, я же в том числе и про это. Нехватку личного состава компенсируют ровно вот этими беспилотниками. У них есть нехватка личного состава. И это и они говорят, это и мы знаем. Они говорят уже о том, что они там будут проводить мобилизацию там 18-летних, не 18-летних, уже там женщины какие-то там то ли будут, то ли не будут. Это же мы же видим, наблюдая за украинским информационным полем. Они это обсуждают, и они об этом говорят на всех уровнях, начиная от парламента, заканчивая, как говорится, блогосферой, да? Но они компенсируют вот эту самую нехватку именно этими самыми беспилотниками, создавая вот эти вот зоны, как говорится, да, как их называют, килл-зоны, да, там 30 километров, 40 километров. То есть ты не можешь большими соединениями, да даже небольшими, ты взводом, ротой не можешь идти вперед, ты вынужден двойками, а то иногда и одиночными штурмовиками действовать, потому что дроны висят и тут же наносят удары. Ну вот, вот такая вот история, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер, Роман.
1: Добрый.
2: Вот у меня такой вопрос. Интересовался в интернете. Когда пандемия была, американцы напечатали больше $2 триллионов. И экономика их не обрушилась. А кто сейчас мешает Европе тоже напечатать евро? Ну, это тоже большие. Может, их и не так эти 90 миллиардов...
1: Да не-не-не-не. Ну, слушайте, ну, во-первых, это грандиознейшая проблема для американцев. Грандиозная проблема. Они компенсируют тем, что никто не требует просто возврата. Но то, что у них растет этот внешний долг, вы думаете, это как бы, что они всех простят, что ли, в какой-то момент? Это так не работает. Это раз. Что касается Европы, так они печатают, они же печатают. Ну, посмотрите, мы с вами еще месяц назад говорили о том, что, вот я и сегодня это вспоминал, что у французов проблема, у них грандиозный дефицит бюджета, у них не хватает денег, и при этом просто все рекорды побил внешний долг. Франция вторая экономика Евросоюза после Германии. Итальянцы подтянулись совсем недавно. Итальянский уровень итальянской экономики, ну это абсолютно, это же не я придумал, это они рассказывают, что они сравнивают себя с Грецией. В 2008 году, когда Греция, просто они все скинулись для того, чтобы Греция более-менее, как говорится, сохранилась. Все, что есть в Греции со всеми ее прекрасными островами, морями и всем остальным, вот если продать, то не хватало бы денег для того, чтобы погасить долг. Не хватало денег. То же самое было там с Испанией, по большому счету, в шаге они были. Там Португалия, Испания и Италия была в этом списке. Но Италия выкарабкалась за счет теневой экономики, которая по своим масштабам была соизмерима, как говорится, с экономикой не теневой. И поэтому Италию там по цифрам, как говорится, вот открытым, да, она вот все, вот у нее все было плохо, а в реальности у нее не так все было плохо. Но тут вот итальянцев накрыло в 2026 году. Печатать до бесконечности, ну, можно, но это будет инфляция, это будет сокращение социальных пакетов. Вот, посмотрите на Германию, что происходит в Германии. Там ровно это и происходит сейчас. И еще раз я вам говорю, а мы с вами еще подождем, посмотрим, что будет происходить, когда туда придут голодные ребята там из разных южных регионов мира. А они обязательно туда придут. Поговорим еще об этом, увидите. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
3: Иметь «Сармат» и другое супероружие, этого мало. В 41-м мы имели КВ, орудие 152 миллиметра. Сейчас ни у кого таких танков нет. И что, нам это помогло позора избежать? Хотелось бы, чтобы руководство не тянуло резину, как тогда, в надежде избежать неизбежного.
1: В надежде избежать неизбежного. Понимаю, очень понимаю. Об этом неделю назад мы с вами говорили. Мы, оттягивая вот этот вот момент, скажем так, столкновения, так или иначе его приближаем. Но вы видите, ситуация, она с разных сторон подкрадывается разная, и поэтому она вносит свои коррективы в этот сценарий тоже. Посмотрим, посмотрим. Так, Ирина пишет в Максе: Роман Георгиевич, здравствуйте. Дональд Трамп выложил в своей соцсети картинки, сгенерированные искусственным интеллектом. На одной из них он сидит за столом, нажимает на красную кнопку, и на экранах 5 ядерных взрывов. Как думаете, кого он так нежно любит? Я не видел этих картинок, я тут видел картинку, когда он с какими-то там марсианами, там с инопланетянами куда-то там чешет, это я видел. Да он всех нежно любит, он любит нежно всех тех, кто не очень любит, наверное, его, хотя, может быть, и их тоже нежно любит. Не обращайте на него внимания, может, еще там, может, он ее уже стер, посмотрите. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю.
4: Добрый, Роман Георгиевич.
1: Да, добрый.
4: Такой вопрос. Смотрите, вот федеральные СМИ прям вцепились в эту историю.
1: В какую?
4: Коррупция на Украине. Вот на ваш мнение, как вы считаете, ее наличие на Украине, либо отсутствие, как-то нам поможет победить наших врагов или нет? Спасибо.
1: Да, ну я же сказал уже про это, что сместить Зеленского, допустим, да, эта история нет, она не поможет. Может быть, это и произойдет, но толку нет. Ну, какая нам разница, вместо Зеленского там придет кто-то другой. Я не знаю. Мне кажется, что решать эту проблему там Украины нужно исключительно, только, как говорится, войсками. Это я так считаю. Но чем нестабильнее там у них внутри, тем нам лучше, конечно, тем уменьшается их способность к сопротивлению, потому что дух войск никто не отменял. И если ты сидишь в окопах и знаешь, что ты сидишь в окопах за чуваков, которые там дома какие-то себе, пароходы, поезда и миллионы на счетах, и еще где-то они в это время сидят, это как-то не очень хорошо воюется в таких условиях. Поэтому и такое внимание к этому коррупционному скандалу. И было бы, на самом деле, странно, если бы мы на это не обращали бы внимания. Потому что еще вчера там этот человек фотографировался со всеми лидерами стран Евросоюза, становился вместе с этими президентами и премьер-министрами, да, сегодня его выпускают, там сажают в СИЗО, ну, мне кажется, это интересно. А еще интереснее послушать разные пленки, на которых будет голос R1, D2, R1, «Звездные войны», да, а это будет Зеленский, да, он же Вова. У нас сейчас новости, да, или у нас есть еще взять время звонок, да, а? 40 секунд, тогда я лучше почитаю сообщение. Кстати, про дроны поговаривают, что Куба уничтожит американские нефтезаводы. Я видел эти заявления о том, что вроде бы как кубинцы там угрожают нанести удары дронами, что они закупили 300 там беспилотников. Я не знаю, правда это или неправда, но все это очень похоже на такую сказочку «Повод». Дайте нам повода для того, чтобы мы сейчас обрушили всей своей мощью на этот маленький остров свободы. Хотя, в принципе, конечно, Куба не будет просто сидеть и наблюдать за тем, как, собственно, там кто-то десантируется и пытается что-то сделать. Я думаю, что они будут сопротивляться, кубинцы – это ребята непростые. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
7: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии – сценарист и кинорежиссер Дарья Лебедева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
9: Отличие между ярангой и чумом напрямую зависит от быта и места расселения народов. Так у оленеводов и охотников, ненцев, долган и ивенков традиционное жилище – это переносные чумы. Народы постоянно кочевали, чтобы находить для оленей новые пастбища. По этой причине им было важно легко перемещаться вместе с жилищем. Яранга переносится сложнее из-за особенностей корпуса. Жилище кочевников используется для более длительного пребывания на одном месте. Она распространена у чукчи, эскимосов и коряков. Особенность яранги в том, что ее остов сооружался из шестов разной длины и состоял из двух частей – нижней цилиндрической и верхней конической. Снаружи жилище также может напоминать шатер. Поверх основы яранги натягивают меховое покрытие – ретем. На его изготовление требуется от 40 до 50 оленьих шкур. Внутри яранги устанавливался дополнительный полог. Он образовывает закрытое со всех сторон кубическое помещение из оленьих шкур. Жилище оленных чукчей достигает высоты от 3,5 до 4 метров, а его диаметр составляет от 5 до 8 метров. Оно отапливается при помощи жира. Береговые чукчи используют китовый и тюленей, а тундровые – жир, вытопленный из оленьих костей. Народы ставили плошку с продуктом в жилище, а в ней горел фитиль, искрученный жгутом травы. В то же время ненцы отапливали чум, разводя костер. Само название жилища переводится с немецкого как «очаг». На вершине чума есть домовое отверстие. Тепло от очага, поднимаясь вверх, задерживается на наклонных стенах и по кругу опускается вниз. Каркасом чума служит от 25 до 50 шестов, поставленных конусом. К двум основным опорным шестам на одинаковом расстоянии друг от друга представляются остальные. Веревка продевается сквозь отверстие вверху опорных шестов и образует петлю, в которую продевают верхние концы остальных шестов. От их количества и длины зависит устойчивость и размер чумы. Чем больше шестов и шире расстояние между опорами, тем вместительнее жилище. Для покрытия чумы используется от 60 до 80 шкур оленей. Летом их заменяют берестой или все чаще брезентом. Подобно ненецкому чуму, чукотская яранга обладает большой вместимостью и устойчивостью, что особенно важно для кочевников Арктики, где часто сильные и неожиданные порывы ветра. Для прочности покрытия и устойчивости каркаса ярангу укрепляют снаружи камнями, льдинами или поставленными вертикально и связанными друг с другом нартами. В сборе чумы и яранги активнее всего задействованы женщины. Также чукчи считают ярангу живым существом женского пола. Как отмечал собиратель фольклора Всеволод Лебедев, в ней все одушевлено. И шесты, и покрышки, и полог. Здесь обитают главные семейные охранники, духи-хранители и огневые доски, с помощью которых и добывается живой огонь.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего.
8: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна.
1: Столица России в Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений, я вот сейчас как раз их читаю. +7 925 48 94-8. Телефон для сообщений в Телеграмме. Говорит МСК, не телефон, а для сообщений в Телеграмме у нас есть «Говорит МСК-бот». У нас есть бот такой же в Максе. Ну и продолжается трансляция нашей программы, она продолжается в нашем телеграм-канале, она продолжается у нас на нашей странице ВКонтакте, и в Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
11: 2258.
1: 2258, хорошо, читаю сообщение. Роман Георгиевич, не связаны ли процессы по Ермаку и Елене Зеленской с приездом на Украину Писториуса? Не вручил ли он неопровержимые обвинения? Не начала ли Европа сливать режим Зеленского в преддверии переговоров с нами? Европа для того, чтобы начать переговоры с нами, для начала должна отказаться от всех вот этих вот своих постулатов, от этой концепции нанесения стратегического поражения, от всех вот этих вот дебильных заявлений, которые у нас вызывают только аллергию. Это раз. Во-вторых, Европа для того, чтобы начать разговаривать с нами, да, она должна вначале прекратить поддержку Украины, а плюс они даже в такой ерунде, как найти человека, который бы их представлял, то есть переговорщика, они тоже не могут. Они начинают нам рассказывать, что им не подходит Шрёдер, хотя про Шрёдера президент, мне кажется, сказал так, вот первое, что ему пришло в голову, говорит, ну, можно попробовать Шрёдера, да, а не хотите Шрёдера, ну, давайте кого-то другого, ну, что мы слышим? Мы слышим про Вальтера Штайнмайера, это человек, который просто участвовал, считай, вот в том самом государственном перевороте, который на Украине называют Майданом. Он же подписывал там, да, с Януковичем от лица Германии. Нам пытаются рассказать, что есть еще Меркель. Это та самая Меркель, которая, не вздрагивая, рассказала о том, что они нас обманули, когда подписывали Минские соглашения, что единственной целью подписания этих соглашений было просто затяжка времени для того, чтобы успеть накачать там Украину, подготовить ее к столкновению с нами. Кого они? Ну, мы же про Каю Каус не будем серьезно говорить, правильно? Нет, не будем. Вот это вот все, вот это и есть те самые нюансы. Им вначале нужно с этим что-то сделать, а уже потом там рассказывать о каких-то переговорах с нами. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
12: Алло.
1: Да, я вас слушаю, говорите.
12: Добрый вечер.
1: Добрый.
12: Это радиостанция.
1: Я вас слушаю, пожалуйста. Да, мало времени, да, пожалуйста, что вы хотели сказать?
12: Роман Георгиевич.
1: Здравствуйте.
12: Добрый вечер. Здравствуйте. Игорь Николаевич, Краснознаменска.
1: Прекрасно.
12: Скажите, пожалуйста, ваше мнение, почему Иран в контексте переговоров с Америкой, Соединенными Штатами, не упоминает ядерное оружие Израиля, которого у Израиля как бы нет, но он готов его применить?
1: Ну, я не знаю, почему они не говорят про израильское ядерное оружие. Наверное, потому что его нет. Наверное, потому что его нет. Но Иран, вы видите, как Иран ведет переговоры с американцами? Иран стоит на своих позициях, он же не двигается. Вот удивительно, да, казалось бы? Он не двигается, он так периодически где-то что-то... Вот, а Иран, кстати, демонстрирует готовность к компромиссу, несмотря ни на что. Вот американцы говорят, мы должны забрать у них эту ядерную пыль. Трамп говорит, ядерную пыль. Вот придумал он, ядерную пыль мы должны забрать. Иран говорит, не-не-не, вот вам мы точно ее не отдадим. Но мы можем ее передать России. Тем более это уже в нашей истории было. Мы передаем России, вопросов нет, у нас уже... Мы это уже делали в 2015 году. Вот мы повторим. Мы повторим, мы передаем России. Вы готовы? Американцы, но нет. Нам не кажется, что это достаточно. Вы должны отказаться от своих требований по репарациям. То есть мы не должны вам компенсировать никаких ущербов. Иранцы говорят, так не пойдет, подождите, ребят. И деньги, мы не больше 25% того, что заблокировали, разблокируем. Иранцы говорят, так не пойдет. Это вообще все деньги наши. Вы должны все эти деньги нам вернуть. Не нужно нам наши же деньги обменивать на наши уступки. Это наши бабки, они так и так и наши. То есть мы от них не отказываемся, поэтому это в графе дано, вы их возвращаете. Иранская позиция, она такая, достаточно твердая, но при этом демонстрирует какую-то все-таки готовность к компромиссу. Про Израиль молчат. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Наверное, потому что Израиль скажет, а у нас нет ядерного оружия. Ну, мало ли что там в свое время Голда Мэйр там сказала. Да, это вот у нее спросите, понимаете? Слушаю вас, говорите.
11: Роман Георгиевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
11: Я удивляюсь по Ермаку на Украине. Сделали настоящее шоу.
1: Светлый вы человек.
11: Настоящее шоу. Но я объясню, какое шоу.
1: Да.
11: Потому что, и понятно, если Ермак бы заплатил бы за тебя деньги, он бы это признал, что у него деньги есть. Ну, тот, который внесли залог за него, внесли за счет его. И это шоу разыграло специально для того, чтобы как бы вот... Ну, как бы сказать, такая политика там очень хитрая. Вот. Как вы думаете, Ермак где-то обязательно проедет и покажет себя? Потому что вы поняли насчет шоу, да? По поводу вот этого внесения залога.
1: Вам хотите вот расскажу, что будет дальше. Те, кто внес за него залог, к ним завтра тоже придут вот эти ребята из этого самого НАБУ. И САПа. Они придут туда и спросят, а где вы взяли эти бабки? Вы где взяли эти деньги в таком количестве, чтобы внести за залог за Ермака? Каждый из этих людей оказался под колпаком у Мюллера. Но другого варианта не было. Ну, там понятно, что как бы камера в СИЗО была платная, но все-таки это же СИЗО как-то, это же не отель, поэтому Зеленскому нужно было его оттуда выдергивать. Вот он его выдернул, несмотря ни на что. А те люди, которым сказали внести залог, они не имели ресурса сказать нет, по крайней мере, пока. Спасибо большое. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
13: Здравия желаю, Роман.
1: Здравствуйте.
13: Вот ты... Весь тот негатив, который вы перечислили в начале передачи, что творится там в мире, там вот Ормузский пролив перекрыли.
1: Ну, казалось бы, да, вот связь, да, там, вот этот Ормузский пролив, а потом, смотрите, раз, одна цепочка, одно звено, второе, третье, да.
13: Да, и пошло. А кто главный агрессор? Ну, ясно, что главный агрессор – это Вашингтон. И там даже близко нет признаков, что они хотят как-то отказаться от борьбы за свое доминирование в мире, причем способы достижения этой цели, они все те же самые. Военная сила, экономическая сила и так далее. Но они не хотят и слышать даже, что там, что можно договариваться на какой-то равноправной основе. А вот эти вот некоторые послабления, там отмена каких-то запретов, ну, Вашингтон правильно реагирует. Зачем ему себе создавать дополнительные трудности там, где можно их избежать? Ну, ослабили где-то, все хлопают в ладоши. А что делает Москва и Пекин? Они как бы заинтересованы удерживать Вашингтон в каких-то рамках, чтобы он не выпрыгнул на дальнейшую эскалацию событий там на Ближнем Востоке, там с Кубой и так далее. И наши приспосабливаются, китайцы, к обстановке, удерживая как бы в этих рамках Вашингтон. Ну, а новые-то что-нибудь они предлагают? Чьи правила-то сейчас в мире? Все те же самые из Вашингтона, как руководят, так и руководят правила. А мы пока приспосабливаемся. Мы только собрались, там, БРИКСе, там, что-то договариваться, это все перспектива. Ну, такова вот ситуация. Вот теперь Путин говорит, Украина, операция подходит... к завершению. Ну, насколько я помню, года полтора назад Владимир Владимирович лично говорил, что на Украине заканчиваются резервы на исходе. Увы, резервы в то время не заканчивались, так? Вот я полностью согласен с Александром Сладковым. Вот он недавно по России один, буквально вот 2 или 3 дня назад, сказал правильно, прямо оттуда. Его вопрос задают, он отвечает, что российские войска ведут наступление с ограниченными целями сейчас. Им дали команду занять вот такой населенный пункт на одном направлении, на другом направлении, 2 населенных пункта. Они выполняют, а широкого наступления нет. Нету широкого наступления, пока, по крайней мере. А добиться полного разгрома противника вот такими методами, взять населенный пункт 1, 2, 3, 4, невозможно. Это вот ситуация так, как она есть. Ну и потом вот это вот Ермак. Я вообще не понимаю, что его полоскают-то? Ну что там непонятного? А не лучше ли обратиться к себе? Вот к тому же генеральному прокурору, который вот в присутствии президента прям обращается к Владимиру Владимировичу и говорит: 5-й год подряд мы фиксируем рост выявленных коррупционных преступлений в России. Их как общее количество превысило 41 тысячу. И причем он говорит, более трети совершены в крупном и особо крупном размере в составе организованных групп. Это говорит генпрокурор наш. Вот в марте месяце на коллегии расширенной. Он говорит о 2000 объектов недвижимости, которые вот уже в казну вошли. И имущество этих самых суперменов, в кавычках, на 1,6 триллиона отобрали. О, как воруют. Какой там Ермак? Что там, у нас меньше, что ли, воруют? Потом он говорит: Владимир Владимирович, в наших планах наращивать усилия, чтобы нечистые на руку сдаимцы в полной мере осознали бессмысленность незаконного обогащения. И он прямо говорит президенту, ну не случайно эта фраза, говорит, что сейчас особенно остро народ реагирует на казнократство, поэтому важно, чтобы те, кого мы изобличили в коррупции, не ушли, не избежали наказания. И он там приводит примеры в виде там условно-досрочного освобождения и так далее. Случайно ли это президент, прокурор говорит? Ну, явно не случайно. Прямо обращается: Владимир Владимирович, мы не намерены ослаблять. Ну, вроде как, мы выполняем ваше поручение и не намерены. Вот. А ну, Ермак, ой, а то мы не знали, что там все воруют на Украине. А тут, пожалуйста, 43 тысячи.
14: Вот. Но хлопают, Сергей Алексеевич, одного за другим-то, а?
13: Что?
14: Хлопают, говорю, одного за другим у нас.
13: Не, хлопают, да, я не отрицаю. Это да. Правильно, но факт то, что мы прям вцепились вот в эту повестку. Чего не включишь, прямо из розеток. Ермак, Ермак. Да начхать на этого Ермака, нам плевать. Что он там зависит от него, спецоперации, что ли, или что-то другое. Да там все продажные. От Зеленского и кончая до самого низа, включая их депутатов. Все как один. Как вот, воруют на Украине, нигде не воруют.
14: Вот 91-65, Сергей Алексеевич пишет: не согласен с вами, Роман. Дело Ермака никак не повлияет на дух ВСУшника. В окопах сидят украинцы, которые живут с этой властью все 35 лет. Они всех этих Ющенко, Янукович, Коломойских, Фирташ и Ермака знают как облупленных лучше нас в разы. Ну да.
13: Слушайте, да. Ну коррупция никогда не способствовала чему-то хорошему. Что украинцы там сидят в окопе, и когда они знают, что их руководство продажное, у них что, мотивация, что ли,
14: понятно? Ну, вот я про это и говорю, конечно, да.
13: Спасибо.
14: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Но что касается американских правил, знаете, я обратил внимание на что? Я обратил внимание на заявление Си, когда он говорил про ловушку Фукидида. Ведь это же звоночек, ловушка Фукидида, да, то есть, понимаете, какая штука? И главное, Трамп слушает и не перебивает. Если вообще в принципе заговорили про эту самую ловушку Фукидида, это когда одна страна, мощная супердержава, империя, скажем так, уходит со сцены, потому что ее выдавливает другая, новая, приходящая. И Си ему говорит: давайте не станем, собственно, ну, не попадем в эту самую ловушку, то есть, чтобы это не привело к столкновению. Но Трамп готов с ним об этом говорить, он сидит, слушает, потому что, ну, видимо, вот, собственно, да, одна держава уходит, вторая приходит, то есть, одно время уходит, другое время приходит, ведь про это говорил Си.
1: Это вот ровно тот самый многополярный мир, про который мы говорили, да, вот что вот вместо вот этого сейчас вот, собственно, мира однополярного приходит многополярный, и остановить этот процесс невозможно. Ну, пока вот правила такие, а завтра вот маячат уже совершенно другие правила. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
15: Добрый вечер.
1: Здравствуйте,
15: Виктор Михайлович.
1: Здравствуйте.
15: Роман Георгиевич. Я всегда вас слушаю, не только я, миллионы моих, то есть это ровесников.
1: Спасибо.
15: Детей войны, кто в годы войны детства было или сразу после войны, кто построил эту нашу страну, огромную сверхдержаву. Знакомые мои военные, причем на высоких постах, у меня есть такие друзья, говорят, что наш главный союзник – это западный трусливый обыватель. Воевать он никогда не будет с Россией. Но вот надо сделать, чтобы он нас боялся. Нужно мягкую силу применять. Посмотрите, как вот иранцы хорошо обыграли ТикТок. Американские обыватели читают это дело и понимают кое-что. Зачем Трампу? Они с юмором это делают.
1: Это правда. Вот, работают вот это, они в информационном поле просто, да, работа отлично. Прекрасна. Да.
15: И нам нужно учиться так делать. А то у нас много разговоров о том, что там цены на бензин поднимутся, западный обыватель будет правительство свергать. Не будет он ничего свергать, пока мы будем проявлять озабоченность. Нужно ему четко говорить то, что говорим мы им при случае. Вы каждый день убиваете наших людей. И вы за это ответите. Вы создали террористическое государство. И терпение нашего народа истекает. У нас есть средства, такие, которые были и у Никиты Сергеевича. Когда я был у Хрущева, имею в виду. Угу. Когда работал за границей, а за моей спиной стоял плакат, где Никита Сергеевич стоял с атомной бомбой и говорил, мы вас закопаем. Закопать у нас и сейчас есть средства. Но нужно, чтобы они до них дошли. А вот они террористы. У нас есть друзья самые разные. Мы тоже можем помочь им оружием, дронами, всем чем угодно. Чтобы они на своей шкуре почувствовали, что это такое. Вот тогда что-нибудь изменится.
1: Спасибо, спасибо. 98-63 пишет, у нас на ленточку приходит КАМАЗ с солдатами, а у них машина с дронами. Чуете разницу? Николай, Смоленская область. Николай, да вы что? У нас столько приходит туда дронов на эту самую ленточку, что у них столько дронов нет, сколько приходит у нас, по крайней мере, некоторых категорий дронов точно. Преступник должен сидеть в тюрьме, эти фашисты могут вытаскивать друг друга сколько угодно, рано или поздно до всех до них доберется рука правосудия, кто-то в тюрьму сядет, кто-то случайно из окна выпадет. Вор должен сидеть в тюрьме, я помню, да, согласен. Григорий, Санкт-Петербург, пишет, переговоры с европейцами могут быть на первом этапе только о том, когда они собираются отдавать деньги и о неустойке. Ну, может быть и так, может быть и так. Хотелось бы, чтобы запуск «Сармата» был символом и предостережением для чертей из Киева. Желательно их даже опробовать на центре Киева за их террористические атаки. Ну, не, я думаю, что «Сармат» не нужно использовать для того, чтобы по Киеву бить. Не, не надо. Трамп не реагирует. Дмитрий Котков. Трамп не реагирует, потому что он не знает значения слова «фукидида». Но Трамп, может быть, и не знает, но там есть люди, которые наверняка знают. Тем более, это американская история, да, американский политолог и ввел вот это вот, это понятие. Поэтому, я думаю, если Трамп спросит, ему ответят, да. Нам на руку их коррупция, пусть все там, своруют, чтобы воевать не на что было, говорит Олег. И Б говорит, что одно дело терпеть коррупцию в мирное время, а другое сидеть в окопе и жизнью рисковать. Это вот отвечая, что они привыкли, да, там к этой власти, 35 лет они там с ней живут там, и так далее. Ну, давайте, слушаю вас, говорите вы в эфире.
16: Здравствуйте, Роман.
1: Здравствуйте.
16: Добрый вечер.
1: Добрый.
16: Вы знаете, вот я читал, что из Лондона на Берлин в 41-м году стало вещать радио Густав, где бывшая берлинская актриса на берлинском диалекте через ха-ха-ха высмеивала жизнь в Берлине. Вот это мне сейчас напоминает нынешний «Говорит Москва» в выходные. Потому что когда только ржание, извините, ведущих в выходные на «Говорит Москва» без звонков, то это деморализирует Москву и настраивает против Кремля. Я бы на месте Зеленского вашу редакцию даже наградил бы за это, потому что, ну, действительно, ну, неприятно слушать.
1: Вы не слушаете.
16: Спасибо.
1: Просто не слушайте. Ну, бывает, бывает, да. Ну, сейчас же еще весна, правильно? Да? Нет, нет, весна, еще весна, да. Вот они, обострения. Нилс Майкл пишет, там же кто-то в Финляндии, по-моему, высказали, что надо разговаривать с Россией. Начали уже? Да, Финляндия, там этот Ступ, президент Финляндии, он говорил о том, что нужно разговаривать с Россией, но нет, я же вам еще раз говорю, для того, чтобы с Россией разговаривать, нужно понимать вообще на самом деле о чем для начала, да, а не о том, о чем они все время, да. Представляете, приезжает сюда кто-нибудь и начинает с того, что Россия агрессор, мы будем поддерживать, вооружать. Это не разговор. Это раз. Во-вторых, нужен человек, который не вызывал бы, собственно, отторжения. То есть это должен быть человек, не запятнанный, скажем так, всеми этими тупыми абсолютно заявлениями, да, там, типа заявления о том, что мы там воевали со всеми в Африке, там, раз 150, да, хотя она обещала, что она прочитает книги и поумнеет, но процесс, видимо, буксует, она все никак. Ну и Меркель тоже не годится, об этом я уже говорил. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
17: Роман Георгиевич.
1: Да, слушаю.
17: Дополнить можно, да?
1: А, давайте.
17: Вот, вы мне объясните, пожалуйста, я вас не могу понять. На Украине всего 28 мостов, 2 туннеля. Конечно, идет поставка дрона. Да. Да. Неужели нельзя эти хоть какие-то мосты завалить на границе с Польшей или там еще с кем-то? И мне кажется, будет прекратить поставку и закончить войну. Вы видите, как Трамп пугает, говорит. Если они будут там, смотрите, я мосты начал валить. Почему мы мосты не валим, я не пойму. Если мосты, это же поставка. Ну, везут вовсю, понятно, не на лошадях, а на поезде. Тащат туда все. Завалить вот эти мосты. И все. Не могу понять.
1: Я тоже не могу понять, не знаю, если честно, вот не знаю, там столько мостов уже завалили, да, вы говорите, что там всего их 28, мы уже, по-моему, 280 мостов завалили, там разных размеров, да, почему оставшиеся 28, не знаю, ничего не могу сказать. Так. В общем, делаем вывод, что все звонящие в студию, пишет Эдвард, хотят жахнуть. Все хотят жахнуть. Хорошо, что никто из нас не имеет такие полномочия. Золотые слова, Эдвард. На самом деле, ну да, так оно и есть. Так оно и есть. И это у нашего президента просто терпение такое, понимаете? Любого из нас сейчас посади и скажи, вот, принимай решение. Уже давным-давно наломали столько дров, что дальше некуда, да. Но нет. Все-таки вот, как мы говорили с одним из слушателей, у него больше информации, и не все так линейно. Поэтому не жахаем. Потому что можем жахнуть? Конечно, можем жахнуть. Ну, они тоже жахнут в нашу сторону. И что будем делать потом? Потом будут ровно те же самые люди говорить, зачем мы так вот жахнули, да, если сами тоже отгребли, да, ну вот, понимаете, какая штука. Но на самом деле ситуация очень интересная, да, еще в контексте того, что происходит на Приднестровском направлении. Я не знаю, может быть, это совпадение, конечно. Вот столько лет прошло, и вот только сейчас мы почему-то приняли решение упростить порядок получения российского гражданства. Люди, которые в Приднестровье, там часть из них были и так с нашими паспортами, часть были с паспортами Украины, часть были с паспортами Молдавии. Те, которые были с паспортами Молдавии, у них были еще и румынские паспорта. Там вот с паспортами все непросто. Но почему именно сейчас? Мы же много раз уже слышали и говорили на тему того, что могут разморозить и Приднестровское направление для того, чтобы обострить ситуацию. Говорили, да, почему они идут на это обострение ситуации, зачем им это Приднестровское? Может быть, именно потому, что они понимают, что не все очень хорошо и что перспектива как бы не самая радужная. Я думаю, что, наверное, именно поэтому. Наблюдаем, друзья. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия, Георгий Баян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол, а мы с вами
18: встретимся. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
19: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая.
20: Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.